0: В начале II века в Дидахе, поучительном сочинении, которое возникло в иудео-христианской среде Сирии или Палестины. Здесь явно отражена потребность христиан из иудеев сопровождать молитвы привычными для иудеев словословиями. В самих же Евангелиях, как мы видим, словословие и восхваление Бога в образцовой молитве «Отче наш» отсутствуют. Все иудейские сборники молитвословий содержали 5 типов молитвы. Восхваление, благодарение, прошение, жалобу и выражение доверительного упования. Например, Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек». Из всех этих типов молитвословий Иисус Христос призывал своих учеников только к просительной молитве. «Молитесь за гонящих вас, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». К просительной молитве призывает также притча о просящем среди ночи друге, притча о неправедном судье, да и мытарь, который пошел домой оправданным, произносил просительную молитву. Где бы ни призывал Иисус Христос людей молиться, Он всегда призывает просить Бога, хотя Сам Он не только просил, но и славил Бога. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли». Иисус также удивляется тому, что 9 из 10 исцеленных не вернулись, чтобы поблагодарить Бога. Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Но во всем евангельском предании мы не найдем ни единого слова Иисуса, в котором Он бы требовал от людей восхвалять Бога, наподобие процитированной нами иудейской молитвы. Можно, конечно, задаться вопросом, действительно ли важно то, что Иисус призывал учеников только к просительной молитве? Это важно. И вот по какой причине. Если мы верим, что никто не имел столь глубокого знания Бога, как Иисус, то в этом случае к Нему самому никак не относятся слова апостола Павла. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно». Мы-то не знаем, а Иисус знал. Он знал также, какие наши слова имеют для Бога наибольшее значение. Он знал, что от нас желает услышать Бог. Хвалу? Благодарение? Заверение в доверии? Нет, но просьбы, совершенно конкретные и определенные просьбы, в которых мы можем Ему сказать, что мы знаем Его, как любящего и заботящегося о нас Отца. Молитва «Отче наш» говорит нам не только о чем молиться, как должно, но также и о том, кто есть Бог для нас и что Он желает для нас сделать. Теперь обратимся к самой молитве. Когда ученики Иисуса слышали первое прошение молитвы «Отче наш, да святится имя Твое», они понимали его не так, как большинство из нас. Во-первых, следует знать, что в библейской традиции имя Божие обозначает самого Бога. Потому что для Библии и вообще для всей античности характерно представление, что имя и его носитель связаны с существенной связью. Во-вторых, «да святится». Кем святится? Мы предполагаем, что, разумеется, нами, людьми. Вспомним известное стихотворение, переложение молитвы «Отче наш», которое приписывалось сначала Пушкину, потом Фету. «Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да приидет Царствие Твое». Вот и общепринятый ответ на вопрос, кем святится имя Божие. Святится нашими сердцами. Мы добавили бы, что не только сердцами, но и устами, и делами. Но ведь это распространенная ошибка. В Евангелии не так. Там употреблен страдательный залог глагола «святить». Иисус говорил не о нашем освящении имени Бога, а просил, чтобы сам Бог освятил свое имя. И прошение «Отче наш, да святится имя Твое» для учеников Иисуса звучало равносильно следующему «Отче наш, освяти Твое имя». И они из Писания отлично знали, о чем именно это прошение. У пророка Иезекииля есть место, где говорится, как Бог святит свое имя. «И было ко мне слово Господа, человек». Когда народ Израилев жил на своей земле, он осквернял ее поступками своими и делами. И я излил на этих людей мою ярость. Я рассеял их среди других народов. Но к какому бы народу ни пришел народ Израилев, он самим своим приходом бесславил мое святое имя, ибо там говорили: «И это народ Господа, изгнанный из его страны, и стало жаль мне, что имя мое святое обесславлено тем, что народ Израилев блуждает среди чужих народов. Потому скажи народу Израилеву, так говорит Господь Бог: я делаю это не ради тебя, народ Израилев, а ради имени моего святого. Я явлю святость моего великого имени. Поймут все народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я явлю им святость мою через то, что я совершу с вами у них на глазах. Я заберу вас от этих народов, соберу вас из всех стран и приведу вас на вашу землю». Если победа вавилонян над Иерусалимом в глазах народов была доказательством слабости Яхве, то возвращение пленных должно явить его силу и власть. Тогда весь мир поймет, что нет такой власти в мире, которая была бы сильнее Яхве. Поэтому, когда первые ученики молились: «Отче наш, да святится имя Твое», они думали при этом вовсе не о торжественном богослужении, где нами, людьми, прославляется имя Господа Бога, но о Боге, который действует в истории спасения. Для них «да святится имя Твое» означало: «Отче наш, пусть весь мир узнает в Твоих деяниях, что Ты любящий и прощающий Отец». Второе прошение «да приидет царствие Твое» логически вытекает из первого. И это прошение тоже не было неожиданным для учеников Иисуса, ведь Он давно возвестил им: «приблизилось Царство Небесное». То есть оно уже здесь. Но при этом Иисус предостерегал: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Так что мы просим о пришествии Царства Небесного не потому, что оно еще не пришло. Оно уже здесь, и уже сегодня может для нас в этом мире стать нашим жизненным пространством. Вопрос лишь в том, готов ли отдельный человек войти в Царство Небесное, принять Царствие Божие. На этот вопрос положительно отвечает тот, кто второе прошение понимает как естественное следствие первого прошения о том, чтобы Бог освятил свое имя, то есть в глазах всего мира даровал своему народу спасение. Тогда начало молитвы можно перефразировать так: «Отче наш, сделай так, чтобы весь мир узнал в Твоих деяниях, что Ты наш Отец, и потому я хочу, чтобы Твое Царствие пришло в мою жизнь здесь и сейчас». Но как такое возможно? Евангелист Матфей на этот вопрос отвечает третьим прошением: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Нами это прошение воспринимается примерно так: «Пусть, мол, будет так, как решит Бог». Но для евангелиста Матфея воля Божия была волей того Бога, который повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, который знает, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения у него. Только у евангелиста Матфея мы читаем также, что воля Божия есть воля того Бога, который хочет милости, а не жертвы, который хочет, чтобы его правосудие вершилось тем, кто трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. И для того, кто принимает эту божественную волю, Царство Божие уже сегодня начинается в его мире. Для него уже сегодня очевидно, что Бог – его и наш Отец. Три первых прошения носят универсальный характер. Бог освящает свое имя, устанавливает свое царствие, осуществляет свою волю. Но ведь человеку невозможно отвлечься от самого себя, пренебречь своими личными желаниями. Имеет ли он вообще право на собственные желания? Да, об этом речь идет в следующих четырех прошениях. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Первое из этих уже личных прошений «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» всегда представляло трудность для толкователей. Дело в том, что в нем звучит слово, отсутствующее в греческой литературе «эпиусиос». В церковнославянском буквальном переводе оно звучит как «насущный». Если это трудное греческое слово производить от соответствующего глагола «наступать в будущем», «быть в будущем», то насущный хлеб можно было бы перевести как «будущий хлеб». Что это за будущий хлеб? Может быть, манна небесная, которая ожидалась в последние дни? Однако трудно себе представить, будто Иисус призывал своих учеников молить Бога, чтобы Он уже сегодня дал им небесную манну, сокрытую до последних дней. А может быть, это просто завтрашний хлеб, некая гарантированная пища в будущем? Но несколькими строками ниже Иисус отвергает всякую озабоченность завтрашним днем. Остается только одна возможность – понимать слово «насущный» буквально, разложив его как «насущный», то есть «на существование», «хлеб для бытия», иначе говоря, «необходимый для жизни хлеб». Такое понимание подтверждается недавним археологическим открытием. Был обнаружен клочок папируса с этим словом. Папирус оказался списком необходимых ежедневных покупок. И там мы находим именно слово «эпиусиос». Оно должно было напомнить, что из еды надо купить на этот день. Так что понимание слова «насущный», как «необходимый» в настоящее время, сегодня, сейчас, вполне оправдано. Прошение о хлебе содержит просьбу снабжать нас хлебом, символом поддержания нашего земного бытия, снабжать не на долгий срок, без особых запасов, а на один день. Это простая молитва о том, чтобы Бог дал нам все необходимое для жизни сегодня. Она учит жить сегодняшним днем, а не волноваться и заботиться об отдаленном и неведомом будущем. Но и воспоминания о манне небесной тоже нельзя отбрасывать. Только не в смысле дара в конце века сего, а просто как напоминание об истории, рассказанной в 16 главе книги «Исход». Народ начал роптать на Моисея и его помощников. «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом!» Но Господь не дал своему народу погибнуть в пустыне. Каждое утро Израиль находит на земле манну. Она лежит, как нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. Само слово «манна» иногда объясняется удивленным вопросом народа при виде ее «ман-ху». Что это? Это хлеб, который Господь дал в пищу. Каждый ежедневно получает столько, сколько может собрать. А тот, кто хочет собрать запасы на завтра, потому что не уверен, позаботится ли Господь о нем и на следующий день, тот видит, что запасенная лишняя манна испортилась. Хлеб, подаренный Богом, невозможно запасти. Израиль должен каждый день доверять, что Бог даст необходимое для жизни. Он жил ежедневно открывающейся благодатью. Конечно, на это намекает и молитва «Отче наш», в которой Иисус Христос учит своих учеников молиться о ежедневной благодати Божией. Но как понимать эту ежедневную благодать? И тут в древней церкви существовали разные толкования, которые придавали прошению о насущном хлебе не простейший материальный, но скорее духовный смысл. Ведь только что прозвучало прошение о пришествии Царствия Божия. Если понимать это царствие в эсхатологическом смысле, то под прошением насущного хлеба можно понимать и прошение участвовать в эсхатологическом пире, где раздается не хлеб века сего, но хлеб жизни века грядущего. Этот хлеб присутствует уже здесь, в церкви, в таинстве Евхаристии. Поэтому насущный хлеб иногда толковался как хлеб причастия, где присутствует сам Иисус, который и называл себя хлебом жизни. Существовало еще одно толкование. Насущный хлеб иногда отождествляли с духовной пищей Слова Божия. Однако, рассматривая текст Евангелия не в его духовных толкованиях, а непосредственно, мы видим, что в Господней молитве первое прошение, в котором выражено пожелание молящегося о самом себе, это прошение Богу дать и сохранить жизнь сегодня, в настоящее время. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Второе прошение предполагает, что молящийся рассматривает свою жизнь сегодня как жизнь должника. И его долги он не должен ни отрицать, ни преуменьшать, но признавать, совсем как мытарь из притчи о мытаре и фарисее. Долги тянут назад. Однако молящийся знает о том, что Бог желает даровать нам свободу, а следовательно освободить нас от кабалы долгов или грехов. Бог желает простить наши долги, как любящий отец. И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. В отличие от Луки, Матфей к молитве прибавляет также следующие слова: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это настоятельное добавление показывает, что прощение – непростое дело, даже для учеников Иисуса. По-видимому, даже им приходилось напоминать о последнем суде. Кто молится о прощении, молится о жизни сегодня, в свободе от бремени вчерашнего дня. А вот третье и четвертое прошения, которые чаще рассматриваются как одно, дают свободу от забот в будущем. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Чтобы лучше понять эти прошения, надо хотя бы кратко обратиться к религиозным представлениям иудеев во времена земной жизни Иисуса Христа. Как понималось искушение? У иудеев бытовало убеждение, что быть человеком, которого искушает Бог, — это большая честь. На чем же было основано такое убеждение? И почему мы должны молиться о том, чтобы Бог не оказывал нам этой чести? Дело вот в чем. Иудеи читали, толковали и любили книгу Иова, где рассказывается об искушении и достойном выходе из него. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И Бог дозволил сатане проверить верность Иова, и сказал Господь сатане: «Вот все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». После такого испытания ни в чем не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И было послано Иову испытание вторично. И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И снова, несмотря на страшную тяжесть испытаний, ни в чем не согрешил Иов устами своими. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. И умер Иов в старости, насыщенный днями. В одном толковании на книгу «Бытие», где говорится, как Авраам готов был принести в жертву Исаака, сказано: «Бог искушает только праведников, таких, каким был Авраам». Бог искушает сильных духом и праведных, и они могут и должны выдерживать искушения, ибо знают, сколь тяжелы страдания и сколь велика награда. Итак, Бог искушает. Так и в молитве «Отче наш» предполагается, что Бог может вводить в искушение. Но как же тогда понимать известное место из послания апостола Иакова? «В искушении никто не говори: Бог меня искушает». Не противоречит ли это и книгам Писания, и молитве «Отче наш»? Нет, не противоречит. Все дело в том, что слова «искушение», «искушать» понимаются по-разному. У нас «искушать» чаще всего понимается в смысле соблазнять, обольщать, совращать к чему-то злому. Или, как написано в цитированном выше стихотворном переложении молитвы «Отче наш», Бог может ввергать в искушение. «Не ввергни нас в искушение, и от лукавого прельщения избави нас». Но как в еврейской Библии, так и в греческом ее переводе глагол «искушать» означает «испытывать», «подвергать испытанию», «проверять», «пробовать». Так, например, когда фарисеи спросили Иисуса: «Как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Он ответил им: «Что искушаете меня, лицемеры?» Но это не означает, будто фарисеи желали совратить Иисуса к греху, к какому-то беззаконному поступку. Нет, они хотели коварно проверить его лояльность Богу и императору, испытать его в злорадной надежде, что он не выдержит испытания. Так что же имеется в виду в послании Иакова? Что человек, который грешит, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, склонен говорить: «Бог меня искушает», то есть совращает к греху. Но это полностью противоречит библейскому пониманию искушения, как благого божественного испытания верности праведников, таких героев, как Авраам или Иов. К такому взгляду на искушение, как на проверку верности, относится и прошение в Господней молитве. Когда Иисус заповедует ученикам просить Бога: «Отче наш, не введи нас в искушение», Он тем самым призывает их скромно признать перед Богом, что они вовсе не хотят быть героями, что они слабые люди, которые совсем не уверены, что выйдут из таких испытаний победителями. Итак, если нам следует молиться Богу, чтобы Он не ввел нас в искушение, то это означает, что мы верим Ему, как милостивому Отцу, который вовсе не горит желанием испытать или закалить нас, как гончар обжигает глиняные сосуды или кузнец закаляет стальные изделия. Мы не стальные, поэтому мы должны спокойно просить Его, чтобы Он просто избавил нас от всякого зла. Сделаем некоторые выводы. Отче наш — молитва того, кто полностью может полагаться на Бога Отца, на Его отеческое желание дать молящемуся жить сейчас, здесь, сегодня. Жить такому, какой он есть. А он, как тот мытарь, весь в долгах, он грешник, которого Бог снова и снова прощает. Он слабый человек, который боится, что к нему могут быть предъявлены слишком высокие требования, ибо сил у него не так уж много. Отче наш — это молитва к любящему Богу Отцу о милости, о свободе сегодня, от груза прошлого и от страха перед будущим. Несмотря на то, что выражения и понятия, использованные в молитве, были привычными для окружения Иисуса Христа и встречались в иудейских молитвах, «Отче наш» не иудейская, а христианская молитва. От иудейских молитв она отличается краткостью, а также тем, что она отражает самое важное в учении Иисуса Христа – учение о Царстве Божьем. Произнося молитву Господню, мы просим Бога, чтобы Его Царствие вошло в нашу жизнь. А для этого нам надо стать свободными от груза земных забот и полностью отдать себя воле Божией. Поэтому мы просим у Бога насущного хлеба, необходимого для жизни сегодня, просим простить нам наши долги, как груз вчерашнего дня, и избавить нас от всякого зла в будущие дни. При этом прошение, о котором мы просим Бога, сопряжено с нашим прощением близким, то есть с Христовой заповедью любви, которая не держит зла на ближних. По словам Тертуллиана, молитва «Отче наш» есть сокращение всего Евангелия. Сравнивая «Отче наш» с иудейскими молитвами, мы видели, что перед нами, по сути, своей просительная молитва, содержащая просьбы детей их небесному Отцу. В ней отсутствуют выспренние словословия Богу, полностью исключены национально-патриотические и политические моменты. В ней нет прошения о возвышении Израиля, об освобождении из-под власти политических врагов, отсутствуют всяческие проклятия в адрес неверных. И еще одно важное наблюдение. Необычно первое слово молитвы – обращение к Богу как Отцу. Хотя иудеи считали Бога Отцом Израиля, по-отечески любящим заступником своего народа, хотя язычники и могли говорить, например, о Зевсе, как об отце богов и людей, ни иудеям, ни язычникам даже в голову не могло прийти так обращаться к Богу в молитве. Для иудеев это выглядело бы недопустимой фамильярностью. Ну, а столь интимное обращение к олимпийским богам язычники сочли бы признаком безумия. По словам Аристотеля, любовь к богам есть что-то невозможное. Дружба с Богом не допускает ни ответной любви, ни вообще какой бы то ни было любви. Ведь нелепо услышать от кого-то, что он дружит с Зевсом. Все это бесконечно далеко от провозглашенной Иисусом Христом любви Божией к людям. Как мы знаем, Иисус постоянно говорит о Боге, как об Отце, и в своих молитвах доверительно обращается к Богу «Авва, Отче». «Авва» — арамейское слово, обозначающее «Отец». В устах Иисуса Христа и в посланиях апостола Павла оно служит обращением, выражающим высшую форму доверия к Отцу Небесному, искренней сыновней любви и послушания. Древние толкователи отмечали, что так христианин обращается к Богу, как ребенок к Отцу. Мы – любимые дети Бога, и Он – наш любящий Отец. Именно об этом молитва «Отче наш». И именно об этой молитве писал апостол Павел. «Сам Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии. И так как вы сыны, то послал Бог Духа Сына Своего в сердца наши, Духа взывающего, Авва, Отче». Разумеется, здесь мы встречаемся с древним патриархальным представлением об идеальном отце, так как в реальной земной жизни отцы бывают разные. И, наконец, последнее. Семейное, интимное обращение к Богу, как к отцу, уже несет в себе уверенность молящегося в том, что он будет услышан. Разве отец не станет слушать свое дитя? Снимается всякое внутреннее беспокойство. Уверенность в том, что ты будешь услышан, имеет и другую причину. Ведь ты излагаешь перед Богом не просто какие-то собственные незначительные желания и капризы, но молишься только о том, что, как ты уверен, отвечает воле Бога Отца, который желает всем своим детям жизни, свободы, спасения. И потому Господня молитва, даже если она произносится индивидуально, есть молитва общая. Потому к Богу следует обращаться не «Отче мой», а «Отче наш». Ведь Бог – Отец всех людей. И в том, что молящийся просит лично для себя, он молится как член общества. Вместо изолированного «я» в молитве выступает местоимение «мы». Наш Отец, наш хлеб, наши долги. Так что Господня молитва, даже если она произносится индивидуально, так сказать, в тайне, всегда есть ходатайственная молитва за всех.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иоанна Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13:00.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы открываем новый цикл передач, посвященный теме молитвы. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной и, как выражались древние святые отцы, юной, а я добавлю от себя и важной. Мне приходится служить приходским священником, и каждый день ко мне приходят люди с недоумением и с вопросом: «Батюшка, как научиться молиться?» Читая правила, мы сталкиваемся с тем, что наш ум убегает от слов молитвы. И мы понимаем, что мы умом пребываем где-то в совершенно далеком другом месте, а не вот в тех словах, в тех высоких понятиях богословских, о которых мы читаем по книге. Или, например, как молиться нам, если у нас совершенно нет времени, даже на сон не хватает времени, мы так загружены, у нас так мало свободного времени. Действительно, как молиться современному человеку? У митрополита Антония Сурожского есть даже такая книга «Может ли молиться современный человек?» или «Как может молиться человек в современном мире?» Она имеет разные названия. И многие авторы пишут в последнее время на эту тему. Вот я хочу эту важную, вечную и вечно юную тему, актуальную для нас, затронуть вот в первом цикле передачи. Как молиться современному человеку? Я буду рассказывать о всех сложностях, которые могут на этом пути возникать, о препятствиях, которые от нашей психики, от уловок сатанинских могут возникать, о том, как это все преодолеть, о том, наоборот, что располагает человека к правильной молитве, к Богу, общению. И, в конце концов, практический вопрос, как молиться, стремиться ли к вычитыванию правил, стремиться ли к количеству или, может быть, предпочесть качество, молиться ли своими словами или читать молитвы по молитвослову, все эти вопросы будут вот в круге нашего с вами обсуждения. И поэтому, дорогие братья и сестры, наберитесь терпения. В течение нескольких ближайших передач вот на эту тему мы будем об этом говорить. Сегодня первая передача вот на тему «Современный человек и молитва». Давайте так и назовем наш сегодняшний лекторий, наш цикл «Современный человек и молитва». «Человек – это животное, призванное стать Богом», – говорил святой Василий Великий. Перед нами свидетельство жизни многих тысяч святых, подтверждающее практическую достижимость этой задачи. То есть какой задачи? Задачи вырасти до уровня Бога, возвыситься, перерасти свое животное и даже человеческое состояние, естество. Люди с самыми различными характерами, из самых различных слоев общества, вот уже 20 веков устремляются к Богу, живо ощущая неудовлетворенность этой жизни. И Господь своими таинственными путями входит в повседневную действительность и преображает ее. Такие перспективы – возвыситься до уровня Бога, находиться в реальном, живом общении с Ним – такие перспективы открывает Церковь перед каждым, кому надоело жить лишь материальными ценностями мира сего, кто задавлен бренностью и скукой обыденной жизни, кто ищет пути к преодолению всего этого. Церковь предлагает нам подняться на небеса, но нас не отпускает земное притяжение, притяжение греха. «Человек – это животное, призванное стать Богом». Но, продолжим словами другого святого Иринея Леонского, цитату святителя Василия, «но как бы ты мог стать Богом, если ты еще не стал человеком?» Как часто мы оказываемся порабощены инстинктами, роднящими нас с миром животных. Как часто мы оказываемся далеки от того человека, который готов восходить к Богу. Святой Феофан Затворник писал своей духовной дочери: «Вы совершенно верно определили для себя основную цель жизни – соответствовать высокому достоинству человека. Для этого, – пишет святитель Феофан, – вовсе не обязательно, во всяком случае чаще всего, кардинально менять внешнюю сторону своей жизни. Основные изменения касаются сокровенной, духовной жизни человека».
Обычно можно по-прежнему работать в том же месте, где ты работал, не разрывать общение с друзьями, интересоваться теми же предметами, что и прежде. Только все это наполнится иным содержанием. Все это будет важно не само по себе. Теперь человек через все это будет восходить к Богу. Итак, возможность человеку, оставаясь вот в тех условиях своего внешнего существования, в каких он находится, возможность приобрести нечто высокое, высшее, духовное, да, возможность приобрести духовные какие-то способности, научиться богообщению. Все это реальность, всему этому учит нас церковь. Вот в этой нашей сегодняшней первой передаче поговорим о том, что в молитве зависит от нас, а что от Бога. Где, в какой мере к молитве должны прикладываться наши усилия, а где Бог будет действовать, восполняя наши немощи силою своей. Начнем с того, какие существуют основы духовной жизни человека. Часто в храм приходят люди, которые спрашивают, можете ли вы дать конкретный совет, как наладить духовную жизнь? Святые подвижники христианской веры утверждают, если вы хотите наладить духовную жизнь, то должны помнить о четырех ее составляющих и продвигаться во всех этих четырех направлениях. Иначе все наши усилия как-то вот наладить духовную жизнь будут бесплодными. Вот эти четыре составляющие духовного пути христианина. Первое – доброделание. То есть добрая, честная, порядочная жизнь с нашими активными усилиями, направленными на помощь ближним. Второе – участие в богослужебной жизни церкви, в ее таинствах, прежде всего в таинстве причащения. Третье – индивидуальная молитва. Утреннее, вечернее, перед едой, перед началом важного дела. И четвертое – чтение Евангелия, духовной литературы и размышления над прочитанным. Вот эти четыре пункта, повторю их. Доброделание, то есть активное утверждение того, что ты христианин. Активная деятельность, добрая, активная деятельность христианина. Второе – это литургическая жизнь и обязательное причащение, участие в обрядах и таинствах церкви. Третье – это налаженная, дисциплинированная молитвенная жизнь. Обязательно христианин должен молиться утром и вечером. То есть, если даже и желательно, конечно, в течение дня вспоминать о Господе, обращаться к Нему с молитвой. И, наконец, четвертое, как я уже сказал, это чтение Священного Писания и святоотеческой литературы. Для чего это нужно? Через Священное Писание, через святоотеческие книги мы знакомимся с удивительным опытом людей, не просто верующих в Бога, а живущих по Богу, проживших жизнь Божью. И вот, знакомясь с этим опытом, соответственно, мы можем этот опыт применять к себе, сравнивать со своей жизнью, можем изменяться в лучшую сторону. Ну и это приведет, естественно, к очень хорошим, положительным таким сдвигам, к положительной, к позитивной динамике, скажем так, в нашей духовной жизни. Чтение Священного Писания и святоотеческих книг. Опять же, и размышления над прочитанным. Доброделание, литургическая жизнь с причастием, молитва и чтение Священного Писания и духовной литературы. Можно сравнить важность следования этим принципам для нашего духовного равновесия с важностью ножек для равновесия стола. Если у стола одна ножка отсутствует, то стол качается. Но еще может как-то стоять, если убрать еще одну или более ножек, то стол непременно упадет. Так и в нашей жизни. Если забывается одна составляющая духовного пути, то наша духовная жизнь начинает качаться и хромать. Если забываются и другие, то мы неизбежно теряем равновесие, и наша духовная жизнь рушится. Причем мы подразумеваем не полное забвение какого-либо пункта духовной жизни, а меньший упор на нем, придание ему меньшего значения по сравнению с другими. Вот в связи с этим столом, который я привел в качестве примера, давайте этот пример немножко изменим. Стол стоит крепко на заботливо приспособленных равных ножках. Все в порядке. Но если хотя бы одна из ножек оказывается меньше других, то равновесие нарушается, стол начинает качаться и становится непригоден для использования. Так вот, если мы стремимся
стать настоящими сыновьями и дочерьми Божьими, то перечисленные основы духовной жизни должны занять свое место в нашей повседневной жизни. Они должны стать как бы опорными точками, между которыми расположено все остальное пространство нашей жизни. Собственно, эти четыре пункта, четыре точки, по сути, различные проявления одного стремления, стремления человека встретиться с Богом, общаться с Богом. Молитва, говорят святые, это беседа с Богом, обращение одной личности к другой. В этом смысле и индивидуальная молитва, молитва дома, и общая молитва за богослужением, и чтение и размышление о духовных вещах, и доброделание – все это можно назвать молитвой. Действуя в каждом из этих направлений, человек обращается к Богу либо непосредственно, либо через ближнего. На каждом из этих вот четырех аспектов – доброделании, литургической жизни, молитвы дома, домашней молитве и чтении и размышлении над Священным Писанием и творением святых отцов – мы остановимся поподробнее отдельно. А прежде всего, давайте поговорим вот о каких вещах. Какое внутреннее состояние мы должны иметь, приступая к молитве? Что зависит от нас, а что от Бога? Часто приходят люди, которые жалуются на то, что все в их жизни не ладится. Бога они в молитве не чувствуют, и что вообще Бог никак не проявляется в их жизни и не изменяет ее. На это можно спросить, а исполняете ли вы вот эти четыре правила духовной жизни? Посещаете ли регулярно богослужение? Причащаетесь ли? Достаточно ли вы внимательны к окружающим? Достаточно ли быстро откликаетесь на их нужды? Выделяете ли хотя бы небольшое время в неделю для чтения духовной литературы? Наконец, молитесь ли ежедневно? Самый минимум ежедневной индивидуальной молитвы – это 10 минут. Если вы этого не исполняете, то каких же изменений вы ждете? В данном случае священник, как врач, дает рекомендации, а результат зависит от человека, от его рвения. Если к врачу приходит человек и жалуется, что у него болит печень, то врач говорит, вы не должны есть острого, соленого, жирного и так далее. Но если пациент не выполняет рекомендаций, то врач не может ему ничем помочь. Так и в духовной жизни. Если не выполняется вот этот минимум, минимум необходимого для того, чтобы наша духовная жизнь как-то протекала, то ждать улучшения в духовном состоянии нечего. Отдельный вопрос. Мы пока еще с вами все не можем приступить, собственно, уже практически к молитве, но есть целый ряд вопросов очень важных, которые нужно обсудить, приступая к молитве. Итак, первое. Мы с вами поняли, что необходимо придерживаться определенных правил. Эти четыре пункта мы несколько раз перечисляли для того, чтобы начать продвигаться по пути духовного совершенствования. Вот еще какой вопрос можно задать. Для чего вообще нужна молитва? Благотворительность, помощь бедным и больным, иная социально значимая деятельность. Это понятно, это реальная польза миру. А какая польза от молитвы? Молимся для Бога, но Бог и так знает все наши мысли, желания, беды. Зачем объяснять Ему все, что Он знает? И так, и даже лучше знает. А здесь есть, по крайней мере, два момента. Первый момент. В молитве происходит переход от внутренней речи, от мыслей, к внешней речи, к выраженной, изреченной. Неважно, что Господь еще до молитвы издали знает помышления человека и точно знает, в чем тот имеет нужду. Я в этой связи вспомню слова Псалма 138, 2 стих. «Ты разумеешь помышления мои издали», говорит псалмопевец. Так вот, неважно, что Господь еще издали, заранее, до произнесения молитвы знает все наши нужды. Только тогда, когда человек в молитве открывает свои мысли, нужды, просьбы, стремления, только тогда они принимаются Богом как, собственно, жертвоприношение. Только тогда Бог отвечает на них и дает человеку помощь, силу, что-то, о чем молились, изменяет. Не Бог изменяет себя или свое поведение в ответ на молитву человека, а человек открывает себя навстречу освящающей, преображающей, изменяющей его жизнь благодати. Верующий вступает в общение с Богом
с Богом, который никогда не желал и не будет желать ничего иного, кроме искупления тварного человека и приобщения его к своей жизни. В молитве человеку нет смысла излагать свою беду, ибо она Богу заведомо известна. Молитва не может вызвать в Боге, не знающем перемены, изменения от немилости к милости. Человеку может представиться, что он интенсивной молитвой обусловил определенные изменения в Боге, которые ранее не слышал его, а теперь услышал. На самом деле это лишь только наши человеческие субъективные представления. Бог всегда слышит нас, всегда готов действовать в жизни нашей. Просто мы сами далеки от Него, забываем о Нем, не просим о помощи, как будто бы в ней не нуждаемся. Это как в таинстве Евхаристии. Чтобы хлеб и вино стали телом и кровью Христовым, мы берем эти земные продукты и представляем их пред лицо Божье. Молимся, чтобы Дух Святой сошел и осветил их. Также вот и все наши просьбы и нужды, они бывают освящены, Бог на них отвечает лишь в том случае, если мы их принесем перед Его лицо, введем в общение с Ним. И второй момент. Мы говорим, что молитва – это беседа с Богом. Здесь нужно коснуться очень важной вещи. Беседа с Богом – это именно беседа, а не монолог человека. Беседа предполагает, что обе стороны не только говорят, но и слушают друг друга. Мы чаще всего умеем только говорить сами и не даем Богу вставить в наш монолог хотя бы слово. Такая молитва не имеет смысла, потому что Бог не сосед, не участковый, которому мы спешим изложить наши проблемы, порой к этому же немножко кривя душой, что-то преувеличивая, что-то скрывая в надежде извлечь из общения с Богом какую-нибудь выгоду. Бог знает нас и наши нужды гораздо лучше нас самих. Поэтому незачем вдаваться нам в долгие объяснения. Но если мы хотим, чтобы беседа с Богом состоялась, наша главная задача – научиться слушать, что нам говорит Бог. Запомните это. Слушать, что нам говорит Бог. Психологи и философы последнего столетия часто останавливались на особом свойстве души современного человека – неспособности слушать и слышать кого-нибудь, кроме себя. Конечно, эта проблема стояла всегда перед всеми поколениями людей. Но в наш безрелигиозный, сумбурный, наполненный какой-то совершенно ненужной, глупой информацией шумный век эта проблема стала особенно остро. Человек стал менее внимательным к своей душе, к тому, что в ней происходит. Можно сказать, даже менее мистически восприимчивым. Достижения технического прогресса не дают времени побыть наедине с самим собой, углубиться в себя. Чтобы выделить небольшое время для Бога, чтобы оторвать себя от привычного времяпрепровождения перед телевизором, у компьютера, человек должен делать огромные усилия. Недавно мне один священник рассказывал, приехавший из Финляндии, что последние поколения телефонов, которые, вот, например, выпускает в Финляндии фирма Nokia, со встроенным телефоном,

поток сменяющихся впечатлений и явлений. Конечно, современный человек не может даже ближнего своего услышать. Бывает, что люди могут годами дружить или жить вместе и оставаться совершенно чуждыми друг другу. Может быть, хотят услышать, но не слышат. Где уж тут нам услышать, расслышать голос Бога невидимого, который с нами хочет говорить, если мы мужа или жену с трудом-то воспринимаем? Что же прежде всего необходимо, чтобы изменить ситуацию? Конечно, наше желание и усердие. Это первое. Если всерьез чего-то захотеть, можно добиться многого. Ну, приведу пример. Недавно на детском празднике все играли в прятки. Наконец, все, кроме нашей старшей дочери Кати, были найдены. Ее стали искать семеро взрослых людей, где только не смотрели, какие только хитрости не придумывали, чтобы заставить ее выдать свое местонахождение. Все было бесполезно. Она, которая не может и двух минут спокойно посидеть на месте, чем всегда всех сердит, 40 минут где-то сидела, не шелохнувшись и не поддаваясь ни на какие провокации. Мы уже не на шутку испугались, не случилось ли с ней что-нибудь. Когда мы ее все-таки нашли, то ее крестная, помогая Кате вылезти, сказала: «Родители, обратите внимание, сколько у вашей дочки терпения и выдержки стоит ей только захотеть. Как, оказывается, она может старательно и самостоятельно выполнять домашние задания, если захочет». Вот так бывает и в нашей жизни. Напомню вам, что мы говорим с вами, дорогие братья и сестры, о том, как научиться слушать Бога, как научиться сосредоточенности. Мы можем показать верх внимания и серьезности, если дело касается продвижения на работе, получения какой-то выгоды или удовольствия. Но трудиться, чтобы внимать Богу или хотя бы научиться внимать ближнему, у нас не хватает сил. А требуется от нас в первую очередь то же, чего мы требуем от невнимательного ребенка. Научиться сосредотачиваться. Чтобы услышать ближнего, нужно прежде всего уметь быть достаточно внимательным к его словам, не отвлекаться, не думать в это время о своем, не останавливать внимание на том, что нам в его речи близко или интересно, а просто слушать. Слушать и воспринимать его слова, мысли, переживания. Это тяжелая работа над собой. Научиться не просто молчать в присутствии другого. Ну, на самом деле мы тоже так можем делать, если сидим за каким-то праздничным столом, и вокруг люди пустословят, а мы никак не могли избежать этой вечеринки, посещения этого застолья. Тогда мы можем просто молча слушать и думать о своем или молиться о своем. Но иногда бывает, что мы общаемся с ближним на очень серьезном уровне. И вот тогда мы должны учиться слушать все, что он нам говорит, не отвлекаясь, внимать ему, понимать все, что он хочет нам сказать. Вот то же самое можно сказать и в отношении Бога. Чтобы услышать голос Божий, необходимо не просто делать секундную паузу между молитвами, чтобы перевести дыхание, после чего вновь, увлекшись, переключаться на себя, свои нужды. Нужно с интересом и вниманием вслушиваться в то, что отвечает нам Господь. При таком подходе молитва не будет казаться чем-то ненужным, лишним в отношениях с Богом. Молитва необходима для нас. От нас немногое зависит. Но то, что мы обязательно должны сделать, без чего не достичь общения с Господом, это приложить максимум старания, чтобы научить свой ум не рассеиваться, пребывать в состоянии сосредоточенного внимания. Остановитесь мыслью, дорогие радиослушатели, на этом замечательном слове «внимание». Это слово означает нашу готовность слушать. Философ и психолог Эрих Фромм в своей книге «Искусство любить» именно в этом видит возможность углубить и укрепить отношения любящих друг друга людей через ежедневные упражнения на умение сосредоточить внимание. Фромм предлагает каждый день выделить небольшое время, хотя бы полчаса, в которые надо попытаться отключиться от всего постороннего, освободить свое сознание от любых мыслей, полностью настроиться на другого, настроиться на внимание к другому. Фромм предупреждает, что это дело очень трудное, требующее огромного терпения и настойчивости. А разве, собственно, вот это умение
научиться слушать Бога, умение, не рассеивая

0: общаться с Богом, говорить Богу, разве не есть это тоже первое требование к человеку, который приступает к молитве? Это то, что зависит от самого человека. Мы будем в дальнейшем говорить и о благодати, которая восполняет немощи человека и так далее. Но вот это, научиться сосредоточенности и внимательности, то, что мы требуем от своих детей, которые не могут внимательно отнестись к уроку, который читают в своей книжке, это то, что зависит от самого человека. Это то, что даже достигается людьми медитирующими, людьми далекими от религии. То, что достигается адептами Фрома на уровне психологии. Это то, что можно сравнить с ежедневной зарядкой или обучением какому-то ремеслу. Этому мы обязательно должны научиться, чтобы в нашей молитве был какой-то успех. Сосредоточенность, внимательность, нерассеянность. На этом первую передачу мы закончим, вернемся к этой теме в следующей передаче. У микрофона был священник Константин Пархоменко. С Богом!
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Молитва Господня композитора Николая Кедрова отца прозвучала в исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Фактически, священник ехал по следам полиции. Пока он двигался медленно, не догоняя отставших, этот путь казался вполне безопасным. Сейчас ему так необходимо раздобыть вина, и притом виноградного. Без этого он беспомощен. Тогда уж лучше бежать на север в безопасный штат за горами, где самое худшее, что его ожидало, это штраф и несколько дней тюрьмы за неуплату. Но он еще не был готов окончательно сдаться. Он останется. Еще на месяц. Еще на год. Проехав 6 часов, он добрался до захудалой деревеньки с жестяными крышами, протянувшейся вдоль одного из протоков Грехальвы, и с опаской выехал на пыльную улицу. День был в разгаре. Грифы сидели на кровлях, спрятав свои маленькие головки от солнца, и несколько пионов лежали в гамаках в узкой тени, отбрасываемой домом. Мул медленно плелся вперед и сам остановился у гамака. В нем по диагонали лежал мужчина, свесив одну ногу и раскачивая ею гамак, чтобы вызвать хотя бы легкое движение воздуха. «Добрый вечер», — сказал священник. Человек открыл глаза и оглядел его. «До Кармена далеко?»
1: 3 лиги. Можно здесь достать лодку? Мне надо переправиться на ту сторону».
2: «Можно».
0: «Где?»
2: Мужчина вяло махнул рукой где-то там, не здесь. У него было только 2 зуба. Желтые клыки выступали по углам рта, словно зубы ископаемых животных, которых иногда находят в глине.
0: «Что здесь делали полицейские?» — спросил священник.
2: «Искали кого-то. Я слышал, что объявлена награда за какого-то гринго». Человек качнул гамак взад, вперед и сказал: «Лучше быть живым и бедным, чем богатым и мертвым».
0: Священник поехал дальше.
2: Через 20 ярдов он остановился у ларька с газировкой и спросил торговавшего мальчика: «Можно здесь переправиться на лодке?»
1: «Лодки нет».
0: «Нет?
1: Ее кто-то украл».
0: «Как же полицейские перебрались через реку?»
1: «Переплыли».
0: Священник оглянулся. В самом конце улицы, выпрямившись в гамаке, сидел метис и наблюдал за ним. Мул свернул на тропинку, круто спускающуюся к реке, и священник снова оглянулся. Метис все еще сидел в гамаке, но ноги уже спустил на землю. Привычное беспокойство заставило священника ударить животное. «Мула, мула!» Но мулу нужно было время, чтобы сползти по берегу к реке. В воду мул входить отказался. Священник зубами расщепил конец палки и вонзил острие в бок мула. Тот неохотно вошел в реку. Вода стала подступать все выше, к стременам, а затем к коленям. Мул поплыл, вытянувшись во всю длину, так что на поверхности были видны только глаза и ноздри, как у аллигатора. Кто-то окликнул священника с берега, он оглянулся. У самой реки стоял и кричал метис, но кричал негромко. Голос его едва доносился. Он махал рукой, звал священника назад, но мул уже выбрался на другой берег, и священник, не обращая внимания на его крики, осторожность стала второй его натурой, не оглядываясь, погнал мула через зеленый полумрак банановой рощи. За все эти годы было 2 места, куда он мог всегда вернуться. Одно — Консепсьон, его бывший приход, но теперь он закрыт для него, а другое — Кармен, где он родился и где похоронены его родители. Он направил мула в сторону Кармена, и лес снова поглотил их. При такой скорости они попадут туда к ночи. Это его устраивало. Мул, которого он уже не бил, еле-еле тащился, понурив голову, и от него сильно пахло кровью. Священник, склонясь на высокую луку седла, задремал. Мул шел неторопливой, покачивающейся поступью, а сзади послышались шаги. Он оглянулся. За ним брел метис, насквозь промокший. Должно быть, он переплыл реку. Его 2 зуба торчали над нижней губой, и он заискивающе улыбался.
2: «Тебе что надо?» — резко спросил священник.
3: «Вы не сказали мне, что едете в Кармен».
2: «А почему я должен говорить?»
3: «Мне ведь тоже надо в Кармен. Приятнее путешествовать в компании».
2: На нем была рубаха, белые брюки и кеды. Из них торчал большой палец, толстый и желтый, словно земляная личинка. Метис почесал подмышками и с дружелюбным видом подошел ближе.
3: «Вы на меня не обижаетесь, сеньор?»
2: «Что это ты называешь меня сеньором?»
3: «Сразу видно, что вы человек образованный.
2: Этот лес открыт для всех».
3: «Вы хорошо знаете Кармен?» – спросил Метис.
1: «Не очень. У меня там есть друзья. Вы, наверное, едете по делам».
3: Священник ничего не ответил. Он почувствовал руку этого человека на своей ступне. Легкое прикосновение, словно он его уговаривал.
1: «В двух лигах отсюда, в стороне от дороги, есть постоялый двор. Мы могли бы там переночевать».
3: «Я тороплюсь», — сказал священник.
1: «Ну какой толк приехать в Кармен ночью, в час или два? Мы бы лучше отоспались на постоялом дворе, а в Кармене были бы до наступления жары».
3: «Я сам знаю, что мне лучше».
1: «Конечно, сеньор, конечно».
3: Человек немного помолчал, а потом сказал:
1: «Не очень-то разумно путешествовать ночью, если у сеньора нет ружья. Здесь бродит гринго. Говорят, он зверь, настоящий пистолеро. Он подходит к вам и говорит на этом своем языке: стой, как пройти, ну, там, в какое-нибудь место. А вы не понимаете, что он говорит. И, может быть, случайно сделаете движение, и он стреляет и убивает вас наповал. А может быть, сеньор, вы сами знаете американо?»
3: «Конечно, нет. Откуда? Но я не верю всем этим россказням».
1: «Вы издалека?»
3: Священник на мгновение задумался. «Из Концепсиона. Вряд ли такой ответ опасен здесь». На этот раз Метис был, казалось, удовлетворен. По временам он сплевывал. Когда священник смотрел вниз, он мог видеть большой палец, похожий на личинку, ползущую по земле. Да и, возможно, он вполне безобиден. Такая жизнь, что всех приходится подозревать. Сгустились сумерки. Затем почти сразу наступила ночь. Мул двигался еще медленнее. Вокруг них со всех сторон раздавались звуки. Неизвестные животные, возможно, ягуары, рычали в чаще. Обезьяны скакали по веткам деревьев, и комары жужжали вокруг, как швейные машины.
1: «Если хотите добраться до Кармена раньше трех, то нужно погонять мула как следует. Не взять ли мне палку?»
3: «Нет, нет. Пусть скотина идет, как ей хочется. Мне безразлично».
1: «Вы говорите, словно священник».
3: Он тут же очнулся, но ничего не смог разглядеть под высокими темными деревьями.
1: «Что за вздор ты мелешь?»
3: «Я добрый христианин», — ответил человек, поглаживая ногу священника. «Очень может быть. Рад был бы сказать и о себе то же самое».
1: «Вам бы следовало отличать людей, которым можно довериться».
3: Он сплюнул с дружелюбным видом.
1: «О чем мне беспокоиться?» — сказал священник. «Об этих брюках? Они слишком рваные. И еще этот мул. Он тоже не подарочек, сам видишь».
3: «Отдыхать нужно даже мулу. Будьте же благоразумны. Если вы не хотите свернуть к постоялому двору, я знаю хижину, меньше, чем в поллиги отсюда. Мы можем поспать там пару часов, а к рассвету успеем в Кармен». Комары кусали запястья. Как маленькие шприцы, наполненные ядом, они норовили попасть в кровеносные сосуды.
1: «Вы мне не доверяете», — сказал Метис укоризненно, «и только потому, что я человек, которому нравится делать добро незнакомым людям, который старается вести себя как христианин. Нет, вы мне не доверяете». Казалось, он искусственно разжигал в себе обиду. «Вот я потратил много часов, ведя вас в Кармен. И я не хочу никакой награды, потому что я добрый христианин. Быть может, дома у меня будут из-за этого кое-какие убытки».
3: «Мне кажется, ты говорил, что у тебя есть дела в Кармене?» — ласково спросил священник.
1: «Когда это я говорил?»
3: Действительно, он не мог вспомнить. Не исключено, что он несправедлив к нему.
1: «Зачем мне врать? Да, я потратил целый день, чтобы помочь вам. А вы даже не обращаете внимания, что ваш проводник устал».
3: «Мне не нужен проводник».
1: «Хорошо вам говорить теперь, когда дорога прямая. Если бы не я, вы давно бы заблудились. Вы и сами сказали, что плохо знаете Кармен. Потому-то я и пошел с вами».
3: «Конечно, если ты устал, мы отдохнем», — сказал священник. Он чувствовал себя виноватым из-за своей недоверчивости, но она все равно сидела в нем, словно опухоль. И только нож мог бы избавить его от нее. Через полчаса они пришли к хижине. Сложенная из глины и веток, она была построена на крохотной вырубке фермером, которого отсюда, видимо, выжил лес. Почерневшая земля еще хранила следы попыток расчистить заросли для скудного,
4: несоразмерного с усилиями урожая.
3: Я присмотрю за мулом. А вы заходите, ложитесь и отдыхайте.
1: Но ведь это ты устал, а не я.
3: Я устал, воскликнул Метис. С чего это вы взяли? Я никогда в жизни не уставал.
1: Священник с тяжелым сердцем снял свою седельную сумку, толкнул дверь и вошел в полную темноту. Он зажег спичку. Никакой обстановки не было. Только возвышение из твердой земли и соломенная циновка, слишком рваная, чтобы ее стоило увозить. Он зажег свечу и прилепил к возвышению. Потом сел и стал ждать. Спутника что-то долго не было. Он подумал, не украл ли Метис его мула, и упрекнул себя за такие подозрения. Потом дверь открылась, и Метис вошел. Два желтых клыка. Ногтями он скреб под мышками. Сев на землю спиной к двери, он сказал: «Спите, вы устали. Я разбужу вас, когда нам будет пора двигаться дальше. Мне не очень хочется спать. Погасите свечку, тогда вы быстрее уснете». «Я не люблю потемки», — сказал священник. Ему было страшно.
3: «Не прочтете ли вы молитву, отец, прежде чем мы уснем?»
1: «Почему ты так меня называешь?» — спросил он резко, всматриваясь в тьму, туда, где у двери сел Метис.
3: «Просто я догадался. Но вам нечего меня бояться. Я добрый христианин».
1: «Ты ошибаешься.
3: Я не выдам вас. Просто я подумал, что неплохо бы помолиться».
4: «Чтобы знать молитву, не надо быть священником». И он начал: «Отче наш, иже еси на небесех». Он твердо решил не спать. Этот человек что-то задумал. Даже совесть перестала укорять его в недостатке любви. Перед ним был Иуда. Он знал это, наверное. Прислонившись головой к стене, священник прикрыл глаза. Он вспомнил страстную неделю в старые времена, когда на колокольне вешали тряпичного Иуду, и мальчишки стучали консервными банками погремушками, пока он качался над дверью.
3: «Вам не спится?»
4: «Я задремал», — шепотом ответил священник. Он открыл глаза и увидел, что человека у двери трясет. Два острых зуба прыгали на нижней губе. «Ты заболел?»
3: «Немного лихорадит. Это от того, что я вымок в реке», — сказал он, соскользнул на пол и закрыл глаза.
4: «Я не должен спать, это опасно», — подумал священник. «Нужно следить за ним». Он лежал в рваных крестьянских штанах в темной хижине, прислушиваясь к тяжелому дыханию Метиса, и за его голову было объявлено вознаграждение. Весь мир изменился. Церквей нигде нет. Нет собратьев-священников, кроме падре Хосе Растреги из столицы. Он удивлялся, почему он не пошел по пути падре Хосе и не подчинился закону. Но с ним дело обстояло иначе. Он честолюбив. Его не устраивало всю жизнь оставаться священником небольшого прихода. Прежние притязания вспомнились сейчас как нечто забавное. Он издал удивленный смешок при свете свечи. «Господи, прости меня», — молился он пылко. «Я гордый, похотливый, алчный человек. Эти люди — мученики, они защищают меня ценой собственной жизни. Они заслуживают мученика, который заботился бы о них». Как всегда, его исповедь перед самим собой перешла в обдумывание практической проблемы. «Что я должен делать?» Он поднялся очень осторожно и стал продвигаться по полу. Рот Метиса был открыт. Бледные, беззубые, твердые десны обнажены. Во сне он повалился на пол и затих. Священнику оставалось только перешагнуть через его ноги и толкнуть дверь. Она открывалась наружу. Он занес ногу над телом, но рука впилась в его лодыжку. Метис пристально посмотрел на него. «Куда вы идете?» «По нужде». Человек лежал обессиленный, дрожа от озноба, и молчал. Он покрылся испариной. Его рука отпустила лодыжку священника. Тот открыл настежь дверь и вышел. Было совсем темно. Как найти мула? Он стоял, прислушиваясь. Что-то завыло невдалеке. Он испугался. Позади в хижине горела свеча. Слышались странные хлюпающие звуки. Человек плакал. Мул оказался привязанным в нескольких ярдах позади хижины. Метис разнуздал его и спрятал седло. Священник не мог больше тратить времени на поиски. Он сел на мула и только тогда понял, что, не имея даже веревки вокруг шеи животного, заставить его двигаться невозможно. Он попытался крутить ему уши, но они были не более чувствительны, чем дверные ручки. Мул стоял неподвижно, словно конная статуя. Голос из темноты с упреком произнес: «Вы оставляете меня здесь на смерть?»
1: «Чепуха», — сказал священник, — «я очень спешу, утром у тебя все пройдет, а я ждать не могу». В темноте послышалась возня, а потом рука схватилась за его босую ногу. «Не оставляйте меня здесь одного, я взываю к вам, как к христианину». «Тебе здесь ничего не грозит. Почем вы знаете? Может быть, поблизости тот, гринго?»
0: «Ничего я не знаю ни про какого гринго и не встречал никого, кто бы его видел. Кроме того, он только человек, как любой из нас. Я не хочу оставаться один. У меня предчувствие». «Ладно, найди седло». Когда мул был оседлан, они снова тронулись в путь. Метис держался за стремя. Оба молчали. Порой Метис спотыкался. Искра жестокого удовлетворения вспыхнула в сознании священника. Это был Иуда, больной, неуверенный, боящийся темноты. Стоит только подстегнуть мула, и Метис останется беспомощным в лесу. Он кольнул животное концом палки и заставил его перейти на вялую рысцу, но почувствовал, как его что-то тянет. И дотянула его рука Метиса, ухватившегося за стремя. Раздался стон и какое-то бормотание, вроде «Матерь Божья». Он позволил мулу замедлить шаг.
4: «Господи, прости меня», — молился он безмолвно. «Ведь из-за этого человека умер Христос. Как мог он вообразить со своей гордыней, похотью и трусостью, что хоть сколько-нибудь достойнее его смерти, чем этот Метис?» «Тебе худо?» — спросил он. Ответа не было. Он слез и сказал: «Садись, я немного пройдусь». «Мне хорошо», — ответил тот с ненавистью и все-таки забрался на седло. «Думаете, что вы очень великодушны, помогаете своим врагам, ведь это так по-христиански, верно?»
0: «А ты что же, мой враг?»
4: «Это вы так считаете? Думаете, что я хочу получить за вас 700 песо? Думаете, что я такой бедняк и не могу себе позволить не донести полиции?»
0: «Ты бредишь.
4: Вы, конечно, правы», — сказал он жалобным, хитрым голосом. Метис едва не падал. Его приходилось поддерживать. Он безнадежно свесился с мула. Его рот оказался вровень с ртом священника и обдавал его смрадом. «Вы не доверяете мне, отец», — бессвязно твердил Метис, покачиваясь в седле. «Не доверяете, потому что я бедный, потому что не доверяете». И повалился на седельную луку, тяжело дыша и дрожа всем телом. Священник поддерживал его одной рукой, и они медленно шли по пути к Кармен.

Дело плохо. Теперь ему нельзя побыть там. Даже показаться в селении невозможно, потому что, если об этом узнают, то возьмут заложника, и человек погибнет. Метис вдруг сказал: «Это судьба. Мне гадалка как-то нагадала награду». Странная тишина спустилась на лес и вместе с туманом поднялась от земли. Ночью было столько всяких звуков, а сейчас все затихло. Точно во время перемирия, когда пушки враждующих сторон умолкают, и будто вся земля прислушивается к тому, чего раньше никто не слышал. К миру.

Метис сказал: «Ведь вы священник?» «Да». Они словно вылезли каждый из своего окопа и сошлись брататься между колючей проволокой на ничьей земле. «Ну как? Тебе лучше? Осталось каких-нибудь 2 лиги?» Подбадривая его, сказал священник. Надо было решать, что ему делать. Метис молчал, покачиваясь сбоку на бок на хребтине мула. Тропинка раздвоилась. В одну сторону она вела в Кармен, в другую — на запад. Он ударил мула по заду и, направляя его в сторону Кармена, сказал: «Через 2 часа будешь там». Метис попытался выпрямиться. «Куда вы? Будь свидетелем!» — сказал священник. «Я не заходил в Кармен. Но если ты помянешь там про меня, тебе дадут поесть». «Почему? Почему?» Метис пытался повернуть мула, но у него не хватало сил. Мул все равно продолжал идти вперед. Священник громко сказал: «Запомни, я не был в Кармене. Вы не бросите меня здесь одного. И это называется христианин?» Он принялся зло выкрикивать ругательство, исчезавшее в лесу. «Если я увижу вас снова, — говорил он, — пеняйте на себя!» У него, разумеется, были причины для ярости. Он упустил 700 песо. «Я не забываю лиц!» — в отчаянии крикнул он.

В программе «Литературные чтения» прозвучала передача по роману Грэма Грина «Сила и слава». Читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Здравствуйте, дорогие друзья! В культурном центре «Покровские ворота» состоялась презентация «Гамлета» Уильяма Шекспира в новом переводе. Книгу представлял Григорий Михайлович Кружков, переводчик, поэт, эссеист.
1: Я из Бухты-Барахты стал переводить «Гамлета». Мне кажется, что я был подготовлен к этому всем ходом своей, если можно сказать, творческой карьеры, да? Потому что очень много переводил из английского XVI века старших и младших современников Шекспира, в частности, его великого современника Джона Дона. Это есть книга, изданная в литературных памятниках, например, и есть другие издания, более простые. И я обожаю этих поэтов, не только названных Джона Дона, но и многих других. Я еще тогда, в 90-х, перевел две пьесы младших современников Шекспира. А потом, через лет 10, я решился и перевел одну пьесу самого Шекспира, «Бурю». Каждый раз мои переводы, начиная с какого-то момента, это было стремление как-то завершить и обустроить свою собственную маленькую вселенную английской поэзии в моих переводах. Потому что я обнаружил, что они начали аукаться, разные переводы, сделанные в разное время, современных поэтов и ренессансных поэтов. И вот поскольку в начале 90-х я по заказу перевел поэму Шекспира «Венера и Адонис», кстати говоря, замечательную поэму, которую он сам в посвящении графу Саутгемптону назвал первенцем моей фантазии. Пьесу он не считал за что-то серьезное, в те времена это не считалось, а вот написать поэму на мифологический сюжет, это уже была как бы поэзия. Случайно и не по моей вине, и несмотря на все сопротивления, перевел еще «Короля Лира», а потом одну комедию из малоизвестных, которую я назвал «Пустые хлопоты любви», а потом получилось, что я перевел еще «Макбета», который выходит тоже в литературных памятниках. Вот сейчас, буквально на днях, должен выйти том «Макбета», где там включены три перевода. Я же не буду оправдываться, конечно, просто скажу, что перевод Корнеева, Пастернака и меня грешного. Ну, что я могу еще сказать? И, наконец, я подошел к «Гамлету». Он мне показался очень нужным для закругления. Я не буду углубляться в эти темы. Это моя внутренняя бухгалтерия. Какого и почему? Но мне показалось, что он мне просто нужен для моей маленькой антологии английской поэзии, которую я всю жизнь составляю. Тут есть еще в конце еще мое маленькое эссе, в котором я говорю больше о своем переводе. Ну и часто спрашивают, не страшно было после Пастернака? Ну, страшно, конечно, в том-то и дело. Я очень долго это делаю, и это причина, почему я не мог раньше и подумать переводить «Гамлета». Это была одна из главных причин. Для меня вот это вот главных два кумира в переводе – это Александр Сергеевич Пушкин и Борис Леонидович Пастернак. Ну что ж, пора приступить к отрывкам. Вот первый монолог Гамлета, вторая картина первого действия, когда мы впервые его видим в разговорах с королем, с Клавдией, с Гертрудой, в котором его пытаются немножечко так приручить, как дикого зверька, и в конце попросили не возвращаться обратно на учебу в Виттенберг, и он соглашается, чтобы матушку не огорчать. И вот они все уходят, остается один Гамлет. О, если бы этот костный сгусток плоти растаял, испарился, как роса. О, если бы небо нам не запретило самоубийство! Господи, как тошно! Каким убогим, тусклым и бесплотным мне кажется наш мир, заглохший сад, заросший отвратительным бурьяном. Дойти до этого! Как можно было? 2 месяца, как умер. Даже меньше, 2 не прошло. Король такой прекрасный и благородный. Он в сравнении с братом, как пред сатиром светлый Аполлон, столь нежный к матери. Он бы не дал и ветерку небес коснуться грубо ее щеки. О, небо и земля! Она к нему так жадно льнула, словно насытиться им не могла. И вот лишь месяц минул, как постичь. Измена, не зря ты женским именем зовешься. Еще не износились башмаки, в которых шла она за гробом мужа, рыдая горестно, и на щеках еще видны следы от слез соленых, фальшивых слез. И вот она уже, возможно ли, зверь, лишенный разумения, скорбел бы дольше замужем за дядей, который так же на отца похож, как я на Геркулеса. Через месяц вновь замужем. О, подлая поспешность! Так торопиться против всех приличий, чтоб впрыгнуть в нечестивую постель. Нет, это кончится добром не может. Когда художник нарисовал обложку этой книжки «Гутайстеро Домино», хороший художник, кстати говоря, замечательный, я его давно знаю, Вадим Гусейнов, он нарисовал ее черную, черную обложку сделал. И я попросил переделать, только не черную, потому что эта пьеса веселая, сказал я. И незачем раньше времени хранить нам Гамлета. И он сделал белую обложку, которая, я думаю, лучше. Я правда думаю, что это веселая пьеса. И мой друг, поэт Вильям Йейтс, я имею в виду покойный друг, мой друг по переводу, которого я давно перевожу и с ним немножко сросся, он в своем стихотворении «Ляпис лазурь» так прямо и говорит: «Гамлет и Лир – веселые люди, потому что смех сильнее, чем страх. Они знают, что хуже уже не будет. Пусть гаснет свет, и гроза в потьмах полыхает, и бурям сердитым воем налетает, чтоб сокрушить помост, переиродить Ирода не дано им, ибо это трагедия в полный рост». Вот, я иногда это повторяю, стихи в разных ситуациях. Так вот, эта веселая пьеса, она и непосредственно веселая, немного, ну, во-первых, Гамлет шутит очень удачно. И есть в комедиях Гамлет иногда попадаются совсем грубые никакие шутки, даже становится за него немножко стыдно, и только выручает такое соображение, что у них было до некоторого образа, до какой-то степени коллективное творчество. И то, что я читаю шуточки, это может быть специальный какой-то член их команды актерской вставил, который на этих шуточках специализировался. И они были как раз такие, какие считал этот член труппы, считал наиболее подходящими для публики и вызвать какую-то реакцию. Но вот Гамлет, такое впечатление, что эта пьеса написанный, во-первых, целиком Шекспиром от начала до конца, ее и трагические, и комические части, и, во-вторых, написанная с какой-то особой любовью, вот мне кажется. Она оттого и такая длинная, что Шекспир, ну, это, конечно, так домыслы, не мог с ней расстаться. Очень долго не мог расстаться. Он чувствовал, что получается что-то очень хорошее. Она получилась слишком длинной для театра, но для чтения в самый раз. Два приема можно прочитать, а некоторые прочитывали за один и говорят ничего. И интересно, как замечательно, как ловко, с каким профессиональным драматическим расчетом чередует Шекспир в своих пьесах, а в «Гамлете» это просто образцовый пример, драматические, скажем так, и даже трагические, и комические сцены. Причем я обратил внимание, число комических сцен увеличивается к концу по мере того, как растет драматическое напряжение, и в последнем, самом трагическом акте, там наибольший процент комического. Это психологический расчет. На это обращали внимание внимательные читатели, что в тот момент, когда достигает напряжение максимума, чтобы дать немножко читателю, зрителю расслабиться, он переключает его. Ну, после всех этих предисловий я прочту сцену, которая на самом деле не комическая, но она и не трагическая. И она, безусловно, дает расслабиться читателя после первого акта, в которых он увидел и, наверное, напугался этого призрака, узнал про тайны ада, про ужасные преступления, про братоубийство и все такое. И начинается акт второй, сцена первая. Комната в доме Полония. входят Полоний и Ринальдо. И да, надо сказать, кто не читал, не смотрел Гамлета, что в первом действии уезжает сын Полония, Лаэрт, во Францию с разрешения короля. Там он раньше жил, ему там нравится. И Полоний уже во втором действии прошло время, он отправляет туда своего слугу с письмами для сына и денежкой кое-какой, содержанием его. Полоний, езжай, Ринальдо, передашь ему вот эти деньги от меня и письма Ринальдо. Исполню все, милорд. Полоний, но перед встречей поспрашивай, что говорят о нем и как он там себя ведет. Разведай. Ринальдо, я так и думал поступить, милорд. Полоний, хвалю. Начни с того, что разузнай, кто из датчан сейчас живет в Париже, где, на какие средства, чем он занят, с кем водит дружбу. Расспроси людей и выясни, что сын мой им известен. Упомяни, что ты неплохо знаешь его отца или друзей, отчасти и самого. Вникаешь? Да, милорд. Полоний, и продолжай. Я слышал стороной, что буен он и необуздан, склонен к тому или сему. Тут сочиняй, что хочешь, но смотри, остерегись, чтоб это были не дела бесчестия, а легкомысленные прегрешения горячей юности. Ринальдо, как, например, игра на деньги. Полоний, ссоры, кутежи, пожалуй, можно подмешать и девок. Ринальдо. Не будет ли бесчестья в том, милорд? Полоний, нет, если обвинение ты смягчишь, сказав, что речь идет не о распутстве, а лишь о выплеске свободных сил, что объяснимо пылкостью души и судом молодой горячей крови. Ринальдо, но объясните мне, милорд, зачем? Полоний, зачем все это? Да, милорд, в чем цель? Полоний, милый мой, да это очень просто. Когда он этим небольшим пятном запачкан будет, как грязнится камень при полировке, собеседник твой, которого ты расспросить хотел бы, не замечал ли он за ним грехи, сам непременно скажет: добрый сэр, или сеньор, или приятель. В общем, как в той стране ведется. Понимаешь, Ринальдо? О, да, милорд. Он скажет, что я хотел сказать? Клянусь мессой, я же что-то хотел сказать. На чем я остановился? Ринальдо, на грехах, милорд, и на сам непременно скажет. А, Полоний, сам непременно скажет. Ну, конечно, он скажет так. Да-да, он мне знаком. Вчера или тогда-то, и тогда-то я видел его с этим или с тем. Они, как вы и говорили, сэр, играли в кости. Или он в таверне бузил и дрался. Или я заметил, как он входил в один веселый дом и прочее. Так на приманку лжи мы, люди, с опытом и со смекалкой выуживаем правду. Так и ты, усвоив мой урок и применив, узнаешь все, что нужно о Лаэрте. Ты понял? Да, милорд, тогда ступай. Бог в помощь. Ринальдо, да, мой добрый господин. Полоний, понаблюдай за ним и сам. Ринальдо, все понял. Полоний, и пусть не забывает заниматься на лютне. Хорошо, милорд, прощай. По инерции прочту еще дальше маленький кусочек, который, мне кажется, один из лучших вообще в пьесе, одна из лучших сцен пьесы. Хотя это, по сути, и пантомима, то есть это рассказ о том, что было между Офелией и Гамлетом, который мы не видим, а только слышим из уст Офелии. Уходит Ринальдо, входит Офелия. Полоний. Офелия, в чем дело? Что случилось? Офелия. Милорд, я шила в комнате своей, как вдруг передо мной явился Гамлет, без шляпы, бледный, как его рубашка, в расстегнутом камзоле, весь дрожит. Упавшие чулки, как кандалы, болтаются у щиколоток. Взгляд растерянный, и ужас в нем застыл, как у того, кто вырвался из ада. Полоний, сошел с ума из-за любви к тебе? Офелия, не знаю, но боюсь. Полоний, что он сказал? Офелия, он взял и сжал мне руку у запястья. Вот так. Потом, руки не отпуская, он отступил на шаг. и долго-долго разглядывал меня из-под ладоней, как будто изучал мое лицо перед тем, как рисовать его. Потом слегка тряхнул мне руку и, качнув три раза головой, вздохнул так тяжко, так жалостно, как будто этот вздох, потрясший тело судорогой, был его последним вздохом. Наконец он отпустил мне руку и побрел к дверям, смотря назад в полоборота, ступая, как лунатик, наугад, и взора от меня не отрывая. Перед тем, как я прочту «Быть или не быть», еще один монолог. Это после того, как приехавшие актеры показали ему свое искусство. По его просьбе они прочитали один монолог из старинной там пьесы про убийство Приама, про Троянскую войну. И они прочитали так, что даже Полоний испугался за актера, что он побледнел, он ей дрожит и так далее, что, в общем, надо прекратить это дело. И вот, наконец, Гамлет остается один. И он все вспоминает этот монолог. Наконец, один. Какой же я подлец и жалкий раб. Чудовищно. Когда актер на сцене, казалось бы, разыгрывая страсть, способен так своей отдаться грезе, что весь он от волнения побледнел, взгляд помрачился, выступили слезы, и голос вдруг охрип, как будто в муке невыносимой. А из-за чего? Из-за Гекубы. Что ему Гекуба? Или что он Гекубе? Представляю, чтоб сделал он, будь у него не этот воображаемый предлог, а повод, как у меня. Он затопил бы мир слезами, он бы гневным монологом слух разодрал трепещущей толпе, свел бы с ума виновных, а невинных ошеломил бы бурными речами и страшными картинами. А я – медлительная тварь, червяк, улитка. Брожу, мыча, как сельский дурачок, не смея выступить против злодея, барюги, что у брата своего похитил жизнь, венец и королеву. Уже ли я трус? Кто назовет меня презренным трусом? Даст мне плеуху, клок выдерет, глумясь из бороды, потянет за нос, скажет, что я лгу, и клевету мою забьет мне в глотку. Попробуйте, кто первый? Или впрямь я с глубиной печенью рожден и не способен чувствовать обиду, что потрохами этого раба не накормил всех коршунов в округе. О, гнусный, блудливый негодяй, злодей безжалостный, изменник подлый! О, мщенье! Но какая же я дрянь! Не чудно ли? Убит отец, любимый, вызывают мщенью небеса и ад.

я твои стишки тоже пишу. И вот это стихотворение, можно сказать, последнее, и оно нигде не напечатано, но оно называется «Так быть или не быть». Простите, принц, но вы исходили из принципа средневекового «или-или» и третьего не дано. В наши дни совершенно другое кино. Милый принц, вам не случалось ни разу размышлять над словами, ушла на базу и различал ваш умственный взор между быть и не быть чуть заметный зазор. Вы не знали, что в этом дозорном зазоре можно жить и верить в тихие зори, и что целые страны так и живут с обещанием «приду через 15 минут». Вопрос все тот же – быть или не быть? Смириться перед наглым произволом судьбы свирепой, или не устрашайся ее прощей и копий, ополчиться и дать отпор. Что лучше – умереть и знать, что этим ты покончил разом с бессильной болью, что не идет из сердца, и тысячами всевозможных зол, грозящих плоти. Вот исход желанный. Не правда ли? Забыться, умереть и видеть сны. Не тут ли преткновенье? Что может нам присниться в смертном сне, в том вечном сне, когда мы сбросим с плеч обузу тела? Вот она причина, что нас удерживает, заставляя терпеть, роптать и все-таки терпеть. Иначе кто бы снес обиды века, тиранство сильных, плети и плевки, любовь отвергнутую, кривосудие законов и достоинства, покорно, позорно гнущиеся перед злом, когда бы можно было все решить одним ударом, кто бы нес кряхтя постылый потный груз своих несчастий, когда вне страх загробного предела страны, откуда ни один ушедший еще не возвращался. Так рассудок стреножит волю, рвущуюся прочь, внушая, что с привычным злом ужиться разумней, чем стремиться наугад к неведомому. Так злосчастный разум нас обращает в трусов, и решимость бледнеет в мутном свете рассуждений, и замыслы великие скисают без воплощения. Вот так это звучит. Конечно, что я мог сказать после всех уже вариантов этого монолога, но, может, вы обратили внимание на первую строчку? Я переставил первую и вторую часть. И в этом я произвел все-таки свою оригинальность какую-то, да? Но я могу оправдать. Почему? Вопрос все тот же, быть или не быть. Мне кажется, он на самом деле имманентно есть у Шекспира. Он там есть. И это тем более оправдано, что, если вы помните, вот первый монолог, который я прочел, «Ой, если бы этот костный сгусток плоти истаял, испарился как роса, ой, если бы небо нам не запретило самоубийство». Это он в первый раз говорит в пьесе о самоубийстве. Уже не, это уже не в первый, в третий раз. Потому что второй раз он говорит, когда в разговоре с Полонией тот просит позволения покорно откланяться и удалиться. Он говорит, ни с чем бы я так охотно не расстался, как с вами, пожалуйста. И добавляет, разве что с жизнью моей, разве что с жизнью. То есть он уже думает о самоубийстве. Ну и вообще, это была тема, которая обсуждалась в его времена. Не он один. У Джона Дона есть целый трактат о самоубийстве, «Биатанатос», который называется. Да и сам Шекспир уже в сонете в 66-м очень ясно об этом говорил. «Tired with all this, for restful death I cry». «Измучаясь всем, я умереть хочу», в переводе Пастернака. Знаменитый 66-й сонет. И вот, как считают, в общем, шекспироведы, эти сонеты были написаны в 90-х годах все-таки, то есть до Гамлета. Поэтому он уже о самоубийстве, быть или не быть, он уже написал 66-й сонет, кроме всего прочего. Поэтому вопрос все тот же. И еще причин-то очень много. Он входит на сцену с книгой. Вот как звучит ремарка. Король и Полоний скрываются за шпалерами, входит

0: Гамлет с книгой. То есть он читал перед этим книгу, и его монолог является ответом на то, что он прочитал в книге. По-видимому, там тоже так или иначе возникал этот вопрос. Ну и, наконец, я хотел бы, чтобы это было связано не только с его временем, этот монолог и вообще пьеса была связана, но и с последующими временами. И, как вы понимаете, вопрос о том, сколько можно терпеть торжествующее зло, когда оно идет в разнос и не лучше устраниться, слинять с этой сцены, он возникал с тех пор еще множество раз. Поэтому мы, потомки, имеем право, переводя Шекспира, точно это сказать. Вопрос все тот же. Быть или не быть.
1: Программа «Книжное обозрение» познакомила вас с презентацией перевода шекспировского «Гамлета». О своей работе рассказывал переводчик Григорий Михайлович Кружков. Передачу подготовила для эфира Марина Лобанова. Всего доброго!

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала первая часть соната для клавира «Ля мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на книгу Откровения. В нашей прошлой беседе мы закончили разбор очень важной главы книги «Апокалипсис», а именно 13 главы. В этой главе были описаны основные боговраждебные силы, которые действовали, действуют и будут до скончания мира действовать в этом мире. Они символически изображены были в образе зверя из моря, в другом образе зверя из земли. И вот эти изображения чрезвычайно мощных врагов христиан в 13 главе, изображения языческого мира, языческого государства с его безумными культами, все это должно было вести к тревожному вопросу. Кто же вообще способен выдержать в постоянном угнетении? Кто способен противостоять постоянной угрозе, насилию? И на это Иоанн Богослов говорит нечто ободряющее. Первые 5 стихов 14 главы книги Откровения. Почитаем их. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу, Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим». Вот это 5 стихов 14 главы. Вы помните, что в 13 главе в самом конце говорилось, что зверь из земли сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам будет положено начертание на правую руку или на чело. Что это за начертание, вспомните? Это знак зверя. И вот теперь в сознательном контрасте к последователям этого мирского языческого культа власти императора христиане обозначены как те 144 тысячи, у которых имя Агнца и имя Отца Его написано на челах. Не имя зверя, а имя Агнца и имя Отца. Вот это первый стих, помните. «Взглянул я, новое видение, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Напомню, что Иоанн Богослов находится на небе, где ему показаны тайны небесного мира и то, что происходит на земле, но увиденное именно с неба. И вот каждое свое новое видение начинает Иоанн словом «и взглянул я, и увидел». Это обозначает новое видение. И еще один момент в этом первом стихе интересный. Словечко «вот». «И взглянул я, и вот». Агнец и так далее. Вот в нашем синодальном переводе это вот, ну, как указательная какая-то, указательная частица, да, не более того. В других местах, например, в Евангелии от Матфея, это слово переведено «се». И «се» то-то и то-то. Тоже вот это указательная, несколько архаичная частица «се». Вот. На самом деле это перевод не совсем точный, ибо в подлиннике, в оригинале, там стоит очень важное для Библии слово. Вот везде, где вы в нашем Новом Завете видите словечко «вот» или «се», помните, что в оригинале там стоит очень важный глагол «иду» по-гречески, по-русски это будет «погляди-ка», «посмотри-ка». Это всегда сигнал какого-то нового важного откровения. Но, к сожалению, в нашем переводе это как-то вот не чувствуется. Итак, Иоанн видит Агнца на горе Сион. Еще вспомним, что значит вот это написание имени на лбу. Там в 13 главе говорилось о написании имени зверя, здесь о написании имени Агнца и Отца Бога. В античном мире знак на челе, напомню, имел следующее значение. Ну, во-первых, это знак собственности, клеймо хозяина. Часто на теле раба выжигали имя его хозяина. Ну, либо татуировка какая-то была там на плече, на предплечье. Если раб бежал, скажем, побег совершал, его полиция хватала, возвращала хозяина, тогда ему уже ставили это клеймо на лбу, чтобы он другой раз никуда не убежал. Это одно значение такого знака на челе. Другое значение – знак верности воина. Воины, когда принимали присягу, выжигали на руке имя того, скажем, императора, кому они присягали, или имя своего любимого военачальника, за которым они готовы были идти на любую битву. И третье значение этого знака на челе. Случалось, что это был охранный знак безопасности. Ну, вот здесь те, которые стоят с Агнцем, помечены охранным знаком и в жизни, и в смерти. Итак, вот этот отрывок из 14 главы, который мы с вами прочитали, описывает эсхатологическое совершенное будущее, время спасения. А настоящее видится как бы из этого совершенного будущего, с небес, как бы сверху вниз или из будущего в прошлое. Здесь говорится о том, что спасены будут те, кто отказался принять знак зверя, но принял имя Агнца и его отца. Со Христом, с Агнцем, преследуемые христиане, я напомню, что ведь Иоанн пишет преследуемым христианам, и сам он тоже преследуем, он же находится в ссылке на острове Патмос. Преследуемые христиане достигнут победы, если они ныне будут уклоняться от поклонения языческим культом, государству, императору как Богу. Нет сомнения в том, что у тайнозрителя речь идет о преодолении настоящего, о победе в нем. А спасенных-то неисчислимое множество. Об этом говорилось в 7 главе, помните. Они находятся с Агнцем на горе Сион. Здесь употреблено их число 144 тысячи, о котором мы с вами уже говорили, когда обсуждали 7 главу. Вот. Заметим, что эти 144 тысячи, как символ неисчислимого множества христиан, они также символизируют новый, истинный Израиль. Согласно древним иудейским представлениям, Мессия, Спаситель, соберет вокруг себя спасенный народ Божий в конце времен на горе Сион, где стоит Иерусалим, где находится храм, в котором обитает Бог. А почему Сион? Ну, Сион — это гора спасения. Считалось, что именно на Сионе Мессия соберет в конце свой народ. Ну вот, например, пророк Иоэль пишет: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь». Но мы с вами понимаем, конечно, что Иоанн, и об этом мы с вами уже часто говорили, использует эти ветхозаветные образы лишь как символы, как духовные символы духовных реальностей. Речь идет, конечно, не о географическом месте конкретном на этой земле. Сион – это уже символ, Иерусалим – это символ. Речь идет о новом Иерусалиме, о небесном Сионе. И вот тот, кто принадлежит к истинному Израилю, к новому Израилю, в конце концов имеет шанс быть спасенным на этом небесном Сионе. Идем дальше. 14 глава, 2 и 3 стих. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли». Итак, Иоанн слышит громкий небесный голос, как шум водопада или морских волн, которые обрушиваются на берега и на скалы, как шум грома, и в то же время как успокоительную музыку, которую играют на гуслях. В нашем переводе по-гречески «гусли», может быть, те из слушателей, кто знаком немножко с античной литературой, слышал название такого музыкального инструмента «кифара». И вот были такие кифаристы, которые играли на кифарах, ну, что-то наподобие маленьких арф. Кстати, слово «кифара», вот это греческое «кисара», оно потом попало в другие языки и несколько изменило свое название «гитара». Теперь, ну, очень забавно, конечно, в современном ключе все это понимать, как будто на небе сидят гитаристы и играют на своих гитарах. Но нет, вот здесь эти кифары, гуслисты, да. И голос этот небесный очень красочно описывается. Что это? Чей голос? Скорее всего, это голос ангелов перед престолом Божиим. Поется песня хвалы Богу. Эта песня называется «Новой песнью». Она уже у нас упоминалась в 5 главе. Это песнь спасения. Напомню, откуда этот образ «новая песнь»? А вот откуда. Когда Израиль переходил через Черное море, помните, страшная опасность, сзади несутся полки, колесницы египтян, которые грозят убить весь этот израильский народ. Впереди море, пучина, волнующаяся, в которой тоже можно погибнуть, но Бог спасает Израиль. Он осушает перед ними путь, они выходят на сушу, на другой берег. Это спасение из Египта, из египетского рабства, начало исторического пути Израиля, путь в обетованную землю. И вот когда Израиль перебирается на другой берег моря, спасенный, то Моисей поет новую песнь спасения. И отсюда вот выражение «новая песня» всегда связано с представлением о спасении. Вот содержание этой песни нам пока неизвестно. Только 144 тысячи, как здесь сказано, ее могут выучить. Ну, а дальше, в 19 главе, мы увидим с вами, что эти 144 тысячи уже будут петь эту песню, уже успели выучить. Ну, а выучить что-то могут только хорошие ученики. А здесь так называются христиане, которые сохранили верность Господу вплоть до своего мученичества. А вот дальше, в 14 главе 4 стихе, говорится о них так. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники». Вот более детальное такое описание этих 144 тысяч. 144 тысячи девственников. Ну, мы с вами уже обсуждали этот вопрос в 7 главе, но чуть-чуть напомню. Вот несколько спорным, конечно, является смысл выражений «девственники». Как понимать здесь девство? В буквальном или в символическом смысле? Буквальное понимание девства как безбрачия было распространено еще в древности, но среди еретиков, среди гностиков. Вот, например, у еретического такого писателя II века, у Татьяна, написано, что брак – это разврат и блуд. Или вот еретик Маркион считал, что церковь – это только для безбрачных. Великий ученый христианский, великий исследователь Священного Писания Ориген даже оскопил себя ради спасения. Вот такие были мнения. Они опираются на древнюю философию дуализма, который утверждал, что все телесное, материальное есть зло, а, следовательно, и телесная жизнь – и вот половая жизнь тоже есть зло. Надо сказать, что такое буквальное понимание девства, описанного в, конечно, символически описанное в книге Откровения, бытовало в средние века и в католической церкви, в частности. Но это ложное толкование. Оно не имеет ничего общего с новозаветным учением. Ведь Священное Писание прославляет брак. И Иисус Христос тоже прославил брак, заявив, что ради этого человек оставит отца и мать и будет столь близок с женою своей, что будут одна плоть, и предупредив, что человек не должен разлучать то, что сочетал Бог, помните, в Нагорной проповеди. И апостол Павел прославлял брак, сравнивая отношения между Христом и Церковью с отношением между мужем и женою в послании к Ефесянам. К тому же здесь 144 тысячи символизируют не какую-то особую группу, пусть и большую, христианских аскетов, а ведь всю церковь, которая объемлет бесчисленное множество людей из всех народов. Так что буквальный смысл этих слов не подходит. Символический. Символических значений девства существовало много. Упомянем лишь основные. Ну, например, символическое толкование опирается на то, что в Ветхом Завете нарушение верности единому Богу, который описывается как жених Израиля, и отпадение в язычество всегда именовалось блудом. Обсуждая главу 7, мы уже говорили о том, что здесь речь может идти еще об одном символе. Дело в том, что христиане ведут священную войну за Бога против дьявола, его пособников. Конечно, это не война в земном смысле, а духовная брань. Но, согласно библейским установлениям, воины, которые идут на священную войну, войну Господа, реальную войну еще в те времена, в древние, да, против язычников, эти воины должны были хранить себя от осквернения с женами. То есть на протяжении всей войны воинам не разрешалось общаться с женщинами. Да, таков закон был. Ну, здесь он понимается символически. В любом случае, девство – это символ незапятнанной чистоты. Здесь это все христиане, которые в земной жизни были верными Христу, верными. Они не приняли культа зверя. Итак, девство – это символ верности, в противоположность блуду и блуднице. Еще важнее, что девственники – это воины в священной войне и победители. Ну и вот посмотрим еще на 14 главу, 4 и 5 стихи. Кто же эти девственники? Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божьим. Ну вот, следование Христу – это самое первое и самое важное. А помните, когда Иисус Христос выходит на свою публичную проповедь и ищет себе последователей, учеников, вот первоверховных апостолов Андрея, Симона, затем Иоанна, Иакова, находит возле Генесарецкого озера, то он всем говорит: «Следуйте за мною». Кстати, вот это евангельское «следуйте за мною», ну, перевод, конечно, более или менее правильный, но эмоционально в подлиннике стоит нечто иное. Там Иисус Христос настолько уверенно произносит эти свои слова, которые уже слова, которые не терпят никакого возражения. Там используется военный такой термин. Но вот когда солдаты, например, в окопах находятся, вдруг им надо идти в атаку, и из окопа выскакивает там их офицер какой-нибудь и кричит: «Эй, там, ура, за мной!» Вот, вот этот вот приказ, именно вот приказ «за мной», военный приказ, «вперед, за мной», звучит в евангельских словах Иисуса Христа. Ну, в нашем переводе «следуйте за мной» это как-то более нейтрально, более мягко так звучит. Да? Вот следование за Христом. Иисус так говорит, например, Филиппу тоже: «Иди за мною», Матфею, потом богатому молодому человеку, помните, который искал спасения. Тот говорит: «Если хочешь спастись, иди, следуй за мною». Ну, тот, правда, отказался. Потом человеку, который хотел прежде похоронить своего отца, в Евангелии от Луки Иисус то же самое говорит. Когда Петр спросил Иисуса, что будет с Иоанном, Иисус ответил ему, что не думай об этом. Петр не должен думать о других. «Думай о себе, следуй за мною», — сказал он Петру. Вот. И так далее. В Евангелиях чаще говорится о следовании земному Иисусу, но здесь в книге Откровения иное. Те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, а куда он пошел. Следование за Агнцем — это следование за Христом вплоть до смерти, до креста, потому что Христос свой земной путь закончил на кресте. Но зато потом-то была слава воскресения, следовательно, здесь тоже говорится о грядущем воскресении. Верные последователи Христа были искуплены кровью Христовой от земли, как сказано было прежде, то есть из мира греха. Здесь еще они называются первенцами. Они первенцы Богу и Агнцу. А вот этот перевод надо уточнить. Что означает это слово «первенцы»? Ну, мы понимаем, что первенец – это первый из рожденных детей, скажем так мы называем. Это мой первенец. Да? Вот. Не совсем точный перевод. В славянской Библии вот это слово греческое «апархи» называется «начаток», а не «начатки». А что такое «начаток»? Начатком называлась самая хорошая часть первого урожая. Например, первый сноп, первый испеченный хлеб, первая кисть собранного урожая винограда и так далее. И в том числе первый ягненочек и первый младенец человек. Его тоже посвящали Богу. Ну, если ягненка, скажем, приносили в жертву, там кисть винограда или хлеб тоже приносили в жертву, то младенца, конечно, просто посвящали. Вот, вот это все называлось начаток. И если приносится в жертву начаток, то таким образом освящается и гарантируется богатый последующий урожай. Вот здесь лучшее, что может быть принесено в жертву Богу, это посвящение самого себя. Каждый христианин – это предвкушение и предвосхищение полноты урожая, когда весь мир – будет посвящен Богу. Здесь говорится также о том, что в их устах нет лжи.
2: ну, в синодальном переводе «лукавство». Но слово «лукавство», оно, вы знаете, какое-то русское слово, имеющее особое такое значение. Здесь нет этого, здесь просто ложь. Они, в их устах нет лжи. Ложь – это язычество. Ну, конечно, может быть, просто ложь в обычном смысле. Вот это излюбленная в Писании фраза. «Блажен человек, в чьем духе нет лжи», говорит псалмопевец. Или пророк Исаия так говорит о рабе Божьем, и не было лжи в устах его. Пророк Софония сказал об избранных остатках народа Израиля: «Не найдется в устах языка коварного». Ну, это понятно каждому из нас. Иисусу Христу, точно так же, как и нам, нужны честные, искренние друзья и последователи. Вот дальше говорится о том, что они непорочны перед престолом Божьим. Это очень важное в Библии слово «непорочны». И у нас, в нашем сейчас языке, оно имеет чисто нравственный такой характер, ну, непорочный, да. Вот в Библии же это слово «амомос», которое здесь переведено «непорочное», имеет очень специфический и очень особенный смысл. Оно всегда, это слово обозначает жертву, приносимую Богу. Вот приносят, скажем, какой-то, каких-то животных Богу. Вот при храме были специальные такие служащие люди, которые отбирали, скажем, агнца какого-нибудь, ягненка или барашку, чтобы у него не было никаких изъянов физических и так далее. Только такое чистое животное, не больное, здоровое, может быть принесено в жертву. Вот это называлось амомос, непорочная жертва, и поэтому пригодная для Бога. Вот это слово часто употребляется и по отношению к христианину. Бог избирает нас, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним, пишется в послании к Ефесянам. Или в другом месте: «Церковь должна быть славную, не имеющей пятна или порока, или что-то подобного». Апостол Петр говорит об Иисусе как о непорочном и чистом агнце и так далее. Это все указывает на жертвенность. Итак, вот прочитанные и разобранные более или менее стихи 14 главы книги «Апокалипсис», стихи с 1 по 5, во-первых, носят характер утешения преследуемых христиан в гонениях, ибо здесь утверждается их конечная победа, спасение. А во-вторых, они носят увещательный характер, призывая к верности Христу до смерти. Вот, дорогие радиослушатели, мы начали с вами разбор 14 главы книги «Апокалипсис». И в следующей беседе мы продолжим с вами разбор этой главы. А сегодня я с вами прощаюсь. До следующего раза. Желаю вам всем Божьего благословения. До свидания.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю всех святых.

Сегодняшний воскресный день называется неделей всех святых. Празднуя в честь всех святых, мы воспоминаем всех освященных Духом Святым людей, именно праотцев и патриархов, пророков и апостолов, мучеников и иерархов, священномучеников и преподобномучеников, преподобных и праведных, во Христе юродивых, также всех святых жен и прочих святых, безыменных, а со всеми и прежде всех, пресвятую, превосходящую все ангельские чины, владычицу нашу и Богородицу, Преснодеву Марию. Празднуя всем сердцем, вскоре по празднике сошествия Святаго Духа, Церковь имеет в намерении показать нам славу и благодать Святого Духа Бога, освящающего, просвещающего, укрепляющего и прославляющего всех святых из рода человеческого в Ветхом и Новом Завете, особенно же имеет в виду показать нам те плоды, какие принесло через апостолов пришествие Святого Духа, как оно освятило подобных нам человеков, умудрило их, возвысило на степень ангелов и привело к Богу. Одних увенчало за подвиги мученичества, других — за добродетельную жизнь. Всесвятый Дух совершает то, что превыше законов естества. Сошедший на апостолов в виде огня, который стремится вверх, Он воспламеняет оледеневшие земные сердца человеческие, поникшие в землю, и возвращает их на небо. Это первая причина празднования всем святым. Вторая причина, почему положено праздновать всем святым вместе, есть следующая. Есть много святых, угодивших Богу совершенную добродетелью, которые, однако, получив у Бога великую честь, остаются неизвестными для людей. Притом отцы имели в виду и святых будущих, а потому и установили праздник всех святых, дабы почтить вместе всех, как прежде бывших, так и тех, какие будут, и после явленных, и неявленных святых. Третья причина. Святых, которые каждый день воспоминаются особо, нужно было воспомянуть и в один день, дабы показать, что все они подвязались силою одного Спасителя Иисуса Христа и освятились благодатью единого Духа Святого. И зато все, как рабы единого Господа, увенчаны по достоинству, что все они составляют одну церковь, обитают в одном горнем мире, и таким образом побудить и нас подвязаться во всякой добродетели ради будущей жизни». При чтении апостола в неделю всех святых Церковь возвещает, что они верою побеждали врагов видимых и невидимых, терпеливо переносили бедность, озлобление, гонение, мучения и разнообразные виды смерти, что через них или ради их совершались и совершаются бесчисленные чудеса, что их недостоин весь мир. Чтением Евангелия в эту неделю Церковь свидетельствует, что все они – суть – истинные исповедники святой веры. Они во имя Господа оставляли все, что удаляло их от служения Богу и блаженного соединения с Ним. Зато и Господь Иисус Христос исповедует святых перед Отцем Своим на небеси и устами Церкви исповедует их на земле пред человеками. Евангелие нынешнего дни по-русски читается так. «Рече Господь, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным».

мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». И в нынешнее время мы можем и должны быть, братья и сестры, исповедниками Иисуса Христа пред людьми. И, во-первых, особенно мы, священнослужители, должны открыто и смело проповедовать славу Иисуса Христа, Его чудеса и силы в нас и во всех верующих, Его вечные истины, изложенные в Евангелии, и низлагать всякое помышление человеческое, взымающееся дерзновенно на разум Божий, низлагать и пресекать глумительные, нелепые речи вольнодумцев, которых ныне размножилось больше, чем худой травы, также и богослужение общественное и частное совершать с искренним благочестием, не спеша, не потворствуя лености богатых и сильных земли, не приноравливаясь к их вкусам, или, вернее, к их духовному безвкусию. Но и вы, братья и сестры, должны быть всегда искренними исповедниками Иисуса Христа. Неленостно и с родением, посещая храм Божий, стоять в нем с благоговением, истово и со вниманием изображая на себе крестное знамение, и не стыдиться делать поклоны и коленопреклонения, смело исповедуя и возвещая, кому следует, явленные на себе и на других милости Божии, чтобы и других утвердить в вере и уповании на Бога. Заводить назидательные беседы в обществе, не боясь прослыть ханжой или святошей или фарисеем, ибо глумление и клевета людей и мира над людьми благочестивыми есть обычная награда благочестивым. Блаженни, сказано, егда поносят вам. Но что значит любить отца или мать, сына или дочь более, чем Господа Иисуса Христа? Значит, из угождения им не исполнять заповедей Божиих, а исполнять их приказания и прихоти, противные воле Божьей. Или жить и воспитывать детей для мира, для связей, для богатства, для удовольствий, для славы мира, а не для Бога, не для спасения души, не для вечности. А что значит взять крест свой и следовать за Христом? Значит, идти тесным и скорбным путем, непрестанной борьбы со страстями и похотями, с соблазнами мира, с искушениями дьявола, терпеть случающиеся болезни, беды, напасти, гонения, изгнания. За оставление апостолами всех благ мира и за последование их Христу Господь обещал им величайшую честь – престолы суда над всем миром в будущем пришествии своем на землю. Всем же людям, оставившим благо мира для Христа, стократное воздаяние и вечную жизнь. Столь бесконечно великая награда за преданность, за кратковременную преданность Господу, за оставление ничтожных благ земных, за краткое терпение, лишение. Как же, возлюбленные братья и сестры, нам не предаться всем сердцем Господу? Как не потерпеть скорбей в этой минутной жизни? Предадим же, непременно предадим сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу. Многие из бывших здесь первыми, там будут последними, а бывшие здесь последними, многие там будут первыми. Бог нелицеприятен, пред Ним царь и воин.

0: воин вкупе предстанут, священники и миряне, ученый и невежда, вельможа и простец, богатый и убогий, мужеский пол и женский, все в равном достоинстве, киждабо от своих дел или прославиться, или постыдиться. Аминь.
1: Поучение в неделю всех святых святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Алексей Веснер.

0: Маленький концерт.
1: Если звуковым миром Паганини была скрипка, Шопена — рояль, то мир Свиридова — это человеческий голос. Так же, как Шуберт, Свиридов — неисправимый песенник. А русская песня с ее протяженностью, душевностью и эмоциональной силой особенно требует для полного выражения неизмеримых своих богатств именно человеческого голоса, самого тонкого и многогранного инструмента. Так отмечал особенности свиридовского музыкального языка один из почитателей его творчества. 60-е годы стали временем удивительных открытий в творчестве Свиридова и именно в области хоровой музыки. Замечательный исследователь свиридовской музыки Арнольд Сохар пишет об этом творческом периоде так. Творческая мысль Свиридова уходит все глубже в русскую народную песню и старинную профессиональную музыку, во все более древние слои национальной культуры, в ее материковую породу. Не успели мы полностью осмыслить значение его открытий в кантате «Курские песни», где новыми красками заиграли архаичные напевы, как появился 12-голосный мужской хор «Душа грустит о небесах», возрождающий приемы русского портесного пения конца 17-го, начала 18 века. Чуткий слух и внимательный взгляд легко распознают в стиле Свиридова и устойчиво идущее от традиции, и новое оригинальное, явившееся развитием этих традиций. Сегодня в нашем маленьком концерте прозвучит тот самый, упомянутый музыковедом как одно из творческих открытий Свиридова, 12-голосный хоровой концерт «Душа грустит о небесах» на стихотворение Сергея Есенина. Прозвучит в непревзойденном исполнении хоровой капеллы под управлением Александра Юрлова, который стал не только другом и единомышленником композитора, но, можно сказать, почти соавтором. Только Юрлову Свиридов мог доверить воплощение своих творческих замыслов, тем более таких сокровенных, как произведение на стихи Есенина, одного из самых близких душе композитора поэтов. Но перед тем, как прозвучит музыка, давайте прочтем несколько строк из замечательной статьи известного исследователя творчества Свиридова Александра Белоненко, посвященной хоровому концерту «Душа грустит о небесах». Среди своих детских впечатлений Есенин отмечал знакомство с народной поэзией, в том числе и духовной. В своей автобиографии он пишет: «Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе, о женихе, светлом госте из града неведомого». Свиридов открыл для музыки эту сторону поэзии Есенина. Из разнообразия тем есенинской высокой лирики Свиридов выбрал для хора акапелла стихи, в которых отразился особый мотив-образ. Небо — это родина души поэта. Хор «Душа грустит о небесах» — один из предвестников сочинений, давших новое направление хоровой русской музыки. По строю мыслей он как бы выходит за рамки мирской музыки. Но запев, зачин баритона-соло по своему происхождению явно в духе квинтовой лирической песни. Между тем, мужской состав хора, его деление на два, излюбленный свиридовский прием антифонного пения, прием ответа хора солисту, сама хоральная фактура — все это вызывает в памяти жанры духовной музыки. И вместе с тем это не стилизация церковных песнопений. Свиридов вслед за Есениным использует стилистический прием соединения разных пластов музыкальной поэтической речи. У Есенина элементы стиля поэтического языка и крестьянских мирских песен сочетаются с лексикой и образностью духовного стиха и церковной гимнографии. Так и у Свиридова возникает особый сплав, сочетающий черты стилей мирской и духовной народной музыкальной речи. Так возникло новое высокое музыкальное слово. Конец цитаты. Хоровой концерт «Душа грустит о небесах» поразил современников, не будем забывать, что это 60-е годы 20 века, не только своим стилевым своеобразием, воскрешающим традиции и церковной, и народной русской музыки, но и особым исповедальным настроением. Нас не покидает ощущение, что поет как бы один человек, а не хор. Эта монодичность обусловлена общим исповедальным настроением, предельной слитностью в выражении чувств. Вот почему над всем царит мелодия. Она кажется очень простой, органичной, но через какие горнила она прошла, чтобы стать такой прекрасной? восклицал еще один ценитель свиридовского творчества, композитор Атар Тактакишвили. Для своего концерта Свиридов, тонкий знаток и ценитель русской поэзии, избирает стихотворение 1919 года, в котором словно сконцентрировалась знаменитая есенинская метафоричность. «Душа грустит о небесах, она не здешних нив жилится. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится. То сучья золотых стволов, как свечи теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший в водах дол вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну. О, если б прорасти глазами, как эти листья, в глубину».

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал хоровой концерт Георгия Васильевича Свиридова «Душа грустит о небесах» на стихотворение Сергея Есенина в исполнении академической хоровой капеллы под управлением Александра Юрлова. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа». Страсбург, аббатство Эшо или слепая, дарующая зрение. Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
1: Мы находимся в старом добром Страсбурге, в самом его центре. В наше время этот город по праву называют второй столицей Европы. Европарламент, Европейский суд по правам человека, Совет Европы – все важнейшие институты расположены здесь. А еще Страсбург – родина рождественской елочки и столица провинции Эльзас. Символом этого города считаются аисты. Видите, как уютно они расположились прямо по соседству с евроинститутами. Надо сказать, в облике провинции Эльзас есть черты двух великих культурных традиций – Франции и Германии. Эльзас связан со множеством средневековых легенд и преданий. Здесь удивительным образом соединились античный Рим и варварские королевства, подвиги раннехристианских святых и современная жизнь. Давным-давно здесь жила слепая девочка. Ее звали Адилия. И случилось так, что ее жизнь повлияла на формирование всего этого региона. Но мы начнем наш рассказ с воспоминаний о других девочках. Они жили в Древнем Риме. Их звали Вера, Надежда и Любовь. Кто они такие? Их мать София была благочестивой вдовой. Она одна воспитывала дочерей. Им дали имена в честь трех главных христианских добродетелей. В Риме они звучали как Фидес, Спес и Каритас. Старшей было 12, средней 10, а младшей 9 лет. Жили они в период правления императора Адриана в первой четверти II века. В это время Римская империя достигла своего высшего расцвета. София была уважаемой в Риме Матроной и искренней христианкой. Император Адриан, в свою очередь, всерьез опасался, что набирающая силу религия христиан разрушит старые устои Рима. Когда ему донесли на Софию, он решил добиться от нее публичного отречения. Для этого, по его приказу, на глазах у матери палачи пытали девочек, одну за другой. Пытки были публичные. Жители Рима приходили посмотреть на них, как на представление. Когда дети умерли, их растерзанные тела отдали матери. Она сама похоронила дочерей. И скончалась на третий день, не сходя с их могилы. Казалось бы, истории конец. И конец бесславный. Но там, где по земным меркам все заканчивается, по меркам небесным все только начинается. Епископу города Рима Телесфору святая София и ее дочери явились в ослепительном сиянии света. Сомнений быть не могло. И она, и ее дети прославлены у Бога. Прошло 6 столетий. В Европе многое изменилось. На смену языческому Риму пришла эпоха торжествующего христианства. Новая цивилизация включала в себя Запад и Восток. Ничто, казалось, не могло ей угрожать. Однако еще в V веке начался процесс, который историки впоследствии назовут «великим переселением народов». Гуны, вандалы, готы, франки буквально потоком хлынули в империю. Они захватили земли и образовали в Западной Европе свои варварские государства. Со временем христиане стали понимать, что нашествие новых язычников призывает их к подвигу. Подвигу миссионерства. Варваров необходимо обратить в истинную веру. Им нужна проповедь Христа. Так началось второе крещение Европы. Наступило удивительное и очень интересное время. Очагами христианского просвещения стали монастыри Ирландии и Англии. Отсюда, по суше и на кораблях, миссионеры отправлялись в далекие края. В 660 году два родных брата, Хидульф и Эрхард, прогуливались по улицам вот этого города, самого древнего в Германии. Он называется Трир. Братья были странствующими епископами из Ирландии, но уже давно жили в этих землях. Они обсуждали планы на будущее. Хидульф оставался в Трире, так как некоторое время назад стал его епископом. Эрхард горел желанием идти на восток, в глухие леса Верхнего Рейна, чтобы там просвещать варварские народы. Но сейчас путь его лежал на юг Германии. В те времена странствующий епископ полностью вверял себя в руки Божьи. Обычно в пути он просил пристанище у случайных людей. Причем его могли и не принять, и даже грубо прогнать. В варварских селениях такое бывало часто. Ночевали в этом случае под открытым небом и долгие часы проводили в молитве. Так было и с Эрхардом в ту памятную ночь. Он долго молился, а под утро немного задремал. И вот во сне он услышал голос, который повелел ему идти в женский монастырь на Рейне и крестить там слепую девочку. Эрхард проснулся в легком недоумении. Почему он должен изменить свой маршрут и идти крестить какого-то ребенка? Почему этот ребенок, если он действительно живет в монастыре, до сих пор не крещен? Вопросов много, ответов нет. Но епископ почувствовал в этом сне волю Божию. И он ей подчинился. В Европе времен Римской империи были прекрасные дороги. Но после пришествия варваров все изменилось далеко не к лучшему. Многие пути заросли кустарником или лесом, а то и вовсе исчезли. Поэтому ничего удивительного не было в том, что Эрхард скоро заблудился. Несколько дней он находился без еды и питья в глухой чаще. Он уже и не чаял остаться в живых, но неожиданно в лесу епископ встретил людей. Они рассказали ему о хозяине этих мест, герцоге Аттиахе. Он так повысил налоги на землю, что крестьяне вынуждены были прятаться в чаще, чтобы не отдать все до последней крошки. Эрхард достаточно прожил среди недавно обращенных варваров и знал их законы. Вся земля у них принадлежала феодалу. В своих владениях он был абсолютным хозяином. Эрхард много уже слышал о герцоге Аттиахе. Этот человек был подвержен приступам дикой ярости. В эти мгновения он вообще не контролировал себя и был способен на любой поступок. Эрхард расспросил местных жителей, где тут ближайший монастырь, и отправился туда. Ему потребовался еще целый день пути. Но когда он достиг этого места, увиденное превзошло все его ожидания. Перед ним был ровно тот монастырь, который он видел в своем сне. Обитель носила имя святого Мартина Турского. Иначе ее называли Бом-Ле-Дам. Там и произошла встреча, ради которой Эрхард проделал такой путь. 40-летний епископ познакомился здесь с 15-летней слепой девочкой. А произошло это так. По прибытии, согласно этикету, Эрхард направился к игумении монастыря. Епископ не стал сразу рассказывать ей о своем сне, мало ли что она подумает. После краткой молитвы и трапезы она поведала ему, что люди в этих краях живут в вечном страхе перед вспышками гнева герцога Аттиаха. Как раз во время их разговора в монастырь приехала супруга герцога, Берисвинда. Она бывала здесь нечасто, но приезжала не просто так. В монастыре жила ее дочь, их с Аттиахом первенец. Причем жила тайно. Игуменья рассказала гостю, что рождение девочки едва не закончилось трагедией. Дело в том, что родители, конечно же, ждали сына и наследника. У франков в VII веке еще сохранялись очень крепкие традиции древнего салического закона. Для правителя это означало, что его преемником мог быть только наследник мужского пола. Поэтому рождение сына было не просто семейным праздником, но и очень важным стратегическим событием для всего рода. Аттиах был вассалом Хильдерика II Меровинга, короля франков, и успешно воевал с соседями. Ему удалось достаточно расширить свои владения на Рейне. Сразу после свадьбы герцог с нетерпением ждал рождения мальчика. Но в первые годы брака Берисвинда никак не могла зачать. У герцога это вызывало приступы сильного раздражения. И можно лишь представить, как были рады супруги, когда Берисвинда, наконец, забеременела. Однако радость быстро сменилась кошмаром. Мало того, что родилась девочка, это было бы полбеды, но она родилась слепой. Когда герцогу показали дочь, он пришел в ярость. Что подумают о нем при королевском дворе? А его соседи и подданные, увидев такого ребенка? Род Аттиаха не угоден Богу, таким будет их приговор. Герцог приказал умертвить девочку, которая позорила его род. Но Берисвинде удалось спасти свое дитя. Она спрятала дочку здесь, вот в этом монастыре. Шли годы, девочка выросла. Сестры ее очень полюбили за тихий и кроткий нрав. Епископ попросил Берисвинду познакомить его со своей дочерью. Та повела его в монастырский сад. Можно лишь предполагать, какова была его радость. Он узнал девочку из своего сна. Ей к тому времени исполнилось 15 лет. Эрхард представился ей и рассказал про свой сон. А потом задал самый главный вопрос. Верит ли она в Господа Иисуса Христа? К радости епископа девочка ответила, что верит всем сердцем. Эрхард понял, что оказался он в этом месте не случайно, что он является частью непостижимого промысла Божия, и все, что происходит сейчас здесь, очень важно для этой девочки. И он не ошибся. Эрхард выбрал для нее имя Адилия, что означает на кельтском языке «дочь света». Во время таинства крещения произошло чудо. Когда епископ трижды погрузил ее в воды баптистерия, девочка вдруг произнесла «Свет Божий» и прозрела. Свидетелями тому стали все сестры монастыря. Адилию часто изображают с книгой в руках, а на развороте книги – открытые глаза. Духовная связь между Эрхардом и его крестницей и впоследствии сохранялась. Например, Адилия навсегда запомнила рассказ своего наставника про то, что произошло в далекие времена в Риме с тремя девочками. Сестры Вера, Надежда и Любовь, близкие ей по возрасту, навсегда сделались близкими ей и по духу. Епископ Эрхард благословил Адилию и велел строго хранить в своем сердце христианскую веру, которая сделала ее зрячей. Но кроме веры, обязательно иметь в сердце надежду и любовь. И Адилия исполнила его завет. Правда, путь к монашеству был для Адилии непростым. У Аттиаха и Берисвинды к тому времени выросло четверо сыновей. Старшему из них мать рассказала о том, что у него есть сестра. Югон захотел увидеть Адилию. Они встретились в монастыре Бом-Ле-Дам. Югон был просто очарован этой умной и милой девушкой. А чудо, которое с ней произошло, поразило его до глубины души. Молодой человек захотел исправить родительскую несправедливость и убедить отца принять Адилию в дом. Он уговорил сестру поехать с ним. И вот брат и сестра прибыли в замок Аттиаха. Герцог увидел пред собой внезапно воскресшую и очень пригожую дочь. Но радостной встречи не вышло. Аттиах понял, что все эти годы его обманывали. Он впал в сильнейшее раздражение. Оно переросло в гнев, а гнев – в ту самую вспышку ярости, которая была так ему свойственна. Герцог бросился на Адилию и, наверное, убил бы ее. Но Югон встал на его пути, и тогда случилось так, что Аттиах убил своего собственного сына. Через некоторое время он пришел в себя и ужаснулся тому, что сделал. Югон был не просто старшим, он был любимым его сыном. После случившегося Адилия остается жить в доме отца. Проходит время, и Аттиах привыкает к ее существованию. Он даже пытается выгодно использовать новые обстоятельства, подыскивая для дочери подходящего жениха. По его мнению, для Адилии это неплохой шанс устроить свою судьбу, но девушка уже дала обет Богу. Ее душа жаждет монашеского подвига. Не сумев переубедить непреклонного отца, она решается на побег. Аттиах пускается в погоню и почти настигает дочь. В житии святой Адилии говорится, что этого не случилось, потому как Господь творил чудеса, сохраняя девушку от грозного отца. Для Аттиаха происходившее на его глазах говорило об одном. Господь пребывает с его дочерью, и ему лучше отступить. Он соглашается с ее решением. Но и это еще не все. Аттиах отдает ей одну из своих сторожевых крепостей в горах, чтобы Адилия смогла устроить там монастырь. Здесь, в этой небольшой крепости, для Адилии заканчивается жизнь и начинается житие. Мы с вами находимся в монастыре, который так и называется – Монастырь Святой Адилии. В этом живописном месте Эльзаса проходило ее служение. Одиночество Адилии не было долгим. Постепенно к отшельнице стали обращаться окрестные жители, прежде всего крестьяне. Они приходили к ней сюда, в ее монастырь, получали помощь, утешение и наставление. Это источник святой Адилии. Здесь произошел случай, который стал широко известен еще при ее жизни. Один старый человек поднимался вот по этой горной тропе. По неосторожности он сорвался и сильно пострадал. Аделия услышала крик, спустилась вниз и нашла его. Бедняга истекал кровью, нужно было срочно промыть его раны. Но поднять и перенести его в другое место не было никакой возможности. И Аделия стала горячо молиться Богу. Тогда прямо из этой скалы забил источник с чистейшей водой. Он не иссякает и по сей день. Приходящие сюда люди получают духовное и телесное исцеление. Особенно много тех, кто просит о даровании зрения. Об этом свидетельствует и надпись на источнике. Господь по молитвам Аделии помогает страждущим. Со временем вокруг Аделии в монастыре стали собираться девушки и женщины, которые хотели вести такую же монашескую жизнь, как и она. 130 сестер избрали ее своей игуменей. В монастыре Аделия начинает устанавливать часовни. Первая из них была посвящена Пресвятой Богородице. Здесь одна из сестер увидит, как во время молитвы их игуменей является святой Иоанн Креститель, которого та особо почитала после своего крещения. Но самое удивительное место, конечно, часовня слез. По своему устроению она очень напоминает византийские часовни. Ее украшает великолепная мозаика. А еще посмотрите на этот камень. Предание говорит, что на нем остались следы после коленно преклоненных молитв Аделии о своем отце и гонителе. Была ли услышана эта молитва? Да, была. Да еще как. Что представлял собой герцог Этиах? Прежде всего, это был могущественный, очень гордый и своевольный человек. Однако после убийства сына и перемен, связанных со служением дочери, нрав его стал меняться. Этиах на склоне лет тоже начал наведываться в монастырь и даже принимать участие в его трудах. Молитвы Аделии не были напрасны. Его характер смягчился. А в конце жизни с Этиахом происходит настоящее чудо. Он приносит покаяние в своих грехах и примиряется с дочерью. Остаток своих дней он проводит как настоящий христианин. Господь дарует ему мирную кончину. Спустя годы после смерти отца, Аделия расскажет одной монахине, что Спаситель открыл ей свой промысел о нем. Как разбойнику на кресте рядом со Христом в последний момент было даровано спасение, так и раскаявшегося Этиаха Господь принял в небесное царство. Незадолго до своей кончины Аделия встретила здесь, в монастыре, небольшую группу паломников. Среди них особой живостью выделялся мальчик лет 9. Он мешал серьезному разговору взрослых. Ему постоянно делали замечания. В конце беседы Аделия позвала к себе ребенка и поведала ему историю, которая произошла очень давно в Древнем Риме. Она говорила о трех девочках – вере, надежде и любови. Аделия рассказала, что знает о них от одного мудрого епископа, который ее крестил. Этот мальчик вырастет и тоже станет епископом. Служить он будет в Страсбурге, имя его в монашестве Ремигий. Он станет основателем женского монастыря в Ишо. Из Рима он привезет сюда мощи мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Святыни поместят в просторный ковчег. Этот маленький городок Ишо под Страсбургом, так же, как и монастырь Святой Аделии, станет для христиан самым посещаемым местом в Эльзасе. В XI веке паломников будет так много, что для них специально построят здесь гостиницу. Аделия отошла ко Господу в 720 году. Ее похоронили здесь, в монастыре. Эльзас к тому времени уже полностью был христианским. И все благодаря этой святой. Той, которая была слепа и прозрела. И теперь дарует зрение всем, кто обращается к ней. Зрение не только физическое, но и духовное. то есть способность смотреть на мир глазами настоящей христианской любви. Уже в XI веке она была канонизирована и стала небесной покровительницей этих земель. Местные жители зовут святую Одилию матерью Эльзаса. В 1792 году Францию потрясли революционные события. Они перевернули политическую жизнь в стране и изменили общественные устои. Была предпринята попытка создать такой принципиально новый тип человека, которому не нужен Бог. Как такое могло случиться? Причин было много. Одна из них, например, связана с характером прежней власти. Абсолютная монархия во Франции привела к тому, что церковь стали считать ее идеологическим инструментом. Поэтому вслед за упразднением монархии и казнью Людовика XVI и его супруги Марии Антуанетты, повстанцы начали уничтожать и церкви. Мощи святых и просто известных исторических деятелей Франции доставали из ковчегов и гробов, публично сжигали и оскверняли. Странным образом революционные события во Франции XVIII века повторятся в истории России начала XX. Особенно поражает то, как точно русские революционеры воспроизвели методы борьбы с церковью и христианами. По примеру французских предшественников, веру они называли религиозным дурманом. Под влиянием реформации в Ишо упразднили монастырь. Оставалась приходская церковь святого Трофима, где покоились мощи мучениц веры, надежды, любови и Софии. Разумеется, революционеры не могли обойти стороной знаменитое и важное для христиан место. Сюда нагрянула беснующаяся толпа. В порыве ярости люди разрушили храм и уничтожили мощи святых мучениц, как будто снова пытаясь их убить. Сохранился только ковчег 17 века. Храм был закрыт. Приходские земли ушли с молотка. На месте храма был устроен трактир. Новая власть стремилась поскорее стереть из памяти людей любые воспоминания о том, что было здесь прежде. Мощи святой Одилии в ее монастыре тоже пытались уничтожить. Однако сестры сумели их вовремя спрятать. В те годы церкви во Франции был нанесен колоссальный ущерб. Казалось даже, что это конец. Но вот парадокс. Во II веке римский император Адриан был уверен, что сумеет победить христиан. Как показала история, ему это не удалось. Лидеры французской революции считали, что раз и навсегда покончат с религией. И у них ничего не вышло. Советская власть уничтожала верующих и разрушала храмы десятилетиями. И вот этой власти нет, а вера в России возрождается. Господь не оставил эти святые места. Церковная жизнь постепенно восстановилась и в монастыре святой Одилии, и в Ишо. В 1938 году католический епископ Шарль Руш привез из Рима сюда, в бывшее аббатство святого Трофима, частицу животворящего креста Господня и частицу мощей святой Софии. Монастырь, к сожалению, не удалось восстановить, но остался этот храм. И здесь сегодня происходят удивительные события. Например, чудом можно назвать тот факт, что уже который год в этом святом месте ежемесячно молятся православные паломники. А 30 сентября, в день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, здесь совершается божественная литургия.

А в Страсбурге, совсем недалеко от здания евроинститутов, приход Русской Православной Церкви получил землю для строительства храма во имя всех святых. И по сей день литургия объединяет во Христе Святую Софию, ее дочерей, странствующего миссионера Эрхарда и епископа Ремигия, святую Одилию и преображенного ее любовью отца, грозного герцога Тиаха, а также всех нас, ныне живущих, всех, кто пытается верить, надеяться и любить. Ведь во Христе никто не умирает, но живет вечно.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа», «Страсбург», «Аббатство Эшо» или «Слепая, дарующая зрение». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Розины пастухи. Часть вторая. Мартин первый увидел колокольчик. Он был привязан к ветке. Дул легкий ветерок, и каждый раз, когда ветка качалась, колокольчик звенел, словно он висел на шее у розы. «Как же это могло получиться?» — удивленно спросила Марен. «Может быть, роза подошла к дереву почесаться, и колокольчик зацепился за ветку?» Мартин покачал головой. «Нет, он висит слишком высоко, и веревка завязана на два узла. Этого розе самой не сделать». Марен хотела громко позвать Розу, но Мартин остановил ее. «Тише! Мы и так ее найдем. Пошли!» Марен последовала за ним. «Может быть, это бабушка или кто-нибудь из наших увел Розу домой, чтобы напугать нас?» — спросила Марен. «Возможно, но мне все-таки кажется, что наши здесь ни при чем. Помоги мне разобраться в следах. Тот, кто повесил колокольчик на дерево, хотел направить нас по ложному следу. В этом месте Розе ведь не пройти».
1: «Не знаю. Здесь столько следов, что нам не разобраться, какие именно ведут вглубь леса».
0: «Сейчас разберемся. Рядом с пнями, на которых мы сидели, во всяком случае, никто не проходил. Ни у кого не хватило бы наглости увести розу у нас из-под носа».
1: «Но и здесь тоже никто не проходил. Это место очень хорошо видно с наших пеньков», — подхватила Марен.
0: «Значит, они прошли по одной из боковых тропинок.
2: Давай ты осмотри левую, а я правую».
0: Мартин почти лег на тропинку и водил по ней носом. Вскоре он выпрямился и тихонько свистнул Марен. «Смотри, я нашел следы коровы и двоих людей. Пойдем по этим следам».
1: «Ты настоящий следопыт!» Марен была испугана, но старалась не подавать виду. Больше всего ей хотелось сбегать домой за мамой, но она понимала, что Мартин ни за что на свете не согласится на это. Он не уйдет домой, пока не найдет розу.
0: Идти по следам оказалось не так трудно. Дети почти не разговаривали друг с другом. Мартин радовался, что прочел много книг про индейцев. Теперь ему это очень пригодилось. Он знал, что нельзя наступать на ветки, чтобы случайно не выдать своего присутствия. Знал, что надо часто останавливаться и прислушиваться.
1: «Я видела однажды ковбойский фильм, там тоже украли корову, а однажды воры угнали целое стадо».
0: «Нашу розу увели всего два человека», — сказал Мартин.
1: «Если бы мы с тобой были на лошадях, мы бы их быстро догнали», — вздохнула Марен.
0: Но Мартин не слышал ее. Он уткнулся носом в самую землю.
1: «Что такое?»
0: На тропинке из палочек был выложен крест. А в центре креста прикреплен клочок бумаги.
1: Мартин схватил бумагу и расправил ее.
2: На ней была нарисована коровья морда, а под ней написано: «Вы на верном пути».

Карен и Мартин побежали дальше. Они заметно осмелели. Розу, конечно, увели в шутку. Настоящие воры не оставляют таких записок. От радости Марен засмеялась и говорила во весь голос, но Мартин рассердился. В шутку или нет, мы все равно должны застать их врасплох и напугать. Ты только вспомни, как мы с тобой перепугались, когда обнаружили, что Роза пропала. Как ты думаешь, может, все это устроил Уля Александр? Помнишь, мы в то лето играли в индейцев, так он тоже все время писал разные записки и оставлял какие-то таинственные знаки. Нет, это не он, прошептал Мартин. И вообще, это сделали взрослые, а не дети. У детей не бывает таких больших ботинок. Погляди на следы. Ну, значит, это взрослые решили поиграть в детей. Вдруг Мартин упал на землю. Марен бросилась на землю рядом с ним. «Вон Роза!» — прошептал Мартин. «Только молчи, ни звука! Она там щиплет траву. Давай уведем ее обратно так, чтобы никто ничего не заметил», — предложила Марен. Мартин молча кивнул. Они лежали и выглядывали из-под веток большой ели. Сначала они видели одну розу, но потом Марен толкнула Мартина в бок и показала рукой вправо. У Мартина даже горло пересохло. Теперь он тоже увидел их. Но их было не двое. Их было целых 6 человек. И если бы Мартин был помладше и поглупее, он бы обязательно принял их за индейцев. Они были обнажены по пояс. Их загорелая кожа блестела на солнце. Это были рабочие, строившие автомобильную дорогу. «Как же нам незаметно увести Розу?» — прошептала Марен. «У меня такой план», — сказал Мартин. «Я отвлеку их внимание, а ты тем временем уведешь Розу. Сейчас я залезу вон на то дерево и устрою концерт. Когда они побегут в мою сторону, чтобы узнать, в чем дело, хватай Розу и беги. Соль у тебя есть?» «Да». «Вот и хорошо. Веди ее по той же тропинке, по которой мы пришли, и старайся идти побыстрее». Марен кивнула, и Мартин быстро пополз к дереву. Скоро Марен услышала блеяние овец и хрюканье поросят. Казалось, что стадо овец повстречалось со стадом свиней, и они остановились побеседовать. Мартин был в ударе. Марен взглянула на рабочих. Те удивленно озирались, стараясь понять, откуда эти звуки. Потом побежали к дереву, на котором сидел Мартин. Марен не зевала. Она подбежала к Розе, обняла ее за шею и потянула за собой, но Роза вовсе не собиралась уходить. Здесь было так много вкусной, сочной травы. Марен вытащила соль. Почуяв соль, Роза забыла о траве и покорно пошла за Марен. К счастью, на Розе теперь не было колокольчика,

наверное, ребята уже побывали тут». «Да нет, где им?» — ответил другой. «Просто корова домой сбежала. Но нам пора приниматься за дело. Хватит развлекаться». «Через 5 минут взрываем!» — крикнул старший. Как только они ушли, Мартин скатился с дерева. Ему вовсе не хотелось сидеть на дереве, когда рабочие начнут здесь что-то взрывать. Он решил оставить им записку. Пусть не думают, что Роза просто убежала домой. Ведь это Марен и он освободили ее из плена. Рабочие быстро долбили дырки и закладывали в них взрывчатку. Мартин вытащил из кармана кусок мела и написал на большом камне: «Мне больше нравится дома с теми, кого я люблю. Будьте здоровы, корова. Меня зовут Роза». Мартин был очень доволен собой, но следовало спешить, потому что послышались крики «Берегись!». Взрыв мог раздаться в любую минуту, и Мартин несся со всех ног. Наконец он увидел Марен и Розу. А когда загрохотал взрыв, они уже были на своей поляне. Мешочки с бутербродами лежали на самом солнцепёке. Марен и Мартин с удовольствием принялись за еду. Роза пощипала траву, а потом улеглась в тени. «Давай никому не скажем, что случилось», — предложила Марен, когда они подходили к дому. «Ладно», — согласился Мартин. И поэтому, когда их спросили, как прошел день, они ответили: «Хорошо».

Дорогие друзья, повесть Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть 9-й симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна», дирижер Йос ван Эмерзейль.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская. Творчество Сергея Ивановича Танеева. Передача вторая.
3: Итак, продолжим рассказ о Танееве. Главные его сочинения – это три кантаты, из которых две – «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма». «Иоанн Дамаскин» – кантата, созданная как бы по случаю. Это одно из ранних сочинений Танеева. В 1881 году скончался основатель и первый директор Московской консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн. Его безвременная смерть была тяжким ударом для любивших его музыкантов. Чайковский посвятил памяти Рубинштейна трио, а Танеев задумал написать кантату его памяти. И в качестве текста кантаты композитор избрал отрывок из поэмы замечательного русского поэта, которого, к сожалению, сейчас уже плохо знают, если знают, то только как автора текстов к некоторым известным романсам, а именно Алексея Константиновича Толстого, поэма «Иоанн Дамаскин». Я думаю, что как раз об Иоанне Дамаскине мне рассказывать не нужно, потому что наверняка все слушатели радио «Град Петров» о нем знают. Память его отмечается 4 декабря по старому стилю, 17-го по новому. Так что его биографию всегда можно найти, и биографию, и тот эпизод, трагический эпизод его жизни, который привел к появлению у нас знаменитой иконы «Божия Матерь Троеручица». Скажу только несколько слов о нем. Он прожил, несмотря на то, что в свое время потерял руку, которая потом таинственным и чудесным образом приросла по молитвам Богородицы, он прожил очень долгую жизнь, больше 100 лет. Точная дата его рождения неизвестна. Это между 673 годом и 676 годом. А умер он около 777-го, то есть прожил почти весь VIII век. И он один из знаменитейших поэтов-гимнологов. Его каноны – это великолепные поэтические произведения – Мы знаем, что они многие использованы в богослужениях. Они и звучат как песнопения, они звучат и как молитвы. И именно творчеством Иоанна Дамаскина и был вдохновлен Алексей Константинович Толстой, когда создавал свою поэму. Танеев использовал небольшой отрывок из нее. Я сейчас прочитаю этот отрывок, но скажу, что в двух случаях Танеев заменяет слова. В первой строке у Толстого «незнаемый», а Танеев пишет «неведомый». И в последней строке у Толстого стоит «блаженные селенья», а Танеев пишет «небесные селенья». В основном же весь текст Толстого использован без изменений. Итак, иду в неведомый мне путь, иду меж страха и надежды. Мой взор угас, остыла грудь, не внемлет слух сомкнутой вежды. Лежу безгласен, недвижим, не слышу братского рыдания, и от кадила синий дым не мне струит благоухание. Но вечным сном, пока я сплю, моя любовь не умирает, и ею, братья, вас молю, да каждый к Господу взывает. Господь, Господь, Господь, в тот день, когда труба вас трубит мира представление, прими усопшего раба в твои небесные селения.

Как всегда, утренняя работа над сочинением продолжалась очень долго. Он проделал огромный подготовительный труд, контрапунктически разрабатывая избранные музыкальные темы. И лишь через 3 года после кончины Николая Рубинштейна, в 1884 году, партитура была полностью закончена. И первое исполнение его состоялось в том же году в собрании Русского музыкального общества, посвященного памяти Николая Рубинштейна. И вот как ни странно, хотя до того Танеевым было написано уже довольно много музыки, но она оказалась первым сочинением Танеева, в котором его талант и мастерство выявились полно и ярко. И именно ей композитор дал опус первый. Критика того времени писала: «Это прекрасная музыка, прекрасная музыкальная композиция, в которой встречается множество очень тонко и умно задуманных эффектов в хорошем смысле этого слова. Композиция, проникнутая в целом серьезным достоинством и внушающая полное уважение к познаниям и умению автора». Высказывались аналогии с Бахом, подчеркивалось великолепное владение полифонической техникой. Но, разумеется, главное в этой музыке не техника, не мастерство, а возвышенный строгий строй музыки, благородство и безупречность вкуса. В кантате 3 части. Первая – со слов «Иду в неведомый мне путь». Вторая часть – небольшая, но вечным сном, пока я сплю. И третья – мощная, грандиозная фуга на текст в тот день, когда труба вострубит мира представления.

Еще в детстве Танеев слышал от матери стихи поэта Хомякова, много писавшего на философско-религиозные темы. В начале 20 века, по одним сведениям, в 1912 году, по другим в 1914, он обратился к стихам Хомякова, написанным поэтом в конце его жизни в 1858 году. И вот 40 стихов Хомякова получили свое музыкальное воплощение в монументальном трехчастном сочинении, посвященном матери композитора Варвары Павловны Танеевой, которая умерла незадолго до того. Кантата по прочтению псалма оказалась не только вершиной творчества Танеева, но и его завершением. Как всегда, писал он достаточно долго. В клавире кантата была закончена в 2014 году, но партитуру дописал только в начале 1915 года. А в апреле 2015 года Танеев тяжело заболел. Он простудился, когда хоронили безвременно скончавшегося Скрябина. И вот меньше чем через 2 месяца, 6 июня 1915 года, не стало и Танеева. Таким образом, кантата оказалась и его последним сочинением, и вершиной его творчества, и художественным завещанием. Грандиозное, совершенное по мастерству воплощение, кантата величественная и сурова. В ней тоже 3 части, как и в кантате Иоанн Дамаскин. Но эти 3 части состоят из 8 хоровых и 1 сольного номера, которые сопровождаются оркестром, и оркестр имеет здесь самостоятельное выразительное значение. Вступительный хор кантаты «Земля трепещет», «По эфиру катится гром из края в край». Это хор мощный и грозный, после которого идет двойной хор. «Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят». И заключает первую часть грандиозная тройная хоровая фуга. «К чему мне пышных храмов своды? Бездушный камень, прах земной». Это фуга удивительная по мастерству полифонической разработки, по возвышенности музыки.

Вторую часть открывает хор. «К чему мне злато? Вглубь земную, в утробу вековечных скал я влил, как воду дождевую, огнем расплавленный металл». И этот хор тоже переходит в фугу торжественную и величественную. Он там кипит и рвется, сжатый в оковах темной глубины. Строгая архитектоника формы как будто сдерживает это бурное кипение, воплощенное яркими оркестровыми красками. Музыка удивительна по одухотворенности и мастерству. Тот же академик Асафьев писал: «Средняя часть, пожалуй, самая вдохновенная и глубокая, по раскрытию содержания строф текста. Вглубь земную, в утробу вековечных скал я влил, как в воду дождевую, огнем расплавленный металл». И вот в фугу уже начинается, он там кипит и рвется сжатый в оковах темной глубины. Асафьев продолжает: «По силе и напряженности выражения, мрачной и суровой звучности, как бы характеризующей порывы плененного в недрах земли хаоса, можно считать этот хор высшим достижением всей музыки Танеева». И в центре части квартет солистов: «К чему куренье? Предо мною земля со всех своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветов». Этот хор приводит к медленной части: «К чему огни? Не яль светило зажег над вашей головой?»

И заключительная часть кантаты открывается большой оркестровой интерлюдией, и лишь в самом ее конце вступает хор со словами «Твой скуден дар». Единственный сольный номер кантаты – это благородно-выразительная ария «Альта». Есть дар бесценный, дар бесценный, дар нужный Богу твоему. Эта ария приводит к величавому заключительному хору. Мне нужно сердце чище злата, мне нужен брат, любящий брата, и воля крепкая в труде. Нужна мне правда на суде.

Я училась в консерватории в конце 50-х годов. И в общежитии в одной комнате со мной жила девочка, дирижер-хоровик. И я помню, как она учила кусок, по-моему, кантаты Иоанн Дамаскин. И когда я выразила удивление, что ей дали такую сложную музыку и такую, в общем, не соответствующую современности, она сказала, что каждый дирижер-хоровик в качестве теста на профессионализм должен непременно выучить и показать на хоре свое понимание одной из этих двух кантат Танеева. Именно этих двух, а не тех 30 хоров, которые не носят духовного характера, не первая из кантат, которая тоже была светской, а именно этих двух. Я подумала о том, что профессора и педагоги дирижерско-хорового факультета вот в те темные 50-е годы делали удивительно благородное дело. В самом деле, ведь в консерватории было несколько факультетов, из которых дирижерско-хоровой принципиально выделялся. Потому что, скажем, оркестранты шли потом в оркестры. Вокалисты в оперные театры или какие-то ансамбли. Музыковеды и композиторы занимались своим делом, но, так сказать, оставались в культурных центрах, достаточно крупных, где были оркестры, где были музыкальные вузы, в которые можно было преподавать, где были филармонические залы. А дирижеры-хоровики это был, ну, если можно так сказать, самый демократический слой. В отличие от всех остальных музыкантов, окончивших консерваторию, их посылали работать, как правило, ну, что называется, в глубинку, в дома культуры, иногда маленьких городков, иногда сельских центров. Собственно, из глубинки они и приезжали. Вот та девочка, с которой я жила в одной комнате общежития, она приехала из Улан-Удэ. И многие приезжали откуда-то, воспитанные советскими учебными заведениями, абсолютно атеистические, ничего не знавшие, естественно, ни об Иоанне Дамаскине, ни о том, что такое псалмы. А наши педагоги делали великое дело, когда приобщали их. Не просто к музыке, а к музыке духовной, к музыке христианской. И уж наверняка, давая им какой-то кусок из той же кантаты Иоанна Дамаскина, они о нем рассказывали. И они рассказывали о том, что такое псалмы, и как они появились, и где их можно прочитать. И, может быть, и требовали их прочтения, хотя для того, чтобы получить такую книгу, надо было специальное отношение от начальства в библиотеку, иначе эти книги не выдавали. Так что вот я думаю, что низкий поклон и добрая память должна быть о тех преподавателях, дирижерах, хоровиках, которые, собственно, не случайно несли эту вот православную ноту в музыкальную жизнь, потому что они все были так или иначе связаны с академической хоровой капеллой Ленинграда.

0: закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская, посвященная творчеству Сергея Ивановича Танеева. В передаче прозвучали фрагменты кантаты «Иоанн Дамаскин» и кантаты по прочтении псалма Сергея Ивановича Танеева.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.

в эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже,

но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое,
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мовленностью ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника,
ново сотворимя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажимя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми, с подобии, Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные моей души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем.
славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 89-е зачало послания к римлянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире. Но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений.
0: Послушайте 27-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 8 главы.
2: В то время вошел Иисус в лодку, и за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь Иисус Христос усмиряет бурю на море. Он являет себя как властелин стихий космоса. Перед нашим взором разыгрывается величественная и поучительная картина. Спаситель входит в лодку, за ним входят в нее его ученики. И вдруг на море сделалось великое волнение. В оригинале, который точно отражается в церковнославянском тексте, сказано несколько иначе. «Трус велик бысть на море», то есть произошло великое землетрясение, что, естественно, привело и к волнению на море. Это очень важное различие в текстах. Дело в том, что наш рассказ ведь не просто фиксация какого-то события из жизни Христа и его учеников, но рассказ евангельский и, следовательно, всегда несущий в себе более глубокий, чем просто исторический смысл. Рассказ наполнен символическими деталями. А землетрясение в библейском контексте всегда символизирует скорби и бедствия последних времен. Так, в том же Евангелии от Матфея Спаситель предрекает: «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». землетрясение сопровождает крестную смерть Господа. А в книге «Апокалипсис» землетрясение – это постоянный символ последнего суда Божия. Вот и здесь речь идет не просто о случайной конкретной буре на море, но о тех скорбях и искушениях, которые всегда и повсюду сопровождают жизнь Церкви Христовой и жизнь каждого верующего во Христа. Бушующее море тоже символ, образ мрака, смерти и погибели. Достаточно вспомнить первозданные воды бездны, когда еще не было никакой суши и никакой жизни. Достаточно вспомнить всемирный потоп, когда воды готовы были погубить всякую жизнь на земле. Достаточно, наконец, вспомнить исход Израиля из Египта, когда Бог своею силою остановил и раздвинул морские волны, обнажив сушу и сохранив жизнь народу Божию. Лодка или кораблик с учениками и Спасителем – определенно символ Церкви Христовой. Лодка покрывается волнами, вода ее захлестывает. Ученики насмерть перепуганы, а Иисус Христос спокойно спит. Так нам изображен Сын Божий, как Господин и Владыка стихий, стоящий над бурей, над мраком и смертью. Он неизмеримо выше этих сил хаоса и погибели. Ученики будят их Учителя и взывают к Нему: «Господи, спаси нас, погибаем!» В этой мольбе значимо каждое слово. Во-первых, перед лицом страшной опасности ученики обращаются к Иисусу Христу, называя Его Господом, то есть самим Богом, ибо слово «Господь» традиционная замена великого и непроизносимого имени Божия. Во-вторых, они произносят два слова, обозначающие два крайних полюса, между которыми протекает наша земная жизнь – спасение и погибель. «Спаси нас, погибаем!» Спасение и погибель – вечная жизнь в Царстве Божьем и вечная смерть. И здесь мы должны еще раз вспомнить о событиях, последовавших за библейским потопом. Тогда Господь Бог, обновляя жизнь на земле, сохранил ее праведному Ною и его потомству, которое, впрочем, оказалось не лучше тех людей, которые погибли во время потопа. При этом решении сохранить творение Бог дал обетование больше не губить землю потопом и в знамение своего обещания повесил на небе радугу. Воды моря отступили. Хаос больше не будет губить окончательно землю и все, что на ней, таково обетование. Воды отступили, но не исчезли. До самого дня Господня, до дня суда Божия, силы зла всегда будут где-то рядом с нами. Они стоят наготове, они вторгаются в нашу жизнь с самых разных сторон, угрожают нам и искушают нас. И все творение, и мы сами удерживаемся над бездной небытия только силой благодати Божией, верности Бога своему обетованию. Бог верен. Но верны ли мы? Верим ли мы в Бога, в Его милость и спасительную благодать? Признаем ли мы Бога единственным настоящим владыкой всего сотворенного? Или признаем необоримую власть безумных стихий, угрожающих нам извне и изнутри нас? Бог или бездна? Кому мы доверяем? А кому мы доверяем, тому и вверяем себя. Либо Богу спасающему, либо силам зла и погибели. Вот о чем идет речь в нашей истории о буре на море. Господь внемлет молитве учеников, укрощает стихии, и на море наступает великая тишина. Но перед этим он обращается к испуганным ученикам со словами: «Что вы так боязливы, маловерные?» Опасность ситуации Спаситель видит не в буре на море, но в страхе его учеников и в причине их страха, маловерии. Они еще верят, иначе они и не обратились бы с молитвой к Господу. Но вера их ослабела. Они забыли о том, что Бог заботится о жизни каждого из них, о том, что им не надо даже заботиться самим о завтрашнем дне. Внешние угрозы и искушения затмили им глаза, и на какое-то время они едва не утратили свою веру. Так и каждый из нас. Ежедневно и ежечасно нас подстерегает опасность маловерия, которая проявляется в страхе, в беспокойстве, а иногда и в отчаянии. Бездна постоянно являет нам свой злобный лик в образе природных катастроф, войн, эпидемий, болезней, голода или просто бедности, в образе преступлений, безумия, утрат, боли, наконец, физической смерти. Но при всем этом мы имеем твердое основание для веры в наше конечное спасение и преодоление всякой житейской бури. Это твердое основание дано нам Господом, Богом в Иисусе Христе, в Его постоянном присутствии с нами. Но когда мы утрачиваем чувство власти и присутствия Господа в нашей жизни, тогда мы становимся отчаявшимися идолопоклонниками, которые видят себя окруженными всевозможными опасностями и забывают о том, что все эти опасности всего лишь зыбкие, как волны, приходящие стихии мира, за которыми стоит их владыка, Господь Бог. Господь Иисус Христос был в лодке с учениками. Господь с нами в церкви, и нам нечего страшиться никакой бури, ибо Он сам, воскресший, торжественно обещал нам: «Я с вами во все дни до скончания века». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 11 июня 29 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память Первого Вселенского Собора, созванного святым равноапостольным императором Константином Великим в 325 году. По приглашению императора в город Никею собрались 318 епископов. Среди них было много исповедников, пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками собора были святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунский, Евсевий Кесарийский, Александрийский патриарх Александр, который прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии патриархом Александрийским Афанасием Великим. Причиной для созыва Первого Вселенского собора стал Александрийский священник Арий, который учил, что Сын Божий не единосущен Отцу, а сотворен Отцом во времени. Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его учение было опровергнуто, а сам он отлучен от церкви. На Первом Вселенском соборе был утвержден православный символ веры, названный Никейским, в котором святые отцы сформулировали апостольское учение о божественном достоинстве второго лица Пресвятой Троицы, Господа Иисуса Христа. Кроме того, собор установил 20 канонов по вопросам церковного управления и дисциплины, а также решил вопрос о дне празднования Святой Пасхи, которое постановили совершать в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия, так чтобы этот день не совпадал с Пасхой иудейской. В этот день церковь также прославляет двух святых дев – мученицу Феодосию Тирскую и преподобномученицу Феодосию Константинопольскую. Время их жизни разделено 4 столетиями. Феодосия Тирская пострадала во время гонений на христиан в начале IV века, а Феодосия Константинопольская – во время иконоборческой смуты в первой половине VIII века, когда император Лев Исавр издал указ повсеместно уничтожить иконописные образы. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся «медными», в которых уже более 400 лет находился медный образ Спасителя. В 730 году патриарх-иконоборец Анастасий приказал снять этот образ. Преподобная мученица Феодосия и другие инокини монастыря святой мученицы Анастасии бросились спасать икону Христа и опрокинули лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ об уничтожении иконы. После этого воины перебили всех инокинь, а преподобную мученицу Феодосию заключили в темницу, где после долгих истязаний она скончалась. Также в этот день совершается память русского святого XV века блаженного Иоанна Христа ради Юродивого Устюжского, а также иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных». На этой иконе Богоматерь изображена с младенцем Христом, который обеими руками держит ее правую руку. Главы Богоматери и младенца увенчаны коронами. В этот день в 2000 году были обретены мощи преподобного Иова в схеме Иисуса Андерского. Преподобный Иов до пострижения монашества Иоанн при Петре I был назначен придворным священником и духовником царственного дома. Но вскоре отца Иоанна обвинили в том, что он не донес начальству об открывшемся ему на исповеди преступнике, и в 1701 году его сослали в Соловецкий монастырь для пострижения в монашество. Старец удалился в Андерский скит и в 1710 году был пострижен в схиму с именем Иисус в честь праведного Иисуса Новина. Во время молитвы на Секирной горе преподобному явилась Пресвятая Дева и указала назвать эту гору Второй Голгофой и устроить на ней каменную церковь и скит. В 1720 году преподобный Иов Андерский свято почил о Господе и был погребен в уготованной им самим могиле, над которой был выстроен храм. Прославление преподобного для общецерковного почитания произошло на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. В сонме новомучеников и исповедников российских 11 июня прославляется святитель Лука Воино-Ясенецкий, архиепископ Симферопольский, исповедник. Также сегодня совершается память священномученика Иоанна Преображенского. Протодиакон Иоанн Преображенский родился в 1880 году в селе Васильевском Вологодской губернии в семье псаломщика. Служил он в Вологде в Богородице Рождественской кладбищенской церкви. В 1937 году его арестовали по групповому делу вместе с настоятелем храма протоиереем Константином Богословским и приговорили к 10 годам лагерей. Они вместе находились в Вологодской тюрьме. Священномученик Константин Богословский был расстрелян 20 сентября 1937 года, а протодиакон Иоанн Преображенский погиб в Вологодской тюрьме в 1938 году. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие святителя Луки Воино-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Лука, архиепископ Симферопольский, в миру Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий, родился в 1877 году. Отец его был благочестивым католиком, мать была православная. Но в храм почти не ходила. Основой ее веры были добрые дела, помощь страждущим. Окончив гимназию, Валентин Воино-Ясенецкий думал поступить в Санкт-Петербургскую художественную академию, но решил, что обязан заниматься не тем, что нравится, а тем, что полезно для страдающих людей, и выбрал медицину. После университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 20-х годах он работал хирургом в Ташкенте. После смерти жены, оставшись 4 детьми, Валентин Феликсович просил стать им матерью свою операционную сестру, которая была бездетной вдовой. В Ташкенте он стал активным мирянином, посещал заседания Ташкентского церковного братства и богословские собрания, нередко выступал с беседами на тему Священного Писания. Как-то на епархиальном собрании Валентин Феликсович выступил с продолжительной, горячей речью, и после собрания епископ Ташкентский Иннокентий неожиданно сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником». И молодой хирург, ни минуты не размышляя, ответил: «Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу». Вопрос о рукоположении был решен так быстро, что ему даже не успели сшить подрясник. В ближайшее воскресенье он был посвящен в сан диакона, а через неделю рукоположен в иерее. Служение в церкви пришлось совмещать с заведованием кафедрой оперативной хирургии на медицинском факультете университета. Лекции отец Валентин читал в рясе и с крестом на груди. В таком же виде он ходил и по улицам. Святейший патриарх Тихон, узнав о том, что профессор Войно-Ясенецкий стал священником, благословил его продолжать заниматься хирургией. И он по-прежнему оперировал каждый день и даже по ночам. Помимо всего этого, отец Валентин находил время, чтобы писать иконы для храма. Оставался он и на должности главного врача городской больницы. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем Луки в честь святого апостола и евангелиста, бывшего врачом и иконописцем. 30 мая 1923 года иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа. Уже после первой архиерейской службы владыку арестовали. Арест сопровождался травлей в газетах. Зная его популярность, боялись, как бы что ни вышло. Предвидя возможность ареста, святитель составил завещание пастве, в котором запрещал всякое общение с живоцерковниками. Еще множество раз его арестовывали, помещали в заключение и в ссылку. В начале Второй мировой войны епископ Лука послал телеграмму Калинину с просьбой прервать ссылку и направить его для работы в госпиталь на фронте или в тылу. «По окончании войны, — писал он, — готов вернуться в ссылку». Приказано было перевести епископа-хирурга в Красноярск. Владыку назначили консультантом всех госпиталей края и главным хирургом госпиталя, но оставили на положение ссыльного. Жил он в сырой холодной комнате и постоянно голодал. Было много сложных гнойных операций. Владыка оперировал, не останавливаясь. Срок ссылки закончился в середине 1942 года, но владыка продолжал работу в Красноярском госпитале. Впоследствии он писал: «Священный Синод приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа». Святитель был назначен на Красноярскую кафедру. Состояние епархии было ужасным. К 1940 году оставалась незакрытой только одна церковь в Новосибирске. В марте 1943 года после усиленных хлопот владыка добился открытия маленького кладбищенского храма в Слободе Николаевка. Архиепископ Лука принимал участие в деятельности Поместного собора в 1943 году, на котором митрополит Сергий был избран патриархом, а его самого избрали постоянным членом Священного Синода. С 1946 по 1961 год святитель Лука был правящим архиереем Крымской епархии. В конце 40-х годов опять стали закрывать храмы, и владыка всеми силами старался противостоять этому. Много лет вел изнурительную работу с уполномоченным по делам религии. Со скорбью писал он патриарху: по воскресным и даже праздничным дням храмы почти пустуют, народ отвык от богослужений, и кое-как сохраняется лишь обрядоверие. В это время святитель стал меньше заниматься врачебной деятельностью. Он писал сыну: «Хирургия несовместима с архиерейским служением, так как и то, и другое требует всего человека, всей энергии, всего времени. И патриарх пишет, что мне надо оставить хирургию». Однажды к нему пришла изможденная женщина. Она простудилась, и у нее сильно заболело горло. Консилиум врачей сообщил, что помочь уже нечем. Родители, люди верующие, повели ее к владыке. Он доброжелательно принял больную, осмотрел, затем помолился, перекрестил ее и сказал: «Теперь ты будешь здорова». На второй день женщина была здорова. Когда при Хрущеве началась новая волна гонений на церковь, святитель Лука обратился с проповедью к растерянной и напуганной пастве: «Знайте и верьте, что малое стадо Христово непобедимо, с ним ничего нельзя поделать, оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит великие слова Христовы: «Сади жду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Святитель Лука представился 11 июня 1961 года на праздник всех святых в земле российской просиявших. На его могиле во множестве происходили чудеса исцеления болящих. В 1996 году состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

Песнопение Божественной Литургии «Единородный Сыне» композитора Михаила Ипполитова Иванова в переложении священника Дмитрия Дашевского прозвучало в исполнении мужского хора Александр Невской Лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин посетил комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Отслужен ежегодный молебен на кладбище Рестемяки. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в Кировске. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 9 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, посетил комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. В ходе рабочего визита владыка пообщался с председателем комитета Сергеем Николаевичем Петриченко, его заместителями и сотрудниками, обсудив итоги взаимодействия лавры и комитета и наметив перспективы дальнейшего сотрудничества. Также епископ Вениамин вручил председателю комитета Сергею Петриченко, заместителю председателя комитета Ивану Деревянко, генеральному директору садово-паркового предприятия «Центральное» Анастасии Басаревой, директору садово-паркового предприятия «Охтинка» Руслану Гихаеву и директору садово-архитектурного колледжа Светлане Поляковой благодарственные грамоты во знаменование их доброго труда на благо лавры. Владыку наместника сопровождал эконом монастыря иеромонах Прокопий Павлов. 9 июня студенты 4 курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии сдали итоговый государственный экзамен по основным дисциплинам, которые они освоили за годы обучения на богословии.

церкви протоиерей Максим Козлов. Перед началом экзамена ректор Академии, епископ Петерговский Силуан и председатели комиссии обратились к студентам с приветственным словом, которым напомнили им о пройденном за годы обучения пути и призвали достойно продемонстрировать полученные знания. По результатам испытаний все студенты бакалавриата успешно прошли итоговую аттестацию. Христианское искусство показали на фестивале «Свет вдохновения», который прошел в Петербурге в первый раз. Итоги подвели на пресс-конференции в Доме журналиста. В программе фестиваля выставка современной иконописи, беседы, мастер-классы по древнерусскому певческому мастерству и работе с любительскими хорами, конференция регентов Санкт-Петербургской митрополии и концерт современной духовной музыки. Настоятель князь Владимирского собора Санкт-Петербурга, председатель Совета по культуре отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров сказал: «Вспоминаю знаменитый указ президента номер 809, и там написано о приоритете духовного над материальным. А люди все время задают вопрос, а что же это такое, то самое духовное?» Так вот, первый в Петербурге фестиваль христианских искусств как раз одной из своих целей ставил именно духовное просвещение наших горожан. Христианство создало свою культуру, потому что смогло сказать новое слово не только в богословии, но и в философии, в эстетике, в политике, отметил доктор философских наук, профессор, ректор Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского Дмитрий Богатырев. Экскурсии для школьников по Спасо-Парголовскому храму и Приходскому музею, организованные Центром духовной культуры и образования Выборгского округа, районным отделом образования, прошли с 15 мая по 9 июня. Храм посетили учащиеся 2-10 классов и педагоги школ номер 65, 135, 163, 518. Заведующий и хранитель музея Наталья Чернышова познакомила школьников с историей храма, его архитектурой, внутренним убранством и святынями. Учащиеся узнали о значении церковного пения и колокольного звона, важности церковных таинств и духовной жизни. В музее, который был торжественно открыт и освящен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием 30 ноября 2025 года, посетители увидели старинную церковную утварь, облачение духовенства, богослужебные книги, рукописные Евангелия, иконы, фотографии, письма, повествующие о храме и его служителях. Наталья Чернышова рассказала о настоятелях Спасо-Парголовского храма, коснувшись тем репрессий, военных лет, блокады, надежд и проблем послевоенного времени. Педагоги, родители и учащиеся отметили, что такие программы помогают познавать богатство православной культуры, укрепляют веру и уважение к духовному наследию народа, его историческим памятникам, традициям и святыням. 7 июня, в неделю всех святых, на старинном кладбище Ристимяки в Выборге был совершен молебен всем святым. Богослужение на месте разрушенного храма возглавил священник Геннадий Пономарев. Несмотря на отсутствие стены купола, верующие Выборга смогли почтить память предков и помолиться о живых и усопших, ощутив живую связь времен. Эта традиция, возрожденная в 2010-х годах по инициативе православных христиан, с каждым годом укрепляется и привлекает жителей города. «Здесь, где сегодня ветер гуляет по траве, когда-то звучала молитва», отметил отец Геннадий. «Наш долг не дать угаснуть этой памяти». Кладбище Ристимяки, по-фински Ристимяки – Крестовая гора, один из старейших некрополей Выборга, основанный в XVIII веке. На протяжении столетий здесь хоронили православных и лютеран. В конце XIX века на кладбище был построен храм во имя всех святых, утраченный в советские годы. Нынешние молебны совершаются на месте, где когда-то стоял алтарь разрушенной церкви. 7 июня, в неделю первую по Пятидесятнице всех святых, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме усекновения главы святого Иоанна Предтечи города Кировска. Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Богдан Голод, иерей Антоний Чумаков, духовенство храма. Диаконский чин возглавил диакон Георгий Стефанов. После сугубой ектении была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончанию богослужения правящий архиерей обратился к молящимся с проповедью и преподал благословение. 13 июня по благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана состоится субботник по расчистке территории храма Рождества Иоанна Предтечи в урочище Каменные Поляны,
Оредежское сельское поселение Лужского района в 2 километрах от деревни.

0: Мошковые поляны. Церковь Рождества Иоанна Предтечи – это уникальный белокаменный православный храм XVI века, возведенный в 1552-1563 годах по указу царя Ивана Грозного. В прошлом он являлся одним из главных духовных центров округи. Храм новгородского типа с огромной сводчатой криптой пережил века, достраивался пределами Иоанна Новгородского, Святого Духа, святителя Климента Римского, святителя Митрофана Воронежского, но был закрыт в 1939 году. Короткое возрождение служб произошло в 1942-1945 годах, после чего храм был разрушен в годы Великой Отечественной войны вместе с самой деревней. В 2025 году на этом уникальном памятнике истории был успешно проведен первый этап противоаварийных и консервационных работ. Предстоящий субботник – важный шаг по сохранению святыни. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Надо благодарить Бога, когда мы в немощах, в обидах, в нуждах, в притеснениях за Христа, ибо тогда мы истинно сильны. 11 июня – день памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского. В 9:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», посвященную святому Луке, воину Ясенецкому.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40. В Гатчинском районе Ленинградской области находится имение Дружноселье, основанное героем войны 1812 года фельдмаршалом Петром Христиановичем Витгенштейном. История усадьбы связана как с двумя отечественными войнами, так и с именем выдающегося зодчего Александра Брюлова. 11 июня – день памяти Петра Христиановича Витгенштейна. 8 и 11 июня в 14:30 слушайте беседы Екатерины Степановой с искусствоведом Натальей Сидоровой о самом Петре Витгенштейне, о его потомках и, конечно, об истории его усадьбы.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мы будем говорить о книге «Необычайно интересное исследование». Книга называется «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». Беседовать об этой книге мы будем с ее автором, в студии радио «Град Петров», Петр Николаевич Базанов, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Петр Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Перед тем, как рассказать о самой книге, наверное, стоит рассказать в русской традиции, это как вообще была эта книга, появилась, как она была, скажем так, задумана. Вот, и почему такое, конечно, странное название? Ну, естественно, «Братство русской правды» уже само название подразумевает некоторый эпатаж, а уж эпатаж этот усиливается тире «Самая загадочная организация русского зарубежья». Угу. Дело в том, что и русские мигранты, современники этой организации, и современные исследователи, которые занимаются историей русского зарубежья, они обычно обращают внимание на деятельность не конспиративных организаций, а на деятельность тех организаций русского зарубежья, которые русскими иммигрантами не скрывались, чья деятельность была хорошо известна. Или, скажем так, полулегальными, которые были формально, что ли, в этих странах запрещены, где они действовали, но действовали под другими названиями, как сейчас говорят, под прикрытием. Вот обычно называют, вот на что больше всего интерес современных исследователей распространяется, это бывшие политические партии России начала 20 века, которые оказались в эмиграции. Там меньшевики, эсеры, в меньшей степени народные социалисты НСы, кадеты, ну и некоторые другие более мелкие организации. Это, естественно, Русский общевоинский союз, то есть фактически русская армия в изгнании, которая во многих странах так официально, конечно, не называлась, а была сделана в виде союзов комбатантов. Комбатанты — это участники Первой мировой войны, то есть, говоря по-нашему, ветераны, которые признавались в этих странах, где они находились. Или как полковые объединения. Ну, кто-то служил там в Преображенском полку или в Гражданском, в Марковском полку. Вот РОВС как бы официально нельзя было где-нибудь открыть в Эстонии. А вот объединение Преображенского полка, пожалуйста, это не запрещено местными законами. Ну, как бы ветераны встречаются, о чем-то там разговаривают и так далее. Вот. Кроме того, многочисленные благотворительные организации, общественные организации. Вот, а те же организации, которые активно продолжали бороться с большевизмом и, скажем так, скрывали свою деятельность, они как бы очень часто уходят от внимания современных историков, точно так же, как современники, даже жившие рядом с ними людьми, кто этим занимался, порой об этом не знают и не знали. И среди всех вот этих вот многочисленных вопросов, я еще когда писал свою докторскую диссертацию про издательскую деятельность политических организаций русского зарубежья, я обратил внимание, что есть такая вот организация под названием «Братство русской правды», которую основали, на мой взгляд, три совершенно незаурядных человека русского зарубежья. Потому что на что русское зарубежье? Это собрание людей, ну, скажем так, абсолютно незаурядных и оказавшихся порой известных, порой даже экзотических, но даже на этом фоне, чтобы три таких совершенно разных человека могли встретиться и создать свою организацию, это можно только понять вот условиями, этими уникальными страны вне страны, России номер два, России вне России, русского зарубежья. Вот. И кто основал эту организацию? Это основал организацию три человека. Очень известный поэт Серебряного века, ну, правда, я говорю, второго плана, один из идеологов символизма Сергей Алексеевич Соколов, псевдоним Сергей Кречетов, поэтический. Почему второго плана? Ну, потому что среди символистов первого плана поэты — это, конечно, Валерий Брюсов и Александр Блок. Ну, к сожалению, Соколов до их уровня не доходит, но должен сказать ему, что именно Соколов уговорил Блока печататься. Именно он создал в начале 20 века издательство в Москве «Гриф», в котором напечатал стихи и незнакомки, стихи о прекрасной даме Блок. Так что в историю русской литературы он уже только этим точно вошел. Кроме того, потом у Соколова судьба, он был вообще человек очень радикальных взглядов, даже ругал кадетскую партию за недостаточный критический подход к царскому режиму, назовем это в тех терминах. Вот. Но в годы Первой мировой войны он уходит добровольцем на фронт, причем не на какую-нибудь тыловую должность, а именно на линию фронта, получает страшнейшее ранение в августовских лесах, в правую часть лица, у него фактически один глаз ослеп после этого и было поражено, обезображенное частично лицом, поэтому он все время стремился сфотографироваться так, чтобы часть лица не было видно, и попадает в плен. Дело в том, что вот в 15 году немцы стали с территории Восточной Пруссии прорываться, чтобы сомкнуть после Горлицкого прорыва русскую армию, не просто русскую армию, а окружить всех нас вот этом в польском выступе, в царском Польсе. Вот, и там как раз шли очень тяжелые бои, где просто снарядов, естественно, те, кто об этом знают, проблемы начала Первой мировой, нехватка снарядов не хватало, и русская конница, русская пехота героически просто погибала, ну, чтобы вот этот прорыв ликвидировать. Вот именно там он получил страшнейшее ранение, попал в плен, два раза пытался бежать, за это оказался на особом положении. Ну, конечно, военнопленные Первой мировой войны — это не военнопленные Второй мировой войны, тем более офицеры, там такого не было у немцев, но, тем не менее, строгий режим, и вот среди этих всех тюрем, где он сидел даже вместе с другими двумя известными беглецами, которые не могли усидеть и все время пытались сбежать. Это с будущим маршалом Михаилом Тухачевским и будущим генералом Шарлем де Голлем. Ни больше, ни меньше. Но тем-то те были помоложе, вот и все-таки профессиональные военные, те удрать так и смогли. А Соколов досидел до 1917 года, потом вернулся в Москву под видом военнопленного солдата и бежал на Дон, где стал работать в Осваге. Его, естественно, после ранения в действующую армию не брали, как он не просился. И он вместе с Евгением Ланцаре издавал самый лучший, самый красивый журнал «Белое движение на юге России», журнал «Орфей». Вот потом через Константинополь в Париж, а потом вот он в 21-м году оказывается в Берлине, где встречает, наверное, самого политизированного из всех представителей династии Романовых, Георгия Николаевича Лихтенбергского. Вот. И Георгий Николаевич Лихтенбергский очень человек интересный с точки зрения происхождения. Вот, ну, радиослушатели, наверное, знают, что у Наполеона не было детей от Жозефины Багарне. Был пасынок Евгений Багарне. Этот пасынок был женат на дочке баварского короля. И его детям было выдано такое, ну, на территории Бавары, герцогство Лихтенбергское. Младший сын Евгения Багарне был женат на старшей дочке Николая I Анне. И вот эта вот линия герцогов Лихтенбергских, князей Романовских, она полностью ассимилировалась и стала практически русской. Надо сказать, что, честно говоря, Лихтенбергский, на мой взгляд, плохо говорил на трех языках. И на немецком, и на французском, и на русском, поскольку применял слова, ну, совершенно непонятные современному человеку. Это как бы вот, что ли, дословный перевод французских терминов, или наоборот, из французского какого-нибудь или немецкого термина делается русское слово в виде глагола. Mm-hmm. Вот понять поэтому его письмо порой очень тяжело.
0: То есть это второй основатель, сооснователь вот этой организации русского зарубежья. А как он попал в эмиграцию, его путь из России в эмиграцию?
1: Дело в том, что вот в отличие от всех представителей дома Романовых, герцог Лихтенбергский — это единственный человек, который пытался принимать участие в гражданской войне.
0: Это интересно.
1: Он оказался в 18-м году в Киеве, используя своих немецких родственников, баварских королей и многих знакомых, он попытался там создать так называемую Южную армию. Вот из нее ничего не получилось, потому что Южная армия, большая часть ее солдаты и офицеры перешли потом в армию Деникина, но сама попытка была предпринята. Это, кстати, хорошо известный вот мотив. Причем Южная армия, в отличие от вооруженных сил Юга России, Корнилова, Алексеева, Деникина, она была монархическая, а не предрешенческая. Вот. Из этого ничего не получилось. Он оказался в Германии. И что было главное у Георгия Николаевича Лихтенбергского, в отличие от всех остальных представителей дома Романовых, от крупных русских аристократий? У всех представителей нашей аристократии никаких денег практически за границей не было. Недвижимости чуть-чуть у русских было вот в Ницце как раз, Ницце, вот, берег Ривьеры, а дело в том, что не было практически никаких вкладов в банках за границей, которые можно было как-то потом использовать, когда окажешься в эмиграции. Вот. Да и собственности, честно говоря, ну там за исключением чайных плантаций в Китае, купленных для того, чтобы чай напрямую в Россию поставлять, или там, когда наши купцы решили монополизировать производство черной икры, поэтому купили все прииски, где осетровые рыбы не рестились в Иране. То есть практически назвать таких вот, где был массовый вывоз капитала, мы с вами не можем. Вот. А у герцога Лихтенбергского, у него был замок Зион, вот это вот его наследственное немецкое от баварских королей владение. И какие-то деньги у него сохранились вокруг этого замка Зиона. Они, правда, после его смерти потом продали этот замок. И благодаря этому герцог Лихтенбергский стал финансировать часть русских правых издательств, такие как «Град Китиш», «Детинец» и «Медный всадник», о котором еще речь пойдет. Вот. И кроме того, он мог как бы вот своими связями в аристократическом мире, своими связями в заграничном мире, своим влиянием на высший генералитет России, оказавшийся за границей, ну, поскольку его все отлично знали, вот он мог как-то повлиять на общественное мнение. А третий человек, это тоже не менее интересный человек, это знаменитый писатель, начало 20 века, казачий генерал, путешественник Петр Николаевич Краснов, над которым, я считаю, история очень посмеялась. Вот если бы он бы где-нибудь умер бы в году бы, в 13-м бы, то у нас было бы в советское время написано очень-очень много книг про великого русского путешественника, который одним из первых показался в Абиссинии, который Эфиопия, который исследовал Манчжурию, вот который побывал в Японии с различными исследованиями, который был в Средней Азии и так далее, и так далее, и так далее. Если бы он где-нибудь погиб бы на фронте Первой мировой войны, то про этого человека бы писали, что он еще и известный полководец, хотя это с натяжкой, Первой мировой войны. Если бы он погиб бы где-нибудь в гражданской войне, ну или умер бы спокойно в эмиграции, то про него рассказывали, как он принимал участие в попытке подавления вместе с Керенским большевистского мятежа в октябре 1917 года.
0: Нет, но для советской власти он все равно враг.
1: Как он? Ну а кто для советской власти не враг? Любой эмигрант — это враг советской власти, потому что сам акт эмиграции из незримого счастья социализма — это уже есть вражеский поступок. Недаром вот знаменитый философский пароход 22-го года обосновывался, что это наказание хуже смерти. Людей решают возможности видеть построение светлого царства социализма. Вот, но, а потом, после всемирной революции, мы уж с ними расправимся. Ну, или там сведем счеты, скажем так, имелось в виду, за скобками этого постановления. И Краснов вот как раз в 20-е годы стал активно печататься, и многие современники читали его, можно сказать, запоем. Я не могу сказать, что Краснов был такой плохой писатель. Во всяком случае, ну, лучший стилист русской литературы Иван Алексеевич Бунин совершенно верно говорил, что у Краснова можно читать совершенно свободные вещи, которые относятся к быту и существованию русской армии. Как только он заходит за вот эти рамки, то есть то, чего он хорошо знает, читать это, естественно, невозможно. Это там либо на уровне бульварной литературы, либо довольно слабо. В защиту Краснова могу только сказать, что по сравнению с современной нашей развлекательной литературы, Краснов пишет очень даже неплохо. Ну, как и любой человек, кончивший гимназию в дореволюционной России.
0: Я удивилась, увидев в газете, которая никогда не отличалась никаким антисоветизмом, рекламу полного собрания сочинений Петра Николаевича Краснова. И это популяризируется, продается.
1: А современники считали Краснова писателем более великим, чем Лев Николаевич Толстой. Почему? Ну, в одной фразе, потому что поручик Толстой не смог раскрыть душу русской армии, а генерал Краснов смог раскрыть душу русской армии, и так далее, и так далее, и так далее. Часто и забывают, почему он переехал в 30-е годы в Германию с Франции. Здесь было две причины. Первый, он практически потерял своих авторов, потерял свои гонорары, на которые жил во Франции. Хотя по уровню русских эмигрантов он жил довольно неплохо. Его одна французская почитательница поселила бесплатно в своем замке. Он там фактически, ну, вот, во флигеле жил.
0: Так может, он написал так много для того, чтобы прокормиться просто?
1: Мне кажется, что просто человек, который всю жизнь привык путешествовать, воевать, быть на армейской службе, быть в гуще политических событий, ему просто было скучно, банально. А талант у него публицистически всегда присутствовал, вне всякого сомнения. Вот. И он потерял практически вот этот вот те гонорары. И единственный у него способ был это переводы на иностранные языки, а тут как раз немецкие его издатели стали хорошо. А вторая причина — это развал братства русской правды в 1933-1934 году. То есть у него пропала последняя надежда на то, что Россия будет освобождена от большевизма. Ну, естественно, кроме вот этих вот людей, можно назвать очень много. Вот среди руководителей братства русской правды был такой знаменитый герой гражданской войны в Прибалтике, светлейший князь Анатолий Петрович Ливин, который лично сам возглавил атаку белых против красных латышей и взял мост через речку Двину, получил там страшнейшее ранение, от которого последствия этого ранения он скачался. То есть настоящий герой гражданской войны. Вот создали Ливинского корпуса, который потом влился в армию Юденича. Его воспринимали, ну, вот как один из, скажем так, военачальников, героев гражданской войны. Ну, и многие-многие другие. Вот. Ну, естественно, когда я ко всему к этому обратился, я как-то, с одной стороны, удивился. Первый раз я прочитал у Назарова в книге «Миссия русской эмиграции. Прорывская братство русской правды». Как-то я вроде как к тому времени уже считал, что знаю историю русской эмиграции. А тут первый раз, и такие интересные факты. И там еще были кое-что интересное, что меня заинтересовало с деятельностью этой организации. Потом я посмотрел по советским источникам. Вот, к моему величайшему удивлению, оказалось, что и Шкоренков пишет в одном месте в своей знаменитой «Агонии русской эмиграции». Леонид Кириллович, знаменитый советский американский автор, которому разрешили в 80-е годы не только писать про русскую эмиграцию, но его первому допустили в неразобранный русский зарубежный исторический архив, который тогда уже находился в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, ныне Государственный архив Российской Федерации. Вот, и я обратил внимание, что на самом деле про братство русской правды очень-очень много материала. Материал очень интересный. А кроме того, как я всегда, по моему полному удивлению, про русское зарубежье отмечаю, что если искать, то тут же оказывается в самых разнообразных архивах про русскую эмиграцию самые разнообразные материалы. Вот в том числе выяснилось, что у нас и в петербургских многих архивах есть кое-какая информация, в том числе и в архиве управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области есть некоторые дела, в которых упоминается братство русской правды, потому что, ну, правда, к сожалению, не нашел точных вот дел, где бы говорилось бы об руководителях или каких-то там членов братчиков братства русской. Каждый член братства русской правды — это братчик. Слово «брат». Угу. Вот. И...
0: Ну, кстати, революционные братства, церковные, там тоже они называли друг друга братчики.
1: Да, да,
0: и
1: да.
0: Когда их духовные настоятели писали письма к тому братству, которое они окормляли, они разным посвящались. Кто-то трезвенничеству, кто-то уходу за больными в больницах. Тоже вот это слово «братчики», которое сегодня мы не употребляем, оно странное для нас. Вот это такое старое русское слово.
1: Вообще, вот если мы немножко отвлеклись, откуда вот само название братства, какое братство имело влияние, сделал то, что вот братство само, по идее, это объединение белого, черного духовенства и мирян с целью сохранить какую-то либо православную идею, либо какую-то православную церковь или монастырь. Вот. Но если в Российской империи, в Московском царстве они, как правило, были мирными, то есть занимались, ну, говоря со временем, благотворительной деятельностью и чем-то, то вот у нас и очень многие историки совершенно забывают, а кто же, собственно говоря, помог Богдану Хмельницкому победить всех этих поляков, католиков, татар и прочих. Дело в том, что когда католическая церковь навязала русским православным в Речи Посполитой так называемую унию, знаменитую 1596 год, Берестейскую, то к этому времени как раз русские православные магнаты стали вымирать. Вот, и остался либо средний слой православного дворянства, либо купечества, либо вот средний слой священнослужителей, ну, то есть белое духовенство попы, по-нашему говоря, по-простому, и настоятели некоторых монастырей, в то время как почти все епископы и митрополиты изменили и вошли в унию. И тут произошла такая концепция, что униаты стали захватывать православные храмы и церкви. Вот. А чтобы отстоять от церкви, появлялись так называемые братства. Так вот, все знаменитое Запорожское войско, оно входило в братство Киево-Почаевской лавры. На этом основании полякам никак невозможно было закрыть и передать униатам, потому что тут же появлялись запорожцы, которые начинали кричать: «Это наше, мы сюда никого не пустим». Вот и когда, наконец, скажем так, градус кипения дозрел, то все эти братства восстали. Поэтому восстания произошли в каждом городе в 1647-48 году, ну что и вылилось фактическое изгнание поляков и их крупнейшее поражение. Вот эта братческая традиция, она была очень известна, и здесь вот использовалась это в том числе форма. Ну, раз уж мы заговорили о влиянии православия на братство русской правды, то обычно, вот, когда у нас говорят про русское зарубежье, говорят о чем угодно, но только не про братство русской правды. В то время как это единственная организация общественно-политическая, которую благословил Антоний Храповицкий, первый иерарх русской зарубежной церкви. То есть никакие другие, там, ни ВРОВС, ни НАРА, Национальный трудовой союз, новое поколение бывшее, будущее НТС, никакие не монархические организации он официально не благословил. А вот эту организацию он благословил. Мало того, если так посмотреть дальше историю, то Анастасий Грибановский благословил тоже только одну организацию. То есть фактически это одна из двух организаций, которые когда-либо были благословлены. За что же братство русской правды?
0: А Анастасий Грибановский какой благословил?
1: Русское трудовое христианское движение. Это была организация, с одной стороны, политическая, а с другой стороны, организация, которая занималась благотворительностью. Дело в том, что после кризиса 29-го года русские эмигранты очень плохо жили в Европе. Прямо скажем, умирали с голоду по второму разу. Не потому, что они плохо работали там или что-то не делали, а потому, что просто был кризис в Европе, вот, принимавший совершенно астрономические процессы. Вот, в США там разорились почти все банки, множество людей просто ходило в качестве подъемной работы. Там вчерашние миллионеры могли ночевать где-нибудь там у мусорных баков, потому что они в один день все потеряли. Вот. И здесь вот эта взаимопомощь между русскими общинами, она стала между собой действовать. И кроме того, русское трудовое христианское движение, например, взяло из стала арендовать в Югославии один санаторий, куда отправляла вот эти, они там членские взносы просили, тем, кого, у кого начинался туберкулез. Если его вовремя залечить, то это не пойдет. Ну и прочее, там все в таком роде. Это все ВКонтакте, естественно, было с русской зарубежной православной церкви. Ну, естественно, что русское трудовое христианское движение постоянно путают с русским христианским студенческим движением, хотя это две совершенно разные организации. Да. Вот. Потом, ну, раз русское студенческое христианское движение постоянно подозревают, поскольку они были с имкой связаны, организация в масонстве, то этих подозревают в масонстве. Был даже такой смешной факт, что на одном из собраний все решили поклясться на Библии, что они не масоны. Вот один Александр Ильич Ладыжинский первым поклялся. Вот.
0: Но чтобы тут прекратить это в конце концов.
1: Да, тут же ему сказали, что это ничего не значит, потому что масон может изменить любую клятву.
0: Ну, вот.
1: Ну, на самом деле никаким масоном он, конечно, не был. Вот это все такая конспирология, которая там найти черную кошку в черной комнате, даже если черной кошки там нет. Нету, и вообще никого нету. Вот о ком-то, может, даже очень даже освещено, но тем не менее. Вот. И за что же Братство Русской Правды? Дело в том, что Братство Русской Правды неизменно во всех своих агитационных материалах писала и даже выпускала свои специальные выписки своего органа «Русская правда» по поводу преследования православия, преследования религии вообще в России. Отмечались все отрицательные качества, чего только не происходило в России. Отмечались снесение самых известных наших церквей, там, закрытие монастырей, если они узнавали, то аресты каких-то крупных иерархов церкви и так далее, и так далее, и так далее.
0: Вот сейчас начинается самое интересное. Вот эта организация русского зарубежья. В каком году, можно сказать, она возникла? Какой год вот ее основания?
1: Значит, формально 21-й, фактически 22-й год. Значит, каким образом?
0: То есть практически вот заканчивается гражданская война, возникает Братство Русской Правды, как я понимаю, чтобы продолжать борьбу, в том числе и военную.
1: Да, в том числе и борьбу.
0: Секретная, военная, иммигрантская организация, но не сугубо военная, в каком-то смысле еще и занимающаяся войной идей, скажем так.
1: Да, совершенно верно.
0: И вот одна из целей Братства Русской Правды – это информировать, в том числе эмигрантское сообщество и мировое сообщество, потому что они находились сами в эмиграции, о том, что в Советской России происходит гонение на церковь. Информации было мало. Вот мы сейчас приступаем к практическим сведениям, как они получали информацию, как они действовали. И вообще, в целом, попрошу вас, Петр Николаевич, рассказать, в чем состояла деятельность Братства Русской Правды. Я напомню, что мы говорим о книге, в которой можно подробно почитать.
1: В книге это все можно подробно прочитать. Вот когда вот все вот это у меня сложилось, у меня появилась идея о том, что надо написать на эту книгу. Еще, видимо, из побудительных мотивов была статья доктора исторических наук Олега Будницкого, которая называлась «Братство Русской Правды - последний литературный проект поэта Соколова-Кречетова Сергея Александровича», в котором он доказывал, что никакого Братства Русской Правды никогда не было, и это все просто выдумки человека, который на этом собирал деньги и мистифицировал всю практически вот эмиграцию. Если сейчас наши слушатели захотят посмотреть по интернету, они наберут слово «читание Братства Русской Правды», ну, может, не первым файлом, но третьим им выкинется эта статья, которая была опубликована в новом литературном обозрении. Конечно, Соколов-Кречетов в виде пиара, он в своем журнале «Русская правда» писал про какие-то там массовые восстания, многочисленные убийства большевиков, но вроде гражданская война никогда не кончается. Это был чистый пиар для эмиграции. А с точки зрения вот реального, что реально существовало? Значит, европейские, скажем так, пограничные страны. Какое-то время они пытались поддерживать немногочисленные затухающие партизанские отряды, диверсионные группы, которые с территории Польши переходили на территорию Беларуси. И на наш северо-запад, это главным образом Псковская область. Тем более, что среди вот братчиков был такой, значит, знаменитый вот атаман Данилов, который даже вот в свое время, как раз у Ливина, активно терроризировал большевиков, их тылы. Вот партизан не на советском термине, а партизан это как бы вот диверсант военный, который заходит на территорию противника и по его тылам всякие нестроения устраивает. Вот. При этом вот в Братство Русской Правды где-то в районе там, 23-25 года влилась организация боевая белорусских националистов Братство Зеленого Дуба или Дружина Зеленого Дуба. Причем эти вот люди, которые во время гражданской войны выступали под лозунгами белорусского сепаратизма, потом полностью признали вот эту триединую русскую формулу «Великая, единая, неделимая Россия», даже свой этот знаменитый флаг зеленый с дубом поменяли на русский триколор. Вот, это раз. Два, из других стран, так называемые ходоки. Что такое ходоки? Это диверсанты, либо агитаторы, которые переходят границу регулярно и попадают на территорию Советского Союза. Даже если вот это вот 20-е годы, поскольку это ходоки такие существовали, признать фактом, это уже огромный успех для иммигрантских организаций, потому что очень немногие иммигрантские организации имели возможность переправлять своих агентов даже в пограничные районы. Значит, где у Братства Русской Правды больше всего было организаций, это Финляндия, Эстония и Латвия. Финляндия нам интереснее всего, потому что именно оттуда, на территории Петрограда, Ленинграда, эти ходоки и ходили. Вот, но об этом чуть позже. Ну и, наконец, Дальний Восток. И вот здесь, с Дальним Востоком, происходит самое интересное, что при ближайшем рассмотрении все вот эти знаменитые атаманы, которые с 22-го, напомню, что гражданская война на Дальнем Востоке окончилась в 22-м году, с 22-го где-то до 32-го года постоянно переходили с диверсионной деятельностью границу, они все ориентировались на Братство Русской Правды. Почему? Сама структура Братства Русской Правды. Соколов-Кречетов собирал деньги, печатал многочисленные листовки и периодические издания. И тем, кому вот он, с кем списался по каким-то личным связям, он передавал эти деньги, посылал эти листовки, не требуя никаких отчетов. Почему это была такая система? Чтобы не было внедрено никаких агентов. То есть черт с этими деньгами, какие-то организации эффективные, какие-то пропадут, но кто-то будет добиваться каких-то в этом отношении результатов. И поэтому даже вот в некоторых населенных пунктах, в Печорах, скажем, на территории тогдашней Эстонии, или в Нарве, вот соседней, жившие в соседних поселках люди не знали, что они являются руководителями звеньев вот этих вот очагов Братства Русской Правды. То есть они действовали друг от друга, и только в Берлин шла напрямую вот это вот направление. Второй уровень деятельности – это агитационная деятельность. Вот здесь надо отдать, что меня больше всего и заинтересовало, конечно, как историка книги, историка книжного дела, и вообще как человек всегда интересовавшийся агитационно-пропагандистской работой и способами, это просто фонтан был у Соколова-Кречетова, каким образом доставлять в условия железного занавеса в советскую Россию печатную продукцию и информацию из-за рубежа.
0: Что писали в этой литературе, тоже интересно. Как доставляли и был ли эффект? Есть такая версия, что гражданская война проиграна белыми, в том числе и потому, что это слабость на стороне белых, тех, кто изготавливал плакаты, листовки, лозунги, а у большевиков были более талантливые люди, которые сочиняли броские лозунги, яркие, четкие, такие грубые, но понятные работающие плакаты. То есть война двух пропаганд. Вот пропаганда у белых была, скажем так, не такая доходчивая до народа, как у красных. Есть такой тоже вариант. И вот Братство Русской Правды все-таки в смысле
1: Братство Русской Правды – это полностью ответ на вот ваш вопрос. Значит, надо придумать такие лозунги, чтобы любому крестьянину, любому рабочему было понятно, о чем они говорят.
0: Такая вот некоторая альтернатива, которая будет представлена уже в 20-е годы Братством Русской Правды, об этом попрошу вас рассказать во второй части передачи. Я напомню, что мы говорим с доктором исторических наук, профессором, автором книги «Братство Русской Правды. Самая загадочная организация русского зарубежья» Петром Николаевичем Базановым. Передачу Ларина Лобанова. Во второй части продолжим рассказ об этой действительно уникальной организации русского зарубежья. Мне кажется, ее деятельность, многим она покажется такой вот занимательной для кинематографа больше, чем для какого-то реального прикипения души действительно к правде того, чем они занимались. Но мне кажется, очень важный момент в деятельности этой организации – эти люди реально хотели что-то изменить в России. Может быть, они действовали немного в каком-то смысле авантюрно, но они реально хотели, и они реально что-то делали. Один из первых вопросов по второй части программы будет касаться и того, почему же все-таки действительно митрополит Антоний Храповицкий их благословил на их деятельности. Во второй части программы мы продолжим разговоры о Братстве Русской Правды и о книге, которая посвящена истории этой организации. До свидания.

Дорогие друзья, сегодня «Голос православия» предлагает вашему вниманию передачу, посвященную архиепископу Луке, воину Ясенецкому.

0: Тихо и благоговейно в небольшом храме тепло струятся свечи и слышится негромкий, проникающий в душу голос. Вы спросите: «Господи, Господи, разве легко быть гонимым? Разве легко идти через тесные врата узким и каменистым путем?» Вы спросите с недоумением. Ваше сердце, может быть, закрадется сомнение. Легко ли иго Христово? Десятки людей с затаенным дыханием следят за словами священника. А я скажу вам: «Да, да, легко и чрезвычайно легко». А почему легко? Потому что будешь идти не один, а будет тебе сопутствовать сам Христос. Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту.
1: По собственному опыту. Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Синецкий, не был голословен. Тернист был его путь, не каждому по плечу. 11 лет ссылок и тюрем. Не раз он мог быть расстрелян, не раз мог умереть от холода и голода. Но остался жив, ибо, по его собственным словам, глубока была вера его, и в самые тяжелые минуты жизни сам Господь был рядом. Родился Валентин Феликсович Войно-Синецкий в Керчи 27 апреля 1877 года в семье аптекаря. Гимназию и рисовальную школу закончил в Киеве, куда семья переехала впоследствии. Очень любил рисовать и даже хотел поступать в Петербургскую академию художеств. Но учиться все же поступил в Киевский университет на медицинский факультет, так как решил для себя, что обязан заниматься только тем, что полезно для страдающих людей. Он хотел всю жизнь быть мужицким, земским врачом, помогать бедным людям.
0: Когда началась русско-японская война, только что окончившего учебу молодого хирурга направили в Читу, в лазарет Красного Креста, где он заведовал отделением хирургии. Ежедневные до поздней ночи операции, многочисленные перевязки и вновь после короткого сна утомительная работа у операционного стола. Так добывался опыт, складывался профессиональный характер. Здесь Валентин Феликсович познакомился с сестрой милосердия Анной Ланской и обвенчался с ней. В Чите молодые супруги прожили недолго. После 12 лет, до 1917 года, Войно-Синецкий воплощает в жизнь свою юношескую мечту, помогает бедным людям. Работает в городских и сельских больницах Симбирской, Курской и Саратовских губерний, а также на Украине и в Переславле-Залесском, где приобретает большую славу как хирург. На всю жизнь запомнился ему курьезный и трогательный случай, когда молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи, и все они длинной вереницей пришли к нему, ведя друг другу за палки и чая исцеления. И это далеко не единичный случай. С раннего утра и до позднего вечера Войно-Синецкий принимал пациентов, оперировал, разъезжал по окрестным селениям, а ночами читал медицинскую литературу, исследовал под микроскопом препараты и тщательно зарисовывал их, готовя иллюстрации к своим статьям. Помимо врачебной деятельности, за эти годы Войно-Синецкий опубликовал множество статей по разным вопросам хирургии, разработал новые методики лечения, провел сложные операции на мозг, глазах, сердце, легких, позвоночнике.
1: В 1916 году защитил докторскую диссертацию «Регионарная анестезия», о которой его оппонент, известный хирург Мартынов, сказал: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации обычно пишутся на заданную тему с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее». Варшавский университет наградил его премией имени Хайнацкого за лучшие сочинения, полагающие новые пути в медицине.
0: В 1917 году Войно-Синецкого приглашают работать хирургом в Новгородскую больницу города Ташкента. Здесь он преподает в медицинской школе, преобразованный затем в медицинский факультет. Здесь же он начал писать книгу на основе своего опыта «Очерки гнойной хирургии». Я составил план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась странная, неотвязная мысль. «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа», — вспоминал он.
1: В октябре 1919 года в возрасте 38 лет от туберкулеза умирает жена Валентина Феликсовича, оставив четверых детей – Михаила, Елену, Алексея и Валентина. 13 бессонных ночей провел воин Ясенецкий у ее постели. Он сам закрыл глаза жене и две ночи читал над ее гробом псалтырь. Заботу о детях Валентина Феликсовича взяла на себя операционная сестра Софья Сергеевна Велецкая, тоже недавно овдовевшая и охотно согласившаяся ему помочь. Вот как об этом вспоминает воин Ясенецкий.
0: «Часа в три второй ночи я читал 112-й псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме. От восток солнца до запад. И последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной несомненностью восприял их, как слова самого Господа, обращенные ко мне. Неплодную всияет в дом матерью, радующейся о детях. Господу было ведомо, какой тяжелый тернистый путь ждет меня. И тотчас после смерти матери моих детей он сам позаботился о них, и мое тяжелое положение облегчил. Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня слова псалма как указание Божие на мою операционную сестру Софью Сергеевну Велецкую, о которой я знал только, что она недавно похоронила мужа и была бездетной. Я спросил ее, верует ли она в Бога и хочет ли исполнить Божие повеление, изменить моим детям их умершую мать. Софья Сергеевна с радостью согласилась».
1: Обязанности главного врача больницы почти не оставляли Валентину Феликсовичу свободного времени, да он и не искал его. В воскресные вечера все чаще стал бывать в церкви, посещать духовные собрания, постепенно сблизившись с ташкентским архиепископом Иннокентием. Однажды, когда он произнес речь на одном из собраний, архиепископ сказал ему: «Вы предназначены к духовному служению. Вы должны быть не только врачом для тела, но и врачом для души. Доктор, вам надо быть священником».
0: «У меня не было и мысли о священстве», — вспоминал владыка Лука. «Но слова преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв архиерейскими устами, и минуты не размышляя. Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу». В 1921 году Валентин Феликсович был рукоположен в диаконы, а через неделю, в день Сретения Господня, преосвященный Иннокентий совершил его рукоположение в иерее.

0: Отец Валентин был определен в Ташкентский собор с возложением на него обязанности проповедовать. В священном сане воины Синецкие не перестают оперировать и читать лекции. В октябре 1922 года он активно участвует в первом научном съезде врачей Туркестана.
1: В 1923 году отец Валентин принимает монашеский постриг. Преосвященный Андрей, епископ Уктомский, намеревался дать отцу Валентину при постриге имя целителя Пантелеймона, но, побывав на литургии, совершенной постригаемым, и, послушав его проповедь, остановился на имени апостола, евангелиста, врача и художника святого Луки. Глава православной церкви, патриарх Тихон, благословил воина Ясинецкого не прекращать научную работу. Преосвященный Лука был назначен епископом туркестанским. Архиепископ Лука пришел в церковь в тяжелое для нее время. Это были годы, когда на церковь обрушились жесточайшие гонения. Многие храмы закрывались, священнослужители арестовывались, некоторые предавались мученической смерти. Не избежал репрессий

0: В мае 1923 года я был посвящен в епископа и через 10 дней арестован. В течение 2 лет отбывал ссылку в Туруханском крае, за 230 верст севернее Полярного круга. Менее года работал в Туруханской больнице, широко оперируя. В феврале 1926 года возвратился в Ташкент. Чуть позже вторично арестован и сослан сперва в город Котлас, а потом в Архангельск. Так очень кратко пишет владыка о начале своего архипастырского пути. А за этими скупыми строчками тяжелая, полная лишений жизнь. В Сибирь архиепископ Лука был сослан за якобы антисоветскую деятельность. Арестантов везли сначала в столыпинских вагонах, а затем 400 километров в лютую январскую стужу им пришлось преодолеть в санях. «Путь по замерзшему Енисею в самые сильные морозы был очень тяжел для меня», — вспоминал владыка Лука. «Однако именно в это трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня». И в Туруханске владыка служит, проповедует, оперирует и помогает страждущим всем, чем только может.
1: Однажды владыка Лука заметил на ступенях городской больницы девочку-подростка и маленького мальчика. Чуткий к чужим бедам, он тотчас заподозрил неладное и подошел к детям. Выяснилось, что их отец умер, а мать в больнице, и, очевидно, надолго. Лука повел детей к себе в дом, нанял женщину, которая ухаживала за ними, пока не выздоровела их мать. Девочка, ее звали Шура Кожушка, которой было тогда 15-16 лет, стала помогать владыке Луке на врачебных приемах. Она быстро освоила основы медицины и через год стала хорошей медсестрой. Владыка Лука постоянно посылал Шуру по городу искать больных, нуждающихся в помощи и материальной поддержке. Одной из найденных ею сирот была Рая Пуртова. Она окрепла и стала на ноги. И тоже с радостью разыскивала по поручению владыки Луки таких же, как она сама, длительно болеющих бедняков. Тех, кого они с Шурой находили, владыка Лука навещал потом сам, помогал деньгами. «Главное в жизни — всегда делать людям добро», — говорил им владыка Лука. «Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое».
0: После ссылки владыка вновь возвращается в Ташкент, поселяется в домике на Учительской улице и служит в церкви преподобного Сергия Радонежского. Он всегда открыто исповедовал свою веру, не таил и того, что преследует его за нее. Говорил: «Мне твердят, сними рясу. Я этого никогда не сделаю. Она, ряса, останется со мною до самой смерти». И еще говорил: «Не знаю, что они от меня хотят. Я верующий. Я помогаю людям как врач. Помогаю и как служитель церкви. Кому от этого плохо? Как коршуны нападают на меня работники ГПУ? За что?» Он не скрывал своей веры. Этого ему простить не могли. И 6 мая 1930 года владыку вновь арестовывают уже по сфабрикованному делу о смерти профессора медицинского факультета по кафедре физиологии Ивана Петровича Михайловского, застрелившегося в невменяемом состоянии. 15 мая 1931 года, после года тюремного заключения, был вынесен приговор. Без суда. Ссылка на 3 года в Архангельск. Но, как говорил владыка Лука, куда меня не пошлют, везде Бог. И в Архангельске он работает. Ведет амбулаторный прием больных. Весной 1934 года посещает Ташкент. Затем переезжает в Антижан. Оперирует, читает лекции. Здесь владыка Лука заболевает лихорадкой Попотачи, которая грозит потерей зрения. После неудачной операции он слепнет на один глаз. В том же году, наконец, удалось издать очерки гнойной хирургии.
1: 13 декабря 1937 года новый арест. Его обвиняли в шпионаже в пользу Ватикана. В тюрьме владыку допрашивают конвейером. 13 суток без сна – с требованием подписать протоколы. В неимоверно тяжелых условиях, лишенный сна, с распухшими от долгого стояния ногами, Валентин Феликсович объявляет голодовку. 18 суток. Протоколов не подписывает. Но допросы продолжались, и он падал от истощения. Ведь воину Ясинецкому было уже 60 лет. В состоянии крайнего истощения Валентин Феликсович был помещен в тюремную больницу. Однако и там, несмотря на свое тяжелое состояние, он по долгу врача и священника старался оказывать другим заключенным посильную помощь. Так по тюремным камерам и больницам провел он около 4 лет, не признавая выдвинутые против него ничем не обоснованные обвинения. Тюремное заключение кончилось высылкой в Сибирь. С 1937 года по 1941 владыка жил в селе Большая Мурта Красноярской области. Это была уже 3-я ссылка. Жил в небольшой коморке, питался впроголодь. Особенно угнетало отсутствие церкви в этом селе.
0: Когда началась Великая Отечественная война, владыка был доставлен в Красноярск для работы в местном эвакопункте, здравоохранительном учреждении для десятков госпиталей, предназначенных для лечения раненых. Работая в годы войны главным хирургом Красноярского госпиталя, воины Синицкий продолжает научную деятельность, обобщает опыт военной травматологии, публикует статьи. С каждым раненым он как бы вступал в личные отношения, вспоминают его помощники по госпиталю. Помнил каждого в лицо, знал фамилию, держал в памяти все подробности операции и послеоперационного периода. Ныне стали широко известными слова владыки Луки: «Для хирурга не должно быть случая, а только живой и страдающий человек». Каждая смерть, в которой он считал себя повинным, доставляла ему глубокие страдания. Осенью 1942 года епископ Лука становится архиепископом Красноярским, а в 1943 году его переводят в Тамбовскую епархию. Там он продолжает медицинскую работу. На его попечении 150 госпиталей. Архиепископ Лука никогда не снимал своего архиерейского облачения. Это было единственным условием, которое воин Ясенецкий выдвигал перед властями. Таким образом, он давал понять людям, что в тяжелые для России годы православная церковь остается со своим народом, разделяя его судьбу. В Победном 1945 году была отмечена пастырская и врачебная деятельность владыки. Он удостаивается правом ношения бриллиантового креста на клобуке и награждается медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. А в феврале 1946 года архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука стал лауреатом Сталинской премии первой степени за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах очерки гнойной хирургии и поздней резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов. «Множество поздравлений отовсюду», – писал владыка Лука после получения премии, – «превозносит чрезвычайно. Моя слава – большое торжество для церкви», – так телеграфировал патриарх. Почти всю премию высокопреосвященный Лука пожертвовал на помощь сиротам, жертвам войны.

Владыка Лука лечил больных ради Бога, также во славу Божию. Он часто помогал бедствующим и утешал несчастных. Его частные приемы, консультации были бесплатными. Научную же свою деятельность, публикации книг и статей, получившие государственные премии, владыка Лука рассматривал как средство поднять авторитет церкви. Несомненно, что в те страшные времена открытая проповедь о Христе знаменитого ученого, прославленного хирурга, не могла не заставить задуматься многих и многих людей. В мае 1946 года архиепископ Симферопольский и Крымский, Войно Ясенецкий, переезжает в сильно разрушенный войной Симферополь. Несмотря на занятость, он продолжает заниматься научной работой, старается сохранить сложившийся в последние годы жизненный режим, бесплатный прием больных дома, консультации в госпиталях, проведение богослужений, руководство епархией. Высокого по тем временам оклада в 10 тысяч рублей в месяц хватает только на скромную жизнь. Ведь за обеденный стол садились обычно 18-20 человек, служители церкви, многочисленная родня, гости. В соответствии с неприхотливым вкусом и возможностями хозяина готовилась простая пища, чаще всего похлебка.

0: принял, как Божью волю, быть мне слепым до смерти. И принял спокойно, даже с благодарностью Богу. Свою слепоту переношу благодушно и с полной преданностью воли Божией, пишет он. Как вспоминает протоиерей Евгений Варшевский, этот недуг не мешал владыке совершать божественные службы. Архиепископ Лука входил без посторонней помощи в храм. Прикладывался к иконам, читал наизусть богослужебные молитвы и Евангелия, помазывал елеем, произносил проникновенные проповеди. И одна из них, возможно, одна из последних, та, с которой мы начали рассказ о жизни владыки. Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо должен засвидетельствовать вам, что когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя Христово, оно нисколько не было тяжело. И путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое и крест мой. Тяжелое это было бремя, но я вспоминаю о нем как о светлой радости, как о великой милости Божией. Ибо благодать Божия изливается преизобильно на всякого, кто несет бремя Христово. Прихожане слушали и внимали всем сердцем. Проповедь его дышала духом и силой и приближалась к благовестию апостольскому. И святоотеческому. Помните его святые слова, ибо великая истина содержится в них. «Иго мое благо, и бремя мое легко. Всех вас, всех уверовавших в него, зовет Христос идти за ним, взяв бремя его, иго его. Не бойтесь же, идите. Идите смело». До конца жизни архиепископ Лука проповедовал неустанно. Писал проповеди, произносил их, печатал, правил, рассылал листки с текстом по городам страны. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе», — говорил он. За 38 лет священства владыка Лука произнес 1250 проповедей, из которых не менее 750 были записаны. Совет Московской духовной академии назвал это собрание проповедей исключительным явлением современной церковно-богословской жизни и избрал автора почетным членом академии.
1: Ослепший архипастырь также продолжал управлять Симферопольской епархией в течение 3 лет и иногда принимать больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами. Сыновья владыки стали известными учеными. Михаил – анатом, доктор медицинских наук, профессор. Валентин занимался офтальмологией и патанатомией, также профессор, доктор медицинских наук. Алексей – один из старших научных сотрудников и один из основателей Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова, доктор биологических наук. Дочь Елена – врач-эпидемиолог. Скончался Преосвященный Лука 11 июня 1961 года в День всех святых в земле российской просиявших на 84-м году жизни. Перестало биться сердце, горевшее пламенной и деятельной любовью к Богу и людям, было написано в некрологе. Похоронен владыка на городском кладбище Симферополя.
0: В 1996 году Святейшим Синодом Украинской Православной Церкви Московского Патриархата было принято решение о причислении Высокопреосвященного архиепископа Луки к лику местночтимых святых, как святителя и исповедника веры. Архиепископ Лука, профессор Война Ясенецкий, всю жизнь служил Богу и защищал веру и церковь делом, словом и писанием. И сейчас его слово, веское и проникновенное, потому что все, о чем он говорит, прошло через его сердце, помогает многим и многим в обретении веры и радости о Господе. Бог есть любовь, и излияние Духа Его есть излияние любви на все живущее. Любовь творит. Тихим и радостным светом озаряется душа человека, всегда творящего дела любви и милосердия.

Дорогие друзья, в эфире «Голоса православия» прозвучала передача, посвященная архиепископу Луке Воино-Ясенецкому. Вы слушаете «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания. Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергибиани.

Уход из дома. Я раб Божий. Родители не понимали такого стремления ребенка к вере. Думали, что это собьет его с правильной дороги. Васико же старался тайно от них читать Новый Завет. Но когда мать все-таки об этом узнала, разгневанная, она выкинула святую книгу в отхожее место, чтобы он больше не читал. Васико достал книгу, очистил, и после этого стал тщательно скрывать свое душеполезное чтение. Слова старца Гаврила, записанные иеромонахом Николаем Макарашвили. «Этот поступок матери очень повлиял на меня. Когда я ушел из дома, такую стойкость получил от Господа, что если бы снаряд пушки царя Ираклия попал в меня, то обратным выстрелом вернул бы его назад». 12-летний Васико был вынужден искать ночлег там, где надеялся на монастырское уединение. Будучи молодым, часто ночевал, лежа на холодном кладбищенском камне или во дворе какой-либо закрытой церкви. Из рассказа отца Гавриила. 25 лет на кладбищах спал, 15 лет в нищете провел. Когда зимой замерзал, с одного бока переворачивался на другой, так как камень был более теплым. На кладбище Господь избавил меня от страха, тети мои. Сердце отрока, взыскующее иноческой жизни, повлекло его к мцхету. Поиски духовного отдохновения привели в обитель Сан-Тавро. В монастыре Сан-Тавро Васико встретила игуменья Анусия Кочламазишвили. Его приняли с большой любовью, накормили и отогрели, но оставить в женской обители не решились. Выйдя из монастыря, Васико прилег там же у входа, подложил под голову сумку и задремал. На заре морозец разбудил его. Он потянулся к сумке, чтобы достать кусок хлеба, но увидел, что под сумкой свернулась большая змея. Отрок не смутился. Спокойно перекрестил ее, и змея тотчас ускользнула. Из рассказанного старцем Гавриилом. Пришел я в святец Ховели поздней холодной осенью. Было уже темно. Я не смог дозваться кого-либо, чтобы открыли дверь и пустили меня внутрь. Там же, у ворот, я прилег, но от холода не мог заснуть. Внезапно откуда-то появились собаки. Они подползли ко мне, согрели, и я уснул. Утром меня разбудил возглас. «Партен, Партен, иди сюда, посмотри, как же мы с тобой спасемся!» Мы на перинах лежали, а маленький мальчик на камне спал. Вышедший рано утром настоятель увидел лежащего на холодном камне отрока, волновался. «Сынок, ты здесь спал? Почему не позвал? Горе мне, в чем же мое спасение? Ты, отрок, на дворе спал, а я в теплой постели». Сразу же ввел келью, согрел и накормил. Похвалил за самоотверженную любовь к церкви. 3 дня принимал, но дольше оставить меня в обители не мог. И с молитвой и благословением отправил в Шиомгвимский монастырь. Тогда был приказ коммунистов, чтобы маленьких детей не принимали в монастырь. И святец Ховели пешком пошел
всем гвиме. По дороге стемнело. Когда услышал волчий вой, забрался на дерево и всю ночь там провел. Ведь я не был взрослым, был мальчиком 12 лет. И там тоже разрешили поспать только 3 ночи. Оттуда отправился в Зедазени. Там монахи через 3 дня сплели мне гамак из лиян. И я жил в лесу, возле монастыря. Один, одинёшенок, все ночи. Вот такой была моя жизнь. Затем сердце потянуло в Британию. Шел по дороге, стемнело. Заночевал. Вдруг послышался волчий вой. Подумал, если этой ночью здесь останусь, волки сидят. Немножко передохнули, вижу, как мне бегут собаки. Улеглись вокруг меня, так я провел ночь. А утром опять продолжил путь. Монастыри отцы приняли меня с большой радостью. На несколько дней оставили у себя. Затем с извинениями припроводили обратно. После этого ходил Васико из монастыря в монастырь, из храма в храм. Ту зиму стояли сильные морозы. Замерзший голодный отрок полностью положился на волю Божию. Ему было так тяжело переносить непонимание родных из-за его веры в Бога, что он даже и не помышлял о возвращении домой. Однажды, прикорнувшего у холодных стен церкви, Васико увидела проходившая мимо женщина. Она сказала: «У меня сын, твой ровесник, будете вместе». Из воспоминаний отца Гавриила. Марго была добрым человеком. «Может ли спокойно спать твоя мать, когда тебя нет дома?» — восклицала она. Она жила гаданием. Много народу к ней ходило гадать. Когда народ собирался, она выходила, смотрела на небо и только после этого начинала гадание. Иногда после взгляда на небо она приговаривала: «Сегодня нельзя гадать», и всех отпускала. Я тоже смотрел на небо, но ничего там не замечал. Я объяснил Марго-гадалке, кто изображен на иконах, и устроил красивый маленький уголок. Однажды она заболела и обеспокоенная спросила: «Что делать, как принять сегодня людей?» Я успокоил ее: «Не тревожься, я приму народ вместе с тебя». Сел у икон и всех вместе принял. Мы беседовали о православной вере, о Божьей любви. Так продолжалось несколько дней. И такая благодать была ниспослана Господом, что стоило мне взглянуть на человека, я уже все знал о нем. К некоторым даже по имени обращался, говорил об их переживаемых и учил, как защищаться от лукавого. Объяснял, что значит церковь в нашей жизни. Говорил о христианских добродетелях. Мне давали много денег, но я ни копейки не оставлял себе. Все отдавал Марго. Ей понравилось мое поведение, и она оставила меня на зиму у себя. Люди шли уже ко мне. Марго больше не гадала, а я получил возможность свободно проповедовать Новый Завет Господа Иисуса Христа. Васико ушел от Марго весной, когда все вокруг расцвело. В течение своей жизни он обратил множество гадателей, предсказателей к Богу, отвратил их от служения дьяволу, привел чувства и вернул
благодатную жизненную среду, церковную общину. Очень много сил потратил Васико, чтобы подвязаться в каком-нибудь храме, жить по монастырским правилам, быть достойным послушником. Но из-за тогдашних запретов и идеологических ограничений он вынужден был вернуться домой. Тяжкой была для него такая участь. По рассказам сестер, он строго постился, постоянно молился в своей маленькой комнате, где было много икон. Члены семьи на сей раз не мешали его стремлению к Богу. Твердое упование на Бога и постоянная молитва, сопровождаемая молитвенным пением, наполняли сердце отрока Васико внутренним спокойствием. Он уже тогда отличался от своих сверстников безграничной любовью к Господу. Его не видели играющим с другими детьми. Те, кто помнил его отрочество, вспоминают, что его развлечения и игры также отличались от других, как и безграничное стремление к Богу. Многие видели подростка Васико на натлузских улицах, бегущего с палкой в руке. Днем на нее усаживались щегли и зяблики. Вечером их сменяли летучие мыши. Божьи творения не боялись его. Они как будто прирастали к его палке, которую он постоянно носил с собой, как древко знамений или посох. Изо дня в день росла сила молитвы горячо верующего Васико. По воспоминаниям сестер, они часто встречали его сияющим лицом, спешащего к иконам в час молитвы. Так быстро пархивал он в комнату, что ступни его ног не касались пола, как будто он плыл по воздуху. Его сестры тогда часто слышали слова «Я раб Божий». Время от времени его стремление к уходу в монастырь проявлялось новой силой. Как только он находил возможность оторваться от домашних дел и работы, тотчас уединялся где-нибудь, в действующем или заброшенном храме. Из рассказанного отцом Гавриилом. Когда узнал о монастыре во имя Спаса Нерукотворного в Марткопе, был я уже подросшим и решил пойти туда пешком. Монастырь пришел голодным. Дорога очень затянулась. Я был голоден уже третий день. В виноградниках после недавнего сбора урожая еще можно было найти немало гроздей, но я боялся, чтобы это не сочли за воровство, и продолжал путь. От голода темнело в глазах. Хотелось хотя бы краюху хлеба и кусочек сыра. Прошел небольшое расстояние и вижу, что мне из виноградника два человека в монашеских одеяниях машут руками. «Путник, пожалуй к столу!» Подошел я и увидел хлеб и сыр, о которых мечтал, и немножко красного вина. Подали мне хлеб, сыр и спросили, «Куда я иду?» Я ответил, они закивали головами, угостили меня и сказали, «Время продолжить путь». Попрощался я и вышел на дорогу. Потом подумал, каким образом инок и оказались в этом винограднике. И оглянулся, однако там никого не было. В монастыре Спаса служил монах Айтала. Когда рассказали Диму, что случилось, он ответил, «Сынок, это Антоний Мартковский и Иван Зедазнинский явились тебе». Где бы я ни ночевал, на каком бы кладбище ни спал, худого мне никто не делал. Наоборот, звали и кормили. Война только закончилась.
вокруг била страшная нужда и разруха. Васико оставил школу и начал работать на мясокомбинате, помогая матери. Она перетапливала сало, из которого мы делали мило. Продавали его и этим жили. Вспоминает впоследствии отец Гавриил. Отчим Васико Михаил был уже немолодой. Однажды он заболел и вместо себя послал продавать хлеб пасинка. Вспоминает сестра отца Гавриила. Когда видел нуждавшегося человека, давал хлеб бесплатно. Люди удивлялись. Кто это такой, что в такие времена бесплатно раздает хлеб? Однажды один торговец предложил Васико. Куплю у тебя весь хлеб, продам подороже и из прибыли дам тебе долю. Но Васико отказался. Торговец и домой к нему приходил, но не добился согласия. Совсем бесплатно раздам хлеб, но ему ничего не дам, так сказал он своим родным. Вскоре отчим умер от воспаления легких, и семья стала жить проголодь. Дни проходили так, что в доме часто и куска хлеба не было. Сестры от голода ослабли, иногда теряли сознание. Однажды, по Божьей милости, Васико достал хлеб и разделил всем понемножку. Час отнес младшей сестре в школу. Любовь к ближнему он раздавал всем, не только членам семьи, но и каждому нуждающемуся. Кого встречал на жизненном пути, кто был для него любим, как родной человек. Однажды, возвращаясь с базара домой, из окна автобуса он увидел обессилевшего от голода старика. Васико тотчас вышел из автобуса, проводил старика домой и оставил ему всю выручку. И впоследствии он часто навещал его и помогал, чем мог.

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Гергебиани. Продолжение следует.

В исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Дерома де ля Рей прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 си бемоль мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.

0: перечитывая заново. Сегодня в нашей рубрике прозвучит вторая заключительная передача по страницам статьи Виталия Каплана «Антиутопия Рэя Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. О чем она на самом деле?».
1: Логично было бы предположить, что в таком тоталитарном обществе религия под запретом. В самом деле, это же максимальный раздражитель для тех, кто похож друг на друга, как две капли воды. Для тех, кто не хочет чувствовать свое ничтожество по сравнению с духовными великанами. Тем более, что и Библия-то под запретом. Ее, обнаружив у кого-то, сжигают вместе с домом нарушителя. То есть в этом обществе, казалось бы, должен быть принудительный атеизм. Но нет. Все еще хуже. Библия, да, под запретом, но не потому, что это откровение Божие, а потому просто, что это книга, наряду с другими, с поэмами Гомера, с пьесами Шекспира, курсом римской истории Гиббона. А вот быть верующим вполне допускается. Церкви никто не закрывает. Но вот что об этом говорит старик Фабер. Цитата. «Я никогда не был религиозным, но столько времени прошло с тех пор...» Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку. «Все та же, точь-в-точь такая, какой я ее помню. А как ее теперь исковеркали в наших телевизионных гостиных? Христос стал одним из родственников. Я часто думаю, узнал бы Господь Бог своего сына. Мы так его разодели, или лучше сказать, раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему». Конец цитаты. То есть никакой атеистической пропаганды. Этому обществу не страшен Христос, такой, каким его сделали реклама и СМИ. А так-то храмы есть, верующие в них ходят. Цитата. Монтек молча разглядывал лица женщин. Так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чуждого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним в молитве и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту, пыли. Конец цитаты. Изображение святых, запах ладана, сразу возникает предположение, что это православная церковь. Правда, в следующем абзаце говорится про статуи, и тут уже намек на католиков. Но в любом случае традиционные конфессии никто не запрещал. Просто извратилась сама вера. А вот что происходит, если священник пытается говорить о том, что составляет суть христианства. Цитата. «Преподобный отец Падовер 30 лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял прихожан из-за своего образа мыслей», рассказывает Монтегу предводитель бродячих интеллигентов Грэнджер. И пришлось отцу Падоверу стать гонимым бродягой. Вот и получается, что в этом тоталитарном обществе человек максимально оторван от религиозной традиции. Оторван не потому, что религия запрещена, а потому, что она извращена. В ситуации запрета, как это было в нашей реальной истории, хотя бы сохраняется ощущение того, что истина есть, хотя и доступ к ней заблокирован. А тут вроде бы и блокировки нет, храмы открыты, ходи, слушай проповеди, соблюдай обряды. Но только вот Бога в этих храмах нет. И узнать о Боге неоткуда, потому что в храме не скажут, а Библию не прочтешь, сожгли почти все экземпляры. Но духовная жажда, смутное ощущение чего-то высшего все равно же остается, несмотря на общий уклад жизни, несмотря на отупляющее телевидение. Даже Монтегу такая жажда свойственна, при том, что воспитание он получил типовое. Отец его был пожарным, дед его был пожарным. Казалось бы, нет ни одной щелочки, все законопачено. А все же душа его испытывает некое томление, куда-то ее тянет. На мой взгляд, из текста можно сделать вывод, что происходящее с Монтагом не случайность, что в его жизни действует промысел Божий. Не уверен, что Брэдбери специально закладывал такой смысл, но такая интерпретация возможна. Ну вот, например, в самом начале, цитата, «Он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там в двух шагах кто-то притаился и ждал, и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя». Конец цитаты. Уж не ангел или хранитель ощутил Монтаг? Причем это чувство появляется у него непосредственно перед встречей с девушкой Клариссой, которая не такая, как все, и со знакомства с которой Монтаг начал задумываться. И далее, уже после общения с Клариссой, он думает, цитата, «И, вспомнив об их встрече, он подумал, да ведь право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час». И далее Монтаг говорит, осмысливая происшедшие с ним перемены. Цитата. «Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне». Конец цитаты. Зрело-то оно зрело и довольно давно, еще до встречи с Клариссой. Монтаг же к тому моменту насобирал целую библиотеку украденных при исполнении обязанностей книг. Но все-таки был у него некий ключевой поворотный момент, когда на очередном вызове пожилая женщина устроила самосожжение, предпочла сгореть вместе со своими книгами. И это так сильно на Монтага подействовало, что несколько дней он был сам не свой, ни о чем другом не мог думать. Почему? Потому что увидел мученичество, увидел свидетельство. Если книги человеку так дороги, что он готов разделить с ними ужасную смерть, значит, они не просто хранилище информации. Значит, через них в человека входит нечто более высокое, чем сам человек, нечто более важное, некая истина с большой буквы. Если любовь к книгам дает человеку такую силу, такое мужество, значит, существует источник этой силы и этого мужества. Существует вне самого человека. Характерно, что именно на этом вызове Монтаг прихватил и спрятал от коллег Библию. После этого процесс внутри у героя пошел стремительным, и это не осталось незамеченным. У пожарных есть так называемые механические псы – роботы, запрограммированные на вынюхивание крамолы. Есть такое устройство и в том отделении, где служит главный герой. И этот механический пес начинает проявлять вдруг агрессию, когда Монтаг оказывается рядом. Я здесь вижу четкую метафору того, что силы зла могут быть безразличны по отношению к тем, кто и без того в их власти, но активизируются, когда замечают в человеке некую работу духа, стремление освободиться. То есть, как только Монтаг начинает задумываться, начинает качественно меняться, зло обращает на него внимание. Зло с большой буквы, то есть, по сути, сатана и подвластные ему духи. А уж через кого они действуют, через робота-пса или через брандмейстера Бити, это, как говорится, технический вопрос. Между прочим, брандмейстер Бити – интересный герой, явно неординарный человек. Он прекрасно начитан, он не просто выполняет возложенные на него служебные обязанности, но делает это с каким-то рвением. Он искренне ненавидит высокую культуру, и в этой ненависти прослеживается что-то личное. Мне кажется, Битти шел когда-то тем же путем, что и Монтаг, тоже усомнился в сложившемся порядке вещей, тоже начал тайно собирать и читать книги, но в какой-то момент сломался. Сломался и возненавидел себя, еще не сломленного. Потому и Монтага он ненавидит, что почувствовал в нем себя, точнее то, что он в себе предал. И в романе очень четко, открытым текстом показано, этого умного и циничного человека сжирает что-то изнутри. Он заявляет, сколь прекрасна жизнь без стремления к высшему, но ему не хочется жить. Он сознательно провоцирует Монтага и добивается своего. защищаясь, тот сжигает его из огнемета. Тут перед нами своего рода пассивный суицид, и это все прекрасно вписывается в христианское представление о том, как развивается в человеке грех, как он становится игрушкой воздействующих на него бесов. И вот тут мы переходим к самому главному вопросу. А кто виноват в сложившемся положении вещей? Если не какие-то злодеи, захватившие в Америке власть, если оно все само выросло, то почему? Что помешало предотвратить этот ужас? На мой взгляд, ответ в тексте есть, и ответ очень горький для самого автора. Ответ такой. Да сама же культура и виновата. Сама эта высокая человеческая культура содержит в себе некое семя зла, некий дефект, который, разрастаясь, неизбежно приводит к обществу потребления и наживы. Цитата. «Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму», — говорит старый мудрец Фабер. Одной лишь культуры выходит недостаточно, чтобы сдержать темное начало в человеке. И это понимает Грэнджер, говоря Монтагу. Но заметьте, даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Конец цитаты. То есть высокая культура не содержит внутри себя каких-то защитных механизмов. Культура как таковая не может предотвратить человеческие мерзости, в том числе не может предотвратить и использование самой себя в преступных целях. А такая иллюзия, что лишь культура способна защитить человечество от зверства, была массовой и в позапрошлом веке, и в середине прошлого, когда Брэдбери писал свой роман. И даже в наши дни многие так считают или считали. Поэтому, кстати, когда оказалось, что замечательные книги, чудесные полотна и глубокая проникновенная музыка прекрасно сочетаются с войнами, грабежами и убийствами, у многих возникла обида на культуру. Мол, раз она не спасла, раз не предотвратила, то какой же в ней прок? Если Гёте и Моцарт не предотвратили нацизм, значит, долой Гёте и Моцарта. Делает такую ошибку и прозревший Монтек. Ему кажется, будто если пожарные сжигают книги, то сами по себе книги спасут человечество. На что ему возражает сначала Фабер, цитируем. «И не ждите спасения от чего-то одного, от человека, или машины, или библиотеки». Конец цитаты. А потом и куда более мудрый Грэнджер. Вообще эти скитальцы, знающие наизусть самые главные книги, вовсе не так наивны. Цитируем. «Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем». Так что делать? Может быть, прав Фабер, и надо пересобрать культуру? Цитируем. «Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму». Конец цитаты. Может быть, беда именно в устаревших формах? На мой взгляд, он тоже заблуждается, и причина его заблуждения все та же – переоценка значения культуры. Да, культура, то есть квинтэссенция всего лучшего, что придумали, сочинили, изобрели люди, действительно может сделать отдельно взятого человека лучше. Действительно, тот, кто слушает музыку Рахманинова и ходит в театр на Гамлета, с меньшей вероятностью начнет убивать людей. Да и в квалифицированного потребителя, если он и превратится, то с меньшей вероятностью. Но это, во-первых, еще не дает стопроцентных гарантий, даже если перед нами высококультурный человек. Тот же Брандмейстер Битти, высококультурный. О Брайан, главный злодей из 1984-го Оруэлла, тоже человек умный и образованный. А вот однако же... Замечу, кстати, что между двумя этими культовыми романами немало перекличек. Брэдбери, писавший на 5 лет позже, мог сознательно вставлять в текст такие отсылки. А во-вторых, и это даже важнее, на разных людей высокая культура действует по-разному. Кто-то к ней восприимчив, а кто-то совсем нет. Он будет скучать на концерте Рахманинова, он будет ждать антракта на постановке Гамлета, у него совсем иные интересы. Причем вовсе не факт, что сам по себе, без одухотворяющего воздействия подлинной культуры, такой человек неминуемо превратится в чудовище. То есть не в культуре как таковое дело. Культура – это действительно мощный инструмент воздействия, но это не панацея. Где же панацея? А нет ее. Если мы смотрим на все это с христианских позиций, то должны признать, человеческая природа испорчена, искажена первородным грехом, и эта искаженность проявляется на любом уровне, в том числе и на социальном. И более того, уровень зла в социуме хоть и колеблется, хоть и зависит от обстоятельств, места и времени, но в целом нарастает, и в итоге все кончится тем, о чем говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, более известной как «Апокалипсис». Крайне наивно думать, что существует некий способ преодолеть такое нарастание зла. Справедливым ли переустройством общества, как надеялись коммунисты, культурой ли и просвещением, как надеялись и до сих пор надеются светские гуманисты? Именно поэтому культура и не может работать в качестве панацеи. Никакая, пусть 10 раз очищенная от всего того, что очищающие сочтут вредными примесями. Потому что семя зла не в самой культуре как таковой, а в человеке, в том числе и в носителе высокой культуры. Встретившиеся Монтагу бродячие интеллигенты, хранители памяти, помнящие наизусть множество книг, все равно остаются людьми со всеми человеческими недостатками. Они сами себя называют «обложками книг». Цитата. «Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли. Ничего больше». Конец цитаты. Они видят ценность лишь в содержании заученных наизусть текстов, но не друг в друге, и не в том, что стоит за текстами, что вдохновляло создателей этих текстов. Воспринимая себя как функцию, они и других людей воспринимают как функцию. Отсюда, например, их надежда на войну, которая уничтожит ужасный мир. Отсюда поразительное равнодушие хранителей памяти к гибели человека, которого пожарные, упустив настоящего Монтага, преследуют в прямом эфире и торжественно убивают. Отсюда попытки Монтага бороться с засильем пожарных, используя провокации. Он решил подбрасывать в их дома книги и затем доносить на них. То есть причастность к высокой культуре не дает им полной защиты от внутренней скверны. Поэтому любая культура, которую они создадут на обломках старого мира, не защитит новый мир от нового зла. Разруха-то в головах, а не в книгах. Приведу такую аналогию. Если ваш компьютер заражен вирусом, то все программы находятся под управлением этого вируса. Если вы их удалите и снова установите на этот же компьютер, они снова заразятся. И не потому, что вирус изначально в них вшит, а потому что запускаются они в зараженной операционной системе. В рамках такой аналогии программы – это мировая культура, а операционная система – это человеческая природа, поврежденная природа. Ее невозможно починить средствами культуры. Чтобы избавить компьютер от вируса, необходимо внешнее воздействие. Нужно загрузиться со специального диска или флешки, запустить лечебную программу, переписать исходные незараженные файлы. Так и с человеческой природой. Чтобы излечить ее поврежденность, человеческих сил недостаточно. Нужно внешнее воздействие, то есть воздействие Бога. Поэтому, когда я сказал, что культура сама в себе не содержит защитных механизмов, то слегка слукавил. То есть несомненных стопроцентно действенных механизмов действительно нет и быть не может. Однако какие-то относительные механизмы могут все же работать. На мой взгляд, это устремленность культуры к Богу. Звучит пафосно, но все же, если культура вырастает на религиозной почве, если подразумевает высшее начало, если видит человека не просто как существо, живущее лишь здесь и сейчас, если вольно или невольно призывает человека становиться добрее, умнее, отзывчивее, то такую культуру уже сложнее извратить, сложнее с ее помощью оправдать любые свинцовые мерзости нашей жизни, сложнее примитивизировать и превратить в культуру потребления. Брэдбери же прямо об этом говорит устами негодяя Битти. «Ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество». Конец цитаты. Если само наличие таких духовных великанов невозможно из культуры изъять, если вся эта культура предполагает заданную религией систему координат, в центре которой Бог, то не просто будет превратить все это в мыльные оперы с родственниками на телеэкранах. То есть, если в культуре, помимо длины и ширины, есть еще и высота, то такая культура более защищена от возгорания. Но, увы, это не абсолютная защита. Мы же знаем немало примеров того, как христианская в своей основе культура не просто не предотвращала, а даже напрямую оправдывала те вещи, которым мы сейчас не видим никаких оправданий. И кровавые войны, и воспетое Киплингом бремя белых, и рабство, и социальный дарвинизм – все это вполне сочеталось не просто с массовой, но и с высокой культурой тех времен. Культурой, которая в основе своей была именно христианской, которая возникла в обществе, позиционировавшем себя как христианское. Но, тем не менее, такая защита лучше, чем ничего. Такую культуру, имеющую третье измерение, духовный стержень, гораздо труднее незаметно превратить в пошлые телеразборки родственников. Духовный стержень будет защищать культуру от искажения, но и она сама будет защищать человека от озверения, потому что не просто транслирует ему высокие смыслы, но и становится каналом общения человека с Богом, общения двустороннего. Иначе говоря, Бог воздействует на человека не только непосредственно, но и через культуру. Именно через ту, в которой есть третье измерение. Видел ли Брэдбери этот путь? То есть считал ли, что для предотвращения описанного им ужаса надо вернуть культуре устремленность к Богу? Вопрос непростой. С одной стороны, все его творчество пронизано христианским видением мира, христианским отношением к человеку. С другой, он в жизни не позиционировал себя как христианина, не говорил, в храмы какой конфессии ходит. Наверняка был крещен в какой-то протестантской деноминации, но это лишь предположение. Поэтому нельзя утверждать, будто пафос 451 градуса

0: тех, чьи имена называет. И далее. Все мы обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пейн, Макиавелли, Христос. Вот здесь, в наших головах. Можно сделать вывод, что для Брэдбери Христос в том же ряду, что Байрон и Макиавелли. Это, конечно, говорит Грэнджер, а не автор. Но Грэнджер – герой, с которым автор никак в тексте не полемизирует. Так что же делать героям романа? В ситуации, когда уже случилась очередная ядерная война, когда города разрушены, Америка, по сути, уничтожена? Они надеются, что эта ужасная война, принесшая гибель миллионам людей, сможет что-то изменить к лучшему, что на обломках старого мира удастся выстроить новый, лучший. Цитата. «Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу, и навеки похороним в ней войну», — говорит Грэнджер. Вспомним, что роман написан в 1953 году, когда ни у кого еще не было представлений о фатальных последствиях ядерной войны. Характерно, что никому из героев, наблюдавших разрушение города, не пришла мысль о радиации. 70 лет назад слова Грэнджера могли выглядеть не столь пафосно, как сейчас, и Брэдбери вполне мог сам верить, что ужасная катастрофа придаст новый импульс человечеству, поможет ему выйти из кризиса обновленным. Однако такая вера – не твердая убежденность, а робкая надежда. В романе он не раз подчеркивает, что книги сами по себе никого не спасут, что восстановленные благодаря хранителям памяти книги могут быть вновь сожжены будущими поколениями, что все вернется вновь. Тем не менее, несмотря на все риски, на отсутствие гарантий, дело хранителей памяти правое. Надеяться на итоговую победу необходимо. И благодаря художественной силе текста все это кажется весьма убедительным, вдохновляющим. Но сейчас эти надежды выглядят крайне наивными. И не только в силу исторического опыта, но прежде всего потому, что в культуре, как и во всем, что сделано человечеством, спасения нет. Культура может поддержать отдельных людей, но не все общество. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в них же нет спасения. Псалом 145. Это же не только про политиков, но и про ученых, художников, писателей, музыкантов и так далее. Культура крайне важна, но культура не спасает. Потому что спасает только Бог. Причем далеко не всегда именно в этой жизни. Возможно, Брэдбери это чувствовал. Финал романа – цитата из «Апокалипсиса». «И по ту, и по другую сторону реки – древо жизни». 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Мне кажется, это не случайно. Настоящее спасение будет не здесь, а за гранью земной истории. Ну и в финале замечу, что в самом названии романа содержится неточность. Температура воспламенения бумаги далеко не всегда 451 градус по Фаренгейту, что соответствует 233 градусам по Цельсию. Зависит от материала бумаги, технологии ее изготовления и множества прочих условий. Сам Брэдбери рассказывал в интервью, что позвонил в пожарную часть и спросил, при какой температуре загорается бумага. Ему сказали, что при 451 градусе. И он подумал, что это по Фаренгейту. Хотя, по большому счету, какая разница? Нам важнее, чтобы книги не сжигали ни при какой температуре.
1: Перечитывая заново. Сегодня в нашей рубрике прозвучала вторая заключительная передача по страницам статьи Виталия Каплана «Антиутопия Рэя Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. О чем она на самом деле?» Читал Чеслав Симонович. Статья была опубликована в журнале «Фома» за август 2025 года.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «Город и время». Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.

0: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Прозвучали в очередной раз позывные нашей программе. В этой программе мы будем говорить о нашем городе, о его истории, о его настоящем дне и, возможно, коснемся моментами в будущем. Со мной в студии Владимир Кузьмич Линов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: Ведущая – это я, Людмила Зотова, а звукооператор прямого эфира – Мария Сорокина. Мы выходим в режиме прямого эфира, дорогие друзья, поэтому у нас включена видеотрансляция. ВКонтакте вы можете подключиться, и мы всем советуем подключаться, потому что Владимир Кузьмич свой рассказ сопровождает очень интересными фотографиями. Это всегда так у нас бывает. Вот уже последний год мы так, да, с вами работаем, да. Владимир Кузьмич. Мы сейчас находимся на Васильевском острове. Напомним нашим радиослушателям или сообщим тем, кто у нас, может быть, впервые попал на волну радио «Град Петров». Мы уже поговорили вообще о истории Васильевского острова, прошлись по Большому проспекту и сейчас находимся на Среднем проспекте. И это у нас пятая встреча, посвященная Среднему проспекту Васильевского острова. Владимир Кузьмич, вот знаете, когда проходишь в спешке мимо домов, они вот все на одно лицо. Я недавно подумала, вот когда ты идешь в потоке людей, тоже все люди на одно лицо, мы как-то вот не запоминаем, что это за человек, мы не знаем, что у него внутри. И также с домами. Вот если бы вы не рассказали о некоторых домах, о истории, об особенности этого дома, в том числе и на Среднем проспекте Васильевского острова, вот мимо него проходишь и не знаешь, что за ним, а вы открываете нам как бы черты, характер этого дома. И уже понимаешь, какой труд вложил архитектор в то, чтобы создать этот дом. Какие-то вот у него есть там свои методы, чтобы этот дом обратил на себя внимание. А некоторые дома и не обращают вроде бы на себя внимания, но за ним такая история. Вот, например, был какой-то там дом, где ютились люди обездоленные. Потом где-то была гимназия, где-то было училище. И вот ты уже думаешь, вот мимо этого дома уже не пройдешь просто так. Вот перед тобой всплывает его история, его картина. Поэтому вот я хочу поблагодарить вас за то, что вы приучаете нас смотреть не просто мимоходом на лица домов, а как-то их запоминать и вникать в их судьбу, в их суть.
1: Ну, спасибо. Мне приятно, конечно, это слышать, но я хочу лаверды, так сказать, вот напомнить, что вообще само по себе жанр передачи – это вы придумали и ваша передача, когда совмещаются знания о застройке, об архитектуре и истории людей, которые жили в этом здании, на этой территории в разные века, и нам иногда удается поговорить о том, что там было и 300 лет назад на этом месте, и 200 лет назад, и 100-150, и как развивались события в нашем городе. В общем, я должен сказать, что я получаю огромное удовольствие от поиска вот этих всех каких-то исторических сведений, а не только высказываю вот свое впечатление об архитектуре фасада. Это как раз для меня, конечно, попроще будет работа. А вот найти сведения о том, как это здание устроено внутри, какие люди там жили, вот это чрезвычайно интересно и иногда приводит к совершенно для меня тоже неожиданным открытиям. Ну вот продолжим сегодня
0: делать открытие совместно
1: для себя и для слушателей.
0: Да, я напомню наш телефон 328-29-32. И также вот ВКонтакте, дорогие друзья, если вы уже подключились к нам, вы можете писать свои вопросы, свои комментарии. Мы всегда вам рады. Владимир Кузьмич, мы с вами прошли уже вот знаменитый перекресток на
1: вот
0: Среднем
1: проспекте. Вот мы на нем сейчас стоим как раз.
0: Да. Это уникальный перекресток, как вы сказали. Ну вот вам слово дальше будем
1: говорить.
0: Да,
1: мы поговорили последнее о чем это на перекрестке
0: среднего
1: и 9-10 линии.
0: Да.
1: Нет, 10-й.
0: Нет, 8-й.
1: 10-й, 11-й уже линии.
0: А,
1: мы вот на этом перекрестке стоим. Или восьмой-девятый,
0: да,
1: конечно, извините. На перекрестке с 8-9 линией. И там вот табачная фабрика, бывшая имени Урицкого, да, которая была когда-то по-французски названа. Вот, а сейчас большой торговый дом. Об этом мы поговорили. Но вот напротив этого торгового дома, на углу 9-й линии,
0: нет,
1: и среднего.
0: Восьмая, девятая.
1: Нет, а вот уже на углу 9-й.
0: Через средний, если, да?
1: Да, вот по правой стороне, если мы идем по среднему.
0: Да.
1: Есть вот здание, которое сейчас у нас на экране. Это доходный дом Щеглова. Почтовый адрес у него номер 39 по Среднему проспекту. Построено оно в 1881 году, и на первый взгляд это вот такой стандартный, типичный доходный дом конца XIX века, архитектура эклектика, тут чего только, значит, не намешано, есть какие-то классические детали, и даже от средневековых что-то есть и так далее. Но дом этот тесно, можно сказать, телесно связан с трамвайным перекрестком, потому что вот мы прямо на углу, на первом этаже. Ну, его обычно называли бель-этаж, потому что он находится высоко от тротуара, а под ним еще полуподвальные какие-то помещения, в данном случае магазины и питание всякое. Так вот, на первом уже, в бель-этаже, мы на углу видим эркер, выступ такой, а над ним балкон. Причем эркер этот имеет окно явно современное, нисколько, значит, не похоже. Если я буду показывать курсором, то, наверное, кто смотрит, увидит. А вот это окно. Это явно пристройка более поздняя к этому зданию. И здесь-то как раз и сидел диспетчер, который переводил стрелки трамваев. Он сидел в теплом помещении вплоть вот до 2000-х годов. И, глядя на то, с какой стороны какой трамвай едет и куда ему дальше нужно поворачивать, он автоматически переводил стрелки. Но вот сейчас это не задействовано помещение, поскольку трамваев нету, но пристройка осталась. Вот такая любопытная деталь добавилось к архитектуре этого здания.
0: Ну вот трамваи исчезли, по-моему, в 2000, в начале 2000-х годов.
1: По-моему, 2002 год,
0: ну,
1: мы
0: да,
1: говорили.
0: Ну да, вот где так.
1: Да,
0: и до этого времени вот,
1: да,
0: всегда там находился
1: регулировщик.
0: Там,
1: я не исключено, что это легко восстановить и всю автоматику, и стрелки эти, и рельсы, конечно. Но сейчас рельсы идут только вдоль по Среднему проспекту, по 8-9 линии полностью все это ликвидировано, так что поворачивать некуда. Дом этот принадлежал знаменитой семье, которая знаменита в Петербурге до сих пор, а именно семья Брусницыных. Это были крупные заводчики, у которых были химические, по-моему, предприятия на косой линии Васильевского острова. Там же у них был личный особняк, который существует до сих пор и является сейчас так называемым культурным пространством. И многие жители города, может быть, его знают. Там бывают концерты, выставки, экскурсии в этот особняк Брусницыных. Ну, при особняке был когда-то шикарный сад с оранжереей, но это другая тема, не здесь это находится. Но неподалеку. И рядом с заводами и с предприятиями и особняком Брусницыных, они построили за свой счет странноприимный дом. То есть это был такой дом презрения, он назывался. для нищих, для бомжей, в общем, для людей, оставшихся без жилья, без какого-то медицинского ухода и так далее. И почему это связано вот с созданием на Среднем проспекте? Потому что арендную плату, которую они получали от жильцов в этом здании, они как раз тратили всю на содержание дома презрения. Так что, видите, это была целая империя, вся на Васильевском острове, семьи Брусницыных, и они занимались вот таким хорошим делом, как помощь бедным. Но есть у этого дома внутри его и кое-какие достопримечательные вещи. Их, правда, немного, но вот сейчас сменилась картинка, нет еще?
0: Ну, это у меня
1: лестничная клетка. Ага. Вот она имеет такой довольно необычный вид. Когда мы входим в парадную лестницу, там, как всегда, у доходных домов были парадные лестницы и черные лестницы. Значит, вот в парадной лестнице со стороны Среднего мы заходим и видим какие-то странные перила. Вот мы привыкли уже видеть в доходных домах металлические перила, узорчатые такие, значит, из чугуна или из стали, с цветами разными. А здесь какие-то массивные очень формы, напоминающие классицизм. То есть это вот стойки такие толстые, называются балясины в архитектуре. И перила тоже очень массивные. Это не просто тонкая, деревянный тонкий поручень, а какие-то огромные массы. Поскольку все это уже в облупленном состоянии, то оказалось, и мы сейчас посмотрим следующую фотографию, что это не деревянные перила, а это тонкие металлические листы, которые, значит, были свернуты и заклепаны и приобрели форму вот таких классических балясин. Ну и вот здесь видно на фотографии, где эти листы разошлись в стороны, там внутри пустое пространство заполнено бетоном. То есть это действительно очень массивная конструкция, очень странная, уникальная такая. Я не могу сказать, что это красиво, но уникально это безусловно. Такие металлобетонные ограждения.
0: Это ну, как, вот какого больше... времени?
1: Это 1881 год.
0: То есть конец 19
1: века, когда вообще-то в архитектуре было довольно изящно все, да. И в эклектике, и особенно в модерне. А здесь вот такой эксперимент. Архитектор Монтандр.
0: Ух ты.
1: Вот действительно, ух ты, да, архитектор неизвестный, и похоже, что француз,
0: да.
1: По звучанию фамилии. Вот это тот редкий случай, когда не немец архитектор, мы привыкли уже,
0: да.
1: Что на Васильевском очень много архитекторов-немцев. Ну, двинемся дальше мы по Среднему проспекту, дойдем до дома 41-43. Ну и по адресу даже понятно, что это дом длинный какой-то, он занимает два исторических участка. То есть, когда его строили, был участок номер 41, был номер 43, а построили одно очень крупное здание, и построили его в 1914 году, перед самой Первой мировой войной. Здание примечательное очень и своей архитектурой, немножко угрюмой такой, массивное очень. И это, конечно, в полной мере стиль, который был в Петербурге очень принят в начале XX века, одновременно с модерном. Это стиль неоклассицизм. Ну, мы уже отмечали такое. Это использование классических деталей, но в каких-то новых сочетаниях. Ну и вот здесь мы видим, что с одной стороны есть классичность в этой архитектуре. Например, первые два этажа, наружная стена изборождена швами такими, которые называются рустовка, и они изображают в штукатурке какие-то каменные блоки. так это было принято еще в Древней Греции и Риме, но здесь сделано в другом материале. Ну, на третьем-четвертом этаже колоннада крупная такая с классическими капителями, но при этом очень много примет, так сказать, нового времени. Огромные окна. И вот мы эти огромные окна с очень высокими этажами и большой шириной стекла видим либо в фабриках, мы видели в промышленных зданиях, но очень часто в учебных заведениях. И в данном случае это действительно здание, построенное как учебное заведение, высшие женские бестужевские курсы. Вот, в начале 20 века, даже с конца 19-го, в Петербурге существовало такое на благотворительное средство женское образование высшее, в том числе особенно в области медицины и во всех других областях как раз это были курсы, которые назывались «бестужевские». И существовало такое выражение «бестужевка», значит, женщина, которая или девушка, которая учится или окончила бестужевские курсы. Ну, в советское время здесь был размещен химический факультет Большого университета, и, в общем, я думаю, многие жители его знают именно как химфак. Химический факультет. Ну, а после того, как химический факультет перевели в Петергоф, в кампус Большого университета в Петергофе, здесь университет остался, но они здесь разместили учебный центр. То есть он такой для всех факультетов работает, здесь проводят занятия или отдельные лекции. Тут есть большие лекционные аудитории и очень много мелких лабораторий и комнат для занятий. Так что это универсальный учебный центр сейчас.
0: Значит, а внутри что-то интересное осталось?
1: Да, кое-что осталось. Сейчас посмотрим. Ну, во-первых, мы должны назвать фамилию архитектора, и на этот раз это немец. Архитектор Цейдлер.
0: По-моему, он уже встречался у нас.
1: Цейдлер где-то нам встречался, да. Но есть сведения в разных статьях, что участвовал в этом и архитектор Эйхенвальд, ну, который был академиком, но и, безусловно, тоже немецкого происхождения. Так что строили немцы. И давайте посмотрим действительно детали этого здания. Ну, вот это фрагмент фасада, я сейчас показываю, с главным входом. И мы видим, что главный вход тоже построен в таких классических традициях. Это как будто парадный вход в какой-то греческий храм. Есть фотография?
0: Да, у нас звонок, да? У нас звонок есть.
1: А, звонок, да?
0: Да, прервемся на минуточку.
1: Ну, давайте ответим, конечно, да.
0: Здравствуйте, мы слушаем вас.
2: Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Наталья. Вот здесь вы затронули тему благотворительности, когда предоставлялась возможность провести ночь все-таки под крышей для бедных людей, у которых негде жить. Скажите, пожалуйста, вот то, что были ночлежки, это мы все знаем. А существовало ли что-нибудь для лиц нетрезвых? Потому что сейчас, насколько я понимаю, вытрезвителей у нас больше нет. А поскольку в нашем климате не растет виноградная лоза, то и ферментов, расщепляющих алкоголь в организме местного человека, не так много. Я об этом говорю, потому что мне самой дважды пришлось как-то заняться этим вопросом, потому что рядом с моей парадной зимой сидит человек в нетрезвом состоянии. Я его довела до метро кое-как, но мне там заявили, что если он вам так нужен, то заберите его себе. А вопрос такой, бывали ли такие учреждения у нас в дореволюционной России, как они развивались, ну и, может быть, известны какие-то точки, где они были, когда они исчезли.
1: Спасибо, считаю, Наталья, да, интересная очень тема.
2: Спасибо.
1: Ну, Вообще, вот специальные заведения, которые принимают пьяных и их как-то обслуживают, и дают им там выспаться или там вымыться, а это вообще советское изобретение. То есть до революции, насколько я знаю, я могу и ошибаться тут, но такого массового, во всяком случае, использования таких заведений не было. А пьяных, тем не менее, подбирали. Не давали им, особенно зимой, замерзнуть на улице, и свозили в полицейские части. Поэтому полицейские части были довольно большого размера часто. И вот там находилось несколько помещений, куда свозили вот этих, значит, совершенно уже не в себе людей, чтобы они на улицах не валялись. Но это, если говорить о дореволюционном периоде, то это касалось, в общем, только парадных улиц центра города. А, конечно, на окраинах никто за ними не ухаживал, и масса была случаев, когда люди замерзали зимой, действительно. В общем, не очень приглядно улицы города выглядели.
0: То есть только в советское время?
1: В советское время вот появились такие заведения, потом их закрыли, если я правильно помню, в 90-е годы. А в последнее время опять открывают.
0: Правда?
1: Я об этом точно читал, что, причем несколько лет назад, что такие заведения будут снова открыты. Я думаю, что они сейчас существуют. Ну, я не сталкивался, но, в принципе, очень вероятно, что они есть.
0: Так что вот в ответ Наталье, может быть, стоит...
1: Ну, это можно узнать.
0: Может быть, действительно,
1: справку
0: если
1: получить, да.
0: Придется нам случиться, кому-то захочется помочь вот в таком состоянии человеку, можно узнать действительно,
1: да,
0: где они
1: есть.
0: Да, это
1: не то же самое, что приюты для бомжей. Это другое совершенно. Вот специализированные вытрезвители. Да.
0: Владимир Кузьмич, вот нам от Владимира приветствие, как всегда, наш постоянный слушатель.
1: Да.
0: Уже несколько передач у нас не приветствовал. А сейчас спасибо вам, Владимир, что вы опять с нами. И спасибо за добрые пожелания.
1: Ну вот, значит, мы видим вот вход, главный вход здания, он в таком классическом духе. Ну а если мы зайдем внутрь, то мы попадаем на парадную лестницу, которая имеет некоторые особенности, так сказать, отличается от многих других парадных лестниц. Ну, во-первых, она очень просторная, очень широкая. Во-вторых, она очень протяженная по маршам. То есть мы видим, что марши длиннющие какие-то. И это связано с тем, что в этом здании не просто высокие этажи, а какие-то супервысокие. Может быть, это связано с тем, что там были большие аудитории или какие-то лаборатории вот повышенной высоты помещения. И поэтому вот мы видим между этажами много-много-много ступенек, настолько, что по воспоминаниям тех, кто здесь учился, на промежуточной площадке даже ставили скамеечку для пожилых людей, которым было трудно всю лестницу одолеть без отдыха, ну или для больных каких-то, значит, сердечников. Вот были такие воспоминания. Второе, что я бы отметил, что лестница не очень привлекательная, прежде всего потому, что при таком большом пространстве она довольно темная. То есть вот из-за большой глубины свет с фасада не проходит достаточно и не освещает очень хорошо всю эту лестницу. Так что не бог весть что на этой парадной лестнице, темновато она, но у нее довольно красивые перила, и вот на этот раз мы в рисунке перил и в их конструкции видим, с одной стороны, типичную для Петербурга конструкцию, такую вот чугунное, насколько я понимаю, чугунное литье, судя по профилям, но при этом не типовой рисунок. А рисунок очень изящный, красивый, вот как эти растения нарисованные архитекторами, это, по-моему, вот уникальное такое ограждение, которое нигде больше не повторяется.
0: Здорово, что сохранилось.
1: Да, это. И вот это сохранилось, некоторые детали сохранились, да.
0: Ну вот те, кто там учились, и те, кто сейчас там занимается своими работами, наверное, все-таки чувствуют дух времени, и что здесь когда-то тоже вот...
1: Когда-то было вот такое значительное учебное заведение, да.
0: А вам мне показалось, или действительно там последний этаж все-таки надстроенный уже позже?
1: Вообще, думаю, что нет. То есть, судя по форме фасада именно этого надстроенного этажа, это похоже на постройки именно этих лет в неоклассицизме, куда вторгались уже какие-то современные новые формы архитектурные, и поэтому, вот, скорее всего, это было изначально. Но и к тому же прием такой, когда на фасаде есть большой карниз, и здание как будто закончено, а над ним еще оно продолжается, такой прием использовали, в частности, для того, чтобы обойти ограничения зданий по высоте. А вот очень много в эту эпоху, когда действовало еще ограничение по высоте, и в центре города здания должны были быть не выше карниза Зимнего дворца. Зимний дворец кажется не очень высоким, но на самом деле там этажи ого-го какие огромные. Поэтому эти три этажа имеют высоту Зимнего дворца 26, по-моему, метров или 28, в которую помещалось 5-6 этажей, скажем, обычного жилого дома. Но если застройщик хотел уже получить сверхдоходы и еще один этаж надстроить, то вот таким обманом немножко архитекторы вместе с застройщиками занимались. Они строили большой карниз, дом как бы кончался, а это уже был какой-то там второстепенный мансардный этаж, ничего особенного, и как-то это, значит, репрессий не было в этом случае.
0: Понятно.
1: Ну вот, если мы двинемся дальше, ну, как мы видим, здесь дома не очень интересные по архитектуре, но как раз интересные по своей истории, да. А вот есть совсем уже неказистый домик двухэтажный. Причем у этого домика даже неизвестен автор и неизвестна дата его постройки. Но, судя по признакам, так сказать, стилевым, это классицизм, и это вполне может быть здание какое-то начала XIX века. Это даже не неоклассика, а именно сама классика. Но такой упрощенный, конечно, архитектурно классицизм, когда есть стены, нету никаких колонн, безордерный это называется стиль. Но зато есть украшения вокруг окон, есть протяженные карнизы вот над первым этажом, кроме карниза под крышей. Так что это вот признаки классицизма такие. Это дом номер 44 по Среднему проспекту. Он стоит уже на углу 11-й линии. Мы идем дальше по Среднему, на перекрестке с 11-й линией. Дом этот замечателен мемориально тем, что в нем жил и работал очень крупный русский художник Венецианов. Вот один из лучших художников XIX века Венецианов, певец такой крестьянской жизни и крестьянских типажей в портретах, но и не только. Очень серьезный такой художник, по-моему, академик Академии художеств. Вот. И тут по этому поводу есть мемориальная доска. Она находится на углу вот между двух заложенных окон. Вот такая беленькая мемориальная доска, что здесь жил и работал художник Венецианов. Но дом этот уникален еще и тем, что у него очень необычные для центра Петербурга конструкции. То есть снаружи он выглядит как кирпичный дом, покрытый кирпич, покрытый штукатуркой. Но если мы зайдем во двор, то мы увидим подлинные материалы, из которых построен этот дом. Вот на этой фотографии во дворе оказывается, что первый-то этаж кирпичный, а второй этаж полностью деревянный. И во дворе этот второй этаж не оштукатурили до сих пор, а с фасада он был исторически оштукатурен. По-видимому, весь XIX век, во всяком случае, так пишут в источниках разных. Так что это вот типичное здание Петербурга начала XIX века, когда вообще в городе было очень много деревянных домов полностью. А были вот такие комбинированные дома, где был первый каменный этаж с магазинами часто для сохранности товаров, например. А второй этаж деревянный.
0: Жилой.
1: Жилой, да, что считалось даже гигиеничнее для жизни, чем жить в кирпичных стенах. Ну, вот тут уместно напомнить, что вообще в Петербурге существовала такая практика строительства кирпичных домов, которая сейчас кажется бесчеловечной. А именно, когда строился... ну, скажем, трех-четырехэтажный даже кирпичный дом, а впоследствии ближе к 20 веку и шестиэтажный, то его строили начерно, в основном в течение весны и лета, ну, может быть, начало осени, после чего строительство прекращалось, и дом предлагали для заселения всем желающим бесплатно. Люди, вот такие лишенные жилища, они жили в этом доме, испытывая ту сырость от кирпичной кладки с известью или с цементом, тем более вредным, поскольку чистовой отделки помещения еще не было, а в течение всей зимы, подтапливая, так сказать, поддерживая температуру в этом доме, застройщик ждал, когда это все высохнет. Высохнет, кладка усядет. Ну, естественно, для здоровья людей это было весьма вредно. Весной следующего года их выселяли и уже делали чистовую отделку стен и снаружи, и изнутри, и готовили все к продаже или к аренде. Так что вот жизнь в деревянном этаже, она была значительно лучше, чем проживание в таком сыром кирпичном здание. И это была общая практика, к сожалению.
0: Но это тоже доходный дом был, да, второй этаж?
1: Ну, или вот трудно сказать, но, по-видимому, так. Вообще, вот в первом этаже этого здания зафиксированы торговые помещения весь XIX век. И начало 20-го тоже. По-видимому, это строилось вот сразу, как вот такая комбинация торговых рядов, по сути дела. Да. Он довольно длинный по фасаду. Похоже. И жилья, может быть, частично складов на втором этаже. Но прежде всего жилья, может быть, для владельцев этих лавок. Да. И для сотрудников, которые тут же могли жить рядом.
0: Интересно, вот сколько раз
1: проходишь мимо этого дома. Да, вот такой простенький, дома, простенький домик, а он вызывает очень много мыслей и сведений, дает о жизни Петербурга в течение там 200 лет.
0: Да. А сейчас там жилой тоже второй этаж? На первом этаже там какие-то
1: магазины? Не нашел сведений. На первом этаже там торговля так всякая там и продолжается.
0: Кафе какое-то там что-то.
1: На что на втором этаже, не знаю. Что, но фотография дальше? Во дворе с деревянной обшивкой стен – это современная, да, это свежая фотография. Но если двинуться дальше по Среднему проспекту, мы доходим до очень интересного места, о котором поподробнее поговорим. Ну, это место, может быть, многим известно, уж больно оно архитектурно выделяется. Это, значит... Где у нас это? Это угол Среднего проспекта и тех же 10-й и 11-й линий. Номера 45 и номер 47. То есть два дома, между которыми явно есть сходство. Ну и посередине проходит как раз вот этот бульварчик небольшой 10-й, 11-й линий. Значит, справа мы сейчас видим угол 10-й линии. Это дом, доходный дом Корнилова. А слева мы видим доходный дом Заварзиных или Заварзиных. Ну и те, и другие домовладельцы из купеческой первоначально среды. Но интересно, что и тот, и другой дом был построен одним архитектором, и на этот раз не немцем. А это архитектор Барановский, очень крупный петербургский архитектор начала 20 века, который очень много в городе построил, включая Елисеевский магазин, всем известный, но и другие здания. И вот здесь эти дома были построены с разницей в 4 года. Сначала тот, который слева от нас на картинке, доходный дом Заварзиных, который по всей своей архитектуре, да, пожалуй, оба эти дома, они явно демонстрируют смешение приемов модерна и неоклассицизма. То есть тут есть и то, и другое. Ну и выделяются эти дома тем, что симметрично на углах расположены эркеры, которые заканчиваются башенками. Башенки с куполом – это явные такие акценты на этих зданиях. Значит, 911 слева и 915 год справа, архитектор Барановский. Ну, если поговорить о каждом доме отдельно, то давайте просто по ходу, так сказать, движения сначала поговорим о доме Корнилова, Средний проспект 45, который на общей фотографии был справа. Ну вот мы видим, кстати, такой же прием хитрый, о котором я говорил, когда у здания есть карниз, а выше карниза – это уже мансардный этаж, это уже это не считается. Да. Но здесь эта хитрость пошла еще дальше, потому что эти мансардные помещения, они, конечно, с разрывами между окошками, но на самом деле это полноценные комнаты полной высоты этажа, ничем не отличающиеся от нижнего. Просто между этими комнатами есть щели какие-то. Ну, в угловой эркер это... конечно, особо эффектная комната, и хотя она на уровне мансардного этажа, но думаю, что квартира там, в этом месте, была очень даже богатая и интересная. Но в первом этаже, как всегда, магазины, конечно, на проспекте, и множество деталей, которые позволяют нам говорить, что это действительно модерн в основе лежит. Значит, здание все облицовано светлой керамической плиткой. Это очень принято было в эпоху модерна. Ну, очень часто плитка разного цвета использовалась. И здесь мы немножко видим это тоже вот на этом фрагменте, на нижнем этаже, который попал на фотографию. Там есть над окнами такие зелененькие полосочки. Это зеленая керамическая плитка, очень качественная. Как видим, никаких утрат в этих зданиях до сих пор нету, хотя они, фасады, проходили реставрацию, конечно, но абсолютное большинство облицовки сохранилось с 1900-х, значит, 1910-х годов. Ну... о мансардах я уже сказал, но вот на этой фотографии очень хорошо видны цветочные гирлянды, которые украшают фасад этого дома. Это, безусловно, из неоклассицизма. Вот в модерне вот такие строгие симметричные формы не применялись, а вот такие гирлянды с осью симметрии, с венками, это было очень принято именно в классицизме в начале XIX века и в неоклассицизме тоже. Но при этом посередине этого фрагмента мы видим какое-то чудовище, какую-то сказочную маску такую, и это, безусловно, признак модерна. Вот в модерне архитекторы очень любили какие-то фантастические существа располагать на фасадах. Довольно необычной формы, это тоже идет от модерна, собственно, башенка. Башенка у этого дома вот с таким куполом, с какой-то очень хитрой кровлей, с рельефом на кровле, которая окружает маленькие слуховые окна. Но эти слуховые окна сейчас закрыты, стекла там нету, но там и не было, видимо, помещения внутри купола, а только чердачок такой, в который, правда, не знаю, как надо попадать. Так что сложная форма купола – это скорее идет от модерна. Но и в интерьерах этого здания довольно много симпатичных решений архитектурных, начиная с вестибюля главной лестницы, парадной лестницы. Вестибюль облицован, как мы видим, керамической плиткой зеленого цвета, так что она не только на фасадах использовалась, но и внутри, в интерьерах. И самое интересное в этом здании, на этой лестнице, это то, что она освещалась с двух сторон. Значит, у нее были окна с фасада, но со стороны, из глубины дома к парадной лестнице примыкала черная лестница. Вот планировка такого рода, она довольно редкая, но бывает у Барановского в нескольких зданиях. Но это дает возможность через освещенную черную лестницу освещать промежуточную площадку парадной. И поэтому вот парадная, вот эта промежуточная площадка выглядит вот так очень привлекательно. Ну, конечно, цветной витраж, разделяющий парадную и черную лестницу, он был снизу доверху, нижние стекла все выбили, не сохранились, а по верхним стеклам вот можно судить о том, что это была такая очень жизнерадостная какая-то весенняя, я бы сказал, композиция с листьями, цветами, и когда с той стороны светит солнце, то это все сияет, и по такой лестнице, конечно, ходить одно удовольствие.
0: Как красиво.
1: Очень красивое решение, да, одно из самых красивых в городе. Но есть на лестнице кое-где вот такого рода барельефы, которые, конечно, скорее напоминают классическую архитектуру. Это не модерн. Опять же, вот листья, которые находятся внизу барельефа, они симметрично расположены. Вот много таких растений мы можем видеть в мраморном дворце, например, в интерьерах у Ринальди. Ринальди был знаменитый рисовальщик цветов на стенах. Так что очень много интересного.
0: Владимир Кузьмич, а сейчас там сохраняются жилые помещения, вот особенно на самом верху?
1: Да, да, это полностью жилой дом, снизу доверху.
0: Да. Кроме первого, в этой башенке, вот в этом.
1: Ну, и там кто-то вот имеет такую удивительную квартиру.
0: Да, удивительная квартира.
1: Да. Но я думаю, нам надо заканчивать сегодня, да? Две минуты еще. Ну, тогда мы можем вот сейчас взглянуть на второе здание, которое дом Заверзиных, номер 47, которое проектировалось, было построено в 1911 году, то есть на 4 года раньше, и Барановский сотрудничал с застройщиком этого дома, купцом Заварзиным. То есть это было купечество просвещенное, образованное, которое способно судить об архитектуре и даже быть вот компаньоном в проекте вот такого здания. Ну, любопытно, что в этом здании где-то находился кинотеатр. То есть вот сразу после строительства тут зафиксирован кинематограф «Мон Репо». Ну, если мы успеем еще увидеть несколько деталей, чуть-чуть. Ну, вот эта деталь, пожалуй, самая интересная, которую я сейчас ставлю, потому что мы видим здесь облицовку керамической плиткой частично с абстрактным рисунком. Это, так сказать, авангард живописный того времени, когда абстракционизма еще не было, а вот в отделке фасадов зданий уже применены плитки с таким вот переменчивым, переливающимся цветом.
0: Очень интересно. Владимир Кузьмич, спасибо вам большое. Время вышло. Через неделю закончим эту тему.
1: Закончим это здание и пойдем дальше по Среднему проспекту.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
1: Всего доброго.
3: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: От его обаятельного, такого быстротечного существования остался поток мелодий, свежих, вышедших из сердца, одно из чистейших зеркал английской души. Так писал о музыке Генри Пёрселла Ромен Ролан. Все в этом высказывании справедливо. Действительно, композитор, прославивший Британию своей музыкой, прожил очень короткую жизнь. Ему было отпущено всего 36 лет. Действительно, за недолгие годы своей творческой деятельности Пёрселл создал целый поток мелодий, вышедших из сердца. В его наследии невероятное количество произведений в самых разных жанрах. Песни, церковные гимны, антемы — это английский вариант духовных кантат, светские оды, инструментальные сочинения, музыка к спектаклям. И все они действительно являются, по словам Ролана, чистейшим зеркалом английской души. Генри Пёрселл и сегодня считается одним из лучших, а может быть и лучшим английским песенным композитором. При этом многие из 250 созданных им песен были написаны для театральных постановок эпохи реставрации и легко могли затеряться, так и не дойдя до потомков. К счастью, к концу XVII века в моду вошли сборники песен, которые пользовались большой популярностью. Антология, например, посмертно изданная в двух частях «Орфеус Британикус», еще надежнее закрепили произведения Пёрселла в национальном сознании. Многие из них стали абсолютно узнаваемыми, как народные песни или джазовые стандарты. Такова, например, песня «I attempt from love's sickness» — «Я пытаюсь убежать от любовного недуга», так примерно можно перевести ее название. Песня была написана для спектакля «Королева индейцев». Такие экзотические названия и сюжеты были в моде в XVII веке. Это действительно одна из мелодий, вышедших из сердца.

Песня Генри Пёрсела «I Tempt from Love's Sickness» из музыки к спектаклю «Королева индейцев» прозвучала в исполнении прекрасного баритона Мартена Кёнигсбергера в сопровождении теорбы, старинного музыкального инструмента, басовой лютни. На теорбе играл Фред Якобс. В исполнении этого прославленного дуэта в нашем маленьком концерте прозвучит еще одна песня Генри Пёрсела, одна из самых знаменитых и часто исполняемых, и, кроме того, одна из самых утонченных и загадочных. Ее название «Music for a while» можно перевести как «музыка на время», «музыка ненадолго». А текст ее звучит в переводе так. «Пусть ненадолго музыка вас отвлечет, изумляясь тому, как наступает облегчение от мук, и гнушаясь мольбами, пока Алекта мертвых не освободит от вечных пут, и змеи с головы ее не упадут, пока она не выронит свой бич из рук. На время музыка вас отвлечет от всех забот». Алекта, упоминаемая в песне, в древнегреческой мифологии безжалостная богиня мщения, одна из трех фурий. Песня была написана к спектаклю «Эдип», созданным знаменитыми английскими драматургами Джоном Драйденом и Натаниэлем Ли. Если мы вспомним античную трагедию Софокла, на основе которой создана пьеса, нам станет более понятен колорит этого таинственного и довольно мрачного текста. А музыка песни Пёрсела сплетается из двух линий. Это выразительнейшая мелодия с неожиданными вкраплениями звукоизобразительных моментов. Мы услышим, как падают змеи с головы фурии и безжалостный бич из ее рук. А с другой стороны, постоянный повторяющийся мелодический ход в басу. Этот прием напоминает граунд — старинный английский жанр вариации на неизменную басовую тему. Здесь эта басовая мелодия словно символ неумолимо надвигающейся судьбы, не знающей жалости.

Песня Генри Пёрселла «Music for a while» прозвучала в исполнении Мартина Кёнигсбергера. Партия торбы, басовой лютни, Фред Якобс. Подобно Шуберту, он обладал способностью преображать и облагораживать посредственные тексты. Так оценивали творчество Пёрселла историки музыки. Сближают такие далекие, казалось бы, имена не только сходство их судьбы. Оба прожили чуть более 30 лет. Пёрселл 36 лет, а Шуберт 31 год. Но и то обстоятельство, что для обоих музыкантов основой их творчества стал песенный жанр. Пёрселл создал более 250 песен, Шуберт — почти 600. Кстати, довольно большое количество произведений и того, и другого были утрачены. Оба были непревзойденными мелодистами, сумевшими уловить и органично воплотить в своей музыке самые драгоценные особенности своей родной музыкальной культуры. Стоит еще раз вспомнить слова Ромена Ролана о Генри Пёрселле. От его обаятельного, такого быстротечного существования остался целый поток мелодий, одно из чистейших зеркал английской души. Сейчас мы послушаем фрагмент арии из музыки к спектаклю «Буря» по пьесе Уильяма Шекспира. Арию, которую вполне можно было бы назвать песней, так проста и обаятельна ее мелодия. Кстати, и сам композитор называл свои арии, даже в знаменитой опере Дидона и Эней, песнями «Songs».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали песни и арии Генри Пёрселла из музыки к спектаклям «Королева индейцев», «Эдип» и «Буря» в исполнении Мартина Кёнигсбергера, партии «Торбы», Фред Якобс и Дженнифер Смит в сопровождении Монтеверди-оркестра, дирижер сэр Джон Эллиот Гардинер. В передаче были использованы материалы статьи Линдсе Кэмпа. Маленький концерт для вас провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Град Петров продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Московской Духовной Академии проходит форум-конференция «Работа с молодежью в церкви. Современная проблематика и полезный опыт». Синодальный отдел по благотворительности провел онлайн-курсы для руководителей епархиальных социальных отделов и их помощников. Реставрационные работы начались в Деревеницком монастыре в Великом Новгороде. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 9 июня в стенах Московской Духовной Академии начала работу форум-конференция «Работа с молодежью в церкви. Современная проблематика и полезный опыт». Участниками мероприятия стали более 200 руководителей епархиальных отделов, приходских специалистов по молодежной работе, а также представители Братства православных следопытов и Организации российских юных разведчиков. Форум начался с молебна у мощей преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры. Затем в Большом актовом зале Академии состоялось торжественное открытие форума конференции. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению с 18 мая по 4 июня провел дистанционные курсы повышения квалификации для руководителей отделов социальной направленности и их помощников. В обучении приняли участие более 140 представителей епархии, которые не проходили дистанционное обучение Синодального отдела по благотворительности в течение последних 5 лет. Курсы состояли из 8 онлайн-встреч. Участники обучения узнали о роли и задачах руководителя социального отдела епархии, системе социальной работы в епархии, работе с просителями, основных направлениях социальной помощи, об организации служения добровольцев и сестер милосердия, о привлечении ресурсов для развития служения и информационной работе. По итогам обучения всем участникам было предложено сформировать план работ по развитию социальной деятельности в их епархиях до конца 2026 года. 8-9 июня в Курске состоялся очередной 13-й съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВААПИК, приуроченный к 60-летию организации. В работе форума дистанционно принял участие митрополит Новгородский Старорусский Лев. Юбилейный съезд собрал более 100 делегатов из 68 субъектов Российской Федерации. Участники подвели итоги работы общества за последние 5 лет и определили приоритетные направления деятельности на будущее. Митрополит Лев в своем слове подчеркнул значение юбилейной даты, отмечаемой в древнем городе Курске. Он также указал на роль Всероссийского общества охраны памятников, которое в сложные годы 20 века объединило неравнодушных людей. Архиерей напомнил, что благодаря их трудам удавалось сохранить святыни, храмы и монастыри, а также литературу и культуру. Будучи членом Президиума общества, владыка Лев не раз слышал на заседаниях практические рекомендации по спасению памятников, причем особого внимания, по мнению архипастыря, требуют малые города. Как правящий архиерей древней новгородской земли, митрополит Лев рассказал о постоянных трудностях, связанных с сохранением бесценного дара истории. Владыка выразил благодарность реставраторам, искусствоведам, археологам и всем, кто трудится над сохранением исторических объектов Великого Новгорода. В заключение митрополит Лев пожелал всем помощи Божией и благословения на труды и добрые начинания. И последнее сообщение. Реставрационные работы начались в Деревеницком монастыре в Великом Новгороде. Работы начались в здании главного монастырского храма Воскресенского собора. Предполагается, что реставрация затронет кровлю храма с куполами и его фасады. Работы финансируются из государственного бюджета. Их стоимость составит около 27 миллионов рублей. Реставрацией занимается победившая на конкурсе компания из Ленинградской области. Согласно контракту, работы завершатся к 1 октября. Деревеницкий монастырь был основан на берегу реки Волхов в XIV веке. До наших дней здесь сохранились Воскресенский собор XVI-XVIII века, церковь Успения с колокольней и трапезной 1725 года постройки, здание женского епархиального училища XIX века. Службы в монастырских храмах прекратились после революции. В годы Великой Отечественной войны памятники получили серьезные повреждения. На рубеже веков памятники вновь оказались в аварийном состоянии. В течение последних 2 лет на соборе от ветхости обрушились главный и 2 малых купола. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
2: Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
3: События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
2: В Гатчинском районе Ленинградской области находится имение Дружноселье, основанное героем войны 1812 года фельдмаршалом Петром Христиановичем Витгенштейном. История усадьбы связана как с двумя отечественными войнами, так и с именем выдающегося зодчего Александра Брюлова. 11 июня – День памяти Петра Христиановича Витгенштейна. 8 и 11 июня в 14:30 слушайте беседы Екатерины Степановой с искусствоведом Натальей Сидоровой о самом Петре Витгенштейне, о его потомках и, конечно, об истории его усадьбы. Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
3: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16 часов 40 минут, для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельверт.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 89-е зачало послания к римлянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений.
0: Послушайте 27-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 8 главы.
2: В то время вошел Иисус в лодку, и за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь Иисус Христос усмиряет бурю на море. Он являет себя как властелин стихий космоса. Перед нашим взором разыгрывается величественная и поучительная картина. Спаситель входит в лодку, за ним входят в нее его ученики. И вдруг на море сделалось великое волнение. В оригинале, который точно отражается в церковнославянском тексте, сказано несколько иначе. «Трус велик бысть на море», то есть произошло великое землетрясение, что, естественно, привело и к волнению на море. Это очень важное различие в текстах. Дело в том, что наш рассказ ведь не просто фиксация какого-то события из жизни Христа и его учеников, но рассказ евангельский и, следовательно, всегда несущий в себе более глубокий, чем просто исторический смысл. Рассказ наполнен символическими деталями. А землетрясение в библейском контексте всегда символизирует скорби и бедствия последних времен. Так, в том же Евангелии от Матфея Спаситель предрекает: «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». землетрясение сопровождает крестную смерть Господа. А в книге «Апокалипсис» землетрясение – это постоянный символ последнего суда Божия. Вот и здесь речь идет не просто о случайной конкретной буре на море, но о тех скорбях и искушениях, которые всегда и повсюду сопровождают жизнь Церкви Христовой и жизнь каждого верующего во Христа. Бушующее море тоже символ, образ мрака, смерти и погибели. Достаточно вспомнить первозданные воды бездны, когда еще не было никакой суши и никакой жизни. Достаточно вспомнить всемирный потоп, когда воды готовы были погубить всякую жизнь на земле. Достаточно, наконец, вспомнить исход Израиля из Египта, когда Бог своею силою остановил и раздвинул морские волны, обнажив сушу и сохранив жизнь народу Божию. Лодка или кораблик с учениками и Спасителем – определенно символ Церкви Христовой. Лодка покрывается волнами, вода ее захлестывает. Ученики насмерть перепуганы, а Иисус Христос спокойно спит. Так нам изображен Сын Божий, как Господин и Владыка стихий, стоящий над бурей, над мраком и смертью. Он неизмеримо выше этих сил хаоса и погибели. Ученики будят их Учителя и взывают к Нему: «Господи, спаси нас, погибаем!» В этой мольбе значимо каждое слово. Во-первых, перед лицом страшной опасности ученики обращаются к Иисусу Христу, называя Его Господом, то есть самим Богом, ибо слово «Господь» традиционная замена великого и непроизносимого имени Божия. Во-вторых, они произносят два слова, обозначающие два крайних полюса, между которыми протекает наша земная жизнь – спасение и погибель. «Спаси нас, погибаем!» Спасение и погибель – вечная жизнь в Царстве Божьем и вечная смерть. И здесь мы должны еще раз вспомнить о событиях, последовавших за библейским потопом. Тогда Господь Бог, обновляя жизнь на земле, сохранил ее праведному Ною и его потомству, которое, впрочем, оказалось не лучше тех людей, которые погибли во время потопа. При этом решении сохранить творение Бог дал обетование больше не губить землю потопом и в знамение своего обещания повесил на небе радугу. Воды моря отступили. Хаос больше не будет губить окончательно землю и все, что на ней. Таково обетование. Воды отступили, но не исчезли. До самого дня Господня, до дня суда Божия, силы зла всегда будут где-то рядом с нами. Они стоят наготове, они вторгаются в нашу жизнь с самых разных сторон, угрожают нам и искушают нас. И все творение, и мы сами удерживаемся над бездной небытия только силой благодати Божией, верности Бога своему обетованию. Бог верен. Но верны ли мы? Верим ли мы в Бога, в Его милость и спасительную благодать? Признаем ли мы Бога единственным настоящим владыкой всего сотворенного? Или признаем необоримую власть безумных стихий, угрожающих нам извне и изнутри нас? Бог или бездна? Кому мы доверяем? А кому мы доверяем, тому и вверяем себя. Либо Богу спасающему, либо силам зла и погибели. Вот о чем идет речь в нашей истории о буре на море. Господь внемлет молитве учеников, укрощает стихии, и на море наступает великая тишина. Но перед этим он обращается к испуганным ученикам со словами: «Что вы так боязливы, маловерные?» Опасность ситуации Спаситель видит не в буре на море, но в страхе его учеников и в причине их страха, маловерии. Они еще верят, иначе они и не обратились бы с молитвой к Господу. Но вера их ослабела. Они забыли о том, что Бог заботится о жизни каждого из них, о том, что им не надо даже заботиться самим о завтрашнем дне. Внешние угрозы и искушения затмили им глаза, и на какое-то время они едва не утратили свою веру. Так и каждый из нас. Ежедневно и ежечасно нас подстерегает опасность маловерия, которая проявляется в страхе, в беспокойстве, а иногда и в отчаянии. Бездна постоянно являет нам свой злобный лик в образе природных катастроф, войн, эпидемий, болезней, голода или просто бедности, в образе преступлений, безумия, утрат, боли, наконец, физической смерти. Но при всем этом мы имеем твердое основание для веры в наше конечное спасение и преодоление всякой житейской бури. Это твердое основание дано нам Господом, Богом в Иисусе Христе, в Его постоянном присутствии с нами. Но когда мы утрачиваем чувство власти и присутствия Господа в нашей жизни, тогда мы становимся отчаявшимися идолопоклонниками, которые видят себя окруженными всевозможными опасностями и забывают о том, что все эти опасности всего лишь зыбкие, как волны, приходящие стихии мира, за которыми стоит их владыка, Господь Бог. Господь Иисус Христос был в лодке с учениками. Господь с нами в церкви, и нам нечего страшиться никакой бури, ибо Он сам, воскресший, торжественно обещал нам: «Я с вами во все дни до скончания века». Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 11 июня 29 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память Первого Вселенского Собора, созванного святым равноапостольным императором Константином Великим в 325 году. По приглашению императора в город Никею собрались 318 епископов. Среди них было много исповедников, пострадавших во время гонений и носивших на телах следы истязаний. Участниками собора были святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунский, Евсевий Кесарийский, Александрийский патриарх Александр, который прибыл со своим диаконом Афанасием, впоследствии патриархом Александрийским Афанасием Великим. Причиной для созыва Первого Вселенского Собора стал Александрийский священник Арий, который учил, что Сын Божий не единосущен Отцу, а сотворен Отцом во времени. Арий, имея своими сторонниками 17 епископов, держался гордо, но его учение было опровергнуто, а сам он отлучен от церкви. На Первом Вселенском Соборе был утвержден православный символ веры, названный Никейским, в котором святые отцы сформулировали апостольское учение о божественном достоинстве второго лица Пресвятой Троицы, Господа Иисуса Христа. Кроме того, Собор установил 20 канонов по вопросам церковного управления и дисциплины, а также решил вопрос о дне празднования Святой Пасхи, которое постановили совершать в первое воскресенье после дня весеннего равноденствия, так чтобы этот день не совпадал с Пасхой иудейской. В этот день церковь также прославляет двух святых дев – мученицу Феодосию Тирскую и преподобномученицу Феодосию Константинопольскую. Время их жизни разделено 4 столетиями. Феодосия Тирская пострадала во время гонений на христиан в начале IV века, а Феодосия Константинопольская – во время иконоборческой смуты в первой половине VIII века, когда император Лев Исавр издал указ повсеместно уничтожить иконописные образы. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся «медными», в которых уже более 400 лет находился медный образ Спасителя. В 730 году патриарх-иконоборец Анастасий приказал снять этот образ. Преподобномученица Феодосия и другие инокини монастыря святой мученицы Анастасии бросились спасать икону Христа и опрокинули лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ об уничтожении иконы. После этого воины перебили всех инокинь, а преподобномученицу Феодосию заключили в темницу, где после долгих истязаний она скончалась. Также в этот день совершается память русского святого XV века блаженного Иоанна Христа ради Юродивого Устюжского, а также иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных». На этой иконе Богоматерь изображена с младенцем Христом, который обеими руками держит ее правую руку. Главы Богоматери и младенца увенчаны коронами. В этот день в 2000 году были обретены мощи преподобного Иова в схеме Иисуса Андерского. Преподобный Иов, до пострижения монашества Иоанн, при Петре I был назначен придворным священником и духовником царственного дома. Но вскоре отца Иоанна обвинили в том, что он не донес начальству об открывшемся ему на исповеди преступнике, и в 1701 году его сослали в Соловецкий монастырь для пострижения в монашество. Старец удалился в Андерский скит и в 1710 году был пострижен в схему с именем Иисус в честь праведного Иисуса Новина. Во время молитвы на Секирной горе преподобному явилась Пресвятая Дева и указала назвать эту гору Второй Голгофой и устроить на ней каменную церковь и скит. В 1720 году преподобный Иов Андерский свято почил о Господе и был погребен в уготованной им самим могиле, над которой был выстроен храм. Прославление преподобного для общецерковного почитания произошло на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. В сонме новомучеников и исповедников российских 11 июня прославляется святитель Лука Воино-Ясенецкий, архиепископ Симферопольский, исповедник. Также сегодня совершается память священномученика Иоанна Преображенского. Протодиакон Иоанн Преображенский родился в 1880 году в селе Васильевском Вологодской губернии в семье псаломщика. Служил он в Вологде в Богородице Рождественской кладбищенской церкви. В 1937 году его арестовали по групповому делу вместе с настоятелем храма протоиереем Константином Богословским и приговорили к 10 годам лагерей. Они вместе находились в Вологодской тюрьме. Священномученик Константин Богословский был расстрелян 20 сентября 1937 года, а протодиакон Иоанн Преображенский погиб в Вологодской тюрьме в 1938 году. В завершении церковного календаря послушайте житие блаженного Иоанна Устюжского, Христа ради Юродивого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Блаженный Иоанн родился в селе Пухово, близ Старого Устюга, от благочестивых родителей Саввы и Марии. С юных лет он отличался строгой постнической жизнью. «Почему ты, сынок, постишься в такие юные годы?» — спросила его мать. «Чтобы избавиться от грехов», — ответил отрок. «Какие же могут быть у тебя грехи?» — удивлялась мать. «Безгрешен один только Бог», — сказал святой Иоанн. «Не будем насыщать плоти, чтобы она не стала нашим врагом». Вскоре его родители переехали в город Орлец на реке Юг, в 40 верстах от Устюга. Овдовев, мать святого приняла постриг в Троицком Орлецком монастыре с именем Наталия. Впоследствии она стала там игуменей. При ней жил ее молчаливый сын, который уже тогда принял подвиг юродства, чтобы многими скорбями войти в Царство Божие. Иоанн вскоре возвратился в Великий Устюг и там водворился при соборной церкви Успения в Малой Хижине, которую поставил ему один набожный человек по имени Андрей Мишнев. Святой проводил ночью в непрестанной молитве, а днем в разодранном рубище и босой во всякое время года ходил по улицам города, отдыхая иногда на куче навоза и смиренно перенося насмешки от неблагочестивых горожан. Соборного священника Григория, по прозванию «Долгая борода», стало разбирать любопытство, как подвязается блаженный, оставаясь наедине. Однажды вечером, утаившись за дверью, Григорий стал наблюдать через щель. Воздев руки, он молился за творящих неправду. Через несколько часов он окончил молитву, помешал уголье в печке и, сотворив на себе крест, со словами «Знаменося на нас, свет лица Твоего, Господи», лег на раскаленные угли. Священник, испуганный мыслью, не спекся бы Иоанн, вошел в дверь. Блаженный тотчас встал с печи и грозно сказал: «Не смей никому говорить о том до моей смерти». Священник дал слово исполнить его волю. Святой Иоанн постоянно терпел голод и жажду, но ничего ни от кого не брал. Если он и одевался, то обычно в ветхую одежду. Еще при жизни он удостоился от Бога дара чудотворения. Жена устюжского князя Федора Красного, Мария, жестоко страдала от горячки. Она послала к блаженному слугу с просьбой помолиться о ней. Не успел посланец подойти к навозной куче, на которой сидел святой Иоанн, как блаженный воскликнул: «Здравствуй, добрый князь Федор, с княгиней своей!» Когда слуга вернулся домой, княгиня была уже исцелена. 29 мая 1494 года почувствовал свою кончину. Иоанн сотворил молитву, перекрестился, распростерся, как нищий на голой земле, и предал чистую душу свою Богу. Собрались клирики и множество народа, чтобы воздать погребальную почесть усопшему. Лицо его было подобно ангельскому. Он был погребен близ Устюжского собора. У мощей святого Иоанна происходило немало чудесных исцелений. Через некоторое время после его кончины благочестивый гражданин Устюга Федор Тутыгин, по данному им обещанию Господу и святому Иоанну, построил над мощами блаженного храм в честь происхождения честных древ Христа Господня. Святой Иоанн особенно прославился заступничеством при нашествии врагов. Благодаря его молитвам русское войско одержало победу над польско-литовскими захватчиками под Дмитровом в 1610 году. А в 1613 году жители Устюга не только защитили свой город от поляков, но и разбили их. Благодарность святому Иоанну устюжане построили храм, освященный в его честь. Блаженный Иоанн был прославлен как дивный чудотворец и заступник великого Устюга. Постановлением собора в 1547 году мощи его почивают под спудом в церкви происхождения честных древ креста Господня.

Песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Михаила Глинки прозвучало в исполнении хора Московской хоровой академии.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз начали свой разговор о славе и сказали о том, что слава — это очень важное понятие. В первой главе романа оно появляется через такое соотношение с разговором книгопродавца с поэтом. И вот эта тема авторской славы, славы художника. Ну, помимо литераторов, это слово возникает в связи с балетмейстером Дидло. И, между прочим, оно еще возникнет в связи с Наполеоном. Когда Татьяна приезжает в Москву, то Пушкин проводит ее мимо Петровского замка, где Наполеон находился во время захвата Москвы, да? И Пушкин говорит: «Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок». То есть свидетель славы Наполеона. Вот получается, что слава государственного деятеля и слава литератора — это вещи, которые в Онегине, ну, немножко соотносятся. Между прочим, об Александре Первом он говорит обидные слова. Ну, вот в этих расшифрованных фрагментах 10 главы. Мы об этом в свое время с вами поговорим подробнее. Пушкин говорит: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Вот если Наполеон — это носитель падшей славы, да, его звезда взошла, а потом она скатилась молниеносно с небосклона, то Александр Первый нечаянно пригрет славой. Довольно обидно, если честно. Но вот слава литератора. Пушкин говорит о ней в связи с своей собственной судьбой в первой главе романа. И мы об этом с вами довольно подробно в прошлый раз побеседовали. Но, кроме того, слава литературная, слава поэта — это тема, которая возникает в связи с образом Ленского. С самого начала, когда нам Пушкин представляет героя во второй главе, он говорит: «Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нем рано волновали кровь». То есть Ленский, как такой настоящий романтик, геттингенский студент, читатель усердный Шиллера и Гёте, вот всей этой литературы бури и натиска, он стремится к славе. Причем даже вот в этом фрагменте не очень понятно, это слава литературная или политическая. Ну вот как прославился какой-нибудь Карл Занд, да? Дальше смотрите в четвертой главе о Ленском. Пушкин говорит: «Поклонник славы и свободы, в волненье бурных дум своих Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их». То есть Ленский — это поклонник славы и свободы. И еще, когда Ленский умирает, в шестой главе романа Пушкин размышляет о разных путях, которыми могла бы пойти его жизнь. И он говорит, быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира, гремучий, непрерывный звон в веках поднять могла. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. То есть слава поэта и ценность его слова — это практически одно и то же. Настоящий поэт — это тот, чья умолкнувшая лира поднимает непрерывный звон в веках. То есть это долгий отзвук, да, это долгая память читателей. Однако, помимо вот этих высоких значений славы, мы встречаем в Онегине и слава в значении известность в свете. Славный, то есть, ну, модный. Например, начало 4 главы. Когда Пушкин говорит, разврат бывало хладнокровный, наукой славился, славился любовный, сам о себе везде трубя и наслаждаясь не любя. Но эта важная забава достойна старых обезьян, хваленных дедовских времен. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков. То есть о чем он говорит? Слава Лавласов прошла. Точно так же, как прошла мода на красные каблуки и ношение париков, прошла мода на мужчин-обольстителей. Теперь другой образ мужского поведения в свете считается достойным и правильным. Если раньше вот такой донжуанский соблазнительский имидж был важен, то теперь другое. Мы с вами знаем, что мода романтизма — это мода на единственную пламенную преданную любовь, ради которой человек готов жертвовать всем, чем угодно. И рядом со славой вот в этом значении стоит еще тщеславие. Появляется однажды словечко вот это тщеславие в связи с кокетками и их стратегиями. Но это может быть не так важно. А вот смотрите еще какой контекст. Когда Пушкин говорит там «блажен, кто с молоду был молод» и так далее. «Кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился». Славы, денег и чинов спокойно в очередь добился. А здесь какая слава имеется в виду? Да понятно, что речь идет просто о хорошей репутации. Кто заслужил известность в свете как богатый, благополучный, успешный, достойный человек. И в этом смысле потерять славу, что значит обесславить? Испортить репутацию. Да, Пушкин про Зарецкого говорит, что он любил друзей поссорить молодых или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем и после тайно обесславить веселой шуткой и враньем. То есть испорченная репутация, да, обесславленный человек кто. Ну и примерно к этому значению тяготеет слава в подблюдной песне. В 5 главе романа, там, где Татьяна гадает вместе с другими девушками, там они вынимают колечки из блюда, полного водою. И вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то все богаты, гребут лопатой серебро, кому поем, тому добро и слава. Но сулит утраты сей песни горестный напев. Милей кошурка, сердцу дев. Вот кому поем, тому с добром, да, или кому поем, тому добро и слава. Ну, слава в каком смысле? Ну, вот почет, уважение от других людей. Но интереснее другое значение этого слова «слава». Слава как память. Потому что, смотрите, мы видим, что вот если в первой главе у Пушкина концентрируются вот эти упоминания литературной славы, то потом он их отдает Ленскому. Он уже о себе, автор, не говорит никаких таких слов, которые бы обличали его стремление к славе. Эта тема исчерпана первой главой. Но слава как память, слава как благодарность потомков за что-то хорошо сделанное, за прекрасные стихи, например. Вот такая слава, она Пушкина интересует. И обращением к потомкам заканчивается вторая глава романа, где он говорит, что без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И дальше там, помните, будущий невежда указывает на его прославленный портрет и молвит: «То-то был поэт». Вот слава как память, как возможность оставаться в сообществе живых, беседовать с потомками. Это Пушкина интересует. А суетная слава, известность, признание современников, об этом он уже забывает. Ну что ж, давайте мы, наверное, на этом сегодня и остановимся. И на следующий раз останется нам счастье. Поговорили о славе, а в этой строфе еще звучит тема счастья.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал полонез из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18.

0: 17 часов по телефону 507-65-78.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: О посте. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Это наставление и по содержанию, и по форме подобно предыдущим наставлениям о милостыне и молитве. Как и милостыня и молитва, пост считался одним из важнейших дел благочестия. Он предполагал не ограничение в пище, но полный отказ от пищи от восхода до захода солнца, как и поныне в исламе. Пост мог быть знаком естественной скорби, скажем, в траурные дни похорон. Пост мог быть внешним проявлением раскаяния в личных прегрешениях, в знак того, что человек считает себя недостойным жизни. Некоторые благочестивые люди, особенно фарисеи, брали на себя еще и добровольный пост дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Считалось, что такой добровольный пост служит искуплению грехов других людей народа Израиля. Не отрицая большого значения поста, Иисус Христос, вспомним, что сам Он постился 40 дней, произносит осуждающие слова в адрес постящихся фарисеев. Он не считает их пост проявлением того смирения души, к которому призывал Бог через пророков. «Лицемеры», — снова называет Иисус постящихся фарисеев. Как и в прошлых наставлениях, он не вкладывает в слово «лицемеры» того смысла, какой мы в него вкладываем сегодня. Речь идет о людях, которые являются праведниками и в собственных глазах, и в глазах окружающих, но только не в глазах Иисуса Христа. Ибо они ожидают земной, а не небесной награды. Входя в роль кающихся постников, они принимают на себя мрачные лица, или на церковнославянском «помрачают лица своя». А в греческом оригинале стоит глагол, означающий «искажать», «делать неузнаваемым». Действительно, в доказательство своего измождения от поста они выкрашивали лица белой краской, а голову посыпали пеплом, так что от расплывшейся грязи их лица становились неузнаваемыми, и их пост превращался в привлекающий внимание спектакль. Иисус полагает, что пост – дело важное. Более того, он заслуживает награду в грядущей жизни. Отец твой воздаст тебе. Но Христос запрещает своим ученикам привлекать внимание к посту внешними его проявлениями. Когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое. Парадоксальным образом он призывает их во время поста к поведению, характерному скорее для праздника. Вместо того, чтобы пачкать свое лицо, следует умыться. Вместо посыпания пепла на голову, следует умастить ее благовонным маслом, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим. Вот такая праведность выше праведности книжников и фарисеев. Награда земная и награда небесная – тема трех последних прочитанных нами разделов Нагорной проповеди. Как бы продолжая эту тему, далее следует несколько поучений Иисуса Христа о сокровищах на земле и на небе. Евангелист Матфей старательно собирает сходные по теме изречения Господа, объединяет их и создает такие большие композиции, как Нагорная проповедь. В этом его особенность. Изречение в конце 6 главы Евангелия от Матфея объединяет одна основная тема – отношение учеников Христовых к земным заботам. Сокровища на земле и на небе. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Эти высказывания Иисуса Христа в целом прозрачны и понятны. Они обращены к здравому смыслу. Сердце человека ищет сокровища, обладание которыми делает его счастливым. И, разумеется, Иисус вовсе не хочет лишить своих учеников этого счастья. Вот только они не должны собирать такие сокровища, что могут быть с легкостью утрачены. В церковнославянском переводе читаем: «Не скрывайте себе сокровища на земли, иде же червь и тля тлит, и иде же татие подкопывают и крадут». Смысл не меняется. Моль, ржавчина, червь, тля, не все ли равно? Слушая учителя, его ученики вспоминали слова Господа Бога, сказанные через пророка Исаию об одежде, съедаемой молью, как символе тленности в противоположность вечным неприходящим ценностям божественным, спасению и правде Божией. Что же касается воров, то они крадут еще более дорогие вещи – золото, драгоценные камни, а в нашем случае, возможно, и бумажные деньги, ценные бумаги или что-то еще более современное. Для чего они делают подкопы, проламывают стены, вскрывают сейфы? История стара, как мир. В новозаветном послании апостола Иакова появляется та же мысль, высказанная явно под воздействием Нагорной проповеди. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро проржавели, и ржавчина их будет свидетельством против вас». Мы, конечно, знаем, что золото не ржавеет, тем более какие-нибудь электронные деньги. Но это не важно. Образ понятен без подробностей. Разумеется, бывают и откровенно болезненные проявления накопительства, как в случае сказочного Кощея Бессмертного, шекспировского Шейлока из Венецианского купца, пушкинского Скупого рыцаря или гоголевского Плюшкина. Но Иисус говорит не о психопатологии, а об обычных людях своего окружения. За его словами стоит мысль о том, что собирание и накопление земных богатств происходит от стремления людей обезопасить себя. Им кажется, будто богатство предохранит их самих или их наследников от забот в будущем. Иисус же говорит, что все наоборот, сокровища являются источником заботы, так как богатство постоянно подвергается опасности утраты. Его приходится неустанно беречь и охранять. Богатство может не освободить, а поработить человека. Как писал святитель Иоанн Златоуст, такой человек впадает в рабство, более тяжкое, чем рабство всякого раба, и, что всего гибельнее, произвольно отвергает благородство и свободу, свойственные человеку. Говоря о небесном сокровище, Иисус следует традиции, ведь иудеи приветствовали благочестивые богоугодные дела, за которые вознаградит Господь. Твои благочестивые дела будут копиться на небе, как сокровища. В разговоре с богатым и благочестивым юношей Иисус Христос сам говорит понятные его окружению слова о милостыне. «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». И тем не менее наставление Иисуса радикально отличается от представлений, популярных среди иудеев. Они считали земное богатство благословением Божиим, и потому не видели никакого противоречия между собирательством земных и небесных сокровищ. Согласно их вере, благодаря делам благочестия, таким как милостыня и прочие проявления милосердия, человек приобретает себе небесный капитал, который ему приносит земной процент. Именно поэтому богатый юноша отказался раздать все свое богатство, ибо тем самым он, по его убеждению, оскорбил бы Бога, давшего ему благосостояние за праведность. В этом глубокое отличие иудейских высказываний о небесных сокровищах от слов Иисуса Христа, которому была абсолютно чужда мысль о земном доходе за дела милосердия и любви. Формально с поучением Иисуса более сходны мысли древнегреческих философов. Вот, например, отрывок из «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта. Сократ говорит своему собеседнику: «Клянусь Герой, я в восторге от тебя, что ты предпочел серебру и золоту сокровища мудрости. Видно, ты убежден, что серебро и золото не делают человека нисколько лучше, а вот мысли мудрецов обогащают добродетелью того, кто ими владеет». Живший значительно позже стоический философ Эпиктет в своих беседах тоже противопоставлял качества человека, связанные с его биологией и инстинктами, таким духовным и нравственным ценностям, как мудрость, дружба, честность, совесть. Однако ведь как биологическая, так и духовная жизнь, о которой говорили философы, относились к земной жизни человека. Здесь нет, как в Евангелии, противопоставления небесного и земного. Для Иисуса Христа, и это отличает его учение и от иудейства, и от языческой философии, сокровище – это жизнь вечная, заключающаяся в общении с Богом, пребывание в Его свободе и любви. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Сердце в библейской антропологии – не орган чувств, как принято считать у нас. Сердце в Писании выступает синонимом ума, помыслов, а человеческие помыслы всегда устремляются к самому ценному для человека. Кто отдает себя земным заботам и охране своего богатства, у того сердце приковано к земле. Но кто направляет свои помыслы к небесному сокровищу в Боге, у того и сердце с Богом. Заканчивая разбор этого отрывка, уместно сделать одно предупреждение. Многие люди, не воспринимая особенностей живой и яркой афористичной речи Иисуса Христа, наивно-рационально понимают все буквально. Но так можно разумные мысли Господа довести до абсурда. Мол, сказано не собирать, не заботиться о завтрашнем дне. Значит, надо отказаться вообще от всякой трудовой деятельности. Ведь так или иначе, а работа приносит, пусть не очень большой, но какой-то запас на завтра. Разумеется, речь Иисуса не об этом. Он же не был киником типа Диогена Синопского, который в своем эксцентрическом юродстве поучал людей, сидя в бочке. Мы, имея элементарный здравый смысл, не должны переносить справедливые предостережения от порабощающей заботы о материальном благе на совершенно неизбежные повседневные финансовые, хозяйственные и политические меры, разумные предусмотрительности и нормального обеспечения себя и своих ближних, перед которыми мы чувствуем свою ответственность. Трудно представить себе, что Иисус Христос, который до своей публичной деятельности жил в доме своего законного отца, плотника Иосифа, отказывался бы от плотницкой или столярной работы ради пропитания родной семьи. Вспомним поучение апостола Павла: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». И еще: «Следует работать своими собственными руками, чтобы вы ни в чем не нуждались». А также: «Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Мы живем не в вакууме, но в сложном мире, и этот мир – творение Божие, где мы поставлены ответственными работниками. Но при этом каждого отдельного верующего человека Иисус Христос предостерегает от идолопоклонства материальному благополучию, от иллюзии материальной самоуверенности. Ибо только Бог один может дать нам уверенность, покой, защиту и будущее за порогом неизбежной смерти, о чем Бог и напоминает нам устами Иисуса Христа, как бы нам ни хотелось уйти от этого напоминания. «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Свет или тьма. Светильник для тела есть око. И так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Это изречение Иисуса логически вытекает из сказанного им о человеческом сердце, устремленном либо к Богу и небесному, либо к земле и земному. На первый взгляд высказывания о свете и тьме особых трудностей не представляют. Если все понимать буквально, так сказать, физически, то здесь все ясно. Глаз подобен окну, сквозь которое свет проникает в тело человека. И в этом смысле глаз есть светильник, лампочка. Если это окно чистое, светит свет, то и тело человека, то и сам человек живет во свете. А если окно грязное, то есть глаз больной, а то и вовсе ослепший, то человек живет во тьме, и ему тогда плохо. Но какое отношение имеет это элементарное наблюдение за человеческим зрением к Нагорной проповеди? Имеет. И самое непосредственное. Почитаем эти слова Господа не в нашем привычном синодальном переводе, а в переводе церковно-славянском. «Светильник телу есть око, аще уба будет око твое просто, все тело твое светло будет, аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Аще уба свет, иже в тебе тьма есть, то тьма кольми». Но ведь око просто означает именно простое око, а не чистое или здоровое. Равно как око лукаво означает злое око, а не худое или больное. Однако некоторые так и переводят. Если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Такое понимание, перенесенное, разумеется, в нравственную сферу, разделяется многими. И все же здесь все как-то не так. Ведь непонятно, почему простой глаз должен означать здоровый, а злой глаз, лукавый, должен означать больной. Но окружавшие и служившие Иисуса Христа люди отлично понимали эти образы простого или злого глаза. Дело в том, что они были воспитаны в библейской традиции, а в этой традиции око, как светильник для человека, метафорически означало светильник духовный, то есть человеческое сердце с его помышлениями и устремлениями воли. Простота в Библии никогда не означала здоровье. Простота всегда означала искренность, радушие, щедрость. Так в апокрифе «Завещание 12 патриархов» мы постоянно читаем увещевание «Жить в простоте сердечной». «Внемлите мне, дети мои, и живите в простоте сердец ваших». Простосердечный не стремится к золоту и не хочет превзойти ближнего богатством. Не завидует он в помыслах своих. Живет он в простоте души, все зрит в прямоте сердца, но оберегает очи свои от соблазна мирского. Мы ведь и сами так иногда говорим. Да он совсем простой, что не попроси у него, он отдаст. И напротив, злое око в Библии всегда было метафорой зависти, жадности, алчности, злобности и эгоизма. Злой глаз завистлив даже на хлеб. Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай на него гортани твоей и не говори «много же на нем». Помни, что алчный глаз – злая вещь. Буквально по-церковно-славянски. Зло есть око лукаво. В одной из притч Иисуса Христа есть такие слова. «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив, буквально злой, от того, что я добр?» В согласии с этой традицией слушатели Иисуса и понимали его образное высказывание. Как через глаз в человека проникает физический свет, так через сердце в него проникает свет небесный, божественный. Простое око – это щедрое сердце. Через такое сердце в человека льется божественный свет. Ведь Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Духовно слепым является завистливый и алчный до земных благ человек. Его око злое, то есть сердце его закрыто для созерцания Бога, он не видит небесного света и, как следствие, впадает в нравственное убожество. О таких людях писал апостол Павел. Они не способны увидеть Бога, их сердце окутал мрак, потому что они заменили Бога своими земными идолами, стали поклоняться и служить твари вместо Творца. Ну, а литературную карикатуру на таких людей мы видим в уже упомянутом гоголевском Плюшкине. Много ли света было в том хламе, к которому привязано его сердце? Если духовное око человека, его внутренний светильник, больше не воспринимает божественного света, то и вся жизнь его становится сплошным мраком. Отсюда и сокрушенный возглас. «Если свет, который в тебе тьма, то какова тогда тьма?» Или другими словами, если же твое око, то есть сердце, которое должно нести тебе свет, стало источником тьмы, то в какой же тьме ты живешь? Итак, речь идет о человеческой жизни как таковой. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если ваше сокровище спрятано в чулке, в чулане или в банковском сейфе, там будет и ваше сердце. И тогда небесный свет божественной славы будет закрыт для вас, и тьма чулана или запертого на замок тайника станет той средой, в которой будет протекать ваша жизнь. Но ведь по замыслу Творца жизнь людей должна была протекать не в пыли сундуков и чуланов, где и угрожают моль, ржа и зловредные воры, а в райском саду, наполненном божественным присутствием. История творения, рассказанная в первых главах книги «Бытия», кратко и образно описывает богатство жизненных путей и возможностей, которые Бог даровал сотворенным им первым людям. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Людям было даровано многое, даровано все. И даже оказавшись вне первозданного райского сада, они имеют не только великое богатство жизни, но и возможность вернуть себе всю ее полноту в Царствии Божием, провозглашенном Иисусом Христом. Но для этого надо промыть глаза, очистить свое духовное зрение, чтобы впустить в сердце Бога, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Невозможно держать свое сердце, образно говоря, в сундуке с тленными сокровищами, и в то же время ожидать, что оно наполнится благодатным светом даров Божиих. Бог или Мамона. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Это изречение возвращает нас к поучению о земных и небесных сокровищах, как бы подводя им итог. Невозможно с полной самоотдачей служить двум господам одновременно, отдавать себя в распоряжение Мамоне, который от тебя постоянно чего-то требует. Храни меня, стереги меня, умножай меня. И в то же время принадлежать тому, кто существует не как берущий, а как дарящий. В изречении Иисуса описывается ситуация человека, разрывающегося между Мамоной и Богом. Бог и Мамона — два противостоящих друг другу господина. Каждый из них претендует на полное и безусловное обладание человеком. Только вот когда тобою владеет Мамона, она лишает тебя разума и высасывает из тебя все жизненные силы. А обладание Божие, дарящее любовь и жизнь вечная. Служение Богу и Мамоне противопоставляются как взаимно исключающие друг друга. Иисус Христос приводит поговорку «никто не может служить двум господам». Собственно, речь идет не о наемных слугах, а о рабах. Об этом свидетельствует глагол «быть рабом», на церковнославянском «работати». Поговорка понятна без особых комментариев, но все-таки для слуха античного человека она звучала несколько иначе, чем для нас, более конкретно, ибо имела отношение к социальным условиям и законам древнего мира. Раб не имел никаких прав. Он и вся его жизнь находились в полном и безусловном владении господина. Раба можно было купить и продать, как всякий другой предмет. И, разумеется, у раба не было ничего своего, в том числе и своего времени. Сейчас любой служащий или рабочий имеет возможность в свободное время подработать где-то еще. Ничего подобного для раба не существовало. В Римской империи, например, раб находился в исключительном владении своего господина и не имел права работать на другого господина. В противном случае наказанию подвергался не только раб, но и другой господин. Однако в иудейской традиции служение двум господам было хотя и необычным, но возможным. Например, когда один раб принадлежал двум братьям. Но в высказывании Иисуса Христа речь не о такой редкой ситуации, а о простом наблюдении, что один раб, если служит двум господам, раб негодный, так как не угодит ни одному, ни другому господину. Еще одно наблюдение над текстом, в котором сказано: «Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Глаголы «любить» и «ненавидеть» для нас звучат как выражающие весьма сильные эмоции. Поскольку речь идет о Боге и земном богатстве, Мамоне, то выходит, что человек, который любит богатство, якобы ненавидит Бога. И наоборот, то любит Бога, ненавидит богатство. Но ведь в жизни такое разделение случается редко. Множество богатых людей искренне любят Бога, равно как и множество любящих Бога людей радуются своему богатству, если, конечно, оно у них есть. Однако здесь мы снова понимаем слова Иисуса Христа не совсем так, как их понимали первые слушатели. Ведь все они знали свое священное писание, где противопоставленные друг другу любовь и ненависть часто имеют не столь сильное эмоциональное звучание. Вот, скажем, в книге «Бытие» говорится о том, что жена Иакова, Лия, была нелюбима. Но это не означает, что Лию Иаков вообще не любил. Нет, тут же объясняется, что он ее любил, но просто любил Рахиль больше, нежели Лию, которая, кстати, родила Иакову 4 первых сыновей – Рувима, Симеона, Левия и Иуду. А вот на первый взгляд странное и вызывающее у нас смущение место из Евангелия от Луки, где Иисус Христос говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Нам представляется чуждой сама мысль о ненависти к самым родным людям. Проясняется эта странность через параллельное место в Евангелии от Матфея. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». То есть ненавидеть в Библии часто не означает нашего «ненавидеть», но в силу свойств семитских языков, не знающих степени сравнения, просто означает «любить меньше, не так сильно, как». Да и в случае нашего изречения о рабе и господах мы находим объяснение глаголов «любить» и «ненавидеть». Заметим, что изречение, как это часто бывает у Иисуса Христа, построено из двух параллельных строк, где вторая строка поясняет смысл первой. Это очень характерно для библейской устной и письменной поэзии. Строка первая. «Одного будет ненавидеть, а другого любить». Строка вторая. «Одному станет усердствовать, а о другом не родить». То есть любить разъясняется как усердствовать, буквально держаться, привязаться, предпочитать, уделять внимание. А ненавидеть разъясняется как не родить, обходить вниманием, относиться небрежно. Однако, поскольку речь идет о Боге как Господине, Иисус Христос напоминает своим ученикам то, что звучало в ежедневной молитве всякого иудея. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Бог ждет от нас такой любви и такого служения, которое исключает служение другим богам. Собственно, это первая и наиважнейшая заповедь закона. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Итак, тот, кто желает служить единому Господу Богу, не может иметь наряду с ним других богов, идолов, кумиров. Но всякий ведь знает, что человека подстерегает опасность. Либо ты владеешь богатством, либо богатство владеет тобой, стремится сделать тебя своим рабом. Так что вопрос сводится к следующему. Кто кому служит? Кто чей раб? Богатство служит человеку или человек служит богатству? Богатство названо маммоной. Это арамейское слово, кроме Евангелий от Матфея и Луки, в Библии больше не встречается, но довольно часто встречается в иудейских писаниях вне канона священных книг. Мамона означает всякого рода богатство, деньги или собственность в самом широком смысле слова, причем не обязательно в плохом смысле. У раввинов мамона означает просто безвредную собственность, имущество человека, а не без меры накапливаемое богатство. Не так у Иисуса Христа. В его образном изречении мамона персонифицируется и изображается как некий идол, или демон, который обольщает человека и желает подчинить его себе. Отдавая себя в рабство мамоне, человек становится идолослужителем. Алчный человек есть идолослужитель. Однако мы должны помнить, что любое богатство само по себе, как и прочие идолы века сего, не обладают ни волей, ни силой. По словам святителя Иоанна Златоуста, Христос назвал мамону госпожой не потому, чтобы мамона по свойству своему была госпожой, но по причине жалкого состояния тех, кто раболепствует ей.
0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Инуари Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13:00.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами говорим о молитве. Сегодня вторая передача из цикла бесед о молитве. Апостол Павел сравнивает христианина со спортсменом, который бежит свою Богом отмеренную дистанцию. И здесь важно сказать, в деле молитвы регулярные упражнения так же важны, как тренировки для спортсмена. Как спортсмен постоянными тренировками добивается того, что тело становится послушным ему, готовым к большим нагрузкам, так и ум наш, благодаря соответствующим упражнениям, становится послушным и внимательным. Мы знаем, что для того, чтобы музыкальный инструмент был готов к исполнению, его необходимо настроить. Вот так же и душа наша должна быть соответствующим образом настроена, правильно сориентирована, чтобы в ней зазвучало прикосновение Божие, небесная музыка. Мы прошлую передачу нашу закончили с очень важной темы. Мы говорили о том, что первое, чему должен научиться человек, приступающий к молитве, это сосредоточенность и внимательность. И очень многие психологи говорят, например, что для того, чтобы супругам, которые перестали понимать друг друга, обрести мир в семье, им нужно работать над отношениями, нужно учиться внимательности друг к другу, учиться вот этому умению слушать друг друга. Когда я беседую с людьми, христианами, скажем так, со стажем, которые говорят, я вот уже столько-то лет молюсь, и я не могу научиться сосредоточенности, я хочу сказать, что, видимо, дело в нашей с вами какой-то лени и ненастойчивости. Помню себя, когда я стал студентом, почему-то школьные в этом смысле годы не очень мне запомнились, но я помню, когда я стал студентом, я жил в комнате, в которой было 11 человек, это было общежитие. Один в это время делал зарядку, другой учил урок по пению, третий молился вслух, читая там нараспев акафист. А мне, например, необходимо было выучить сложный урок по, ну, скажем, догматическому богословию или по священному писанию. И вот я помню, как внимательно учился в каждую строку, в каждое слово входить, вслушиваться, вникать. Через какое-то время я научился полностью отключаться от того, что происходит вокруг меня. Мама моя рассказывала, когда она училась в консерватории музыкальной, она жила в общежитии, и в ее комнате к ее, скажем, кровати стоял прислоненный инструмент, пианино. И девочки из ее комнаты, из других, приходили и садились и занимались. Представляете, студентки-музыканты, как много им нужно было заниматься там, для сдачи там, уроков, зачетов. Мама моя рассказывает, что первые месяцы это было пытка, это было ужасно. Как бы ты ни устал, ты постоянно был оглушен этой музыкой. Через какое-то время она научилась, скажем, отключаться от этого, не слышать этой музыки, засыпать или там заниматься, делать свои какие-то дела, абсолютно не слыша того, что происходит вокруг. Разве не это же, то есть совершеннейшее сосредоточение, вплоть до того, что ты не видишь и не слышишь того, что происходит вокруг тебя, должен иметь и должен в себе воспитать всякий человек, который хочет истинно молиться. Про отца Иоанна Кронштадтского рассказывали, что он часто молился в алтаре переполненном. Там были и просто люди, пришедшие поглазеть, и разные благочестивые там батюшки, съехавшиеся со всех окрестных деревень, ну, если отец Иоанн останавливался где-то, и пономари, и друзья батюшек, их родственники, мужчины, естественно. Так что алтарь был переполненным. Но очевидцы говорят, что отец Иоанн, когда начиналось богослужение, он весь уходил в молитву. Его глаза сияли неземною красотой, его душа была устремлена горе. И даже когда его о чем-то спрашивали, он с некоторой заминкой отвечал. Ему было тяжело сразу перейти вот от этого высокого состояния к какому-то такому земному разговору. Он умел, и когда отца Иоанна спросили, говорит, отец Иоанн, как вы так, вы можете не слышать никакого шума, происходящего рядом? Он говорит, я это воспитал в себе постоянными тренировками, постоянными упражнениями. Можно научиться полностью сосредотачиваться во время молитвы. Можно этому научиться при желании. Во всяком случае, от человека требуется такое усилие. От человека требуется старание. Остальное Бог подаст человеку как дар. Господь подходит к каждому из нас как личность к личности. Поэтому
Друзья, не будем унывать. Бог от нас не требует абсолютного, такого, как у отца Иоанна Кронштадтского или у преподобного Серафима Саровского, состояния вот этой умной сосредоточенности и высокой молитвы. Он не требует от нас этого. Как в школе, даже в нашей земной, если ученик не обладает способностями, но старается, учитель будет помогать ему больше, они вместе добьются успеха. На своем уровне, но ученик добьется успеха. Так и в молитве. Одни люди обладают более сильной волей, другие пришли к Богу с нетренированной или вовсе атрофированной волей. Одни изначально более внимательны и собраны, другие совсем рассеяны. Перед Богом все в равном положении. Нужно только приложить старание, а в остальном Господь поможет. От нас старание искреннее и настоящее, от Бога его восполнение наших немощей, от Бога помощь. Святой Макарий Великий сравнивал положение человека, христианина, который, ну, например, хочет научиться молитве, с положением младенца. Ребенок ничего не может сам. Он даже не способен встать на ноги, ну, имеется в виду малыш, младенец. Он даже не способен встать на ноги и подойти к матери. В его силах только отчаянно плакать, звать мать. И она, говорит преподобный Макарий, видя свое чадо, ищущим ее с таким нетерпением, спешит к нему навстречу, берет на руки, нежно обнимает и ласкает. «Бог ведет себя подобно матери», — объясняет преподобный Макарий. «В порыве своей бесконечной любви он сам приходит, прибегает к взыскующей его и зовущей его душе». Есть в наших отношениях с Богом один фундаментальный аспект. Прихожанка, отчаявшаяся от того, что ей тяжело молиться, как-то спросила меня. «Как же так?» – недоумевала она. «Вы говорите, что наша беседа с Богом должна быть беседой двух любящих существ. Но когда разговариваешь с человеком, которого любишь, не приходится постоянно делать усилия, чтобы быть с ним. А вот чтобы беседовать с Богом, приходится тяжело трудиться». Это правда. В православном богословии есть понятие «благодать призывающая». Это благодать, которая подается как дар, как аванс человеку, только что пришедшему к Богу. Это первая непосредственная встреча человека с Богом, залог возможности в дальнейшем достичь единства с Богом. Господь как бы показывает, что будет дано человеку. Ну, конечно, показывает только самые начатки этого, начало. Все мы прошли через это состояние. Это состояние охваченностью любовью к Богу, когда ты готов постоянно молиться, и ты готов ночи проводить без сна, и ты выстаиваешь долгие службы, и тебе все кажется мало, душа твоя поет. Все это приходит как бы само собой. Это состояние, на богословском языке называемое благодатью призывающей, то есть призывающий человека благодатью, призывающий к духовной жизни. Это состояние можно сравнить с влюбленностью. Но мы знаем, как влюбленность через какое-то время теряет первоначальную яркость переживаний, так и эта благодать призывающая постепенно отходит от христианина. Теперь, когда человек пережил, как прекрасно быть с Богом, когда он знает, что это такое, он должен прилагать свои усилия, чтобы достигать этого же и гораздо большего. Молитва в данном случае играет как раз ту роль, о которой мы говорили, роль упражнения, помогающего научиться сосредоточенно внимать Богу, услышать, узнать Бога. Как люди, желающие вернуть утраченную любовь, могут сделать это, если будут особенно внимательны друг к другу, будут трудиться, чтобы лучше понять друг друга, так и христианин должен работать, чтобы вновь почувствовать близость к Богу. Потому что настоящая любовь к Богу тоже достигается немалым трудом. Мы с вами знаем, как тяжело трудиться для налаживания семейных отношений, особенно если какая-нибудь трещинка была или что-то, тень какая-то легла на наши эти супружеские отношения. Так вот, не меньше, а еще даже больше труд достичь вот такого вот единства в отношениях и с Богом, говорили святые отцы. Кроме того, не будем забывать, что нас от Бога отделяют и наши грехи. Они создают преграду своего рода между нами, грешными, и святым Богом. Но если мы хотим научиться молитве, мы
должны помнить, что наши успехи в молитве будут прямо пропорциональны нашим усилиям и чему еще? Нашему нравственному изменению, очищению души от страстей. Мы все говорим о молитве, об общении с Богом. Не будем знать, что это все тесно связано с вообще нравственной жизнью христианина. Христианин без нравственной жизни – это не христианин, это что угодно. Человек, человек, пытающийся молиться, жить религиозной жизнью, но это не христианин, потому что христианин – тот, кто следует заветам Христа. Христос сказал, что вы сделали одному из братьев меньших сих, вы сделали мне. Напоили, накормили, одели нагого, посетили больного, например, там, или в темнице заключенного, сделали это мне. Любовь к Богу познается из любви человека к ближнему. И помощь от небесных заступников приходит в том случае, если мы стараемся жить по-божьему. Не для себя, не в свое удовольствие, а творя дела Божии. Бессмысленно просить о помощи святого или Божию Матерь или самого Господа, если мы не собираемся жить духовной жизнью. В таком случае наши молитвы будут кощунственным потребительством, жадностью, которую мы, имея на земле, распространяем до небес. Святой Иоанн Златоуст говорил, послушайте какие замечательные слова, «Молитвы святых имеют великую силу, но только когда мы сами раскаиваемся в грехах и исправляемся». Впрочем, говорю это не для того, чтобы не призывать святых на молитвах, но для того, чтобы мы не ленились и, предавшись беспечности и сну, не возлагали на других того, что должны делать сами. То есть святитель Иоанн Златоуст говорит о людях своего времени, которые, сами не желая подъять никакого духовного труда, не желая жить христианской жизнью, обращались к святым за помощью. Какова будет реакция этих святых? Можно предположить, что отрицательный. В этой связи вспомню случай, который произошел с современным афонским старцем, подвижником, широко известным отцом Паисием. Отец Паисий писал, что однажды к нему пришла на кормление. Отец Паисий не только был на Афоне, он бывал в Греции, он основал и заботился о женском монастыре одном. Так вот он писал, как однажды к нему пришла 40-летняя учительница, некоторое время назад соблазнившая своего ученика-подростка. И вот эта учительница просила старца помолиться, чтобы юноша остался с нею. То есть помолиться о грехе, о греховном деле. Реакция старца была бурной. Он, за свою жизнь не обидевший никакой Божьей твари, разгневался и прогнал пришедшую. Можно предположить, что всякое обращение с греховной просьбой не к живому, а к почившему праведнику, который теперь с Богом в Царстве Небесном, вызовет у того подвижника подобную гневную реакцию. Горе нам! Поэтому, обращаясь с молитвой о помощи к небесным заступникам, следует всегда проверять свое сердце. Для чего мы просим здоровья, денег, благополучия, удачи в работе? Для служения ли Богу, церкви, людям? Или для себя? Для того, чтобы продолжать проводить жизнь беспечную, греховную и праздную? Приступая к молитве, и об этом следует помнить. Для чего я встаю на молитву? Хочу ли я жить по-божьи? Хочу ли я жизнь в лучшую сторону изменить? Или я буду просто потребительски просить Бога о чем-то? Мы говорим о том с вами, дорогие братья и сестры, что Бог ждет от нас наших усилий. Мы отдельно поговорим о том, что со своей стороны Бог нам даст в молитвенном труде, в молитвенных подвигах. Мы сейчас говорим о том, что мы должны принести, сделать Богу для того, чтобы наша молитва была услышана. Очень часто, прося Бога о помощи, мы не желаем ради исполнения нашей молитвы отказаться от чего-то недостойного, что совершаем в жизни. Многие, например, люди приходят в храм и спрашивают духовного совета или просят там помолиться о больном муже, пьющем сыне, там, брате, сестре. Люди хотят знать, как им поступать в данной ситуации, там, жениться или нет, менять ли работу, место учебы, переезжать ли в другой город и многое другое. Причем вопрошающие хотят сразу узнать ответ от Бога через старцев или священников, желают получить готовое решение. Сами же не хотят прикладывать никаких духовных усилий, не желают молиться, поститься, жертвовать чем-то.
Любой священник подтвердит, что когда к нему на исповедь приходят люди, эти люди, с одной стороны, просят о молитве за них, об исполнении их прошений. С другой стороны, эти же христиане часто проявляют странное и непонятное нежелание чем-то поступиться ради исполнения своих просьб. Получается парадокс. Сами мы от Бога чего-то хотим, но потрудиться для Бога, пожертвовать своими удовольствиями, комфортом не желаем. Что сделать, чтобы молитва была услышана? Отец Паисий Святогорец свидетельствовал. Каждый человек получит, непременно получит от Бога, от святых небесных покровителей ответ, если приложит к этому усилия. «Попоститесь серьезно, помолитесь месяц, как минимум», — говорит отец Паисий. «Откажитесь от какого-нибудь греха, причем не на время, а навсегда, и ответ от Бога обязательно придет». Этот же старец рассказывал. «Однажды пришел один человек и просил меня помолиться за его ребенка, который был тяжело болен. Я что-нибудь сделаю», — отвечал я ему, — говорит отец Паисий, — «но должен и ты помочь. Может быть, ты не умеешь ни молиться, ни поститься, ни класть поклоны, но избавься от одного своего недостатка». «Какого недостатка, батюшка?» — спросил человек меня. «Брось курить», — сказал я ему. «Он внимательно выслушал меня», — рассказывает отец Паисий. «Когда я открыл ему дверь, чтобы он зашел и приложился к иконам, незаметно для меня оставил на скамейке в храме пачку сигарет и зажигалку». То есть здесь мы видим реальное желание человека, чтобы его молитва была услышана. Он действительно решительно отказался от какого-то очень важного для него, от злой привычки, от греха, от курения. Так вот, духовнический опыт – и мой личный, и других священников показывает, что если человек молит Бога о помощи, решении его проблем и отказывается ради Господа от каких-то своих страстей и грехов, его молитва оказывается услышанной. Мы с вами говорили, братья и сестры, о том, что в молитве зависит от Бога, что от нас. Мы говорили о четырех обязательных составляющих духовной жизни. О том, что необходимо и трудиться доброделанием, и исповедоваться, и причащаться, молиться регулярно, и заниматься богомыслием, читать Священное Писание, святоотеческие книги и размышлять над ними. Одним и первым из правил духовной жизни мы назвали доброделание. Святые во все века указывали, в первую очередь, на добрую жизнь христианина, как на показатель его успехов в молитве. Понятно, что если человек при всей усердности в молитве остается по-прежнему мелким и злобным, то это явный признак того, что в его духовной жизни что-то идет неправильно. Помню, как однажды я зашел в храм и, получив благословение настоятеля, стал фотографировать службу. Для церковного журнала нужно было сделать несколько фотографий. Рядом стояли на коленях две благочестивые старушки. Их благоговейные неподвижные позы, сосредоточенные лица вызывали у меня восхищение. Однако стоило сделать первый снимок службы, как эти милые благоговейные старушки вскочили и, забыв обо всем на свете и о том, что идет литургия, стали самозабвенно ругаться. Успокоить их оказалось не так просто. Это обычный пример того, как жизнь расходится с молитвой, наша с вами жизнь. Мы зачастую ведем себя, как повели эти старушки. Можем помолиться и тут же, перейдя в другую комнату, сев на кухне, кого-то осудить, огрызнуться. Или нам позвонят, мы тут же кого-то обманем, обольем грязью, поступим нечестно. А ведь в молитве мы просили у Бога сил становиться лучше и обещали Богу прикладывать максимум стараний для этого. Но почему же мы в эти же самые минуты, после того, как мы вышли, например, из храма или отошли от молитвы нашей, мы начинаем грешить и грешим? И люди говорят, что вот после того, как они выйдут из храма, после литургии, во время которой они действительно серьезно и хорошо и полноценно молились и приобрели нечто духовное, они увлекаются миром, и через полчаса, через час в душе не остается никакого света, никакого тепла. Все это вынесено сквозняком, который мы сами устроили в своей душе, что мы опять открылись миру, мы не сохранили тот драгоценный дар, который приняли во время молитвы. К сожалению, очень часто вот молитва
и жизнь наша становятся несоприкасающимися областями. И это смертельно для духовной жизни. Смертельно, если, закрыв молитвослов, мы входим в мир как бы в иную сферу бытия, где живем так, как будто не обещали только что Богу активные работы по изменению себя в лучшую сторону. Однако, теперь поговорим о другом, об очень важном. Даже если человек искренне хочет и готов изменяться, его действие тормозит серьезная преграда. Дело в том, что не так-то просто человеку всегда трезво и объективно оценивать свое поведение. Как часто самые искренние и строгие к себе люди не признают какие-либо свои недостатки просто потому, что сами не видят их. Обычная ситуация, когда человек только со временем начинает понимать, что в чем-то был неправ. Тогда он удивляется, как же я мог не видеть своей неправоты, когда она так очевидна. Но, к сожалению, до подобного прозрения обычно проходит очень много времени, а жизнь ведь не такая длинная. Обычно прозрение приходит с возрастом, и к старости мы оказываемся с правильным пониманием многих вещей, но уже ограниченным временем и весьма ограниченными силами для исправления. А ведь дело исправления, дело изменения себя в лучшую сторону не менее сложное и не менее длительное, чем, например, дело обучения молитве. А с другой стороны, можно видеть и противоположную ситуацию. Человек вместо того, чтобы постепенно приходить к правильной оценке себя, углубляется и закостеневает в своей неправоте. Это тоже одна из больших опасностей на пути духовной жизни. Человек в таком случае теряет душевную гибкость, критичность по отношению к себе и своему мнению, становится практически полностью закрыт для перемен. И чем старше становится такой человек, тем менее он готов к изменениям. С такими людьми, часто хорошими, обладающими большим жизненным опытом, но не способными к духовному совершенствованию, закостенелыми в своей правоте, не способными к духовному совершенствованию из-за неспособности объективно оценить свое поведение, мы встречаемся постоянно. Это очень серьезная опасность, которая стоит перед каждым христианином. Но церковь знает об этой опасности и предлагает путь, позволяющий миновать ее. Помощь здесь окажет институт духовничества, издревле установленный церковью. Идеальной видится для христианина ситуация, когда он имеет постоянного духовного наставника. Духовник сможет сказать своему духовному сыну или дочери то, что, возможно, незаметно самому человеку. Именно духовник имеет возможность быть объективным руководителем христианина на сложном пути духовного совершенствования. Поэтому церковь призывает своих чад серьезно отнестись к выбору духовника, а выбрав, уже не менять и слушаться его советов. Старцы говорят: «Посмотрите на здание, которое строили несколько архитекторов. Оно неуклюже и нелогично». Такова и духовная жизнь человека, меняющего духовников. Итак, именно руководство духовника дает возможность человеку продвигаться по духовному пути с максимальной быстротой, так как именно с его помощью всегда можно узнать, что в себе следует изменять на данный момент. Сейчас, после разрушения традиции духовничества во время советской власти, человеку бывает нелегко найти подходящему опытного духовного наставника. Данная ситуация совершенно естественна. Что делать человеку, не имеющему постоянного духовника? Как может такой человек не приткнуться на пути спасения? Можно ли научиться молитве и исправлению души, не имея духовника? Человеку, не имеющему духовника, безусловно, гораздо сложнее идти по путям духовной жизни. Но Господь и его

0: случае, если мы не имеем духовного отца, важно особенным образом молиться Богу и прислушиваться к советам, которые получим на исповеди.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучал концерт Александра Гречининова в переложении Павла Чеснокова в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Должно быть, прошло несколько часов, прежде чем он перестал взбираться вверх. Был вечер и лес. Среди деревьев верещали невидимые глазу обезьяны, нахальные и неугомонные, а в траве что-то шипело, будто чиркали спичкой, наверное, змея. Но он не боялся их. Это форма жизни, а от него жизнь уходила все время. Ускользали от него не только люди, даже звери и присмыкающиеся убегали прочь. Скоро он останется совсем один, наедине с собственным дыханием. Ему казалось, что он в шахте спускается под землю, погребая сам себя. Скоро он обретет свою могилу. Он никак не прореагировал, когда к нему направился человек с ружьем. Тот осторожно приближался. Кого можно встретить в этой преисподней?
1: «Кто вы?» — спросил человек, держа ружье наготове.
0: Священник назвал незнакомцу свое имя. Впервые за 10 лет. Потому что он устал. И ему казалось бесценным продолжать свою жизнь.
1: «Священник?» — изумился человек. «Откуда вы пришли?»
0: Озноб вновь кончился. Реальность забрезжила перед ним. И он сказал: «Все в порядке. Все в порядке, я не причиню вам неприятности. Я ухожу». Собрав все остатки сил, он зашагал прочь. Удивленное лицо мужчины на миг пробилось в его лихорадочное сознание и растаяло. «Все в порядке. Заложников больше не будет», — вслух уверял он сам себя. Шаги следовали за ним. Опасного человека выдворяли из своих владений, прежде чем вернуться домой. Он снова повторил вслух: «Все в порядке. Все в порядке. Я не останусь здесь. Мне ничего не надо. Все в порядке». «Отец!» Голос был смиренный и встревоженный. «Уже ухожу». Он пытался бежать, но внезапно вышел из леса на пологий склон, проросший травой. Там внизу были огни и хижины, а на опушке стояло большое белое здание. «Барак? Казарма?» Он сказал: «Если меня уже заметили, я выдам себя. Уверяю вас, из-за меня никто не пострадает». «Отец!» Голова раскалывалась от боли. Он протянул руку, оперся о стену. Он чувствовал себя безмерно усталым. «Это казарма?» — спросил он. «Отец!» — произнес голос, удивленный и озабоченный. «Отец, это наша церковь!»
1: «Церковь?» Священник недоверчиво провел рукой по стене, как слепой, пытающийся понять, что это за дом. Он был слишком измотан, чтобы испытывать какие-либо чувства. Он слышал, как где-то бормотал человек с ружьем: «Какая честь, отец! Нужно позвонить в колокола!» И вдруг священник сел на мокрую от дождя траву, прислонил голову к белой стене и заснул, ощущая своей спиной родной дом.

0: Женщина средних лет сидела на веранде, зашивая носки. Она была в пенсне и, чтобы чувствовать себя свободной, сняла туфли. Мистер Лер, ее брат, читал нью-йоркский журнал трехнедельной давности, но это не имело значения. Все было мирно и спокойно. «Вы определенно лучше выглядите, отец», — сказал мистер Лер. Он ни о чем не допытывался у этого человека, которого старший рабочий привез в бессознательном состоянии на муле 3 дня назад. Он знал лишь то, что священник рассказал ему сам.
1: «За какое время я доберусь до Лас-Касаса?» — спросил священник.
0: «Дня за 4», — ответил мистер Лер. «Ну, в таком состоянии», — добавила мисс Лер, — «за 6 дней».
1: «Это будет так странно», — сказал священник. «Город с церквами, университетом».
0: «Разумеется», — сказал мистер Лер. «Но мы с сестрой лютеране. Мы не придерживаемся взглядов вашей церкви, отец. Мне кажется, вы придаете значение несущественному».
2: «Да?
0: Что вы имеете в виду?
2: Посты, рыба в пятницу?»
1: Да, он вспомнил, что было время, когда он придерживался этих правил.
0: «Мистер Лер, вы немец, принадлежите к великой военной нации. Вы понимаете, дисциплина необходима. В бою упражнения уже не нужны, но они формируют характер. Без них, получается, люди...
1: люди вроде меня». Он с внезапной ненавистью взглянул на свои туфли, подаренные мистером Лером. Они были как клеймо дезертирства. Он думал: «Уже 3 дня я ничего не делаю. Ничего. Люди вроде меня», — повторил он гневно. «Завтра я служу обедню в деревне.

0: Добравшись до церкви, священник слез со старой лошадки мистера Лера и намотал поводья на куст. Это было его первое посещение деревни после той ночи, когда он потерял сознание у стены. Священник шел медленно, с чувством покоя и безопасности. Первый же человек, попавшийся ему навстречу, снял шляпу и, встав на колено, поцеловал руку священника. «Как тебя зовут?»
1: «Педро, отец».
0: «Доброй ночи, Педро».
1: «Отец, будет утром служба?»
0: «Будет». Какая-то женщина поцеловала руку священника. Странно вновь быть желанным, а не приносить людям смерть.
1: «Отец, вы примете наши исповеди?» — спросила женщина.
2: «Да-да, в амбаре сеньора Лера, перед службой. Я буду там в 5, как только расцветет. У нас много детей, отец, которых надо покрестить. 3 года здесь не было священника».
0: «Я пробуду у вас еще 2 дня».
1: «Сколько вы будете брать с нас, отец?»
0: «Как обычно, 2 песа». Он подумал, я должен нанять 2 мулов и проводника.
1: «Мы здесь очень бедны, отец. У меня 4 детей, 8 песо, большие деньги».
2: «Что-то многовато у тебя детей, если священник здесь был всего 3 года назад». Он почувствовал, как к нему возвращаются властные старые приходские интонации. «Сколько здесь некрещенных детей?»
1: «Сотня наберется, отец»,
2: — он подсчитал в уме. «Значит, в Лас-Касас ему не придется приехать нищим».
1: «Ты можешь заплатить по 1,5 песо за каждого». 1 песо, отец, мы так бедны».
0: 1,5. В его ушах зазвучал решительный голос из прошлого.
2: «Они не ценят того, за что не платят», — так говорил старый священник, приход которого он принял в Концепсьоне. «Они всегда будут говорить, что слишком бедны, что умирают с голоду. Но у них обязательно есть небольшой запас денег, зарытый где-нибудь в кувшине». «Хорошо, отец». Казалось, это ее устраивало. Она выторговала по 50 центов с головы. Он оступился. Попал ногой в яму и почувствовал руку, которая его поддержала. «А, Педро, так его, кажется, зовут. Спасибо, Педро. Рад услужить вам, отец». С ощущением, будто он обманул жадного человека, сидящего в нем, он сказал: «Передай людям, Педро, что за крещение я буду брать по 1 песо». Секунду-две царило молчание. А затем прозвучал хитрый деревенский голос. «Отец, мы бедны. Песо — это большие деньги. У меня, например, 3 детей. Пусть будет 75 центов, отец».

Еще с вечера привели двух мулов, чтобы он смог отправиться в путь немедленно после литургии. В тишине раннего утра заржала привязанная к дереву лошадь, и вся свежесть утра вливалась через открытую дверь. Около мулов ждали два человека. Проводник прилаживал стремена, а рядом с ним, почесывая подмышкой, со смущенной и опасливой улыбкой, ждал его приближения

0: Он был подобен слабой боли, которая напоминает человеку о его недуге, или неожиданному воспоминанию, доказывающему, что любовь все-таки не умерла. Так, я не ожидал тебя здесь встретить. Конечно, отец, не ожидали. Он почесывался и ухмылялся. Ты привел с собой солдат? Что вы такое говорите, отец? Запротестовал он неуверенным смешком. За его спиной в открытую дверь священник видел мисс Лер, которая готовила ему бутерброды. Она заботливо заворачивала бутерброды в вощеную бумагу. Ее спокойные движения производили странное впечатление чего-то нереального. Реальностью был метис. «Какую штуку ты выкинешь теперь?» — спросил священник. «Быть может, метис подкупил проводника, чтобы тот увел его обратно через границу?» От этого человека всего можно ожидать. «Вы не должны так говорить, отец!» Мисс Лер беззвучно скрылась, словно во сне. «Не должен?» «Отец! Я пришел сюда!» Казалось, ему нужно было перевести дух, прежде чем он сделает свое торжественное заявление. «Пришел! По долгу милосердия!» Священник нервно усмехнулся. «По делу милосердия?» «Да, отец. Вы — единственный священник по эту сторону от Лас-Касаса. А человек умирает».
1: «Какой человек?»
0: «Янки».
1: «О чем ты говоришь?» «О человеке, которого искала полиция. Он ограбил банк. Вы знаете, о ком я говорю?» «Я ему не нужен», — нетерпеливо сказал священник. «Он добрый католик, отец». Метис не смотрел на священника и почесывал подмышками.
0: «Он умирает! А ни вы и ни я не имеем на совести столько, сколько этот человек!»
2: «Было бы хорошо, если бы у нас не имелось кое-чего похуже».
0: «Что вы хотите сказать, отец?»
2: «Он только убивал и грабил, но он не предавал друзей».
1: «Матерь Божья, я никогда!» «Мы оба предавали», — сказал священник и повернулся к проводнику.
2: «Мулы готовы?»
1: «Да, отец. Тогда трогаемся». «Куда вы направляетесь?» — спросил метис.
2: «В Лас-Касас». Он с трудом взобрался на мулы. Метис уцепился за его стремя. Ему вспомнилась их первая встреча. Он слышал ту же смесь жалоб, просьб и лукавства.
1: «Хорош священник!» — вопил метис.
0: «Если бы только ваш епископ слышал это! Человек умирает, он хочет исповедаться, и только потому, что вам хочется ехать в город!»
1: «Ты считаешь меня таким дураком?»
0: — сказал священник.
1: «Я знаю, зачем ты явился. Ты у них единственный, кто может меня опознать. А в этом штате они меня преследовать не могут». Метис трусил держать за его стремя. «Зачем мне совать голову в твою ловушку? Это совершенно нелепо».
0: «Взгляните, отец!»
1: Метис держал клочок бумаги. Священник развернул листок и прочел единственную фразу, написанную по-английски тупым карандашом.
0: «Ради Христа, отец». Мул, которого перестали подгонять, перешел на медленный ленивый шаг. Священник больше не понукал его. Этот клочок бумаги не вызывал никакого сомнения. Священник почувствовал, как ловушка неумолимо захлопывается.
2: «Как к тебе это попало?» – спросил он.
0: «Дело было так, отец!» Метис положительно стал болтлив.
2: Как выяснилось, он боялся лейтенанта, который пришел в негодование, узнав, что священник бежал, и поэтому решил сам перебраться через границу, чтобы быть вне досягаемости. Он сделал это под покровом ночи, уже по эту сторону границы, кто знает, где она проходит. По дороге наткнулся на американца. Тот был ранен в живот. Чтобы подтвердить свои слова, человек нашел в себе силы написать эту записку. Во всей этой истории много пробелов. Но оставалась записка, как надгробный камень. От нее нельзя было отмахнуться.
0: «Вы мне не доверяете, отец!» — воскликнул метис со злостью. «Конечно», — сказал священник.
2: «Думаете, я вру?»
0: «Почти во всем». Ему было совершенно ясно, что это ловушка. Быть может, ее изобрел сам Метис. Он хотел получить вознаграждение. Однако оставался факт. Американец был там, умирающий. Сомнений не было. В нем нуждаются. Странное дело, он почувствовал радость. По существу он никогда не верил в реальность этого покоя. Покой так часто снился ему по ту сторону границы и теперь оказался лишь сном. Пришло время проснуться. «Будет ли он еще жив?» — спросил он.
2: «Наверное, будет!» — нетерпеливо дергал его Метис.
0: «Далеко до того места?»
2: 4-5 часов езды, отец!»
0: Священник повернул своего мула назад и окликнул проводника. Они медленно возвращались. Мисс Лер стояла у ворот. Она сказала:
2: «Вы забыли бутерброды, отец?»
0: «Да».
2: «Спасибо. Это не имеет значения. Может быть, мы снова увидим вас через несколько лет, отец?»
0: «Возможно», — сказал священник, отворачиваясь, чтобы скрыть улыбку.
2: «До свидания, милая мисс Лер». «Вы не туда поехали», — окликнула его мисс Лер.
1: «Я должен сначала кое-кого навестить», — объяснил священник.
0: И, пустив мула тряской рысью, направился за Метисом в сторону границы.
1: «Здесь», — сказал Метис.
2: Он торжествующе заржал, как невинный человек, которого 7 часов подозревали во лжи.
1: Он указал на кучку индейских хижин, прилепившихся на скалистом выступе по ту сторону оврага. Над тропой нависла дозорная вышка, будто открытая пасть. А над скалой показались крыши хижин. «Скоро ли появятся полицейские?» — думал священник. «Видимо, они спрятались очень тщательно».
2: «Сюда, отец!»
0: Метис вел его, карабкаясь в сторону от тропы, вверх по скалам к небольшому плато. Вокруг стоялось десяток хижин, неподвижных, как гробницы на фоне потемневшего неба. Надвигалась гроза. Священник ощущал нервное нетерпение. Он добровольно пришел в эту западню. Самое малое, что они могли бы сделать, это быстро ее захлопнуть, и все кончится. Он подумал, что они убьют его, выстрелив из какой-нибудь хижины. Он достиг последней грани времени. Скоро уже не будет вчера и завтра. Просто он будет существовать в вечности. Он направился через маленькую безлюдную площадь к хижине. Успеет ли он войти, пока его не застрелили? В каком-то смысле он был даже рад, что повернул в эту сторону от ворот мисс Лер. Он на самом деле никогда не верил, что сможет вернуться к приходской работе, ежедневной мессе и стараниям иметь благочестивый вид. Священник повернулся и вошел. Американец в самом деле был здесь. Но жив ли он? Лежал он на соломенной подстилке с закрытыми глазами и открытым ртом. Руки его покоились на животе, точно у больного ребенка. Священник встал на колени и приблизился к губам человека, пытаясь определить, дышит ли он. От Янки шел сильный запах, смесь рвоты, табака и винного перегара. Еле слышный голос прошептал по-английски в ухо священника:
3: «Смывайтесь, отец».
0: «Вы живы?» — торопливо сказал священник. «Вы ведь меня звали. Вы католик?»
3: «Смывайтесь», —
0: снова прошептал тот, будто это было единственное слово, которое он запомнил из урока, заученного давным-давно. «Итак, начнем», — сказал священник. «Давно вы исповедовались?» Веки разомкнулись, и изумленные глаза уставились на него.
3: «Лет 10 назад, наверное», — сказал человек с недоумением в голосе. «А вы что тут делаете?»
0: «Вы звали священника, я жду. 10 лет — долгий срок».
3: «Отец, вам надо смываться», — сказал человек. Теперь он снова вспомнил свои заученные слова.
0: Распластавшись на подстилке со сложенными на животе руками, он походил на полураздавленную, умирающую ящерицу.
3: «Послушайте, отец,
0: я слушаю».
3: «Смывайтесь как можно скорее. Я не знал.
0: Я проделал весь этот путь не для того, чтобы толковать обо мне. Чем скорее вы принесете свое покаяние, тем скорее я уйду».
3: «Обо мне не беспокойтесь. Мне крышка».
0: «Вы считаете, что ваша душа погибла?» — сурово спросил священник.
3: «Конечно, погибла», —
0: ответил тот, облизывая кровь с губ. «Слушайте меня», — сказал священник, наклоняясь ближе к запаху перегара и рвоты. «Я пришел сюда принять вашу исповедь. Будете вы исповедоваться?»
3: «Нет».
0: «Разве не вы писали эту записку?»
3: «Наверное, я,
0: отец.
3: Возьмите мой револьвер, поняли? Он у меня под рукой.
0: Оружие мне не нужно».
3: «Нет, нужно».
0: Человек сдвинул руку с живота и начал медленно поднимать ее вверх по телу. Это стоило ему огромных усилий, зрелище было невыносимым. «Лежите смирно», — резко сказал священник. «Револьвера здесь нет». Он увидел пустую кобуру под мышкой у человека. Это был первый определенный признак, что здесь находились не только они и метис.
3: «Ублюдки»,
0: — сказал человек, и его рука бессильно замерла там, куда она дотянулась, на сердце. Священник сидел рядом с человеком, полный чувства безнадежности. Ничто не могло вернуть мир в эту ожесточившуюся душу. Наверное, это было возможно много часов назад, когда он писал эту записку, но теперь шанс был упущен. Теперь тот шептал что-то о ноже. Он сделал еще одну попытку. «Вы когда-то были верующим. Постарайтесь понять, это ваш последний шанс. Вы можете сбросить с себя этот груз здесь, в этой хижине, и получить вечную жизнь».
3: «Отец», — настойчиво прозвучал голос, — «бросьте меня, позаботьтесь о себе, возьмите мой нож».
0: Его рука снова медленно поползла, на сей раз к бедру. Он согнул с усилием колени и попытался повернуться, но тут все его тело обмякло. И он испустил дух. Конец.

0: «Боже милосердный», — молился священник, — «ведь, умирая, он думал о том, чтобы спасти мне жизнь, но молитва его была лишена уверенности. В лучшем случае получалось, что один преступник помогал бежать другому, как бы не смотреть на это ни у того, ни у другого, не было особой заслуги».
1: «Ну, вы уже кончили?»
0: — произнес голос. Священник поднялся и испуганно кивнул. Он узнал полицейского офицера. Темная щеголеватая фигура в дверях с крагами. Рука его лежала на револьвере.

программе «Литературные чтения» прозвучала передача по роману Грэма Грина «Сила и слава». Читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: 11 июня – День памяти Петра Христиановича Витгенштейна.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. И в рубрике «Календарь памятных дат» передачи к 250-летию Петра Христиановича Витгенштейна, генерал-фельдмаршала, чей портрет не только висит в галерее 1812 года, но и в фельдмаршалском зале Зимнего дворца. О графе, светлейшем князе в дальнейшем, Петре Христиановиче Витгенштейне, рассказывает сотрудник Государственного Эрмитажа Наталья Сидорова. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: В прошлый раз мы остановились, поговорили немножко о самом графе, его такой военной карьере, и заговорили о супруге и о семье. Я так понимаю, что семья была многодетная.
2: Да, но в связи с его супругой мне хотелось бы процитировать, как я уже сказала, он был очень популярен, и давались различные его портреты, табакерки с его портретами, и в то же время ходило очень много стихов, посвященных Витгенштейну. И вот стихотворение, которое вначале вы цитировали, когда говорили, что он за «Защитник Петрова Града». Это тоже отрывок из одного стихотворения «Защитника Петрова Града нам будет славить правды глаз». Его был Витгенштейн ограда, и враг не смел идти на нас. Но, что интересно, сохранилась солдатская песня, которая посвящена графине Витгенштейн, что, мне кажется, достаточно редко и достаточно интересно.
1: Это очень интересно. Вы как раз про «Защитника Петрова Града», мне кажется, в радиоэкскурсиях вот это стихотворение вспоминали.
2: Мы его вспоминали уже. А вот про графиню было бы интересно. Причем это стихотворение 12-го года, действительно.
1: То есть это народная?
2: Да, солдатская песня.
1: Солдатская песня.
2: Да. И она солдатская песня. «Уж столицы возвестили, слышно, с пушечной пальбой, как француза мы побили, удалой наш граф с тобой. Вишь, какой неугомонный, за Двину к нам перешел, враг коварный, лютой, злобной, сам напасть себе нашел. Молодца мы потеряли, Кульнева злодей убил, да зато и отчесали, дорого ты заплатил. Сколько тысяч... Меж рядами ты своими не доктёшь, сколько пулями, штыками на плечах ты ран несешь. Бог поможет нам великой и погоним за Двину. Прочь скорей беги, зверь дикой, да лечи свою спину. Промеж тем и Макдональда мы пойдем в Люцин искать, и его побив нам надо за реку к тебе же гнать. Так, удалый граф, с тобою русские везде пройдут, смерть и ужас пред собою вражей силе нанесут. Царь тебя по-царски славно и достойно наградил деньгами, чтоб жить приятно, и в кресты вас нарядил. Здесь тебя, чтоб величали мы наш командир дорогой, в Питере, чтоб вспоминали по супруге подвиг твой. Витгенштейн, с тобой готовы в воду и в огонь идти. Слава, честь, новые ожидают нас в пути». Вот это солдатская песня, а посвящена она, что интересно, графине.
1: Ну, то есть это какое-то там прямо посвящение есть?
2: Да, или... посвящение. Посвящается графине Витгенштейн.
1: Ой, ничего себе.
2: Да. Это вот в публичной библиотеке. Я просто нашла несколько сборников именно стихов, посвященных Витгенштейну. Это июль 12-го года. То есть это очень свежее стихотворение. Он был вот человек, как я сказала, уже храбрый, и бывал он и неоднократно ранен. То есть он не щадил себя. И он был прекрасный тактик, но вот, наверное, не стратег, потому что был короткий период, когда Витгенштейн сразу после смерти Кутузова, уже во время походов зарубежных, он возглавлял, вообще был главнокомандующий русской армией, но очень у него это было удачно, несколько крупных битв проиграли, он очень тяжело это переживал и сам попросил в отставку, оставшись, естественно, в армии и продолжая прекрасно и храбро сражаться. То есть, может быть, вот огромной такой армией, может быть, ему было управлять тяжеловато.
1: Ну да, стратег, тактик хороший,
2: именно тактик хороший, и все отмечали его вообще храбрость личную. И вот мы сейчас вот процитировала стихотворение, которое посвящено именно его жене. Соответственно, как опять я уже сказала, была у него, судя по всему, действительно такая вот хорошая семья с теплыми отношениями. И можно проследить по местам рождения детей, что его жена, она не жила там в Петербурге или вот в каком-то в их там имении у них было в Каменке, ожидая его, а следовала, в общем-то, за мужем, следовала за армией. Человек он был небогатый. Вот имение, о котором мы говорили в Дружноселе, он смог купить на деньги благодарного петербургского купечества, которое преподнесло ему эту сумму денег. Также были денежные награды и от императора. Это совершенно считалось по тем временам нормально. Кутузов получал тоже. То есть у него доходов, в общем-то, особых не было. И дети, ну, понятно, что мальчики, они учились и в военных заведениях. Вот старший его сын Лев Вингенштейн, он сначала учился в пажеском корпусе, а потом был конногвардеец, служил в гвардии, и поначалу прекрасно складывалась его карьера, он был произведен в фигель-адъютанты, и брал его Александр I еще на многие важные свои встречи, вот и в Париже бывал он, в Лондоне. Но неожиданно, неожиданно его карьера провалась, и оборвалась она, естественно, в связи с 1825 годом, потому что с восстанием декабристов он не принимал участия в восстании, но он был членом Союза благоденствия абсолютно точно, но, как в некоторых источниках указано, что он не прервал на самом деле своего такого общения.
1: То есть уже в Северное и Южное общество он
2: пишут, что он входил в Южное общество. Ага. Но понимаете как? Ведь граф Вингенштейн как раз в это время был в Тульчине начальником 2-й армии. Это было гнездо южного общества на самом деле. И его адъютантом был Пестель. Пока он не получил свой полк, он был его адъютантом. И, кстати, отзывал себя прекрасно о своем начальнике, о графе Вингенштейне. И остались мемуары декабристов, членов южного общества, там Басаргина, Волконского, в общем-то, известные такие все фамилии, которые прекрасно отзывались о графе. И даже это ему сыграло, был какой-то момент не очень хорошую службу, потому что его иногда приписывали, что он знал о заговоре декабристов. Но на самом деле, хотя о нем очень хорошо отзывались, некоторые писали, что он не очень интересовался, вот когда было мирное время, делами армии. Человек он был добрый, на многое действительно смотрел сквозь пальцы. Плюс в 100 километрах от квартиры было его небольшое имение Каменка, это на берегу Днестра вот как раз-таки. И он часто проводил время
1: в имении.
2: В имении. Он, кстати, стал членом Вольного экономического общества, потому что он виноделием там занялся серьезно. Его в мирное время его больше такая жизнь интересовала, а занимался армейскими делами начальник его штаба, известный такой Дмитрий Киселев, который действительно знал, скорее всего, знал о восстании декабристов. И вот как раз я упоминала об авторе книги Алле Владимировне Краско. Она приводит доказательства порядочности Вингенштейна, потому что когда приехали с проверкой уже в его армию выявлять членов Южного общества, были бумаги, которые свидетельствовали о том, что Киселев, ну, если не был его активным членом, но знал очень хорошо. И человек, ну, один из офицеров, который нашел эти бумаги, протянул их Вингенштейну, он их посмотрел, он сказал: «Бедный наш Киселев, он погибнет, он отправится в Сибирь». Тогда этот офицер при графе кинул эти бумаги в огонь, они сгорели. То есть вот такое было. Но его сын, который и служил в Петербурге, но ездил и к отцу, как считают некоторые исследователи, что он был своеобразную связную. Да, хотя некоторые из декабристов на допросах про него же говорили, что он был только членом Союза благоденствия, кто-то называл его как члена дальнейшего. Но, знаете, тайное общество, оно и тайное общество на самом деле. И как отделить сочувствующего от члена этого общества, тоже не всегда
1: Союз
2: вот так можно.
1: Союз благоденствия же, по-моему, перестал существовать в 18-м,
2: в 19-м, по-моему, году он перестал, да.
1: А потом они
2: разделились
1: на два общества.
2: Как раз на два общества. И он был привлечен к делу о декабристах, но резолюция Николая I на этом деле была оставить без внимания благодаря заслугам отца. То есть очень высоко действительно оценили. Также попали там представители семейства Орловых, Суворовых некоторые, хотя Волконские и Трубецкие отправились, но вот так вышло. Но его карьера успешная, она прервалась на этом. Он ушел уже очень быстро в отставку, и когда был издан уже в начале 20 века юбилейный некий альбом о конногвардейском полку, где он служил, Льва Вингенштейна в числе других 12 участников восстания не было даже в этом справочнике. Но перед тем, как уйти в отставку, он выгодно женился, и выгодно и по любви. Вингенштейны не были богатой семьей, а ему повезло. Он женился на некой Стефании Радзивилл, это представительница знатнейшего рода, которая императрица Мария Федоровна, мать Александра I, Николая I, она приходилась ей троюродной бабушкой. И девочка эта рано осталась сиротой, ее отец Доминик Радзивилл, он сражался на стороне Наполеона, и он до конца, в общем, был с ним, он не предал, потому что некоторые польские дворяне, когда уже было понятно, что Наполеон будет побежден, они отошли от него. Доминик Радзивилл этого не сделал. Мать ее, жена Доминика Радзивилла, графиня ну, девичья фамилия Моравская, она считала женщиной поведение достаточно легкомысленного, дочкой она не занималась, и Мария Федоровна сама не хотела ей ее отдавать. Она воспитывалась в Екатерининском институте. Угу. Вместе она дружила как раз со Смирновой Рассет, была очень близкая ее подруга. Их называли даже двое неразлучных. И после окончания и та, и другая стали фрейлинами при дворе. И Стефания Радзивилл достаточно быстро вышла замуж за Льва Витгенштейна, хотя за нее сватался Александр Ротенбургский, еще некоторые знатные очень представители немецких знатных фамилий. Но вот Витгенштейны из-за своей вот этой древней знатности они могли претендовать на такую вот партию.
1: Да, на именно...
2: Да, на даже вот родство с царским домом. И когда они поженились... то они женились в два раза, можно если так выразиться, в два этапа, да, потому что он был лютеранин, она была католичка, и сначала их благословил пастор, а церемония в Зимнем дворце происходила, посаженной матерью была сама Мария Федоровна и великий князь Михаил Павлович, а вот Николай отказался там присутствовать, Николай I, именно за его связи с декабристами. А затем они отправились в собор Святой Екатерины на Невском проспекте, и там уже произошло венчание по католическому обряду. И молодые люди, они сняли дом на Фонтанке, Фонтанка 27, современный адрес, и начали вот обустраивать имение, которое вот отец Петр Христианович Ингенштейн, он к свадьбе молодым передал. Но достаточно мало продлился их брак, у них родилось двое детей, и Стефания Радзивилл, молодая, умерла. Вторая жена была Неонилла Борятинская. Этот был брак уже длинный, долгий, но в основном супруги жили за границей, и они не были дорогими гостями в России, скажем так, несмотря на знатное происхождение, несмотря на, в общем-то, родство даже с царским домом, и все это именно из-за декабристского такого прошлого Льва Витгенштейна. Но вот что интересно, когда уже после смерти отца он вступил в права полные наследования, то он в своем имении в Дружноселье применил выпущенный Николаем I закон об обязанных хлебопашцах, то есть крестьяне становились лично свободными, но без земли, да, и заключали с помещиком договор о работе. В Петербургской губернии два человека этим воспользовались. Это бывший член там Союза благоденствия и Воронцов, знаменитый тоже граф, генерал-губернатор Одессы. У него было имение в Мурино огромное, богатое. Он сделал то же самое. Вот два человека во всей губернии, во всей нашей губернии. Да, вот,
1: ну и как,
2: да,
1: успешно?
2: Сделали. Успешно, потому что имение Витгенштейнов процветало до 17-го года. А что касается самого Петра Христиановича Витгенштейна, он предпочитал, вот, он потом уже вышел в отставку в 1829 году. Он предпочитал жить в своем южном имении в Каменке. Приезжал он в Петербург. Что интересно, он приезжал в Петербург как раз на открытие Александрийского столпа. О. То есть он был участник войны и вот дожил еще до такого вот прекрасного юбилея. Он был официально приглашен. Ему выделили для проживания в Петербурге второй этаж Шепелевского дома. Сейчас на этом месте вот новый Эрмитаж построен примерно. Там же, кстати, была и мастерская Джорджа Доу, где писали вот портреты. То есть он принял участие в этом торжестве, и он был популярен и пользовался, да, благосклонностью и царского дома, хотя, опять-таки, можно найти некоторые мемуары, где писали, что вот именно Александр I при видимом таком вот хорошем отношении, немного его был момент, когда недолюбливал, именно потому что Витгенштейн был очень популярным человеком, вот ревновал к популярности,
1: Александр,
2: к такой.
1: Да.
2: Но это не удивляет на самом деле.
1: Да, с Александром это почему-то неудивительно.
2: Да, такое могло происходить. Но вот Петр Христианович Витгенштейн, опять-таки, этот человек был не настолько честолюбивый, чтобы этим воспользоваться. Конечно, ему было приятно, когда его долго еще и после войны вот встречали, вспоминали его подвиги. Из-за его подвигов, в общем-то, повезло, помиловали его сына. Но вот это не был человек, которому был поддержан такой опасности, какое-то головокружение своих успехов. Он предпочитал именно жизнь в своем отдаленном имении со своей женой, радовался и переживал, как и все люди, за успехи или какие-то неприятности в жизни своих детей, потому что по-разному складывалась их жизнь, хотя, в общем-то, в основном они породнились с такими знатными домами российскими. И потомки сейчас живут и в Германии, вот в родовом возрожденном замке Сайн-Витгенштейн, и в Канаде. То есть, в общем, можно сказать, что что после 1917 года как-то относительно повезло его семье.
1: Все оказались за границей,
2: да, оказались, просто,
1: в общем, наверное,
2: да,
1: поэтому
2: оказались они
1: повезло.
2: Как-то, да.
1: Я еще хотела узнать, есть ли какие-то, ну вот помимо, и так, можно сказать, высочайшая честь, портреты, причем в двух местах таких знаменитых в Зимнем дворце. Не было ли как-то, ну не знаю, какая-то с топонимикой что-нибудь, может быть, связано?
2: Не встречала я вот такого, и в этой в полной книге очень Аллы Краскова, о которой я вам говорила, такого не было. Но вот из таких почестей это, во-первых, конечно, вот эти памятные доски в соборе Псково-Печерской лавры. Потом был на месте битвы в Клястицах монумент поставлен, который после 1917 года снесли. Но да, в 2013 году его, ну, поставили как бы заново. То есть его снесли, его уничтожили. Ну, сейчас новый стоит просто на том же месте. Были ли памятники? Вот не встречала я, честно скажу, таких каких-то вот прижизненных именно памятников. Когда ему это предложили, он отказался.
1: Да-да-да. Нет, ну я это, не имею в виду прям памятники, может быть, ну,
2: это портреты, это декоративно такое прикладное искусство. Ну, вот имение Дружноселия, имение Вингенштейнов. Сейчас оно, как почти все наши, к сожалению, имения в очень, конечно, плохом состоянии. Но
1: это Гатчинский район.
2: Это Гатчинский район, это станция Сиверская. Но вот как такой положительный все-таки аспект хочется отметить, что там недавно на станции Сиверская был в 2015 году как раз открыт памятник на народные деньги. Собирали местные жители памятник Вингенштейну. То есть он находится на пересечении улиц Вокзальной и Саши Никифорова. Состоялось торжественное открытие. Там можно видеть бюст Вингенштейна, который обрамляет колонны белоснежные. Он к античности немножко как-то это все нас отсылает. И там есть надпись, что памятник победам Петра Христиановича Вингенштейна. Автор — это петербургский архитектор всего этого комплекса Александра Алексеевна Морозова. А что касается скульптуры, то автор скульптуры — это народный художник России Альберт Чаркин. И это копия бюста Петра Христиановича Вингенштейна, который был установлен все-таки в 2014 году возле Псково-Печерского монастыря. То есть вот бюст там установили. Но это в наше время, это как раз его вспомнили. Видимо, как раз в связи с юбилеем войны 12-го года. И, как оказалось, это интереснейшая фигура, интереснейший человек с интересными такими какими-то родственными связями. Здесь и Радзивиллы, здесь и декабристы, здесь и Пушкин, который был знакомый с Львом Вингенштейном. И, как есть в мемуарах Смирнова и Рассет, он небрежно прошелся со Стефанией в кадриле где-то. Ну, то есть вот этот круг такой светских знакомых, когда Лев Вингенштейн со своей первой женой, со Стефанией, жили в Италии, и они там жили по разным причинам, и потому что подолгу жили в Италии, и он был не приглашаем так особо ко двору, и у нее было слабое здоровье, как чехотка отказалась у нее. Она умерла от чехотки.
1: Да. Я-то думала, что какие-то роды неудачные.
2: От чехотки. Чехотка. Ну, вторые роды, скорее всего, еще, конечно, наложили отпечаток чехотка. Но они были близко знакомы с братьями Брюловыми, вот с этой колонией русских художников. То есть вот такое общество, ну, представители вот культуры, да, такого нашего золотого, наверное, века,
1: золотой,
2: да, золотой век русской культуры. То есть вот, когда начинаешь вот, интересно заниматься, как-то выяснять что-то об одном человеке, оказывается, что вокруг него как вот созвездие образовывается. Ну, когда это по-настоящему интересная личность, и можно находить какие-то и исследовать совершенно разные аспекты с ним связанные, не только даже военные, а и культурные, и связанные с декабристским восстанием, и, ну и да, конечно, с войной 12-го года, которая такая, в общем-то, славная история нашей страны. Похоронен в своем имении был, вот в Каменке. Именно в Каменке. И хотя писали представители петербургского дворянства, чтобы он был похоронен здесь, в Дружноселье, в родовом склепе. Но по его завещанию его похоронили в Каменке. Там же позднее была похоронена его жена. Могила Вингенштейна не сохранилась. А, скорее всего, часть склепа, где могила его жены, недавно была она откопана, обнаружена.
1: Так это сейчас...
2: Это Приднестровье, так называемое. Молдавия. Да, это Молдавия. Это вот Каменка на берегу как раз Днестровья. И потомки Вингенштейнов, они же владели до 1939-го вообще этими землями. Он любил это место, и вот он хотел быть похороненным именно
1: там.
2: Именно там. Ну вот, не сохранилось. Вы знаете, если бы в Дружноселье бы тоже не сохранилось ничего,
1: да,
2: потому
1: да,
2: что
1: да,
2: склеп
1: нет,
2: был
1: просто
2: разорен.
1: Просто уточняю,
2: да.
1: Где, потому
2: он
1: что...
2: Он умер вообще во Львове, современный Львов, тогда это была Австро-Венгерская империя. Он ранен был неоднократно, и он просто ехал на воды в очередной раз лечиться, но не доехал и умер он непосредственно там, и причем оттуда его представители Австро-Венгрии его тоже чтили. Это же были тогда союзные войска, uh-huh. и устроили, в общем, его тело, проводы в Каменку, были очень торжественные, с воинскими почестями со всеми. Uh-huh. То есть человек был очень известен и очень почитаемый, и благодаря победам, и, как тоже отмечали, и незлобливому нраву. Ну вот, а потом он как-то оказался вычеркнут несколько из нашей истории, к сожалению. Ну, хотелось бы хотя бы какую-то маленькую толику внести вот в восстановление его имени.
1: Да. Хорошо, спасибо вам большое, очень интересно, потому что, ну, действительно, я очень мало о нем знала, так, как-то мне почему-то запомнилась его фамилия со школы, вот именно в связи с тем, что он защитил столицу, но без подробностей.
2: Да, и все так.
1: И никак для меня было открытием, что он до такой степени был известен, и что понятно, что все были герои 12-го года в галерее, но что настолько, получается, после Кутузова, Барклая, практически, ну,
2: практически третий
1: военачальник такой, да, в этой войне.
2: Крупный,
1: да.
2: Ну, еще вот Багратиона мы вспомним. Ну, но это такого же уровня фигура, в общем-то, была в войне 12-го года.
1: Да, ну, я имею в виду все равно, все-таки, ну да, Багратион, безусловно, но все-таки здесь, мне кажется, все-таки Витгенштейн в данной ситуации на третьем месте, потому что, по-моему, Багратион все-таки был как-то в подчинении. Ну, они все были в подчинении у Кутузова, но...
2: Ну, этот какой-то момент был главнокомандующим.
1: Да, и он...
2: Да, и вот мы называем его то графом, то князем, он в 36-м году стал князем.
1: Светлейшим князем, да. Так что большое вам спасибо за рассказ. И, дорогие радиослушатели, напоминаю, что о светлейшем князе Петре Христиановиче Витгенштейне нам рассказывала сотрудник Государственного Эрмитажа Наталья Сидорова. 5 января 2019 года, 250 лет со дня рождения этого великого человека, это, в общем, без ложного преувеличения, мы таким образом почтили его память. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

0: прозвучала баркарола Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Палея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В этом году будут введены в действие 14 станций водоподготовки для 14 тысяч жителей Ленинградской области. 4 объекта уже введены в эксплуатацию и обеспечивают чистой водой 4 тысячи жителей, сообщили сегодня в пресс-службе Ленобводоканала. Это станции в Петровском и Ромашках, в Волхове в микрорайоне Пороги и в Рощино. Еще 10 станций будут запущены в ближайшие месяцы, они обеспечат чистой водой более 10 тысяч человек. Это станции в Вистино, Житково, Моторном, Старополье, Заводском, Красносельском, в Ефимовском, в Тамбовском переулке и на Нижегородской улице, в Громово и Токарево. В Петербурге запланирована крупная передача недвижимости. Как сообщили в Комитете имущественных отношений, город

забирают в свою собственность 30 жилых квартир и одно нежилое помещение. Также часть объектов будет передана федеральным ведомствам и местным властям. Так, в государственную собственность Петербурга переходит нежилое здание на проспекте Обуховской обороны 48, литера А. Его полностью снесут. На этом месте пройдет новая транспортная магистраль. Также федеральную собственность отдают участок земли в Шушарах, он необходим для прокладки путей будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали. Город забирает 30 квартир в домах 5 и 7 по улице Жака Дюкло. Для нужд Выборгского района из муниципальной собственности городу передают два здания на Лесопарковой улице. Силовикам передают здание с землей на улице Чехова, а также два помещения на улицах Шотмана и Крупской. Там разместятся подразделения управления Министерства внутренних дел. Кроме того, в федеральную собственность переходит земля на улице Тельмана, под бывшей амбулаторией фабрики «Красный ткач». При этом 16 квартир в поселке Сосновый Бор Петербург отдал в собственность местным муниципальным властям Ленинградской области. В Смольном сегодня состоялась торжественная церемония вручения 9 многодетным семьям Петербурга пассажирских микроавтобусов. Ключи от машин вручил губернатор Александр Беглов. У нас в городе сложилась добрая традиция вручать автобусы многодетным семьям, чтобы вам было комфортно. Хочу вас поздравить, пожелать успехов, удачи и дальше продолжать свое важное родительское дело. Чем больше у нас многодетных семей, тем лучше России. А мы вам будем помогать, сказал Александр Беглов. Глава города напомнил, что в Петербурге сегодня насчитывается 946 тысяч детей. Из них более 215 тысяч растут в многодетных семьях, и в городе свыше 66 тысяч. Петербург каждый год расширяет меры социальной поддержки, сегодня их получают более четверти семей. Детский социальный бюджет города составляет свыше 41 миллиарда рублей. Новый речной маршрут до музея-заповедника Петергоф появился в Петербурге. Добраться до фонтанов теперь можно от причала на Адмиралтейской набережной, сообщили в Комитете по транспорту. Пассажиров будут перевозить новые скоростные катамараны проекта «Котлин». Их построили в Петербурге на Средненевском судостроительном заводе. Эти суда проходят везде. Особая конструкция позволяет катамаранам легко и безопасно проплывать под самыми низкими мостами города. При этом для пассажиров оборудован большой салон с панорамными окнами, прогулочная палуба. Новый причал стал третьей точкой отправления. Добраться по воде до Петергофа по-прежнему можно от Синавской пристани на Английской набережной и от Дворцовой пристани на Дворцовой набережной.

Масштабные атаки беспилотных летательных аппаратов, участок трассы Петербург-Ручьи снова доступен для транспорта. Запуск движения переносили, чтобы дополнительно проверить безопасность территории. Как сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, с полудня 11 июня движение между Большой Жорой и поселком Лебяжье в Ломоносовском районе открыто в полном объеме. Утром вернулись на пути и пассажирские поезда, для которых была недоступна часть железной дороги Калище-Раненбаум. С 12 часов автобусы, временно заменявшие электрички, вернулись на основную трассу и будут следовать по своему обычному расписанию, добавили в областном комитете по транспорту. Гидравлические испытания запустили гейзер в одном из дворов Адмиралтейского района Петербурга. Авария произошла около 16 часов 10 июня у дома 6 по переулку Гривцова. Во дворе между припаркованными автомобилями забил фонтан высотой в несколько этажей. У припаркованных рядом машин разбиты стекла, трещины и сколы по всему корпусу. Под напором воды выбило кусок асфальта и вокруг летели камни, рассказали жители. Как пояснили сегодня в пресс-службе теплосети Санкт-Петербурга, в среду в Адмиралтейском районе проводили испытания на плотность и прочность теплопроводов. Для этого воду подавали под давлением на четверть превышающим обычную нагрузку. Для безопасности температура воды при этом не превышала 40 градусов. В 16:45 в ходе испытаний выявили ненадежный участок подающего трубопроводов по переулке Гривцова, 6. Он обнаружился на трубе диаметром 200 мм, проложенной в 1975 году. На место прибыла бригада и оперативно локализовала вытекание. Участок огородили и ведут работы по определению характера дефекта.

В лесах и пригородных зонах у бурых медведей начался гон, время так называемых медвежьих свадеб. Одна из потенциальных невест попала в объектив фотоловушки во Всеволожском районе Ленинградской области, когда готовилась к любовной встрече. Кадрами хищницы 11 июня поделился биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Медведица была в компании двух уже подросших медвежат, которым, вероятно, около полутора лет. Во время прогулки хищница внимательно осмотрела деревья, а затем принялась тереться о стволы, чтобы оставить на этой территории свой запах. Придя на эту территорию, медведь будет понимать, что где-то здесь живет невеста на выданье. Любопытно, что оба медвежонка повторили это действие со своей мамой, и этот тоже деловито потерлись о стволы деревьев, написал биолог. Однако активнее в период гона ведут себя именно самцы, добавил Глазков. Женихи оставляют следы когтей на стволах и надламывают зубами ветки, расположенные как можно выше, чтобы продемонстрировать свои габариты. И в завершении выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 12 июня переменная облачность без осадков, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 756-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%, ветер западный 5-7 метров в секунду. В субботу 13 июня пасмурная и дождливая погода плюс 10-12. Атмосферное давление 750-755 миллиметров. Относительная влажность воздуха 98%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 17-19, а в субботу пасмурно и дождливо плюс 10-12. Атмосферное давление в субботу будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. И мы продолжаем наш курс систематических лекций по истории государства российского и российского общества. Сегодня наша 90-я программа. Напоминаю, что мы говорим о бунтах и волнениях в царствование царя Алексея Михайловича, и наша прошлая программа была посвящена соляному бунту и хлебному бунту в Пскове и Новгороде. О событиях в Новгороде мы поговорили, а ситуация в Пскове складывалась весной 1650 года гораздо более проблематично. И вот эта трагедия, эта драма разрешилась гораздо большим количеством человеческих жертв, нежели чем это было в Новгороде. Князь Иван Никитич Хованский, справившийся, в общем-то, с минимальным кровопролитием с новгородскими мятежниками, после того, когда подошел к псковским стенам, прибытие его отряда резко обострило события. Надо сказать, что мятежники закрыли ворота города, а город был обнесен высокой крепостной стеной. Отряд Хованского был обстрелян из местной артиллерии, и даже во время вылазки псковитяне захватили часть обоза. Хованскому пришлось простоять под стенами Пскова более 3 месяцев. Конфликт с Псковом сопровождался и вылазками, и беспокойствами правительственных войск. Псковитяне не давали москвичам наводить мосты через реку Великую, делали постоянные вылазки, даже пытались небезуспешно поджигать выстроенные небольшие передвижные деревянные крепостицы и укрепления вооруженного лагеря Хованского. В общем, конфликт принял достаточно серьезную и драматическую форму. Требования восставших были изложены в челобитной, поданной на имя царя Алексея Михайловича 12 мая 1650 года. Надо, однако, сказать, что далеко не все, подписавшиеся под этими требованиями, в реальности были готовы умереть за них. Так, например, дворяне и боярские дети жаловались царю, что они невольно оказались участниками этой челобитной, против своей воли ее подписывали, к челобитной руки приложили в неволю, потому что мирские люди захватили их врознь по невелику. То есть пытались представители этой категории населения объяснить свое поведение тем, что их принудили подписать челобитную. Но и даже, в общем-то, среди посадских или мирских людей с первых же дней выявился достаточно серьезный раскол, внутреннее разделение. С одной стороны, посадские люди, стрельцы, казаки, пушкари и всякие жилецкие черные люди, а также пахотные мужики, спрятавшиеся за псковскими стенами, пишет очевидец, это те, кто и завели вот это все дело, они на вылазки ходили. То есть они были инициаторами вот этой челобитной. А с другой стороны, лучшие посадские и прожиточные люди, видимо, речь идет о купечестве, достаточно успешных ремесленниках, более-менее обеспеченных, они стояли совершенно особняком и не смешивались с заводчиками вот этой городской смуты. Надо сказать, что псковское духовенство, во главе которого стоял архиепископ Макарий, достаточно очевидно поддерживало правительственный лагерь. Интересно, что восставшие обвиняли архиепископа в том, что он собственным приказным людям и детям боярским не велит ходить в вооруженные караулы на вылазки. И когда Макарий пытался обличать заводчиков кровопролития, его даже арестовали и посадили под стражу, где и продержали собственного архиепископа около 15 дней. Этот случай как раз очень хорошо показывает, что даже церковь не могла выступить миротворцем, и отношение к ней в случае бунтов, восстаний, волнений обнажало самые худшие черты и качества, к сожалению, в русском человеке. Во время восстания разинцев это примет еще гораздо более отвратительный и жуткий характер отношение к своим собственным священникам, клирикам и епископам. Вот это весьма и весьма важный пример который требуется нам для того, чтобы мы получили возможность поразмышлять о трагедии русской церкви уже в 20 веке и о причинах не только равнодушия и пассивности нашего народа и общества по отношению к судьбе собственной церкви, но и соучастии в ее уничтожении в век невиданных совершенно гонений и преследований. Но вернемся в Псков, в события весны 1650 года. Надо сказать, что с псковскими событиями, с хлебным бунтом 1650 года связана история о явлении иконы Пресной Девы Марии в ограде Пскове в обители преподобного Сергия. Считается, что в келье одного клирика Сергиевского залужья монастыря еще 5 февраля 1650 года, то есть примерно за 2 недели, за 2-3 недели до мятежа, без знамени страшно и ужаса исполнено. Показася от образа Пречистой Богоматери из десного ока слезы исходящие густы, а не яко вода. Икону Богородичную перенесли в монастырскую церковь и 11 и 12 мая, в субботу и воскресенье, как раз когда отряд Хованского должен был появиться под стенами Пскова, икона вновь начала плакать. Архиепископ Макарий, прослышав про сие преславное чудо, организовал из Троицкого кафедрального собора крестный ход в Сергиев монастырь, и икона была перенесена в собор. Она участвовала во многих крестных ходах, которые Макарий устраивал в осажденном правительственном войсками Пскове, в надежде на то, что это окажет умиротворяющее воздействие на метущихся горожан. Надо сказать, что после того, когда челобитное было подано, а Хованский уже осаждал Псков, восставшие продолжали надеяться на царя Алексея Михайловича и не верили отрицательным ответам, не верили свидетельством о том, что реакция Алексея Михайловича на поданную грамоту была крайне негативной. Среди псковитян даже ходили слухи, что Алексей Михайлович бежал в Польшу и скоро явится на выручку Пскову с донскими и запорожскими казаками. Однако это была, конечно, легенда. Большую часть лета 1650 года продолжались боевые действия, и Хованский никак не мог одолеть хорошо укрепленный город. По слухам, на помощь Пскову были готовы присоединиться и окрестные Гдов, и Изборск. Тем более, что, надо сказать, на псковитян достаточно гнетущее впечатление произвели известия о том, как Хованский расправился с мятежниками в Новгороде, и тем самым продолжали упорствовать в собственных заблуждениях. В конце июля 1650 года в Москве был созван Земский собор. Среди вопросов, которые там разбирались, в частности, был вопрос и о псковских делах. Историк Сергей Михайлович Соловьев писал о том, что на соборе был принят компромиссное решение, в соответствии с которым, если псковитяне заявят о своей покорности царю Алексею Михайловичу, то ратные люди сразу город оставят в покое. Вот что Сергей Михайлович в этой связи писал. Укажем только на одно опасение, о котором прямо говорят нам источники. Тотчас после собора призваны были черных сотен соцкий в посольский приказ и говорено им, чтобы извещали государю про всяких людей, которые станут воровские речи говорить или в народе вмещать. Во всяком случае, Соловьев предполагает о том, что власть не хотела усиливать вооруженное присутствие, надеялась разрешить все-таки конфликт каким-то компромиссом в силу того, что обстановка в самой Москве была далеко не спокойной. Тактика, которую избрал Хованский, надо сказать, достаточно разумная, заключалась в том, чтобы привлечь зажиточную часть горожан, и действительно именно лучшие люди Пскова уговорили большую часть метущегося лагеря целовать крест государю и прекратить сопротивление. Это произошло уже в августе 1650 года. Причем подобного рода уговоры сопровождались и стычками, и потасовками, и драками, и даже редкостным кровопролитием лучших и молодших людей. Надо сказать, что руководители сопротивления, староста Гаврила Демидов, поп Евсей, Томилка Слепой по описанию свидетеля говорили про государя речи уму человеческому невместимые. Но все-таки с большим трудом, но тем не менее псковичей удалось привести к присяге, а затем, несмотря на все обещания и заверения, началась расправа над зачинщиками. Они были схвачены самими лучшими людьми и отправлены в Новгород, где их посадили в тюрьму в кандалах и железах. С историей Псковского так закончился Псковский мятеж 1650 года, и хлебный бунт в этом важном для московского государства в северо-русском городе. С историей этого события связано еще одно очень важное действие, о котором нельзя не упомянуть, на этот раз местного значения. Дело в том, что после мятежа 1650 года на Великолуцкой улице во Пскове была построена специальная часовня в память убиенных лучших людей, которые были растерзаны мятежниками 12 июля 1650 года, уже незадолго до подавления мятежа, и псковскими мятежниками за уговоры и взывание к человеческой совести и достоинству были убиты 9 псковских лучших людей, которых называли помещиками, а именно, как гласила надпись на этой часовне, Феодор Михайлович Нащекин, Петр Кириллов, сын Сумородский, Яков Силин, сын Неклюдов, Матвей Фомин и сын его Василий Матвеев, Кирилл Иванов, сын Горышкин, Иуда Пахомов, сын Сеславин, Варфоломей Прокопьев, сын Харламов, Еремей Федоров, сын Чиркин, да с ними был убит солдат Иван, фамилия Ивана опущена. На самом деле, надо отметить, что было убито лучших людей гораздо больше. В синодике Троицкого собора названы 30 фамилий погибших вот в результате внутренних стычек и волнений в Пскове. Почему написали только перечисленные 9 фамилий, неизвестны. Вот эта часовня простояла до середины 17 века, до августа 1924 года, когда газета «Псковский набат» сообщила своим читателям, дословно цитирую: «Губернский исполком утвердил постановление о сносе на Советской площади часовни, построенной в память убитых во время восстания 9 помещиков. Предметы культа, находящиеся в часовне, будут переданы Троицкому собору». 12 августа начался снос часовни, и через сутки этот памятник и архитектуры, и веры, и памятник вот этим людям, погибшим при событиях Псковского мятежа 1650 года, был большевиками уничтожен. На месте часовни был построен магазин, а сама улица переименована в Советскую. Так это все до сего времени и сохраняется. Это, конечно, не единственный случай уничтожения храмового здания большевиками. Все это приняло совершенно невообразимые масштабы уже после установления советской власти. Но речь, конечно, идет о том, что вот, казалось бы, такое событие проросло через века русской истории, чтобы обрести вот такие печальные последствия в виде уничтожения храма, поставленного в память о кровопролитии Псковском 1650 года. И, может быть, даже и события 1650 года, и события 1917-1925 года, в первых лет советской власти, революции и гражданской войны, оказались каким-то образом связаны мистически. Так закончились в Пскове и Новгороде события, которые многие историки и исследователи считают отголоском соляного бунта 1648 года. Но если соляной бунт в Москве был порожден кризисом налогообложения, то причиной следующего крупного волнения мятежа восстания в Москве уже через 15 лет стал кризис денежной системы.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: В 50-е годы XVII века Московское государство вело затяжную войну с Польшей из-за Малороссии. Об этой войне мы будем говорить подробнее позже. Эта война потребовала огромных расходов. И здесь нужно сказать, что серьезной проблемой было отсутствие в Московском государстве своих собственных золотых серебряных приисков. То есть драгоценные металлы при царе Алексея Михайловича ввозились в страну из-за границы. На денежном дворе из серебряных Иоахим Сталеров, или как их еще называли на Руси, Ефимков, чеканили свою собственную русскую монету. Копейки, полкопейки и полушки, или четверти копеек. Своих золотых в Московском государстве не было, ходили голландские и немецкие червонцы. Червонец приравнивался к 1 рублю, а серебряный талер, или вот Ефимок, как его еще называли, по курсу стоил от 42, 43 до 50 копеек. Надо сказать, что, например, вот подьячий посольского приказа, писатель Григорий Карпович Каташихин, очевидец и свидетель очень многих важных исторических событий, он говорил о том, что из каждого Ефимка правительство чеканило 21 алтын и 2 денежки, то есть примерно в совокупности 64 копейки, и таким образом на каждом Ефимке еще выгадывало 15-20 копеек. Война с Польшей была удачной, это была очень важная внешнеполитическая победа Алексея Михайловича, но денег она потребовала очень больших, средств у правительства не было, оно в них нуждалось, плохое экономическое положение давало о себе знать. В 1962-1963 году, так как это было при царе Михаиле Федоровиче в 10-20-е годы, собиралась еще пятая деньга, однако пятой деньги не хватало. Надо сказать, что правительство Алексея Михайловича попыталось сократить свои расходы, но, видя, что подобного рода попытки не дают желаемой цели, правительство решило искусственно увеличить ценность той монеты, которая ходила в Московском государстве. В принципе, оно и так увеличивалось. Да, я говорил вот только что о том, как по свидетельству Каташихина из Ефимка стоимостью там, примерно 50 копеек чеканились алтынные и денежные средства общей стоимостью 60-65 копеек. Но эту ценность хотели увеличить еще более искусственно. С этой целью стали накладывать на каждый талер клеймо. И как бы клейменные Ефимок или талер выдавались за рубль, а неклейменные Ефимки сходили, так сказать, по старой цене вот от 42 до 50 копеек. Естественно, что сразу же народ наш неистребим и, так сказать, скор на руку, поэтому немедленно сразу же появилось огромное количество фальшивых Ефимок. То есть Ефимки были настоящие, клейма на них были поддельные. Ставили клейма на Ефимках, пытаясь выдавать не за полтинник, а за рубль. Естественно, что это сразу же, во-первых, вызвало серьезное вздорожание продовольствия, в первую очередь, и товаров широкого потребления на рынке, а самое главное, что увеличилось недоверие к новой монете. Тогда, в 1656 году, один из ближайших сотрудников, соратников Алексея Михайловича, Окольничий Федор Михайлович Ртищев, предложил проект, который заключался в том, чтобы запустить в оборот в Московском государстве своеобразные металлические деньги. То есть, грубо говоря, чеканить медные деньги одинаковой формы и величины с серебряными и запускать их в оборот по одной цене с ними. Надо сказать, что в первые годы это, в общем-то, так сказать, довольно небезуспешное мероприятие реализовывалось. За сотню серебряных копеек давали 104 медных. Но потом, естественно, когда выяснилось, что медных денег становится все больше и больше в обороте, серебро просто стало исчезать из обращения. Дело пошло хуже, и уже в 1662 году за 100 серебряных копеек стали давать от 300 до 900 медных, а через год, в 1663, за 100 серебряных не брали и 1500 медных. То есть инфляция прогрессировала. Проект Ртищева, который должен был бы помочь московскому правительству, дал, в общем, весьма плачевный результат. Почему это произошло? Во-первых, потому что правительство не смогло вовремя остановиться, и медные деньги выпускали слишком в больших количествах, тем самым наращивая денежную массу, и рост этой денежной массы способствовал обесцениванию этих средств. Путешественник и силезский барон Августин Мерберг, который оставил очень интересные записки о московском государстве 17 века, свидетельствовал, что за 5 лет было отчеканено денег на 20 миллионов рублей. Это совершенно фантастическая по тем временам сумма. Даже если она и преувеличена, тем не менее, факт, подтверждающий неспособность правительства остановиться в эмиссии, то есть выпуске необеспеченных денег, не подлежит сомнению. Во-вторых, успеху дела помешали огромные злоупотребления. Злоупотребления, связанные с чем? Дело в том, что, видимо, исполнительная власть не контролировала использование денежного станка. Так, например, уже упоминавшийся мною в прошлой программе царский тесть Иван Данилович Милославский, он сам у себя чеканил медные деньги, говорят, их начеканил до 100 тысяч. Таким образом, те люди, которые брали на себя ответственность за чеканку монеты, стали делать деньги из своей собственной меди. Более того, за взятки еще разрешали это делать посторонним. Конечно, понятно, что виновников рядовых ловили, но тех, кто занимали крупные должности и посты, имели соответствующее положение, как я уже сказал, например, в Милославске, оставались целы и невредимы. Поэтому окушков ловили, а щука продолжала чувствовать себя достаточно спокойно, если употреблять современные сравнения. Ну и кроме того, на высоком уровне злоупотребления сразу же обернулись злоупотреблениями на низовом уровне. Медные монеты стали подделывать и в народе. Хотя надо сказать, что за фальшивомонечество преследовали очень жестоко. Достаточно сказать о том, что по соборному уложению 1649 года за подделку монеты преступникам заливали в горло расплавленный свинец. Надо сказать, что, правда, даже такая страшная мера все равно никак не способствовала прекращению фальшивомонечества, и поток воровских денег наводнил буквально московское государство. Уже упоминавшийся мною Августин Мерберг писал о том, что когда он был в Москве в 1661 году за подделку монеты в тюрьме сидело несколько сот человек. А Каташихин писал, что за первые годы, вот в начале 60-х годов 17 века, смертной казнью, в том числе упомянутой мною, были казнены более 7 тысяч. Даже если эти цифры преувеличены, хотя в них не входят тех, кого сослали за подделку монеты, все равно размах фальшивомонечества поражает, не говоря уже о том, что из-за границы могли тоже вести фальшивые деньги, занимаясь таким своеобразным выгодным бизнесом. Вот эти две причины вызвали полностью неудачу проекта Ртищева, привели этот проект к краху. В новопросоединенной Малороссии в конце 50-х, начале 60-х годов вообще отказывались брать медные деньги, где войска получали как раз жалование медными деньгами. Опять-таки кредиторы требовали, чтобы долги платили серебром, медь принимать не хотели. Появилась страшная дороговизна, опять-таки, в первую очередь на продовольствие. Многие умирали с голода, как пишет Каташихин, а в то же самое время налоги, связанные с военными действиями, не ослабевали. Несмотря на то, что правительство пыталось директивным порядком добиться приема медных денег, законы рынка оставались законами рынка. Медь никто брать не хотел. С крестьянами за продовольствие расплачивались медными полтинниками, алтынами, худыми, неровными, как пишет один из очевидцев. Они этих денег брать не хотели, потому что на них ничего нельзя было купить. Подвоз продовольствия и сельскохозяйственных товаров в города прекратился или, во всяком случае, серьезно ослаб. Полтинники и алтыны из меди пришлось изъять из оборота и перечеканить в копейки. Надо сказать, что мелкая медная монета вначале ходила, но потом ситуация, в общем-то, повторилась. И, как я уже говорил, правительство пыталось справиться с ситуацией при помощи директивных мер, но это не дало результата. Стали искать фальшивомонетчиков и нашли мастеров, работавших на денежном дворе, как я уже говорил, по указанию Милославского и других весьма высокопоставленных лиц в московском государстве. В результате 25 июля 1662 года на Лубянской площади были обнаружены листы, ну, грубо говоря, листовки, выражаясь современным языком, на которых были написаны обвинения в причастности к выпуску фальшивых медных денег князя Ивана Даниловича Милославского, нескольких членов Боярской думы, а также богатого гостя Василия Шорина. Кроме того, их обвиняли в подпольных конспиративных отношениях с польским правительством, что, в общем-то, не имело под собой никакого основания. Но надо сказать, что главной-то, конечно, причиной всеобщей ненависти стала причастность этих лиц к выпуску необеспеченных денег. Толпа напала и разгромила дом Шорина. Опять-таки вспомнили старые, давние, казалось бы, уже подзабытые обиды времен соляного бунта. И несколько тысяч человек отправились к царю Алексею Михайловичу, который находился в своем загородном дворце в Коломенском. Царь был вынужден выйти к народу, и перед церковью разыгралась сцена, нарушавшая все правила придворного этикета. Надо сказать, что толпа окружила царя, кто-то из толпы даже взял самого московского царя за пуговицу, спрашивая, чему верить и как им быть. И только после того, когда Алексей Михайлович дал царское слово честно расследовать это дело, один из толпы ударил с царем всея Руси по рукам. Несмотря на весь драматизм ситуации, мне хочется как раз обратить внимание на своеобразный демократизм, который проявился в этой сцене, который невозможно будет себе представить уже в России через 40-50 лет. В результате вот такого поведения, поступка Алексея Михайловича, толпа из Коломенского вроде готова была разойтись и начала расходиться, но этот день 25 июля 1662 года не мог закончиться мирным образом. Навстречу из Москвы валила еще одна многотысячная толпа, настроенная гораздо более воинственнее. Мелкие торговцы, мясники, хлебники, афени, пирожники, деревенские люди вновь окружили царя Алексея Михайловича и на сей раз уже не просили добром, а требовали выдать ей изменников на расправу, угрожая, будет он добром, им тех бояр не отдаст, и они у него учнут имать сами, по своему обычаю. Речь на этот раз шла о том, повторилась ситуация 1648 года. Москвичи требовали выдачи наиболее ненавистных им представителей администрации. Однако в Коломенском уже появились стрельцы и солдаты, ситуация изменилась. Надо сказать, что Алексей Михайлович проявил здесь достаточно безусловное мужество, хотя понятно, что угроза его жизни существовала. Он возвысил голос, стал требовать от толпы разойтись, и когда толпа зашумела, он велел стольникам, стряпчим и стрельцам рубить мятежников. Пролилось очень много крови, количество жертв современниками оценивалось от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Но я думаю, что все-таки речь шла, конечно, о сотнях погибших и раненых, но и тем не менее и этого хватило для того, чтобы медный бунт связывать уже с достаточно большим кровопролитием. Каташихин описывал весьма кровавый финал, связанный с медным бунтом, и массовые повешения, и пытки, и виновные в покушениях и грабежах были наказаны отсечением рук и ног, а некоторые пальцев, других били кнутом и клали раскаленным железом на правой стороне лица буквой «Б», то есть бунтовщик, буки. И тем самым с разными наказаниями бунтовщики были разосланы в дальние города, в Казань, в Астрахань, на Терек, в Сибирь на вечное житье. А некоторые воры и грабители, виновные в покушениях на частное имущество, были утоплены в Москве реке. Надо сказать, что розыск в связи с медным бунтом вообще не имел прецедентов. Всех грамотных москвичей, что, кстати, свидетельствует уже о распространении грамотности на Москве, заставляли дать образцы своего почерка, чтобы найти тех, кто написал подметные листы, вызвавшие возмущение на Лубянской площади. Кстати, их так и не нашли. Но, несмотря на то, что бунт был подавлен, ситуацию-то принципиально нельзя было пускать на самотек. Поэтому в 1663 году по царскому указу медного дела дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты. Жалования всем чинам и служилым людям опять стали выплачивать серебряными деньгами. Медные деньги были изъяты из обращения. Частным лицам было велено их переплавить на котлы или приносить в казну. Причем, что интересно, за каждый сданный рубль платили вначале 10, а потом 2 денежки серебром. Это мне напоминает историю с компенсацией вкладов до 1991 года. Понятно, что формальная покупательная способность тех денег, которые приносили люди и получали взамен, была совершенно разной. Василий Осипович Ключевский в конце XIX века в этой связи писал: «Московская казна поступила как настоящий банкрот, заплатив кредиторам по 5 копеек или даже по 1 копейке за рубль». И хотя, в общем-то, действительно частные лица медные деньги, вышедшие из обращения, сдавали, но понятно, что благосостояние общества было серьезно подорвано, и очень многих хозяйственных людей привело к разорению. Преодолеть полностью хозяйственные и финансовые последствия вот этого массового обесценивания денег, вызванного неумной политикой московского правительства, более-менее удалось только в конце 60-х, в начале 70-х годов, но и в этот раз, в этой ситуации, уже московское государство было потрясено гораздо более активной и серьезной социальной смутой, получившей название мятежа Степана Тимофеевича Разина или Разинской войны. Ядром движения Степана Тимофеевича Разина, с которым в советское время в первую очередь связывали царствование Алексея Михайловича, было, конечно, в первую очередь казачество, донское и волжское. В самом казачестве в середине 17 века происходили очень сложные процессы, связанные постепенно с размежеванием в казачьей среде галутвенных, то есть лихих, воровских людей, людей, искавших от казачества в первую очередь возможности вольно пожить, погулять в свое удовольствие, добывая себе средства к проживанию и существованию не хозяйственными операциями, не честным трудом, а лихим разбоем, и домовитых, то есть тех, кто уже занимались хозяйством и были готовы честно, исправно нести службу московскому царю. Вот конфликт между галутвинами и домовитыми казаками в значительной степени и предопределил исход Разинской войны, которая стала одной из самых серьезных социальных смут в 17 веке после восстания Ивана Болотникова. Надо сказать, что о самом Степане Тимофеевиче Разине мы знаем очень немного. Считается, что родился он около 1630 года, то есть в момент самого восстания, приходящегося на 1670-71 годы, было ему примерно более 40 лет. Возраст достаточно активный для любого лидера повстанцев и политика. Родился он то ли в станице Зимовейской на Дону, то ли в Черкасске, но считается, что его отец Тимофей Разин был достаточно зажиточным казаком, имевший 3 детей – Ивана, Степана и Фрола. Некоторые иностранцы утверждали, что старший брат Стеньки Разина, Иван Тимофеевич, в 1665 году был повешен князем Юрием Долгоруким за то, что самовольно ушел из похода против поляков с отрядом донских казаков, над которыми был поставлен атаманом. Но эти сведения подвергаются серьезным сомнениям. Как же русские историки оценивали причины вот этого социального волнения? Во время Алексея Михайловича, пишет Сергей Михайлович Соловьев, не только не прекратился уход в казачество известной части народонаселения, но и напротив, число беглых крестьян и холопов, искавших этим путем улучшить свое положение, еще увеличилось вследствие тяжелого экономического положения народа. С присоединением Малороссии беглецы направились было туда, но московское правительство не желало признавать Украину казацкой страной и требовало оттуда выдачи бежавших. Таким образом, вольную дорогой оставалась только дорога на Дон, откуда, как мы помним, не было выдачи. Народа на Дону все прибывало, становилось все больше и больше, а средства пропитания и существования сокращались. В середине 17 века выходы из Дона и Днепра в Азовское и Черное море были закрыты Польшей и татарами. Соответственно, добыча зипунов, как называли разбойный промысел, стала весьма затруднительной. Оставались, правда, еще Волга и Каспийское море, но устье Волги с Астраханью находилось в руках московского государства. Казачество потянулось к Волге, и уже где-то с конца 50-х годов стали появляться мелкие разбойничьи шайки. Скоро у этих шаек, пишет Соловьев, находится способный вождь, и движение, начавшееся в малых размерах, все расширяется. Из мелких разбойничьих отрядов образуется огромная шайка, которая прорывается в Каспийское море и там добывает себе богатые зипуны. Однако вернуться на Дон можно было только хитростью. Нужно было изъявить покорность московского государства и дать честное слово больше на Каспий не ходить. Этот пропуск был получен, однако казачество понимает, что другой раз похода на Каспий им безнаказанно не сделать, и дорогу с Волги в море закроют. И таким образом вот этот бродильный элемент, условно говоря, отрицательный, галутвенный, который скопился на волжских берегах и был лишен выхода за пределы московского государства для того, чтобы реализовать свои разбойничьи устремления, как пишет Соловьев, голодьба казацкая опрокидывается тогда внутрь государства и поднимает с собой низшие слои населения против высших. Таков смысл явления, известного в нашей истории под именем бунта Стеньки Разина, заключает Сергей Михайлович Соловьев. Но надо здесь отметить, что изложенная мной версия событий только касается казачества и объясняет нам причины, по которым сложилось ядро этого движения, но не объясняет социальных условий, способствовавших развитию этой смуты далеко за пределами Волжского бассейна. Какие же были другие причины, способствовавшие развитию Разинского восстания? Об этом мы с вами поговорим в нашей следующей программе, как и о самом кровопролитном мятеже Степана Разина и связанных с ним героях и антигероях русской истории второй половины XVII века. На этом на сегодня мне бы хотелось закончить свое повествование. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередным рассказом по русской истории XVII века был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: прозвучала вторая часть струнного секстета «Ре минор» Александра Порфирьевича Бородина. Исполнители Исаак Жук, Святослав Кнушевицкий и квартет Большого театра. Дирижер Рудольф Баршай. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Из слова о посте по Пятидесятнице святителя Льва Великого. «За настоящим возлюбленные празднеством, которое Дух Святый осветил своим сошествием, обыкновенно следует торжественный пост, благодетельно установленный для уврачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провожали его с достодолжным благоговением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованную силою свыше, и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения по внушению утешителя, преподано было также учение о духовном воздержании, дабы сердца, очищаясь постом, делались способными к принятию благодатных дарований. Хотя Всемогущий Своею помощью был присущ ученикам Христовым, и начальниками возникавшей Церкви управлял Бог Отец, Сын и Святый Дух, однако ж им нельзя было сражаться с предстоявшими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и уточненной плоти.

0: если мы не будем предаваться плотским похотям. Хотя желание вредить нам в Искусителе постоянно и неизменно, но оно останется бессильным и бездейственным, когда он не найдет в нас такой стороны, с которой можно было бы ему сделать свое нападение. Но кто, будучи облечен бренную плотью и находясь в всем мертвенном теле, кто даже на высшей степени совершенства может быть уверен в своих силах, чтобы почитать себя вне опасности со стороны обольщения плоти? Правда, божественная благодать всегда творит победителями святых своих, но не уничтожает самого подвига борьбы. И сие мы должны признавать за милосердие промыслителя нашего, который, желая, чтобы мы по непостоянству своей природы не возгордились одержанную победою, никогда не отнимает у нас случая подвязаться для новых побед. По сей-то причине установлен неизменный и спасительный обычай. После святых и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых, и потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святаго Духа, проходить поприще поста, чтобы благочестивым воздержанием наказать себя за то, что, может быть, по неумеренной свободе и необузданному произволу мы позволили себе среди радостей и празднеств. Но сей обычай еще усерднее должно соблюдать с тою целью, чтобы в нас пребывали те дары, которые от Бога сообщены ныне Церкви. По елику, соделавшись храмом Святаго Духа, и более чем когда-либо быв напоены божественными водами, мы не должны покорствовать никаким вожделением, не должны служить никаким пороком, дабы жилище добродетели не осквернялось ничем нечистым. При помощи и содействии Божьим мы все можем достигнуть сего, если только, очищая себя постом и милостынью, будем стараться освободить себя от скверн греховных и приносить обильные плоды любви. Имущество, которое иждиваем на пищу бедным, на врачевание больных, на искупление пленных и на другие дела благочестия, не умаляется, но увеличивается, и у Бога никогда не погибнет то, что раздала благочестивая щедрость. По елику мы блюдем самим себе в награду то, что даем в пособие другим. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы Богом.
1: Отрывок из слова о посте по Пятидесятнице святителя Льва Великого для вас читал Алексей Веснер.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Завершился Всероссийский Великорецкий крестный ход. В Ташкенте прошло заседание Синода Среднеазиатского митрополичьего округа. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 10 июня, в день памяти святителя Геронтия, митрополита Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, митрополит Каширский Феогност, совершил утреннюю божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, настоятель Патриаршего подворья храма в Заряде города Москвы протоиерей Вячеслав Шестаков, духовенство города Москвы. Богослужебное песнопение исполнил хор Донского Ставропигиального монастыря. За литургией молились солдаты срочной службы президентского полка. По окончании литургии архиерей совершил славление ураки с мощами святителя Геронтия. Затем митрополит Феогност обратился к собравшимся с архипастырским словом. Торжественная встреча Всероссийского Великорецкого крестного хода состоялась 8 июня в Успенском Трифоновом мужском монастыре Вятской епархии в городе Кирове. Великорецкий образ святителя Николая Чудотворца был возвращен на место своего постоянного

0: своего пребывания. Паломники совершили переход от поселка Мурыгина в город Киров. Далее Великорецкий крестный ход прибыл в Успенский Трифонов мужской монастырь. Святыню паломников встречал митрополит Вятский Слободской Марк. На соборной площади Успенского кафедрального собора перед Великорецким образом святителя Николая был совершен торжественный молебен с чтением акафиста. По завершению богослужения митрополит Марк обратился к паломникам с архипастырским словом. Приход Успенского собора организовал для паломников трапезу. 10 июня в Ташкенте, в духовно-административном центре Ташкентской епархии, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоялся круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». В заседании под председательством митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия приняли участие временно управляющий Душанбинской епархией митрополит Самарский Новокуйбышевский Феодосий, духовенство и монашествующий Среднеазиатского митрополитчьего округа, прихожане храмов города Ташкента. После приветственного слова митрополита Викентия с докладами выступили настоятельница Свято-Троицы Никольского женского монастыря города Ташкента игуменья Екатерина Мальгина, цифровой затвор, обет послушания и информационной гигиены в эпоху интернета, настоятельница Покровского женского монастыря города Гдустабада, игуменья Евгения Арымбетова, монашеское нестяжание в обществе совместного пользования, наместник Георгиевского мужского монастыря города Черчика, игумен Нектарий Блинов, обет целомудрия и вызовы современной культуры от физической чистоты к хранению чувств. По обсуждению представленных докладов была принята итоговая резолюция. В тот же день в конференц-зале Епархиального духовно-административного центра прошли 9-е международные научно-просветительские чтения «Духовное наследие и вклад в медицину святителя Луки Воина Ясенецкого». Мероприятие, организованное по благословению главы Среднеазиатского митрополитчьего округа, было посвящено 155-летию Туркестанской епархии и 65-летию со дня представления святителя Луки. 11 июня в Ташкентском епархиальном управлении под председательством митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия прошло заседание Синода Среднеазиатского митрополитчьего округа. В заседании приняли участие митрополит Самарский Новокуйбышевский Феодосий, временно управляющий Душанбинской епархией, архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, временно управляющий патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане, епископ Бишкекский Кыргызстанский Саватий. В своей приветственной речи митрополит Викентий поблагодарил собратьев архипастырей за приезд в Ташкент и участие в торжествах по случаю 65-летия со дня представления святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, а также за рассказ о своих трудах в веренных епархиях. Члены Синода рассмотрели 28 журналов, в которых изложена деятельность епархии Среднеазиатского митрополитчьего округа за последние 3 месяца. Далее эти журналы будут направлены на рассмотрение утверждения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985 49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами продолжим наш разбор библейского музыкального инструментария. В прошлый раз мы с вами начали рассматривать ударные инструменты группы идиофонов. Мы обратились к таким известным инструментам, как цилцилим и мецелтайм. Но скорее вот эти названия цилцилим и мецелтайм, они многим ничего не говорят. Говорят же слова скорее такие, как кимвалы громогласные, кимвалы восклицания. В общем, эти инструменты мы знаем под наименованием кимвал. Есть еще один инструмент в Библии, который многими исследователями остается просто-напросто неупомянутым. А те же, кто обращает на него внимание, относят его к группе ударных идиофонов, в которую как раз и входят знакомые уже нам цилцилим и мецелтайм. Я говорю о инструменте, название которого звучит примерно так – мецелот или мецелот. В Библии он упомянут всего лишь раз – в книге пророка Захарии, 14 глава, 20 стих. Кто-то считает мецелот обозначением все тех же тарелок. Тогда осовремененное его звучание, звучание в симфоническом оркестре, может быть таково.

Однако, если исходить из текста, это не так. А для объяснения обратимся к самому библейскому тексту. К сожалению, вообще не переводят слово «мицелот» как что-то связанное с музыкой ни церковнославянские, ни русские тексты. Русские в смысле синодальные. Танах в переводе на русский язык «Рави Давида Йосифона» «мицелот» переводит как «колокольчик». Так вот, к сожалению, известные нам церковнославянские русские тексты оставляют без внимания музыкальную составляющую этого инструмента. Читаем синодальный текст. «В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу». Что скрывается под конскими уборами, об этом догадаться сложно. В Септуагинте и Вульгате речь идет о уздечке, холинос и френум соответственно. А подобным же образом трактуют это место и церковнославянские переводы. В узде коня, в узде коневи. А вот, например, во французских переводах можно найти обозначение этого музыкального инструмента. «Le clochet de chevaux» – «конские колокольчики». А в распространенных переводах на другие языки, в частности, немецкий, английский, также речь идет о конских бубенцах-колокольчиках. А таким образом, как видно из текста, мицелот употреблялся в качестве конского украшения, причем украшение, которое имело и музыкальную составляющую. Существует предположение, что мицелот вешался на шею животного и состоял из шести колокольчиков. Те же, кто считает, что мицелот является такими же тарелками, как цилцилим и мицелтайм, приписывают ему и употребление в храме, где цилцилим и мицелтайм не были чужими. Ну, думаю, что это ошибка. И речь скорее может идти о инструменте с другим названием, который мы с вами рассмотрим следующим, после инструмента мицелота. Но даже если мицелот не использовался при богослужении, он все равно, по-видимому, имел, так сказать, духовную составляющую. Подобные вещи использовались у древних не только, и даже не столько, как простые украшения. Функцией их было отгнание от домашних животных злых духов. А то, что музыкальные звуки связывались с подобной, так сказать, антидемонической ролью, мы это уже встречали, когда говорили и о струнах, и о духовых инструментах. Сакральный статус мицелота виден и в том, что, как написано у пророка Захарии, на нем будет начертана святыня Господу. А символически это можно трактовать и как то, что своим звучанием мицелот должен привести верных к Богу. Это можно заключить из текста 14 главы той же самой книги. Ну, я ее цитировать не буду. Кто хочет, может проверить мои слова самостоятельно. Ну, так или иначе, этот колокольчик оказывается не таким уж простым. Хотя, думаю, попутно он мог выполнять как раз и простейшую функцию, сигнальную. То есть оповещать о нахождении того животного, на котором он висел. В какой-то мере можно сказать, что подобие этого инструмента сохранилось до нашего времени и употребляется при богослужении. Как это кому не покажется удивительным и странным при богослужении в православной церкви? Мы привыкли, что наше православное богослужение абсолютно вокально. Однако это не совсем так. Ведь что такое музыкальный инструмент? Это такой инструмент, который предназначен для извлечения музыкальных звуков. То есть звуков в той системе, которую мы называем музыкой, в музыкальной системе. А что интересно, один и тот же инструмент может быть не музыкальным и музыкальным, в зависимости от использования. Это характерно для народных инструментов. Ну, вот, например, в древности, в общем-то, не столь далекой древности, когда стиральных машин не было, белье стирали вручную. И для того, чтобы отстирать то или иное загрязненное место, использовали такое техническое приспособление, то есть инструмент, терку, о которой белье терли. Однако эту терку использовали в качестве
шумового музыкального инструмента в различного рода музыкальных композициях, например, наигрышей. Таким образом, то приспособление, которое изначально предназначалось для стирки белья, стало применимым и в музыке, в данном случае в качестве ударного инструмента. И его можно отнести к группе идиофонов. Или та же стеклянная посуда. Она, казалось бы, имеет скорее отношение к кухне или столовой, чем к концертному залу или музыкальной гостиной. Однако из наполненных в разной мере бутылок может быть составлен музыкальный инструмент, на котором вполне можно даже исполнять мелодии. В конце концов, из такого народного творчества появился действительно настоящий инструмент под названием стеклянная гармоника. И специально для нее писать музыку не брезговали такие великие композиторы, как Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен.

Подобные преображения нередки для простейших музыкальных инструментов, особенно для народных и ударных. Так вот, все зависит от использования того или иного приспособления. Если тот или иной инструмент издает звук не случайно, а именно он призван создавать звук, для этого предназначен, то такой инструмент можно назвать музыкальным, с полным правом. Ну, а теперь задумайтесь, что за музыкальный инструмент в связи с вышесказанным употребляется в наших храмах. Я имею в виду внутри храма. Ну, кто подогадливее, наверное, уже сообразил, на что я намекаю. Если мецлот – это бубенцы, такие некие маленькие колокольчики, бубенчики, то это как раз то, что употребляется на наших, так скажем, особых богослужениях. Бубенцами, как известно, снабжены некоторые кадила, которые во время каждения оглашают храм своим звучанием, бряцанием. Бубенцы не являются какой-либо технической деталью кадила, а вешаются на него именно с целью воспроизвести звуки, звон. С одной стороны, он, этот звон, оповещает о том, где находится совершающий каждение. Архиерей или священник, диакон, привлекая таким образом внимание к совершаемому действу. То есть он выполняет в какой-то мере ту некую сигнальную функцию, что и мецелот, оповещение, привлечение внимания к объекту. А с другой стороны, звук бубенцов призван подчеркнуть праздничную атмосферу. А используются кадила с бубенцами, повторяю, обычно на особых богослужениях. Чаще это праздничные службы и службы архиерейские, которые ввиду своей значимости также можно отнести к праздничным службам. Можно вспомнить известные русские тройки, которые снабжались, так сказать, праправнуками мецлота для выражения радостного состояния. Ну, для примера вспомним песню «Ехали на тройке с бубенцами», которая отнюдь не грустная. Так что бубенцы – это скорее подчеркивание праздника, радости. А теперь послушаем звучание наших отечественных бубенцов, бубенчиков XII-XIII веков.

Это звучание слышится нам, конечно, не слишком-то праздничным и, конечно, отличается от того звучания, которое мы можем услышать, например, в современных ансамблях и оркестрах русских народных инструментов, иллюстрирующих знаменитую русскую тройку. Однако это звучание, думаю, что более аутентично тому, как могли звучать аналогичные древнееврейские бубенчики. Церковное же кадило звучит следующим образом. Мы послушаем с вами сейчас отрывок пасхальной службы православной и послушаем, как это церковное наше праздничное кадило звучит в формате православного богослужения.

Ну, конечно, сравнение бубенцов праздничного кадила с мицлотом несколько условно. Именно по указанному функциональному предназначению. Хотя, напомню, некоторые считали, что мицлот имел употребление и в ветхозаветном богослужении. Ну, если уж мы хотим говорить о более прямых связях какого-то древнееврейского музыкального инструмента с православным богослужением, то правильнее обратиться к следующему инструменту. Этим инструментом является паамоним, на принадлежность которого к ударным инструментам указывает уже сам глагол, от которого это название происходит, и который можно перевести как «ударять». Этот ударный инструмент, как мицлот, относится к разряду идиофонов. И вообще он напрямую связан с мицлотом, представляя собой бубенцы или иные металлические звенящие подвески. Отличался он от мицлота тем, что являлся элементом одежды человека и, соответственно, человеком носился. Но обратимся к тексту Священного Писания, по которому нам легче будет понять, что это за инструмент. Паамоним упомянут в Библии 7 раз. Причем только в двух книгах Ветхого Завета и дважды по 2 раза в одном и том же стихе. А все упоминания связаны с единственным событием – с пошивом священных одежд для Аарона, брата Моисеева. Итак, первое, или точнее первые три упоминания паамонима – это книга «Исход», глава 28, стихи 33 и 34. Однако я процитирую несколько больше отрывок с 31 по 38 стихи для лучшего понимания того, о чем идет речь, и предварю цитирование свое краткой преамбулой. «С Божьей помощью израильтяне смогли выйти из Египта и начать путь в землю обетованную. Ведомые Моисеем, они дошли до горы Синай. Здесь, на этой горе, Господь дал Моисею заповеди и различные предписания для народа своего. Одним из предписаний было предписание об одежде для Аарона, а в дальнейшем для всех первосвященников. Читаем об этом 31-38 стихи. «И сделай верхнюю ризу к эфоду, всю голубого цвета. Среди ее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. А по подолу ее сделай яблоки из нити голубого, яхонтового, пурпурного и червленного цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко. Золотой позвонок и яблоко. По подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господне. И когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров, ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Следующее упоминание, или опять-таки следующие упоминания, следующие три упоминания, находятся в той же книге «Исход» в 25-26 стихах 39 главы. В этом отрывке подтверждается, что повеление, данное Богом Моисею, исполнено в точности. Читаю немножко раньше, с 22 стиха. «И сделал верхнюю ризу к эфоду, тканную, всю из голубой шерсти, и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками,
по подолу верхний ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхний ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. Вот на этом мы пока закончим. А наше знакомство с инструментом паломаним как раз, я думаю, будет возможность у вас эти отрывки, может быть, внимательно изучить. И в следующий раз мы с вами уже разберем их совместно поподробнее. Спаси Господи за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Двое попадают в плен. Неделя Марен и Мартина закончилась. После того, как Роза пропадала, они стерегли ее во все глаза. Она постоянно норовила удрать к тем рабочим, которые увели ее в первый день. «Значит, они хорошие», — говорила Марен. «Глупости. Просто на той лужайке самая вкусная трава», — сердился Мартин. Первый же день дежурства Матса и Моны Роза решительно направилась прямо туда, куда ей хотелось. Накануне Матс сбегал к Уле Александру и пригласил его пасти Розу вместе с ними. Ули Александр с радостью согласился и рано утром в понедельник уже ждал Матса и Мону возле их дома. На спине у него висел рюкзак, на шее на веревке болталась дудочка, и кепка была лихо сдвинута на самый затылок. «Смотрите, не прозевайте Розу», — сказала им на прощание бабушка. «И помните, Роза должна пастись там, где ей хочется». «А до которого часа?» — спросил Уля Александр. «Роза сама знает время. Придете часов в 5, и хорошо». Бабушка сидела во дворе на солнышке и вязала. Она чувствовала себя хозяйкой большой усадьбы, у которой целых 9 пастухов, чтобы пасти ее стадо. «Странно, — сказала Мона, — мы столько времени живем в лесу и вроде уже привыкли к нему, а все равно интересно. И даже немного страшно провести в лесу одним целый день». «Ты не одна, так что тебе нечего бояться», — успокоил ее Матс. «Хорошо бы с нами что-нибудь приключилось», — сказал Уля Александр. «Да», — подхватил Матс, — «что-нибудь необыкновенное». «Давайте пойдем молча и будем слушать, что делается в лесу», — предложил Уля Александр. Они пошли очень тихо, говорили только шепотом и ступали так, чтобы не хрустнуть ни одной веточкой. Роза шла впереди. Она не могла идти тихо, потому что у нее на шее болтался колокольчик. Но случалось, что она останавливалась. И тогда дети слышали только тишину. А тишина была такая, что от нее даже начинало звенеть в ушах. Вдруг Матс сказал: «Я что-то слышу, а что — не пойму». «Я тоже», — сказал Уля Александр. «Я уже давно услышал какие-то звуки, только боялся говорить вам, чтобы вы не испугались». «Давайте снимем с Розы колокольчик и послушаем». Матс снял колокольчик, завернул его в носовой платок и сунул в карман. Потом он потянул Розу в сторону и спрятался вместе с ней за большое дерево. Мона и Уля Александр спрятались рядом с ним. Матс нарвал травы и кормил Розу, чтобы она не вышла из-за дерева. Он сделал знак Уле Александру, чтобы тот подполз к тропинке и посмотрел, не идет ли там кто-нибудь. Сердце Ули Александра билось громко-громко. Он слушал так старательно, что у него зашумело в ушах, и он уже не мог разобрать, слышит ли он чьи-то шаги, или это ветер шелестит в кустах и деревьях, да шуршат прошлогодние листья. Неожиданно на тропинке появились Марен и Мартин. Уля Александр спрятал лицо в мох, чтобы они не услышали его дыхание. С озабоченными лицами Марен и Мартин пробежали мимо. «Смотри, как далеко они уже ушли!» — на бегу сказала Марен. «Ну, значит, они попали прямо им в лапы! Хотел бы я знать, что здесь произойдет сегодня!» Они пробежали мимо, а Уля Александр пополз рассказывать, что он услышал. Мац догадался, что с Марен и Мартином что-то случилось, когда они пасли розу, о чем они никому ни слова не сказали. Они совершили какую-то оплошность и теперь прибежали посмотреть, не повторят ли Мона и Мац их ошибки. «Что же нам делать?» — воскликнул Мац. «Роза хочет идти дальше». «Хорошо, что ты снял с нее колокольчик», — сказал Уля Александр. «Интересно, о ком они говорили?» — спросила Мона. «Может, лучше пойти и все рассказать маме?»
1: «Нет, Мона, если бы было что-нибудь опасное, Марен и Мартин обязательно сами бы все рассказали».
0: «Я придумал! Ура!» Уля Александр нырнул с головой в рюкзак и вытащил оттуда нож и моток веревки. Увидев нож, Мона испугалась. «Если вы собираетесь драться по-настоящему, я ухожу домой».
1: «Не бойся, драться никто не будет. Сейчас мы нарежем побольше веток», — сказал Уля Александр.
0: «А зачем нам ветки?» — недоверчиво спросила Мона.
1: «Мы привяжем их к себе и станем похожи на деревья. Так нас никто не заметит».
0: «Это хорошо. Если меня никто не заметит, то мне и страшно не будет», — сказала Мона.
1: Роза щипала траву. Уля Александр резал ветки, а Мац привязывал их к себе и к Моне. Они провозились довольно долго, потому что мальчики срезали с каждого дерева только по одной ветке, чтобы не погубить деревья.
0: Мона первая превратилась в елочку и побежала за Розой, которой надоело ждать. На ходу Мона крикнула: «Идите скорей, а то вы нас не догоните!» Ей никто не ответил. Только две соседние елочки издали угрожающее шипение, и в воздухе мелькнул пастуший кнут. Дети пошли дальше. Впереди послышался шум и громкие голоса. Потом раздался гудок, похожий на фабричный. Это гудел какой-то рабочий, прикрыв рот рукой. Перестав гудеть, он крикнул: «Обедать!»
1: «Я тоже хочу есть», — сказал Уля Александр.
0: «Придется потерпеть», — вздохнул Мац.
1: «Стойте тихо, кто-то идет», — шепнула Мона. По направлению к ним шли двое рабочих. Не доходя до детей, они сели на траву,
0: разложили пакеты с едой и вытащили термос. «Хорошая нам работа попалась! Не работа, а санаторий! Ходим по лесу, едим на свежем воздухе! Лучше не придумаешь!» «Да, здесь работать не то, что в городе, на раскаленном асфальте!» «Смотри-ка! Я думал, это привидение!» «А это, оказывается, наша корова! Она сегодня без колокольчика. Вот мы и не слышали, как она подошла. Наверное, ее пастухи опять зачитались», — сказал первый рабочий. Он подошел к Розе и потрепал ее по шее. Тем временем Уля Александр подкрался, подкатил к себе его термос, обвязал его бечевкой и повесил на дерево. Потом три елочки незаметно отошли в сторону и стали ждать, что произойдет дальше. Рабочий вернулся к своему месту, и ребята услышали его громкий голос. «Куда ты дел мой термос?» «А я его и не трогал», — ответил другой. Первый рабочий долго искал свой термос и вдруг обнаружил его на дереве. А в это время Марен и Мартин, насвистывая, пробирались через лес, высматривая Розу и ее пастухов. «Вот и они!» — шепнул один из рабочих. «Ты хватай девчонку, а я мальчишку!» Рабочие спрятались за дерево, и когда Марен и Мартин проходили мимо, взяли их в плен. «Спасите!» — закричала Марен, а Мартин мрачно и угрюмо смотрел перед собой. «Ну, хитрецы, а что вы собирались устроить сегодня?» — спросил первый рабочий. «Сейчас мы поведем вас на суд и расправу. Роза, идем за нами!» Марен, Мартин и рабочие исчезли за деревьями. Роза послушно пошла следом. На некотором расстоянии от этой процессии бежали три небольшие елочки. Пробежав несколько шагов, они останавливались и замирали. Один из рабочих говорил что-то о своем термосе, который висел на дереве. «Это наши, наверное, подвесили его термос», — шепнула Марен Мартину. Рабочие оказались добрыми и веселыми людьми. Они приветливо знакомились с Марен и Мартином. «Меня зовут Эжен», — сказал один, «меня Ханс», — сказал другой, «меня Харрис», — сказал третий, «меня Бьорн», — сказал четвертый, «меня Монрад», — сказал пятый, тот, чей термос оказался на дереве, «а меня Кнют», — сказал приятель Монрада. «Теперь вы в плену», — объявил Кнют. «Нам с вами будет гораздо веселее. Мы ведь тоже любим иногда поиграть». Мартин два раза пытался убежать, но оба раза кто-нибудь ловил его и приводил назад. «Ну, а теперь за работу!» — крикнул Эжен. «Монрад, стереги пленных, домой мы их отпустим только вечером. А пока пусть побудут с нами». «Давайте мы тоже будем работать, а то нам скучно так сидеть», — предложил Мартин. «Ты-то сможешь немного поработать. А вот девчонке здесь делать нечего. Мы таскаем камни и корчуем пни. Это все тяжелая работа», — сказал Эжен. «Я буду носить, что полегче», — сказала Марен. «Ладно. Но Монрад все равно будет следить за вами, так что убежать вам не удастся. На это вы не рассчитывайте». Пока они разговаривали, Мац, Мона и Уля Александр подошли совсем близко. Они стояли неподвижно, как настоящие деревца, и никто их не замечал.
1: «Розу нам отсюда не увезти, ей здесь нравится. Давайте посмотрим и подумаем, что же нам делать», — сказал Мац.
0: «Потихоньку отступаем к лесу», — прошептал Ули Александр. «Нет смысла стоять так близко к неприятелю».
1: «Верно. За Розу можно теперь не беспокоиться. Идемте завтракать. У меня от голода живот подвело».
0: Они нашли укромную лощинку, где могли спокойно расположиться и отдохнуть после беспокойного утра.
1: «Смотрите, как они загорели», — сказал Уля Александр, глядя на рабочих и доедая последний бутерброд.
0: «Интересно, они и домой так пойдут?»
1: «Как так?» — не понял Мац.
0: «Ну, без рубашек и пиджаков».
1: «Почему?»
0: «Рубашки-то они во всяком случае наденут.
1: Они разделись, потому что им жарко работать».
0: «И для того, чтобы загореть», — вставила разумная Мона.
1: «План такой», — сообщил торжественно Уля Александр. «Мы стащим их пиджаки и рубашки и развесим их на кустах. Пусть поищут. Но только надо действовать осторожно, чтобы не угодить в плен, как Мартин и Марен».
0: Ребята пошли обратно и скоро оказались около пней, на которых были аккуратно сложены 6 пиджаков и 6 рубашек.

очень осторожно. Их движений почти не было видно. Они медленно подкрадывались к пням, брали по одному пиджаку или рубашке, отходили шаг за шагом и развешивали одежду на елках и можжевельниках. Когда Мона несла уже последний пиджак, сильный порыв ветра взметнул его в воздух. «Это еще что за шутки? Кто повесил мой пиджак на елку?» — воскликнул удивленный Эжен, приняв Мону за елку. «Не знаю, только наши пленники здесь ни при чем. Я все время слежу за ними», — ответил Монрад. И тут на глазах у изумленных рабов

елочки оказалось не так-то просто. Каждый раз, когда рабочие подбегали к елке, на которой висел пиджак, они обнаруживали, что это самое обыкновенное дерево, которое и не думает от них убегать. Мац, Мона и Уля Александр пробирались сквозь густые заросли уже далеко от своих преследователей. «Всё, нас опять перехитрили», — сказал, наконец, Эжен, устав бегать от ёлки к ёлке. «Идём к нашим пленникам и узнаем у них, в чём дело». Но когда они вернулись к месту работы, пленников и след простыл. Они исчезли вместе с Розой. Немного спустя Марен и Мартин догнали своих освободителей. «Спасибо за освобождение!» — крикнула Марен. «А вы просто молодцы! Можете не бояться. Сегодня они за вами больше не погонятся. Им надо работать». «Не говорите ничего дома», — сказал Мартин. «Пасите Розу подальше от того места, где они работают, а потом посмотрим, как ее будут пасти Мина и Милли». «Слушайте!» — воскликнула вдруг Марен. Все прислушались. Далеко-далеко раздавалось дружное мычание. Роза не замедлила с ответом. Она подняла морду и громко, призывно замычала. «Это рабочие прощаются с Розой», — сказала Марен. Ровно в 5 часов, как и наказывала бабушка, они пригнали Розу домой. Бабушка погладила Розу и сказала: «Я вижу, и сегодня тебя хорошо пасли. Повезло нам с пастухами, но и им повезло не меньше. Тебя пасти — дело нехитрое». Марен, Мартин, Мац, Мона и Уля Александр переглянулись, но не сказали ни слова. Промолчала и Роза. Так бабушка ничего и не узнала о 6 рабочих, что строили в лесу новую дорогу.

0: Дорогие друзья, повесть Анне Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге объявили конкурс для определения компании, которая займется комплексной реставрацией старейшего в городе кинотеатра «Аврора». Работы по приспособлению здания к современному использованию рассчитывают провести за 3 года. Проект предусматривает восстановление 2 объектов культурного наследия – дома Глазуновых, где находится «Аврора», и дома на Караванной улице. Начальная стоимость контракта составляет 524,5 миллиона рублей. Выбрать подрядчика в Петербурге должны до 30 июня. Работы необходимо выполнить до 1 сентября 2028 года. Ранее сообщалось, что в ходе реставрации кинотеатра «Аврора» внутри полуротонды появятся дополнительные входы, в здании будут заменены инженерные коммуникации и установлено новое кинооборудование. В Петербурге открылась выставка «Параграфы», посвященная творчеству Пабло Пикассо. Экспонаты выставили в культурном квартале «Брусницын»,

Посетители смогут увидеть 61 литографию и уникальные эскизы, которые доставили в Россию из частных коллекций Германии, Франции и Бельгии. Экспозиция разделена на несколько знаковых периодов. Раннее творчество и голубой период, в том числе можно увидеть работы из цикла «Голубая Барселона». Художник создал их под влиянием личной трагедии, смерти близкого друга, поэтому картина наполнена темой одиночества. В части кубизма коллажи собраны смелые эксперименты Пикассо с формами, объемами и необычными материалами. Особый раздел выставки – 37 набросков к одному из самых известных антивоенных полотен 20 века – эскизы «Герники». Завершают выставку яркие графические листы, посвященные традиционной испанской корриде и работы из цикла «Война и мир». Выставка продлится до 8 ноября. Посетители ждут ежедневно с 12 до 21 часа. Итоги 5-го фотоконкурса «Социальный город» подвели в Невской ратуше. В этом году около 120 человек прислали на суд жюри 350 снимков. Работы оценивали в 12 номинациях, среди которых «Особенный ребенок» и «Социальное обслуживание». Самым популярным по количеству присланных историй стало направление «Серебряный возраст». Фотографы показали, как активно и ярко живут петербуржцы старшего поколения. Жюри выбирали самые эмоциональные портреты социальных работников и волонтеров, трогательные семейные сцены и снимки с соревнований по инклюзивному спорту. Участие в конкурсе приняли фотографы-любители, общественные деятели и представители власти. Двенадцатого июня, в День России, в Константиновском дворце в Стрельне состоится торжественный вечер в рамках открытия летнего 33-го сезона международного музыкального фестиваля «Праздник оперы в русском Версале». Он начнется в 18 часов. По приглашению фестиваля выступит лауреат Национальной премии искусств Мексики Гектор Лопес Мендоса, тенор, и итальянская оперная певица Алессандра Вольпе, меццо-сопрано. В сопровождении симфонического оркестра Ленинградской государственной областной филармонии под управлением дирижера Михаила Голикова. Зрители услышат арии из опер «Кармен», «Вертер», «Дон Карлос», «Аида», «Ромео и Джульетта», «Тоска» и «Манон Леско». Концерт пройдет в Константиновском дворце. Музей-заповедник Гатчина анонсировал праздничную программу на 12 июня. В День России над часовой башней Гатчинского дворца весь день будет развеваться государственный флаг Российской Федерации. В полдень в Приоратском дворце прозвучит полуденный выстрел. Кульминацией праздника станет вечерний концерт. В 18 часов на сцене театрального зала выступит Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга, художественный руководитель и главный дирижер Дмитрий Калинин. Выступит петербургская оперная певица Олеся Петрова. В концертной программе прозвучат арии из опер Римского-Корсакова, Бизе, романсы Доргомышского, Чайковского, Рахманинова, Глинки, песни Гаврилина и Дунаевского, а также инструментальные миниатюры. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Александр Чернобаев. Одной из главных точек притяжения в Ленинградской области в День России станет Старая Ладога, которую иногда называют первой столицей Руси. 12 июня в полдень причалят драккары, на берег выйдут варяги, которые научат управлять ладьей с выходом в акваторию Волхова и чеканить монету. Также в программе показательные бои под гусли и лагерь стрельцов 17 века. 13 июня – быт стрелецкого лагеря, концерт ансамбля «Отражение», спектакли и многое другое. Завтра, 12 июня, в мраморном зале Российского этнографического музея пройдет юбилейный бал дебютантов. Открытие мероприятия начнется с выступления первой солистки Большого театра Анны Тихомировой. В этом году на балу впервые выступит латинский оркестр, в состав которого вошли кубинские музыканты, и симфонический оркестр.
Они представят музыку ча-ча-ча, сальсу, бачату и меренге. В этом году на балу установлены новые рекорды. В танце на открытии примут участие 140 лучших студентов из 20 вузов, а общее количество участников составит 700 человек. Художественный руководитель бала дебютантов Юлия Грибова отметила: «Бал дебютантов – это утонченный союз музыки, движений и чувств, рождающий гармонию между людьми. С каждым годом культура танцевального отдыха расцветает, и все больше молодых сердец открывают для себя этот удивительный мир». И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 12 июня переменная облачность без осадков, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 756-758 миллиметров. Относительная влажность воздуха 51%, ветер западный 5-7 метров в секунду. В субботу 13 июня пасмурная дождливая погода плюс 10-12. Атмосферное давление 750-755 миллиметров, относительная влажность воздуха 98%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 17-19, а уже в субботу пасмурно и дождливо плюс 10-12. Атмосферное давление в субботу будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи мы проведем с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет одна тема, но довольно большая и, так скажем, широкая, даже, наверное, направленная. Папа Римский выпустил энциклику «Папа Римский Лев XIV», посвященную искусственному интеллекту и взаимодействию человека с искусственным интеллектом. Много было новостей, много обсуждений, и в связи с этим мне бы хотелось поговорить с вами, может быть, отец Александр, даже не только о содержании этой энциклики, но и в целом о каких-то таких принципиальных для христиан вопросах, касающихся их взаимодействия с внешним миром, с высокими технологиями, в принципе, с жизнью христианина в современном мире. Ну, может быть, отец Александр, для начала такой задам очень общий вопрос. Но вот Папа Римский Лев XIV, он все-таки совсем недавно занял свой пост, но успел уже много сделать и заявлений. Вот сейчас, во время его визита в Испанию, тоже много заявлений мы читаем в новостях. И, отец Александр, вот кто вам все-таки ближе из римских пап? Вот Лев XIV или его предшественник? Франциск. Критики, конечно, в адрес Льва XIV, пожалуй, побольше.
1: Ну, я признаюсь честно, что про Льва XIV я сейчас знаю очень мало, потому что, ну, у нас сейчас сложности, в принципе, с получением какой-либо информации о том, что происходит в западном мире. Но плюс к этому, как-то Папа Франциск, мне кажется, был больше на слуху. И, скажем, некоторые моменты, которые его отличали, да, то есть это как раз, ну, назовем это так, больше человечности, что ли, да, или скромность. Иногда даже, честно говоря, подчеркнутая скромность. Некоторые считали, что это тоже определенные пиар-ходы. Но, с другой стороны, ну, даже, например, тот факт, что он отказался спать на какой-то огромной кровати для пап римских, пал там на какой-то раскладушке.
0: Не, ну там на какие-то все-таки условия были нормальные, человеческие, но он действительно отказался занимать вот эту резиденцию официальную римских пап.
1: Вот.
0: Мне Лев XIV согласился.
1: Кто носил обычно какие-то там китайские пластиковые часы, что-то такое. То есть вот. Ну и при этом большое внимание уделял благотворительности, скажем так. Ну, он взял имя Франциск в честь Франциска Ассизского, орден францисканцев, как известно, хотя он из иезуитов, но тем не менее, орден францисканцев известен как раз, прежде всего, определенный акцентом такой, таким на благотворительные какие-то вещи, поэтому, с моей точки зрения, по крайней мере, даже нам, православным, к его, лично к нему было сложно вообще к чему-то придраться, на самом деле. Хотя православные любят находить, к чему придраться именно у католиков. Ну, вот некоторые православные, скажем так. Вот. А про Папу Льва, ну, я знаю, что сейчас он в Барселоне.
0: Нет, он уже на Канарах.
1: А уже уехал
0: да, в Барселону, на Канарах.
1: Да, а то, что он вроде как служил в храме святого семейства, построенном Гауди.
0: Да, он осветил башню, сам храм уже был освящен, вот он осветил башню и уехал на Канарские острова, которые тоже часть Испании.
1: Часть Испании, да. Ну, тем не менее, то есть это вот такая информация доходит, но сама его личность для меня пока остается некой загадкой, честно говоря.
0: Ну, вы знаете, почему я вообще решил предложить вам эту тему обсудить? Потому что все-таки как-то вот дает информационные поводы, определенные Папа Римский Лев XIV, и его высказывания часто носят политический характер. Я пытался определить, вот в политическом отношении Лев XIV, он больше правый, больше левый, больше консерватор или либерал, общался с чатом GPT на эту тему. И, в общем-то, судя по всему, у него, несмотря на то, что есть позиция по многим политическим вопросам, он не придерживается той или иной конкретной вот такой политической установки. Ну вот, например, искусственный интеллект. По вопросам искусственного интеллекта у него консервативная позиция. По вопросам миграции либеральная. И вот, может быть, давайте так начнем все-таки с искусственного интеллекта, поскольку мы решили обсудить вот эту энциклику. Папа Римский сравнивает искусственный интеллект с Вавилонской башней и считает, что вот он, искусственный интеллект, несет угрозу человечеству. Вы согласны с этим?
1: Ну вот, скажем так, я посмотрел просто немножко сейчас текст. Да, он сказал, что развитие искусственного интеллекта создает риск дегуманизации. Человечество должно сохранять способность оставаться глубоко человечным, не допустить подчинения технологий логике военной, экономической и интеллектуальной конкуренции. Коммуникационные сети и фрагментированное информационное пространство способны усиливать поляризацию, распространять пропаганду и мешать формированию общественного согласия. И войны сегодня готовят не только на поле боя, но и в информационной среде через упрощенные нарративы, дезинформацию, формирование образа друга и врага. И ослабление исторической памяти и этических ориентиров делает насилие более приемлемым для общества. Это вот как бы из этой энциклики. Ну, я так скажу, что в наши дни очень много говорят о так называемом клиповом мышлении современного поколения молодежи, что поскольку они меньше читают книг, бумажные книги пылятся на полках, люди предпочитают хватать информацию по роликам в интернете, преимущественно ролики дают готовую разжеванную информацию, причем разжеванную, понятно, что автором видеоролика и часто тоже без глубокого анализа. И поэтому получается такое некое поверхностное представление о происходящих процессах. И люди, которые не копают глубоко, люди, которые не привыкают мыслить в том числе критически, ими проще управлять, это правда. Плюс, по мере того, как все чаще и чаще я слышу о том, что искусственный интеллект пишет диссертации людям, это означает то, что даже когда диссертации какие-то защищаются, человек часто тему глубоко не прорабатывает. Не факт, что он сам как следует потом прочитал то, что ему этот ИИ создал. Ну или, по крайней мере, может, и прочитал, но что он глубоко анализировал каждое слово, как происходит всякий раз, когда ты именно пишешь, когда ты создаешь. Ты размышляешь, какое слово здесь более уместно, какое менее уместно, и вот создается некий текст. А тут, получается, ты получаешь нечто готовое, ну, может быть, там немножко стилистически отредактированное, и ну, не тобой созданное. И таким образом мы видим, что действительно современное человечество получается менее защищено от, ну, скажем, поскольку проблема с развитием критического сознания менее защищено от того, что называется словом пропаганда. То есть и действительно можно просто людям навязывать, причем очень примитивные нарративы, про это здесь говорится, да, свой чужой, это враг, это свой, свой всегда прав, враг всегда все делает неправильно, то есть вот так. И ну, получается, что какие-то сложные темы не анализируются. И по мере того, как каждое следующее поколение будет зависеть от искусственного интеллекта, это я сейчас свои рассуждения, да, ну, на основании того, что Папа Римский сказал, получается, что действительно есть некий риск того, что человечество в каком-то смысле доверится этому искусственному интеллекту. Ну и в перспективе, ну это моя точка зрения, хотя я боюсь, что могу даже я дожить до этого. В перспективе, я не исключаю вариант, что так называемое мировое правительство может оказаться ИИ.
0: Ох, ну не знаю. Да.
1: Ну да.
0: Уважаемые слушатели, если у вас есть желание присоединиться к нашему разговору, то, пожалуйста, звоните в студию по телефону 328-29-32, 328-29-32, и пишите также в чате трансляции на платформе ВК-видео.
1: Сразу вспомнил фильм «Матрицу». Фильм «Матрица», фильм, помнишь?
0: Ну, так.
1: Ну, собственно говоря, он об этом, что люди плавают в неких ваннах, и к головам подключены провода, то, что они живут некую жизнь, это лишь иллюзия, которую создает, вот, по сути, искусственный интеллект, компьютерная программа.
0: Ну да, да. Но об этом говорили, когда появились так называемые метавселенные, да. Ну, сейчас эта тема отошла на второй план, и действительно, христиан больше волнует, наверное, все-таки проблемы искусственного интеллекта. Отец Александр, если можно, я немножко зачитаю из вот этой энциклики Папы Римского и попрошу вас оценить то, что я прочитаю. В книге «Бытия» рассказ о Вавилоне находится у истоков человеческой истории, сразу после родословий сыновей Ноя. Люди, поселившиеся на равнине Синнар, решают построить город и башню высотою до небес. Они хотят обеспечить себе устойчивость и власть, а главное — сделать себе имя, потому что боятся рассеяться на земле. На первый взгляд, это величественное предприятие, один язык, одна технология, одно направление. Но в самом его замысле скрыта глубокая опасность. Это строительство задумано без обращения к Богу. Оно держится на единообразии, которое уничтожает различия и вместо общения выбирает унификацию. Когда город строится на гордости и претензии на самодостаточность, коммуникация разрушается, языки смешиваются, и люди перестают понимать друг друга. Это и далее по-примски сравнивает, собственно, искусственный интеллект с Вавилонской башней. Вот. Все-таки я, когда читаю вот эти строки, я понимаю, что, ну, Папа Римский, по сути, наверное, здесь прав, потому что действительно можно провести параллели между Вавилонской башней и искусственным интеллектом, но что вот значит «строительство задумано без обращения к Богу»? То есть в этой инициативе, неважно, что мы обсуждаем, там, с Вавилонскую башню или искусственный интеллект, как бы изначально мы не думаем о Боге, а думать о Боге надо сразу, когда затеваешь какое-то дело. Вот как понять все-таки, что является, что из наших планов и желаний, осуществляемых или неосуществляемых, угодно Богу или не угодно Богу. Так, в принципе, можно любое деяние, не связанное напрямую с духовной жизнью, объявить, скажем, задуманным без представления о Боге.
1: Ну вот если брать языческий еще древнеримский принцип, которым жили многие древнеримляне, именно язычники, что они хотели? Хлеба и зрелищ. Хлеб — это про насыщение тела, зрелище — это про приятные эмоции. То есть хочется жить в приятных эмоциях, и чтобы все телесные потребности были удовлетворены. По сути, за этим еще более глубинно, если копнуть, стоит не что иное, как желание оказаться в раю. Ну, так глубинно. Вот. Но, пожалуй, главное искушение человечества, которое началось еще с грехопадения Адама и Евы, и продолжается до сих пор, это желание попасть в рай без Бога. Вот хочу быть в раю, а Бог мне не нужен. Ведь что, по сути, обещал змей Еве? Он представляет Бога лжецом, что вот Бог сказал, что смертью умрете. Нет, не умрете, но знает Бог, что в тот день, когда вы вкусите, вы станете сами как боги, то есть станете самодостаточны, вам не нужен будет этот, ну, условно говоря, дяденька на небесных облаках. Вы станете сами как боги, станете самодостаточны. И вот получается, вот он рай, вот он Эдем, а Бог при этом уже не нужен. То есть это не любовь к Богу, получается так, первое проявление не любви к Богу. И это искушение продолжается в наши дни. Какой-нибудь наркоман, который вкалывает себе какой-нибудь там страшный героин, зачем он это делает? Он хочет оказаться в раю, он хочет кайфовать, но при этом Бог ему не нужен. Любая попытка оказаться в раю, кроме Бога, помимо Бога, приводит в ад. Но соблазн остается. И получается, что, собственно говоря, вот эта Вавилонская башня — это тоже памятник гордости человеческой. Если я не могу, ну, скажем так, прямо вот через отношения с Богом войти в Царство Небесное, то я буду вламываться туда. Ведь там, на самом деле, попытка была построить башню до небес. Символ-то какой, да? То есть вломиться в небеса. там есть тоже очень интересный символ, а Бог сходит вниз посмотреть, что они там делают. То есть как бы высоко они ни забрались, Бог все равно сходит вниз, все равно Бог всегда будет выше того, что люди строят. Но цель была какая? По сути, да, построить памятник своей гордости, ведь что дает людям приятные эмоции? Это, собственно говоря, вот эти хлебы и зрелищ, да, это в том числе обладание властью. Когда, ну, деньги, власть, вот эта тема еще, да, тоже для многих очень людей. Вот, и что двигало строителями Вавилонской башни, получается, да, то есть, по сути, поставить себе памятник на земле, показать свое величие и, да, в каком-то смысле даже где-то бросить вызов Богу. Но любое человеческое творение все равно будет ничтожно мало по сравнению с Богом. Но люди как будто про это забывают. И каково было назначение этой башни? Если бы это было что-то сугубо практическое, не знаю, поставить вышку мобильной связи, еще можно было бы понять. Но это был именно в чистом виде, да, то есть памятник гордости человеческой. Ну, считается, что в основе вот этого вот библейского предания о Вавилонской башне находится один из вавилонских зиккуратов, который на достаточно плоской поверхности Междуречия воспринималось как что-то очень-очень сильно грандиозное. Ну, тогда это плюс ко всему еще и языческий храмовый комплекс, на вершине которого приносились бы жертвы. Но жертвы уже не истинному Богу, скажем так. И тогда получается тоже про некую духовность помимо Бога. Такое тоже соблазн, искушение есть. Искусственный же интеллект, в чем я вижу тоже определенную его опасность, он, зараза такой, может отвечать. Ты ему спрашиваешь, он отвечает, с ним можно беседовать. И таким образом он может где-то даже Бога заменить. Тем более, по мере того, как он развивается, он впитывает в себя всю полноту мудрости человеческой. И по мере этого его ответы будут все более взвешенные. Ну, еще раз, хочется так сказать, человек пишет диссертации, не человек. Вот тут оно, что не человек, а пишет диссертации на уровне уже достаточно высоком. Тоже показатель. Вот. И получается, что, с одной стороны, действительно тема расчеловечивания. В общем и целом, мы разучиваемся думать, мы все больше и больше становимся потребителями. А с другой стороны, вот эта вот штука, которая на каком-то этапе может получить просто власть над нами. И, может быть, пока это кажется как фантастика, но я вижу, что он все больше и больше входит в разные сферы жизни, например.
0: В Ватикане появилось отдельное ведомство, отвечающее за вопросы взаимодействия с искусственным интеллектом. Как вы думаете, православной церкви, нашей русской православной церкви, стоило бы задуматься о чем-то таком же?
1: Ну вот на двух последних рождественских чтениях эта тема поднималась на самом деле. Насколько я знаю, владыка Силуан, ректор нашей Санкт-Петербургской духовной академии, он как раз с этой темой связан, как раз с темой новейших технологий и так далее. В общем-то, тоже некие мысли, размышления на эту тему у нас есть, но какого-то специального отдела пока не создано. Другое дело, что сейчас у нас, мне кажется, больше внимания уделяется в принципе такой теме, как представление Русской Православной Церкви в виртуальной реальности. Потому что, действительно, если раньше для того, чтобы возвестить о Христе, апостолы физически шли в Эфес, Смирну, какой-нибудь там Фригию, Памфилию и так далее, да, Антиохию, вот, то теперь для проповеди, собственно говоря, даже можно язык не учить. Искусственный интеллект покажет тебя на том конце провода, говорящим на том языке, на котором надо, еще и мимика будет соответствовать. Вот, и опять-таки, но с другой стороны, тот, кого ты видишь, а он действительно человек сидящий, или это опять-таки что-то искусственное? Вот пока, буквально сейчас сюда я, когда ехал, так прослушал очень интересную передачу о цыганах, о том, что, по сути, действительно, это индийцы, которые где-то ориентировочно 9 век покинули северо-запад Индии, район, скажем, это стык Индии и Пакистана современных, это генетика доказала и так далее. В общем, интересно так, да? Но я чувствовал, что это, видимо, какая-то статья, которую зачитывает все-таки искусственный интеллект. У ИИ до сих пор есть одна проблема. Почему-то они как-то... У них сложности с проговариванием цифр. Я не знаю, с чем это связано. В 2019 году... Вот почему-то он говорит, в 2019 году... До сих пор они почему-то не научили это делать. Но я думаю, что это вопрос ближайшего времени, на самом деле. 1-2 года и не отличишь от речи живого человека. Вот.
0: Чат GPT, по-моему, уже не имеет этого недостатка. Это может Алиса, быть. Кажется. Да и Алиса, кстати, тоже иногда нормально отвечает. Ну, да.
1: Помню ситуацию, когда мы здесь пытались, чтобы у меня и брал интервью.
0: Это давно уже было.
1: Это был небольшой эксперимент. Это было просто интересно, как это получится. Да, это было давно. Но я помню, что тогда такая же проблема была, что как только произнести цифру, почему-то он запинался.
0: Да. Отец Александр, вот еще Папа Римский в ходе своего визита в Испанию обратился к врачам по такому тоже животрепещущему вопросу, как биотехнологии современные. Я процитирую новость с сайта Vatican News. «В наши дни проблема защиты персональных медицинских и биологических данных приобретает глубоко нравственное измерение. Папа говорит о возникновении новой формы колониализма, стремящегося превратить человеческую жизнь в ресурс для извлечения данных и прибыли. Такой подход, подчеркивает Папа Римский, противоречит христианскому пониманию достоинства личности. Ссылаясь на книгу «Бытия», он напоминает, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, обладает неотъемлемой и неповторимой ценностью и не может быть сведен к совокупности цифровых сведений или биологических характеристик. Поэтому необходимо противостоять любым формам эксплуатации и коммерциализации, которые превращают человека в набор данных. Для православной церкви такой подход близок, понятен?
1: Мне кажется, да. Ну, православные мы, в принципе, даже еще как-то с большей осторожностью относимся, к, мне кажется, к современным технологиям, честно говоря. Хотя, опять-таки, кто как. Вот. Но проблема, кстати, сохранения неприкосновенности личных данных, она по мере как раз развития технологий становится все более и более актуальной. Потому что, ну, собственно говоря, тот факт, что разные базы данных можно порой где-то купить или скачать даже, это как бы не секрет. Вот, и ИИ будет находить необходимые данные как раз легко и просто. А факт, с которым, я думаю, очень многие сталкивались, когда мы разговариваем на какие-то темы, и потом вдруг нам в телефон начинает приходить реклама на эту тему. Да, хотя, может, даже мы каких-то запросов-то не делали. Но получается, что вот наши телефоны нас слушают, передают данные куда-то, да, и опять-таки, раз эти данные пошли в интернет, то они будут доступны и искусственному интеллекту тоже. Вот. И получается, что какая-то конфиденциальность, частность жизни, она исчезает. И я, может быть, тоже поднял бы одну тему, проблема, которую я вижу в церкви, причем она возникла, кстати, не вчера, не позавчера, и не в связи с искусственным интеллектом, а достаточно давно. Вот, например, сейчас у нас Петров пост. И как поститься в Петровом посту? Открываем типикон, там расписано понедельник, среда, пятница, сухоедение, вторник, четверг, вино и елей, суббота, воскресенье, рыба, вино и елей. Но если приходится на какой-то из дней там словословный или полилейный святой, то понедельник, вторник, четверг, тоже рыба, вино и елей, среда, пятница, вино и елей, а вот если бденный святой, то рыба, вино и елей, независимо от устава. Это вот я сейчас просто реально пересказал, что в типиконе написано. Вот. Кстати, когда вот эти наши календари православные порой люди покупают, там порой эту казуистику не всегда учитывают. Так вот, в чем опасность? А у человека, у кого-то гастрит, у кого-то язва, у кого-то еще что-то. А устав вот такой для всех. То есть вот это стремление к единообразию, я вижу в нем большую проблему. Причем не только я. Я помню, что архимандрит Януарий Ивлеев как-то эту тему поднимал. Причем, ну, когда он как раз разбирал первое послание к Коринфянам, 12 главу, там, где говорится о различных дарованиях Святого Духа. Он как раз эту тему поднимал, что Бог создал нас как тело, а тело тем и отличается, что ну, тело Христово, да, церковь. Тело тем и отличается, что состоит из разных элементов. Глаз, еще раз напомню, 12 глава, 1 послание к Коринфянам, кому интересно, почитайте. Глаз не похож на ухо. Ухо не похоже на палец, палец не похож на печень, печень не похожа на почки, но почки не похожи на ноги. Все должно быть, и все должно быть на своем месте. Взаимозамена тоже невозможна. Но именно вот эта совокупность разного является единое тело, целое под названием тело. И каждое должно быть на своем месте и выполнять свои функции, а не другие. Да? Пытаться что-то схватить глазом или увидеть пальцем – ошибка. Вот, и тело вот этим самим фактом, что оно состоит из разных элементов, и каждый на своем месте отличается этим от кучи. Куча, вот куча щебня. Вот камушки все примерно одинаковы. Вытащи один камушек, положи другой, ничего принципиально не изменится. А вот я вижу, что у нас, когда в церкви стремятся к единообразию, всем одинаковый устав, всем одинаковое молитвенное правило, всем там, ну, еще что-то, да, это вот... Стремление к единообразию, оно, как ни странно, идет в ущерб понятию церкви как тела Христова. Не как кучи элементов, а именно тела Христова. То есть вроде как мы хотим, чтобы все было едино ради единства, но именно этим самым единство-то и разрушается.
0: Вот. Это как раз то же самое, что Папа Римский говорит в энциклике. Mm-hmm.
1: Да, и вот я вижу, что и он тоже где-то вот может начать нас пытаться равнять всех под одну гребенку. В этом вся проблема. Ну, собственно говоря, даже вот сейчас, в период времени, когда школьники сдают ЕГЭ. И тоже я знаю, что многие ректора вузов, они против ЕГЭ. И в том числе потому, что действительно получается один экзамен на всех, но у всех разные таланты и способности. И в итоге из-за формальных каких-то цифрок талантливого человека можно пропустить, а наоборот человека, который каким-то образом там, может быть, баллы набрал, научился решать тесты, но не умеет аналитически мыслить, такой человек, может быть, куда-то пойдет далеко, высоко, да еще и за счет бюджета. Насколько я помню, Эйнштейн в школе был, ну, по нашим цифрам говоря, троечником. Mm-hmm. Вот, да, но потом стал Эйнштейном. А мы, получается, таким вот образом, всех под одну гребенку равняя, можем потерять Эйнштейнов, которые бы, в конце концов, потом всем бы нам жизнь бы сделали лучше, а мы, получается, это теряем.
0: Да, интересно. А вот еще Папа Римский выступил с заявлением против эвтаназии. Мы, наверное, уже не успеем обсудить конкретно само это заявление, но мне бы хотелось все-таки задать вам пару вопросов в целом о, скажем, консерватизме, да, о консерватизме и модернизме, может быть, в христианстве. Вот, опять-таки, искусственная опасность искусственного интеллекта, консервативный тезис. Биотехнологии тоже такое с опаской к ним отношение, тоже свойственно больше консерваторам. Неприятие, радикальное неприятие эвтаназии. Mm-hmm. Опять же, консервативные такие заявления делает Папа Римский. И возникает ощущение, что в западной, по крайней мере, церкви как-то вот консерватизм набирает обороты. Ну, то, что мы называем консерватизмом, на самом деле, конечно, и любой mm-hmm. человек, любых абсолютно взглядов, если он христианин, он, наверное, будет там против абортов, против эвтаназии и так далее. Но, тем не менее, риторика, вот она как будто бы... Консервативная. Угу. Как вы думаете, с чем это связано? Вы вообще согласны с тем, что консерватизм сейчас как-то вновь становится силен в общественном дискурсе?
1: Мне кажется, консерватизм появляется там, где появляются страхи. И страхи к изменениям. Причем действительно, не все изменения идут на благо, это тоже факт. И люди, где-то обжегшись, уже боятся любых перемен. У нас действительно традиционно считается, что христианство, особенно православие, это консервативная религия, консервативная конфессия, и что признак того, что ты настоящий православный христианин, если ты консерватор. А вот либералы, обновленцы, либерасты, как у нас тут все это вот типа того, что отступники, модернисты, вот такие какие-то ярлыки навешивают. С другой стороны, если посмотреть сами истоки христианства, ну, вообще-то говоря, Иисус Христос не был консерватором. Впрочем, справедливости ради, все-таки на Ветхий Завет он опирался. У него есть слова о том, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное. То есть, хотя он вступал в конфликт как раз с консерваторами, с фарисеями прежде всего, тем не менее, в чем-то он даже их вот приводил в пример, что мы даже превзойти их должны. Однако христианство все время это о чем-то новом. Новый завет, новые мехи, новая одежда, да, к старой одежде новую заплатку из новой ткани не пришивают. То есть получается, что христианство это далеко не всегда про что-то консервативное. И я вижу большую опасность, когда действительно из христианства, что православие, что католицизм, особенно традиционные конфессии, даже само название традиционной конфессии, пытаются сделать именно таких хранителей народных преданий, народных обычаев, мир такой, микромир создать, в котором, а может и макромир, потому что сколько миллионов людей верующих, да, в котором ничего не меняется. Ну, особенно это свойство, например, старообрядцам или там каким-нибудь амишам, которые ходят там, в одежде 17 века или 19 века, быт тот же самый и так далее. Но это такое-то искусственное сохранение, чтобы ничего не менялось в одежде, в каких-то в инструментах, которыми мы пользуемся. Отказ вот как раз тех же мобильников. Здесь тоже я вижу некоторую опасность, что вот это, говорю, какое-то создание своего такого мира, мирка. А человечество идет каким-то своим путем, и мы не можем до них достучаться. Я считаю, что все-таки христиане, живущие в 21 веке, могут быть полноценными людьми 21 века, но при этом опираться на традиционные ценности, назовем это так. Не на традиции сами по себе, а традиционные ценности. И вот то, что традиционные ценности не сдаются для нас Священным Писанием, и то, что мы не отступаем от Священного Писания, вот для нас это консерватизм в каком-то смысле. Вот. Но в то же самое время сам факт того, что я пытаюсь в своей жизни чтобы сделать так, чтобы у меня ничего не менялось, ни в быту, ни в одежде, ни в каких-то вот инструментах, которыми я пользуюсь, еще не факт, что это делает меня христианином. То есть традиция не равно вера, вера не равно традиция.
0: Что вы скажете, отец Александр, о таком аспекте, за который и нынешнего Папы Римского часто ругают, особенно в соцсетях, это популизм. Вот, например, на Канары он зачем поехал? Он поехал, чтобы встретиться с мигрантами, которые попали на Канарские острова как-то по морю, ну, там, океан, да, я так понимаю, это не море, по воде попали вот туда, и, значит, этот маршрут считается одним из самых опасных для миграции. И вот у людей в соцсетях, так неконсервативно настроенных, возникает вопрос, вот зачем это все? Я даже читал такое, что это вот просто цирк с конями. Там какие-то встречи с заключенными. Все это, конечно, по какому-то сценарию очень, очень похоже на показуху. С одной стороны, вроде бы пытается Папа Римский понравиться народу, а с другой это все как-то немножко казенно выглядит, такой казенный популизм. Вот как вы считаете, каким образом вообще публичный человек, христианин, должен себя вести? Допустимы ли такие вещи, как вот...
1: Ну вот я сейчас слушаю, и это больше похоже на поведение не столько, скажем, преемника апостолов, сколько на поведение какого-то именно политика. Да. Я, конечно, понимаю, что Папа Римский является не только епископом, но и главным.

0: было бы здорово. Вот. А если это просто действительно само попиарится, что папа вот там кому-то умыл ноги, папа там кому-то там ноги поцеловал, папа там перед кем-то земной поклон совершил, там прося прощения за грехи предков, ну, вот то, что мы помним, было Black Lives Matter, вот это все. Но это никак не решит какие-то проблемы конкретных людей. Но это, да, это похоже на популизм, действительно. Мне почему-то, вот меня спросили, мне почему-то кажется, что Папа Франциск как-то делал это более искренне. Может быть,
1: Да,
0: тоже.
1: пожалуй.
0: А тут скорее попытка где-то подражать,
1: И
0: на
1: вы
0: мой
1: знаете, вот
0: взгляд.
1: если сравнивать, например, все-таки с Русской Православной Церковью, с нашим патриархом, вот таких жестов, во-первых, скажем так, перечень тем, на которые патриарх Кирилл высказывается, он все-таки не настолько широк, как вот Папа Лев XIV за один год, что за один месяц успел высказаться просто по всем политическим и не только политическим вопросам. А как-то все-таки в нашей церкви как-то умереннее, и нет вот такого большого количества каких-то странных акций, да, связанных со встречами с какими-то подставными, зачастую нищими и мигрантами.
0: Ну, наш святейший патриарх очень эрудированный человек, но я соглашусь, что действительно, все-таки, наверное, есть темы, куда нам лишний раз лучше не лезть, если это не относится к понятиям нравственности или веры. Потому что все-таки, ну, грубо говоря, решать хирургам, каким образом накладывать шов при той или иной операции, с моей точки зрения, если, конечно, какой-то епископ является профессионалом, таким же, как святитель Луковой Наисенецкий, тогда он еще вправе. Да и то, сам вон, наверное, не стоит этим заниматься. Вот. А так, собственно говоря, каким бы ни был эрудированного человека, соглашусь, что, наверное, все-таки есть тема, куда деятелям церкви без какой-то крайней нужды, если это не касается духовной жизни, лучше даже лишний раз и не лезть. Потому что даже если ты в этой теме компетентен. И здесь, мне кажется, да, нашему патриарху удается сохранить как бы, вот этот как бы, некий здравый смысл. Вот. А получается, что да, Папа Римский, он иногда куда-то идет туда, где его не ждут, то, что называется. Ну, опять-таки, это я сейчас смотрю немножко поверхностно, но это, вот такое впечатление возникает. То есть энциклики на какие-то темы, которые, собственно говоря, ну, опять-таки, в энциклике поднимаются духовные проблемы, но...
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Дягилев принимал участие в вечернем канале. Сейчас новости, церковный календарь и затем рубрика «Православный паломник».
0: С Богом!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей состоялось прощание с архимандритом Виталием Радомысльским. Протоиерей Игорь Аксенов выступил с лекцией для сотрудников правительства Ленинградской области. В Волосовском районе волонтеры расчистили территорию старинного Преображенского храма. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Прощание с духовником Александра Невской лавры архимандритом Виталием Радомысльским состоялось 10 июня в Свято-Троицком соборе обители. За упокойную божественную литургию и чин отпевания совершил наместник монастыря епископ Кронштадтский Вениамин в сослужении братьев, духовенства Санкт-Петербургской и Московской митрополии, других епархий. Пел хор под управлением иеродиакона Александра Урбановича. За богослужением молились епископ Кузнецкий Никольский Назарий, настоятельница Константина Еленинского монастыря игуменя Иллариона Феоктистова, прихожане, духовные чада почившего, деятели культуры, представители городской общественности. Проститься с новопредставленным прибыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он возложил ко гробу цветы. Отдать дань памяти архимандриту Виталию также прибыли ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан и академическая монашеская братья.

0: смерти. Епископ Вениамин произнес надгробное слово, поблагодарив епископа Назария за молитвенное участие в погребении архимандрита Виталия, совместно с которым тот созидал лавру в бытность наместником. Владыка Вениамин отметил, что большое стечение молящихся – зримый плод благого исполнения послушания духовника и в целом священнического служения, которое отец Виталий нес в лавре на протяжении 2 десятилетий. Гроб с телом новопредставленного под пение «Святый Боже» и погребальный перезвон был доставлен на Никольское кладбище монастыря и предан земле. Литию у могилы совершил иеромонах Тихон Воронов. Слова соболезнования направили в адрес наместника и братьев лавры митрополит Варсонофий, губернатор Александр Беглов, епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав. 10 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин возглавил служение Палеолейной утренне накануне празднования в честь иконы Божией Матери Споручницы Грешных и Дня памяти святителя Луки Воина Исинецкого, исповедника архиепископа Симферопольского в Благовещенском храме обители. Его преосвященству сослужил насельник монастыря архимандрит Стефан Садо и братья лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением иеродиакона Александра Урбановича. По Палеолее сонном духовенства были торжественно пропеты величания Пресвятой Богородицы и святителю Луке. 10 июня в аудиториях Санкт-Петербургской духовной академии государственный экзамен сдали студенты магистратуры богословско-пастырского факультета, завершающие обучение по следующим профилям подготовки: православная библеистика, история христианской церкви, православное практическое богословие и православное догматическое богословие и патрология. Во время экзамена учащиеся ответили на вопросы по профильным дисциплинам для каждого направления подготовки. Теперь студентам предстоит защита выпускных квалификационных работ. Согласно назначениям учебного комитета Русской Православной Церкви, экзаменационные комиссии возглавили по профилям «История христианской церкви», «Православная библеистика» и «Православное догматическое богословие и патрология» кандидат богословия епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав. По направлению подготовки православное практическое богословие, кандидат богословия протоиерей Федор Гуряк. Все выпускники магистратуры успешно прошли аттестацию. 9 июня секретарь Выборгской епархии, доцент кафедры теологии Российской христианской гуманитарной академии имени Достоевского, протоиерей Игорь Аксенов по приглашению первого заместителя председателя правительства Ленинградской области Романа Ивановича Маркова прочитал лекцию на тему «Этические вопросы современных технологий» для сотрудников органов исполнительной власти области. В своем выступлении отец Игорь акцентировал внимание слушателей на новой области научного знания – биополитики и проблемных вопросов развития искусственного интеллекта. Этой лекцией было положено начало циклу лекций в правительстве Ленинградской области по основам социальной концепции Русской Православной Церкви. Председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии священник Дмитрий Чуев поздравил заместителя заведующего детского сада номер 25 города Выборга Юлию Белякову с победой в региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя». Отец Дмитрий также поблагодарил заведующую детским садом Ирину Геннадьевну Рыбникову за труды в деле воспитания детей. Во время встречи участники обсудили планы взаимодействия на новый учебный год. 6 июня в урочище Раскулицы Волосовского района состоялся трудовой выезд волонтеров наследия Ленинградской области. Работы по благоустройству территории прошли по приглашению руководителя арт-усадьбы Кайкина Ольги Борисовны Грачевой, которая является одним из инициаторов возрождения местного храма Преображения Господня. Урочище Раскулицы – место с богатейшей историей. Когда-то здесь располагалась родовая усадьба барона Корфа, позже перешедшая во владение семьи Врангелей. До наших дней от былого великолепия дошли лишь небольшие фрагменты усадебного парка, старый погост над гробями именитых владельцев и руины Преображенской церкви. Главной задачей добровольцев и местных жителей на этот день стала борьба с опасным ядовитым сорняком – борщевиком, который активно захватывает историческую территорию. Участники выезда провели масштабный покос и вырубку дикорастущих зарослей, убрали сухостой, очистили от сорной травы старинные захоронения Корфов и Врангелей, а также полностью расчистили пешеходный подход к Преображенскому храму. В рамках выезда объект культурного наследия регионального значения посетила начальник отдела архитектурной реставрации Международного центра реставрации Татьяна Афанасьева. Специалист поделилась с присутствующими экспертным мнением и наметила возможные дальнейшие шаги по консервации и восстановлению старинного храма. После завершения трудовой части экскурсовод Татьяна Гречухина провела для волонтеров познавательную экскурсию по парку. Продолжением дня стал визит в арт-усадьбу Кайкина. Здесь добровольцев ждал отдых с горячим чаем и домашними пирогами, а также знакомство с местными культурными достопримечательностями. Художник и скульптор Виктор Грачев провел для гостей экскурсию по своей творческой мастерской и арт-галерее. Работы по возрождению исторического парка и храма Преображения Господня в Раскулицах ведутся исключительно на благотворительной основе при деятельной поддержке прихода храма Архангела Михаила в деревне Бегуницы и автономной некоммерческой организации «Творческие проекты Кайкина». И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 90-е зачало послания к римлянам, отрывки из 5 и 6 глав.
1: Братья, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
0: Послушайте 31-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 9 главы.
2: В то время приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее чтение говорит нам о таких вещах, как пост, молитва, праведность. Ученики Иоанновы постятся, говорили фарисеи Христу, а твои не постятся. Ну, мы знаем это чтение, Господь отвечает, что когда отнимется от них жених, будут поститься. И мы знаем, что действительно мы имеем в церкви посты, 4 великих поста, постимся в среду и в пятницу. Но мы здесь должны помнить слова из другого чтения о том, что наша праведность должна превысить праведность книжников и фарисеев. Если раньше пост — это был такой, может быть, подвиг, который имел целью угодить Богу, что-то у него и спросить постом, то есть добровольное на себя взятое решение имеет целью у Бога что-то получить и спросить у него, то сегодня для нас пост несет немного другую окраску, хотя тоже вот эта ветхозаветная окраска тоже имеет значение, разумеется. И мы постимся перед великими событиями, Пасхой, Рождеством, но не только для того, чтобы встретить эти праздники, подготовленные телесно, но еще для нас пост является мини-копией нашей жизни. Пост — это есть упражнение в аскезе. А христианская аскеза — это уже не попытка обратить внимание Бога на себя, а попытка себя сделать ближе к Богу. Не только и спросить что-то у Него взамен нашего лишения, но, наоборот, приблизиться сегодня одухотворенностью, как плодом поста, к Нему, стать к Нему ближе. Пост в христианском понимании — это борьба со страстями, которые мешают нам напрямую с Богом общаться. И как раз сегодняшнее чтение об этом и говорит, что христианский пост, христианская эра, она другая. Сегодня вот эти слова о том, что нельзя представлять заплату из небеленой ткани к ветхой одежде, это бессмыслица. На старую одежду делать там заплату, может быть, из новой какой-то ткани. Это убожество какое-то, это неправильная вещь. Или вливать новое вино в старые мехи. Уже старые мехи древнего благочестия не вмещают всей полноты христианской аскезы. Христианская аскеза уже о другом нам говорит. И мы имеем примеры многих святых преподобных и святителей, которые, разумеется, постом не хотели показать свое чемпионство какое-то, да, свои достижения в, может, каких-то телесных подвигах, что вот, а я вот пощусь больше, а я вот могу вот только траву есть, а я могу есть только вот корочку хлеба. Не чтобы кого-то перещеголять они это делали, а чтобы, наоборот, победив страсти, снять с себя скорлупу какой-то плотской такой самости, гордыни, алчности, жадности, и тем самым оголить свою душу, чтобы она была более восприимчива к Божьей благодати. Мы будем поститься, пост посвящен будет апостолам Петру и Павлу. Этот пост тоже копия нашей жизни, в которой мы должны понять, что жизнь христианина — это не просто пребывание на земле, это попытка, это трамплин достать до Бога своим сердцем. И пост всегда время, когда мы делаем волевое усилие, наш шаг ускоряется, усиливается, и тем самым, снимая все лишнее с себя, сбрасывая лишние какие-то страсти свои, мы устремляем свой шаг к Богу. Пост — это рычаг, которым наша жизнь убыстряется в своем движении, достижении откровений Божьих, благодати Божьей, которая только несет настоящую подлинную радость. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Песнопение всеночного бдения «Великое словословие» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: чтобы не злиться.
1: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. Настал черед рубрики «Православный паломник». И у нас в студии рядом со мной Надежда Сузима, руководитель паломнической службы радио «Град Петров». Надежда, привет.
0: Привет, дорогой Даниил, наш уважаемый радиослушатель. Я сейчас пододвину микрофон, будет, может быть, немного шумно.
1: Надежда, представь, пожалуйста, наших сегодняшних гостей.
0: Дорогие слушатели, рада вас познакомить с нашим новым гостем, пока еще у нас не посещал в студии. Это Алексей Кудрявцев, руководитель Содружества «Исток и Жоры». Но уже знакомый вам Владимир Епешин был здесь в студии. Мы рассказывали вам о Гатчинской мельнице. Он руководитель музейно-выставочного комплекса. И, дорогие друзья, вы уже наверняка помните, что наш один из наших любимых архитекторов, ну, а мой действительно почти самый любимый архитектор Андрей Иванович Такеншнедер, уроженец Санкт-Петербургской губернии, а именно под Гатчиной он родился, рядом с Пудостью. Вот, сохранилось историческое имение, где он начал свой жизненный путь. И его так бережно и замечательно, вдохновенно и очень даже необычно сохраняют, возрождают и наполняют новым смыслом вот эти два прекрасных человека. Очень рада, что судьба с ними свела и познакомила. И продолжим наш рассказ о том, что происходит на Гатчинской мельнице. Ну, напомним, во-первых, где она вообще находится, чтобы люди могли приехать не только с экскурсией на автобусе организованно, но и сами могли добраться.
2: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое за приглашение, мы всегда с радостью откликаемся, потому что для нас популяризация, я уж не говорю там творчество, там жизнь Андрея Ивановича Такеншнедера, ну и того места, которое мы возрождаем, оно очень важно. И поэтому мы, конечно, всегда находим как бы возможность для того, чтобы приехать и рассказать об этом. Проект развивается, он на месте не стоит. Мы сейчас вошли, вы, наверное, знаете о том, что это усадьба Андрея Ивановича Такеншнедера. На ней находятся два объекта культурного наследия федерального значения. Это бывший усадебный дом Андрея Ивановича Такеншнедера, от которого практически, к сожалению, ничего не осталось, только фундамент. Вот. И мельница его отца, Иоганна Штакеншнейдера, в честь которого, кстати, назван поселок Мыза-Ивановка, Мыза, или там поселение Иоганна, по-русски Мыза-Ивановка. И сейчас мы активно продолжаем работы по реставрации, то есть находимся по мельнице на этапе проектирования. В прошлом году закончили противоаварийные работы. То есть мельница сейчас стоит в лесах, стоит под крышей, как бы надежно укрыта. Мы от всех осадков ее закрыли, и поэтому теперь она уже не разрушается и ждет своего часа реставрации. Ведутся проектные работы. Нам очень, я считаю, что повезло, что мы собрали команду под руководством завкафедры реставрации Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Надежды Акуловой. И сейчас у нас очень дружная команда, и мы прямо вот, я даже немножко тоже воодушевлен теми результатами, которые у нас есть, и собрали архитекторов-конструкторов, и архитекторов, кто будет заниматься фасадами. Это и касается и мельницы, и касается самого усадебного дома. Поэтому работа двигается, мы вот до конца года, наверное, у нас продлятся как бы проектные работы.
0: Но садивный дом был деревянным, а мельница, она водяная и каменная.
2: Да, я думаю, водяная мельница, я думаю, что это самое старинное гидротехническое каменное сооружение, от которого хоть что-то осталось. Это стены высотой там 10 метров, толщиной почти под метр.
0: То есть несколько этажей мельница была?
2: Ну, она была трехэтажная, да. Сейчас там, естественно, перекрытия были деревянные, ничего от этого не осталось. Было в начале, в 2000-х годах был пожар, и там все сгорело, к сожалению, да. И вот сейчас мы как раз находимся вот в стадии проектирования. Там, ну, я думаю, что мы не будем делать еще много этажей. Там будет мельничный механизм, и будет просто большое открытое пространство.
0: А жернова мельницы сохранились?
2: Жернова не сохранились, но мы нашли, то есть целых жерновов не сохранилось. То есть мы нашли около мельницы один жернов именно старый 19 века, потому что по старым записям я знаю, из какого он камня был сделан, какого размера. Вот расколотый жернов мы нашли буквально, не знаю, там, 10 метров в воде в реке Ижоре. И нашли один камень жернов, наверное, советского времени, то есть тут тоже недалеко от мельницы, но они у нас как музейные экспонаты.
0: А вы уже знаете, кто были мельники?
2: Ой, с мельниками очень интересная история Нагальческой мельницы, потому что там была целая такая династия мельников, или даже сказать, не все были родственники, и в музее Иванов, казалось бы, в такой деревне, мельники почему-то все имели фамилию Барановы. Да, мы долго пытались выяснить, от чего же это.
0: И да. Даже не родственники.
2: Да, многие даже не родственники, да. То есть, ну, раньше же фамилии давали или по каким-то вот там заслугам, или по названию там деревни, например, ну, как бы по-разному, откуда вот эти Барановы взялись, ну, мы сейчас изучаем, да. И уже очень много информации, и мы уже, у нас там есть местная жительница краевед, она нам уже целую лекцию прочитала, то есть у нас уже много информации, поэтому... Приглашаем вас в гости, мы, если интересно, вам об этом во всем расскажем.
0: А сейчас кто мельник?
2: Сейчас мельник, можно сказать, я, наверное, являюсь мельником главным, да, который точно. Ну, вот Алексей у нас, мой помощник, он тоже учится, да, но мы как бы возрождаем это мельничное ремесло. У нас уже есть в наших программах специальные курсы, можно сказать, чтобы научиться молоть на ручных жерновах. Да, это непростое дело, чтобы получить муку. Вот, и мы как бы вот, я думаю, что в будущем будем активно рассказывать и там показывать, как же можно из зерна получить муку, как испечь хлеб, как испечь там, не знаю, пироги.
0: Ну и вот интересно, у вас такое широкое поле для деятельности, это не только сама мельница, и мельничное дело, и возрождение этого ремесла, а вы вокруг себя объединяете столько направлений, стольким занимаетесь, что мне даже интересно, ну хотя бы что-то кратко расскажите, вот эти лучики, куда они отходят, в каком направлении вы смотрите?
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, спасибо за приглашение, Надя, Даниил, старые наши друзья. Владимир, так как сам потомственный мельник, он рассказал сегодня очень интересно про технико-историческую часть. Но первый вопрос был, где мы находимся? Да мы находимся недалеко от Гатчинского дворца, буквально 10 километров, Пудовское поселение. То есть доехать до нас достаточно просто. А чем мы занимаемся? Ну, любое историческое место, оно живет, когда его посещают люди. А люди его посещают, когда им интересно. И вот мы как раз попытались создать такие ситуации, при которых вам всем, приходя к нам, становится интересно и хочется прийти еще раз. А что у нас интересного такого есть? Ну, сначала для людей, умудренных опытом, к нам на мельницу приезжают люди, которые немало сделали в истории нашего города, в истории нашей страны, то есть имеют какие-то такой вот необычный, уникальный опыт в архитектуре, о котором готовы рассказать, даже о грибах, на что собираются достаточно много людей. А теперь дети. Дети – наше будущее, и на самом деле, чтобы им было интересно такое тяжелое слово «архитектор», а еще более тяжелая фамилия Штекеншнайдер, на мельнице достаточно известным режиссером был поставлен хороший кукольный спектакль, где участвуют и живые актеры, и присутствует теневой театр. Дети в конце спектакля выходят с именем Андрея Ивановича Штекеншнайдера. Ну, действительно нравится и взрослым, и детям. Что у нас еще есть? Ну, так как место, где мы находимся, где находится мельница, это достаточно исторически известное место проживания ингерманских финнов, то для того, чтобы рассказать о традициях этого народа, мы пытаемся использовать не только национальные костюмы, но и такого приятного всем известного с детства героя, это мумий-тролля. И поверьте, в Ленинградской области, я думаю, и в Российской Федерации вы больше мумий-тролля нигде не найдете. Причем он совершенно живой, он совершенно потрясающий. А как же нам рассказать обо всем об этом людям? так, чтобы вы вот не раз, не два или кусочками тут приехали, узнали, а там не узнали. Как же вот нам, мы долго думали, как нам до вас донести информацию. И мы придумали два совершенно любопытных праздника. Один праздник называется «Летний Юхла». Это семейный праздник, национальный праздник. Он с мумитролем и с кучей всяких развлечений. Мы вам об этом обязательно расскажем. И второй праздник – это главный праздник урожая, праздник Ижорской репы. На самом деле на этих праздниках вы можете увидеть все, что у нас есть, все, что у нас будет и все, что мы планируем. В этом году эти праздники вошли в год национального единства, официально утвержденный губернатором Ленинградской области. Но они вошли не потому, что они так называются, а потому что с каждым годом количество приезжающих к нам гостей растет кратно. То есть 1500-2000 это для нас уже пройденный предел, и мы понимаем, что для того, чтобы людям было еще интереснее, мы придумываем разные опции, разные значения, разные направления. А мельничное искусство у нас во главе угла, и на жерновах, поверьте, у нас мелят не только, так сказать, крепкие мужчины, но и женщины, и маленькие дети.
0: Да. Это точно, жернова всем подвластны, главное, правильно, техника работы на ручных жерновах.
3: Желание.
1: Скажите, а что, вот все-таки кто аудитория вашего музея? Я так понял, что для детям точно скучно не будет, а вот взрослым, например...
3: Слушайте, взрослым безумно интересно. Смотрите, интерес бывает разный. Ну, например, познавательный интерес. Когда познавательный, это интересные лекции, интересные люди. Например, хочется не то чтобы развлечься, а узнать о чем-то из истории Родины, из истории флота. Вот у нас недавно был лектор, достаточно известный, Назаренко Кирилл Борисович, историк, и в городе на его лекции не попасть. Но так как он нас поддерживает, он также наш соратник со своим движением «Петроматросы», он приезжает к нам и рассказывает вам об интересном. Теперь по-разному люди хотят интересное время провести. Например, они хотят интересно покушать. Вкусно, точнее, покушать. В нашем партнерском проекте присутствует голландец-сыровар, который мигрировал в Россию в третьем поколении. И, кстати, потрясающий шеф-повар. И вы не представляете, какие шоу он устраивает с сырами. Это безумно вкусно. И это безумно интересно. Они еще и рассказывают. Дальше вам хочется усладить слух. Допустим. У нас приезжают совершенно уникальные люди, которые исполняют не только современные, но и старинные композиции на старых инструментах, и они рассказывают, как это работает, как это звучит, почему это было так создано. Причем вот ребята с Петергоф-концерта, когда к нам приезжают, могу сказать, на некоторых их... Это не выступление даже, я не знаю, как это назвать, мероприятие, слово неправильное. Люди плакали. То есть они настолько вот находят в тебе вот какие-то вот эти струнки, то есть ты сидишь, слушаешь, что-то задевает. И мы стараемся быть многогранны и не зашорены в каком-то вот одном направлении. Что вот здесь мы рассказываем только про архитектуру, либо здесь мы рассказываем только про историю. У нас совершенно потрясающее событие предстоит, 18 июля, праздник Юхла. И потрясающее событие не в этом, а в том, что на этом празднике будет открыт второй, так сказать, объект, детский центр, в котором как раз и планируется будущее развитие, связанное и с показами фильмов, с проведением мероприятий детских, и с работой мельника и пекаря. Причем особенность еще вот этого открытия будет сопровождена фильмом «Голоса мельниц», документальным Ольги Лаптевой, режиссера, который рассказывает о том, как вот энтузиасты по всей нашей стране, вот просто не потому, что кто-то сказал, а просто потому, что им так хочется, им это важно. Они воссоздают вот такие же исторические объекты. И поверьте, вот посмотреть этот фильм, ну, во-первых, жизнь становится светлее, а во-вторых, если вы чуть нервничали, он вас очень сильно успокоит.
1: Скажите, а в ваш музей все-таки интереснее приезжать тогда, когда там какие-то мероприятия проходят? Вот, например, Юхла, да, 18 июля будет. Или можно вот просто так взять, сорваться в любой день, когда вы открыты, приехать и получишь не меньше?
2: Но у нас все-таки не хватает наших ресурсов, чтобы музей был, работал постоянно, как бы каждый день. Мы все-таки немножко позиционируем себя, музей, под как бы посетителей, которым это интересно.
1: А, то есть сперва нужно с вами связаться,
2: да,
1: там, а потом ехать.
2: Да, да. И все-таки вот все люди, и музей как таковой у нас, я бы не сказал, что он такой вот, что пришли, можно посмотреть экскурсии, но все-таки больше такую пропагандируем атмосферность как бы салона. То есть салон-музей. То есть люди приезжают, они слушают лекцию, после этого мы всех поим чаем, общаемся, я сам с удовольствием там остаюсь, и всем интересны вопросы напрямую. Вот это как бы салонная атмосфера, как было, в общем-то, раньше там в семье Штекеншнейдеров, у них был очень известный салон, который в Петербурге, потом он переехал в Музей Ивановку. И вот эту культуру как бы салонной как бы обстановки мы пытаемся воссоздать. И вот этого не хватает людям. Они скучают, им неинтересно обычно быть в, как бы, в таких стандартных музеях. Им нужно новое. И вот, мне кажется, на эту атмосферность к нам едут. Да, но это нужно обязательно или записываться. И мы всегда просим все мероприятия, которые... У нас каждый выходной практически что-то происходит, все-таки регистрироваться, согласовывать.
0: Ну, и... вот мне хотел сказать, да, Владимир, что у вас предусмотрены каждую неделю определенные события. Вы проводите мероприятия. То есть, конечно, может быть, какая-то организованная группа людей к вам обратиться не в выходной день и договориться о проведении мероприятия. А так вы все-таки сами идете, так скажем, навстречу посетителям, слушателям и сами предлагаете им интересные темы для бесед, для лекций, для тех же концертных таких вот вечеров. Очень вообще интересно.
3: Я просто здесь добавлю. Основная концепция музея, ну, это, наверное, самый сейчас современный тренд, это интерактив. Интерактив – это когда ты не приходишь просто познакомиться с экспонатами, а в первую очередь ты приходишь на какую-то активность, где тебе что-то расскажут, покажут, возникнет некое движение. То есть не просто знакомство и проход по территории музея. И в этой связи, да, пока мы себе можем позволить только выходные дни. Мероприятия мы формируем сами. Анонсы о мероприятиях у нас каждый месяц в начале месяца. Ну и, собственно, все выходные уже расписаны на 2 месяца вперед. Так что знакомьтесь, есть группа «Гатчинская мельница», и там, собственно, все изложено, что мы придумали, что мы предлагаем и что вас ждет.
2: Группа называется «Мельница Штекеншнейдера», пока что ВКонтакте, да.
3: Мы да, еще не поменяли.
2: Да.
0: А так, Алексей, все-таки как вы хотите, чтобы называлась «Мельница Штекеншнейдера» или «Гатчинская мельница»?
3: Ну, у нас на самом деле идет общий уже тренд «Гатчинская мельница». Просто, скажем так, когда объект начинал действие, все крутилось только вокруг мельницы Штекеншнейдера. Но сейчас, так как это комплекс уже сооружений, мы решили объединить его под единым названием «Гатчинская мельница».
1: Пудость – это довольно большое поселение. Как местные относятся к вашим инициативам? Не мешаете вы им жить?
2: Нет, местные на самом деле очень обрадовались, потому что сама по себе усадьба на территории, она была заброшена, и там были, жгли костры, было очень много мусора. И после того, как мы все-таки это стали приводить в порядок, и сейчас за этим следим, осветили эту территорию, местные жители очень рады этому. И у нас уже прямо собрался такой костяк активистов, именно вот... поселка Музей Ивановка, да, потому что мы от Пудости находимся в 2 километрах. Есть Пудость, есть вот поселок Музей Ивановка.
1: Станция Пудость.
2: Станция Пудость находится в поселке Музей Ивановка, не в поселке Пудость. Так сложилось, это раньше было, да. Да,
1: вот
2: поэтому
1: как.
2: Поселок, он, да, он находится рядышком. Вот. Но Музей Ивановка — это тоже большой достаточно поселок, и вот вокруг, особенно те, кто рядом живут, конечно, они очень рады, и вот этот костяк, он за нас там стоит горой.
1: Понятно, вот я вижу в группе, значит, анонс июльского праздника, будет ярмарка, и на ярмарке будут представлены изделия местных ремесленников. Это о чем речь?
2: Местные ремесленники, имеются в виду ремесленники Ленинградской области, там Гатчинского округа Ленинградской области. Вот. Мы там дружим много с кем, уже это у нас получается, Юхло у нас уже шестой раз проводим.
1: А что собственно, они делают?
3: Не-не-не, давайте я добавлю, тут все намного мощнее, чем кажется. Мы начинали действительно с местных ремесленников, которые, ну, Гатчинский район, там, Пудость и так далее. Но так как праздник растет, соответственно, желающих приехать на ярмарку, показать свои товары, стало неимоверно больше. Вот у нас сейчас забота подготовить торговые места. Но суть праздника не в этом.

0: Ну, это люди из администрации, из власти, мы, так скажем, поддерживаем традицию ближе к народу. Что касается вот то, что вот говорил Владимир, как к нам относятся люди, вы знаете, люди подходили, вот не то, что костяк, вот просто местные подходят и говорят спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. И даже бывает до смешного доходит. Некоторые узнают, которые там буквально там 200-300 метрах живут, они через своих знакомых узнают из Екатеринбурга, которые были на нашем празднике и рассказали, как же вы не были в этом удивительном месте, оно рядом. На этом празднике у нас будет еще, помимо всего прочего, Международный центр реставрации, который поддерживает нас не единый год, с уникальными совершенно вещами. Потом вот Петроматросы в форме петровских времен будут. У нас есть ослик, который гадает сене. Вообще, на самом деле, проще, чтобы вот почувствовать праздник, посмотреть про него. Это вот юхла или жёрдская репа, неважно, в октябре набрать в Гатчинском районе. И там прям все видно, там отзывы. Я негативных отзывов про ни разу не видел. Вот информация там просто колоссальная, конечно. Просто в этом году, так как людей будет больше, мы предложим больше опций. И у нас будет голландская деревня еще.
1: Ну а мы с Еленой Александровной Захаровой готовим для вас, дорогие слушатели, новую экскурсию по Гатчинскому району, в которую включим обязательно посещение Гатчинской мельницы.
2: Это важно, и это хорошо, и это правильно. У нас, наверное, будет отдельная передача, в которой, может быть, Елена уже расскажет о том, что это за экскурсия.
1: Конечно, конечно, конечно. Хотелось бы еще раз послушать ваш рассказ об архивных
2: Уже не
1: изысканиях, но,
2: успеваем, к
1: сожалению, пока
2: сожалению, да.
1: настраивали камеры, видеокамеры, которые отказались работать в начале
2: Да.
1: передачи, ушло вот это лишнее
2: Да,
1: время.
2: приносим
1: Что делать?
2: извинения.
1: Да.
2: Надежда Сузима, руководитель паломнической службы радио «Град Петров», и наши гости из Гатчинской мельницы Владимир Епишин и Алексей Кудрявцев принимали участие в рубрике «Православный паломник». Сейчас новости. После новостей в студию придет протоиерей Дмитрий Дашевский.
1: Дорогие друзья, всего доброго, до новых встреч. Благодарим за внимание.
3: Да, всего доброго, до свидания. Спасибо.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Свыше 60 уникальных экспонатов из коллекции драгоценных металлов, тканей и икон отреставрировали с начала этого года в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Среди наиболее ценных – посребренное паникадило 1595 года и расшитая золотыми и серебряными нитями плащаница «Положение во гроб» XVIII века, которую восстанавливали несколько месяцев по крупицам, сообщили в музее. Как пояснила главный хранитель музея-заповедника Светлана Смирнова, плащаница «Положение во гроб» была не только восстановлена и укреплена, но и получила точную датировку времени создания – 1748 год. Определить ее удалось реставратору высшей категории по тканям Дарье Петровой, которая смогла отреставрировать памятник XVIII века, находившийся под слоем копоти и пыли, с многочисленными пятнами ржавчины, со сквозными утратами и сечениями от гвоздей. Ткань была деформирована, имелось выгорание основы, потертости и потемнение пряденных золотых и серебряных нитей. Фигуры Иисуса Христа и Иоанна Богослова были практически не видны под слоем копоти. Реставрация продолжалась несколько месяцев. В пятницу 12 июня в Петербурге состоится церемония прощания с актрисой труппы Центрального академического театра Российской армии Людмилой Чурсиной. Церемония пройдет в Спасо-Преображенском соборе. Место для мероприятия выбрали родственники актрисы. Похоронят Чурсину на Сестрорецком кладбище рядом с близкими. Чурсина умерла 10 июня в возрасте 84 лет. Соболезнования семье актрисы выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Многие ее победы и успехи связаны с киностудией «Ленфильм», с театром драмы имени Пушкина, Александринским театром. Ее богатое наследие, более 100 ролей в кино и театре, навсегда останется в истории отечественной культуры. Светлую память о Людмиле Алексеевне Чурсиной будет хранить Россия, подчеркнул губернатор. Мемориальную доску народному художнику СССР Илье Глазунову открыли в среду в Москве, где

75-летию со дня его рождения. Доска установлена на фасаде здания Российской академии живописи, ваяния и зодчества, носящей его имя, на Мясницкой улице, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сказал: «Не каждый художник становится эпохой. Илье Сергеевичу Глазунову это удалось. Здесь, в Москве, он создал галерею и академию, воспитал целую плеяду учеников и оставил наследие, которое продолжает жить прямо сейчас. Это не только произведение искусства, это сохраненная историческая память, уважение к национальным традициям и забота о культурном облике столицы, которую он искренне любил. Открывая эту мемориальную доску, мы отдаем дань уважения человеку, который своим талантом, гражданской позицией и преданностью культуре внес неоценимый вклад в формирование культурного лица не только Москвы, но и всей России». Инициатором установки мемориальной доски выступил сын художника Иван Глазунов, ректор Академии и народный художник Российской Федерации. В рамках мероприятия также прошла церемония награждения победителей первого международного художественного конкурса имени Ильи Глазунова «Вечная Россия. Вера. История. Мир». Конкурс был учрежден в 2025 году и направлен на поддержку художников, работающих с исторической темой, развитие академических традиций изобразительного искусства и открытие новых имен. Первые 5 мест в списке самых посещаемых музеев России заняли культурные учреждения Петербурга. Возглавил всероссийский рейтинг по итогам 2025 года «Русский музей». Подробностями поделился вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. По данным издания Art Newspaper Russia, «Русский музей» с 5 миллионами посетителей сместил с пьедестала лидера прошлых лет музей-заповедник Петергоф. В 2025 году сокровищница отечественного изобразительного искусства занимала всего лишь 4-е место в рейтинге. На 2-й строчке разместился Петергоф, на 3-м – Эрмитаж. Замыкают топ-5 самых посещаемых российских музеев «Царское село» и «Исаакиевский собор». Эксперты также признали самой посещаемой выставкой в Российской Федерации за прошлый год петербургскую экспозицию, посвященную женской моде, организованную в манеже Малого Эрмитажа. Ее посетили 1 600 000 человек. 8 фильмов из 10 стран вошли в конкурсную программу 20-го международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского», который пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе смотра. 20-й международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» объявляет участников международной конкурсной программы, а также программ российского кино «Свои» и «Свои. Короткий метр». В основной программе этого года представлены 8 картин, созданных при участии 10 стран – Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Республики Кыргызстан, России, США, Турции и Франции, говорится в сообщении. Церемония награждения лауреатов 4-го конкурса короткометражного кино прошла на малой сцене Московского художественного театра имени Чехова. Лучшим признан фильм режиссера Гаяни Тугариной «В пустой квартире», главную роль в котором сыграл Сергей Гинзбург. Спасибо огромное, это огромная радость и честь получить такую награду в стенах Московского художественного театра, сказал режиссер, получив премию. Лауреатом в номинации «Лучшая актерская работа» стал исполнитель главной роли фильма-победителя Сергей Гинзбург. «То, что вы, организаторы конкурса, делаете, очень нужно для того, что мы называем искусством, потому что из этих маленьких зернышек вырастает что-то очень большое. Огромная благодарность тем, кто придумал и проводит этот конкурс», — сказал призер. Тема конкурса в этом году – «Барто. 120 секунд детства», приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Участникам было предложено пофантазировать на тему семейного кино, вдохновившись произведениями писательницы. «Мне очень понравилось, что в конкурсе представлена достаточно разноцветная палитра. Стихи в той форме, когда мы попытались их понятно рассказать, зазвучали очень хорошо и светло», — сказал журналистам художественный руководитель, директор МХАТ имени Чехова, народный артист Российской Федерации Константин Хабенский перед началом церемонии.

0: В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 12 июня переменная облачность без осадков, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 756-758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 51%, ветер западный 5-7 метров в секунду. В субботу 13 июня пасмурная и дождливая погода плюс 10-12. Атмосферное давление 750-755 миллиметров, относительная влажность воздуха 98%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 17-19, в субботу пасмурно и дождливо, 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление в субботу будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в 19 веке, ставшим любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: эфире вечерний канал. У микрофона Даниил Парламов. Здравствуйте. В заключительной части нашей передачи пообщаемся с протоиереем Дмитрием Дашевским.
1: Добрый вечер, отец Дмитрий.
2: Добрый вечер.
1: У нас снова работает видео, поэтому, уважаемые слушатели, если вы с нами вечером в четверг, заходите в группу ВКонтакте «Радио Град Петров», и там в чате трансляции, видеотрансляции, задавайте вопросы отцу Дмитрию. Также можно связаться со студией по телефону 328-29-32, 328-29-32. Ждем ваших звонков и сообщений. И ставьте, пожалуйста, лайки трансляции на ВК-видео. У нас будет 4 новости сегодня, и, может быть, начнем с новости про человека по имени Иисус Христос, Иисус Петрович Христос. Такой вот у нас.
3: В Казани скончался 46-летний Иисус Петрович Христос. Тело мужчины было обнаружено в его собственной квартире, сообщает ТАСС. Тело 46-летнего жителя Казани по имени Иисус Петрович Христос обнаружили в его собственной квартире. Об этом ТАСС сообщил адвокат Тимур Сальмушев, защищавший его по делу. Соседи почувствовали запах из квартиры, после чего был обнаружен труп, рассказал адвокат Тимур Сальмушев, защищавший интересы Иисуса Христоса в суде. По словам адвоката, смерть, по предварительным данным, не была насильственной. В 2025 году суд оштрафовал Иисуса Христоса и приговорил к 2 годам лишения свободы условно за то, что тот помог 45 мигрантам нелегально встать на учет, прописав их в своей квартире. В феврале 2026 года суд обязал мужчину вернуть прежнее имя – Евгений Петрович Чекулаев – и заново оформить документы. Причиной стало заключение Министерства юстиции, согласно которому смена имени по религиозным мотивам не разрешается. Местная прокуратура также сочла смену имени оскорблением чувств верующих.
1: Ну что же, конечно, когда такие новости читаешь, вот прямо так и хочется сказать, что вот нечего называть себя Иисусом Христом. Вот как вы восприняли этот довольно такой прогремевший, в общем-то, сюжет? И в федеральных СМИ это тоже все было.
2: Ну, я думаю, что это часть какого-то эпатажа, если говорить о мотивации этого человека, который был Евгением Петровичем, стал им Иисусом Петровичем. Но мы должны сразу определить, что в словосочетании «Иисус Христос», ну, когда мы имеем в виду Господа Иисуса Христа, конечно. Иисус – это имя истин, и имя собственное, собственное имя, которое было получено при наречении, да, в той иудейской традиции, вот. А Христос – это…
1: Не фамилия.
2: Нет, конечно. Это никак не фамилия. Христос – это, по собственному делу, прозвище, можно сказать. А в самом деле это второе имя, уже ставшее для нас вторым именем, оно говорит о миссии Христа, то есть… Мессия, мессианском его значении. Вот. Что касается, я точно не могу сейчас сказать, какой собор, но было определено еще достаточно давно, что имя Иисус возможно для названия, но не в честь Иисуса. То есть и Мария то же самое, не в честь Божией Матери. Вот именно в православной традиции это так. Это было связано с особым почитанием этих имен. Ну, понятно, что Иисус это связано с нашим Господом, да, вторым лицом Святой Троицы. Мария тоже имеется в виду, если Богородицу, то это величие ее подвига не подразумевает повторов. Хотя в некоторых, скажем, вот в Белоруссии, например, принято некоторыми женщинами называть себя в честь, причем православными, да, ну, это вышло из католической среды, и там некоторые женщины считают, что у них именины на Успение Божией Матери, то есть они предполагают, что они вот все-таки названы в честь Богоматери. В нашей вот восточной традиции этого нет, это связано с Западом. Вот. Что же касается имени самого Иисуса, то оно возможно. Вот, кстати говоря, сегодня или вчера был какой-то святой, который в схеме был Иисус. Но здесь речь идет, конечно, о Иисусе Навине. Вот. То есть имя Иисус дополнительное, если оно не связано с Господом. Вот. Это да. Что касается Евгения Петровича, ну, это я говорю, что это, скорее всего, эпатаж. Зачем ему это было нужно?
1: Это кощунство.
2: Ну, я бы вот не расставлял. Так это какая-то, скорее, человек глубоко не думал когда. То есть вот использовать святое для христиан имя для собственного какого-то обогащения. Можно называть это святотатством, потому что по своей сути святотатство – это воровство чужого, воровство Божие. Понимаете, у Бога воровство. Поэтому мне кажется, что это да.
1: Если так, то имеем ли мы право предположить, что Господь наказал таким образом Евгения Петровича? Вот.
2: Ну, право-то мы имеем, а что сделал в самом деле Господь? Вы знаете, ведь Бог не всегда берет плетку и наказывает кого-то. Вот как в басне моей любимой, одной из моих любимых басен «Безбожники», там есть вот диалог между богами, да, которые смотрят на безумство людей, и вот там есть такая фраза, значит, «пождем Юпитер река, если не смиряться, и в буйстве прикоснят бессмертных, не боясь, они от дел своих казнятся». Вот. Скорее всего, это случилось, может быть, потому что человек отдел своих казнился, не потому что Бог его наказывал. Надо сказать, что Господь не нуждается в защите. В принципе, не нуждается, потому что он не оскорбим по своей сути. Наши земные ручонки до него просто не дотягиваются, поэтому защищать Бога не нужно. В том числе при помощи земных законов. Ну, мое такое убеждение. Вот. Бога не нужно. А вот людей ограждать от чужого хамства, может быть, и поэтому я никак не хочу комментировать, почему там закон так, значит, оскорбление чувств верующих. Опять же, я считаю, вот, что по-настоящему верующих чувств оскорбить невозможно. Даже в те времена, когда попов вешали в царских вратах, они ни Бога не оскорбляли, ни верующих. Они занимались безумством тех самых безбожников, которые пытались добросить камни до Олимпа. А все остальное закончилось плачевно, все камни вернулись им на собственные головы. Вот. Поэтому я вот так думаю. Очевидно, человек неверующий, потому что имя для него святое, не является святым, и он решил его использовать как часть своего эпатажа, ну, для как-нибудь прославиться, например. Он прославился, у него удалось, и умер соответствующим образом. Как говорится, жил грешно и умер смешно.
1: Вот. Смешного, конечно, в смерти мало, но можно посочувствовать, наверное, все-таки.
2: Ну, понимаете, это, мне кажется, что это закономерно. Вот то, что он все-таки так вот умер и пролежал много дней, да, и как-то, видимо, человек обычно все-таки к пожилому человеку, склонному уже, ну, к окончанию своей жизни, есть какое-то внимание со стороны близких людей. Вот. Его не оставляют одного, и у кого-то есть там ключи от квартиры, ему звонят каждый день, чтобы вот такого не происходило. А если такое произошло, это, очевидно, человек, видимо, не очень близко с кем-то контактировал, то есть не было близких людей, которые бы могли вовремя заметить, а может быть и предотвратить эту кончину, если ему стало, например, плохо.
1: Да. Перейдем к следующей новости.
3: В 2025 году общее число абортов в России снизилось на 5% и составило 321 тысячу, сообщает «Православие и мир». Прерывание беременности по желанию стало меньше на 9,9%. Показатель опустился до 120,6 тысяч. Эту статистику Министерство здравоохранения привело в ежегодном докладе для Государственной Думы. Ведомство объясняет спад успехами доабортного консультирования. За год беседы с психологами и врачами прошли 164 800 женщин. Это почти все обратившиеся за направлением на процедуру пациентки. Специалисты рассказывали им о социальной поддержке и помогали настроиться на материнство. В итоге 46,5 тысяч женщин передумали и решили сохранить ребенка. Акушер-гинеколог Виктория Шустова уверена, что одного разговора в кабинете часто недостаточно. По ее словам, женщины идут на аборт не из-за легкомыслия. За этим решением обычно стоят страх, безденежье, неуверенность в будущем или давление партнера. Она отмечает, что беседы приносят пользу только в форме диалога. Консультация важна, но она работает не как уговоры. Она работает тогда, когда врач, психолог или социальный специалист спокойно объясняет женщине, какие у нее есть варианты, какая помощь ей положена, где она может получить поддержку, как будет наблюдаться беременность. Когда женщина понимает, что она не одна, решение действительно может измениться, говорит Виктория Шустова.
1: Отец Дмитрий, почему церковь занимает абсолютно принципиальную позицию по вопросу абортов?
2: Ну, по-моему, это исходит из того, что церковь считает уже в момент зачатия слияния мужской и женской клетки, что уже состоялся человек, неважно, сколько ему дней, недель, вот, часов, и всякое вмешательство, ну, лишение жизни уже, вот, когда клетки сошлись, является убийством. Собственно, это исходит из этого. Действительно, у нас убийством считается только то, что, ну, с точки зрения юридической, только то, что рождено. Вот рожденный ребенок, если мать его убьет, это да, это уже уголовно наказуемое. Ну, потому что закон, наверное, материалистичен, поэтому, да, он... А церковь смотрит немножко дальше. Вот. И потом я уверен, что человек, который призван для того, чтобы в нем зарождалась жизнь, не должен быть... ну, женское чрево не должно быть плахой, понимаете? Вот. Я бы это так объяснил.
1: Да, но какой-то светский человек вам скажет, это в конце концов право женщины рожать, не рожать. Она может отказаться, она никому ничем не обязана.
2: И будет совершенно прав. У нас вообще есть право, да. И закон это не запрещает. Но церковь ведь предупреждает, что мы знаем, очень много редкая женщина потом не испытывает раскаяния. А я много с этим сталкивался, с раскаянием женщин, которые через, пусть не год, даже бывает не через 10, а через 20 лет, вспоминают о том, что они сделали, и сожалеют о том, что вот они помешали родиться ребенку, да, и чувствуют за собой вину всю оставшуюся жизнь. Поэтому, чтобы и в том числе предупредить от вот этих поздних уже раскаяний, вот, когда невозможно ничего изменить, предупреждает женщину. Церковь против, да, но выбор остается за нами. В конце концов, совершить грех, не совершить грех, это выбор человека. И не всегда грех совпадает с тем, что осуждает общество.
1: Но все-таки вы замечаете, отец Дмитрий, то, что женщины как-то более осознанно начинают подходить к этому вопросу, и вот, ну, статистика, она, как бы, с ней не поспоришь. Видим, что меньше стало абортов. Но вот как понимание есть ли в нашем обществе среди женщин, что аборт — это, в общем, недопустимая вещь?
2: Ну, во-первых, есть у женщин даже понимание чисто, ну, материалистическое, медицинское, что ли, что ни один аборт с точки зрения медицинской не проходит для женщины бесследно в той или иной степени. То есть это все равно вред. Даже чисто физически для организма, и женщины это понимают, даже если это удерживает их не по религиозным мотивам, а по каким-то мотивам здоровья. Я действительно могу сказать, что заметил, что этого стало значительно меньше. Можно, конечно, предположить, что просто не все приходят в церковь и исповедуют это я тоже понимаю. Вот. Но если раньше это часто случалось, и люди исповедовались в этом, или, во всяком случае, некоторые советовались, как поступить, вот.
1: При нежелательном... Женщина приходит в церковь и спрашивает, рожать,
2: да,
1: не рожать?
2: Да, как мне быть, да, вот у меня происходили такие...
1: Мне кажется, ответ
2: беседы.
1: Очевидный будет.
2: Да, но она, эта женщина хочет не только ответ, но и какое-то объяснение этому. Вот, она готова это обсудить, но она хочет услышать какое-то мнение более развернутое, кроме того, что да или нет, можно или нельзя. И вы знаете, вот среди названных причин, ну, там, неустроенной жизни, да, неуверенности в партнере, давление среди партнеров есть, я бы еще определил, ну, такую позицию, что возможность отговорить женщину реально тогда, когда опытный психолог или священник подведет все так, что это решение оставить ребенка не просто будет его, можно, нельзя с позиции «но-но», вот, а после разговора женщина примет правильное решение сама. Это будет ее выбором. Вот тогда этого выбора она будет держаться. Просто нужно ей помочь. Вот и психолога задача, и священника в том, чтобы помочь ей правильно сориентироваться, убрать у нее лишние страхи в связи с вот составленным, ну, с продолжением беременности, да, когда неустроенность, отсутствие жилья и так далее.
1: Об этом, собственно, и сказала вот этот эксперт Виктория Шустова, что когда женщина понимает, что она не одна, решение действительно может измениться. То есть в ходе
2: может,
1: диалога...
2: и правда, да. И не важно, здесь священник грамотный, опытный, может быть, с каким-то опытом психологического, там, если не образование, то всех, ну, с даром убеждения. Или психолог грамотный. Вот. Важно, чтобы вот в данном случае государство правильно ориентировало и направляло этих психологов в нужное русло, а не чтобы они просто рассказывали женщине, что она может реализовать свое право вот не рожать, и это и есть правильная реализация ее свобод, вот. Право на убийство. Но мы называем, церковь называет это своими именами.
1: То есть это столь же тяжелый грех, что и убийство где-то в подворотне?
2: Ну, почему? Ну, конечно, убивая живого человека, втыкая нож в живую плоть и видя, как угасает жизнь, наверное, убийство более очевидным, во-первых, кажется. Тут сразу видно. И, наверное, оно ощутимым и будет и запоминаться. Но убийство вот клетки, да, которое еще, может быть, и мало похоже на человека, или вообще не похоже еще это нечто такое, вот, но уже является человеком по учению церкви. Вот, оно не столь очевидно. Но все равно потом приходит это позднее раскаяние. Вот. И здесь нужно сказать, что все равно, какой бы он ни был, он все уже. Сочетие состоялось, нельзя этого делать.
1: Если в ходе беременности становится очевидно, что ребенок родится нездоровым, все-таки с точки зрения церкви женщина имеет, ну, право, не право, но, по крайней мере, будет ли это менее тяжким грехом, если она сделает аборт, понимая, что здорового ребенка не будет у нее?
2: Ну, насколько, что вы имеете в виду, здоровый ребенок? Бывают ребенки с синдромом Дауна, они тоже живут. Бывают аутисты там, бывают очень глубокие какие-то инвалиды рождаются. Ну, я хочу сказать, что это в том числе и крест родителей, которые... ну, должны его как-то понести. Вот. Почему это дается, от чего, я не могу сказать. Но когда мы отказываемся от какого-то вот, то, что нам предлагает Господь, отказываемся, а потом на следующем этапе все получается хуже и сложнее. Вот так мой пасторский опыт об этом свидетельствует. Вот. Мы отказываемся от небольшого какого-то испытания и ввергаем в себя еще более худшее. Ну вот, поэтому нельзя идти. В том и суть дьявольского искушения, что показывается, вот знаете, как в каноне Андрея Крицкого сказано о грехе, что грех показывается сладким, да, если дословно говорит, показуя и сладкое, и вкушая присно горького напоения, то есть, а послевкусие получается очень горьким. И ты думаешь, лучше бы я этого не делал. Вот. То же самое и вот с абортами. Не готов говорить вот, и давать советы, но во всяком случае объяснить женщине вот примерно такую позицию, Ты уверена, что ты вправе решать, раз ты уже начала, что вот этому стоит? Потому что, идя по этому пути, мы можем зайти очень далеко. А насколько является неполноценным? У нас дети сейчас рождаются, ладно, Дауна, бывает с аллергическими реакциями, бывают больные всю жизнь, но они живут и даже могут себя как-то реализовать. На каком этапе мы можем, может быть, перечень болезней, при которых оставлять ребенка жить, а при котором сделать аборт, то есть убить его? Как мы должны это определить? Где граница? Я ее не вижу. Поэтому я бы лучше рекомендовал вообще в это не влезать. Как только мы начинаем влезать, мнить себя творцами и влезать в Божие, получается очень плохо.
1: Если все-таки аборт был совершен, как женщине вести себя дальше? Как, если она осознала, что это был грех, как ей помочь можно?
2: Ну, вторая часть греха — это отчаяние. Вот, особенно тяжкого греха, да, которое... Вот в чем, опять же, суть этих дьявольских уловок? Сначала он показывает незначительность греха, а потом говорит о его неисправимости и подвергает человека к следующему этапу. Это отчаяние и бывает даже суицид. Вот, результат этого отчаяния. Ну, значит, надо попытаться что-то исправить. Есть грех, это как рана на человеческой душе. Они, все грехи прощаются Богом, все. Но милосердие Божие неисчерпаемое. Но эти раны, как и на человеческом теле, есть тяжкие, есть достаточно быстро затягивающиеся, а есть те, которые вроде уже не являются, это как вот послевоенные ранения, где-нибудь сидит осколок, и на погоду он начинает ныть. Вот и совершенный тяжкий грех, он рано или поздно вспоминается. Не потому, что Бог его не простил, а потому, что тяжесть греха велика, и у человека просыпающаяся совесть, может быть, или она же тоже, совесть может засыпать, а может быть, наоборот, обостряться. И вот, вспоминая, человек может терзаться этим. Что можно сделать? Конечно, одни лишь чтения акафистов там советуют разные. Я знаю, там и молиться мученику Ару, и там читать разные акафисты, там все такое прочее. Это хорошо. Молитва — это всегда хорошо. А вот, неважно, там акафисты или взять на себя Иисусову молитву, но я вижу еще вторую часть раскаяния в том, чтобы делать добродетель, противоположную греху. Ну, например, человек скуп, попытаться исцелить свою скупость щедростью, да? Вот. А что делать женщине, которая совершила аборт? Если ей удастся какую-нибудь дуреху отговорить от подобного шага, молодую еще, глупую, вот. Ну, мало ли, просто поделиться тем, что испытала она, и что она сейчас чувствует спустя там 20-30 лет после совершенного. Наверное, это может вот как женщина к женщине, даже не психолог, а просто вот поделиться, вот, может остановить. И если ей это удастся сделать, то можно считать, что она почувствует, ну, значительное облегчение от содеянного сама. То, что Господь простит, это понятно. Вот. А то, что она сделала, вот еще один пластырь на свою израненную душу наложила, это точно.
1: Да, послушаем еще одну новость.
3: В московском аэропорту Внуково задержан блогер Жасурбек Шадиев, известный в социальной сети Инстаграм, которая принадлежит компании Мета, признанной в России экстремистской организацией, как «Джесс-Дженью». Об этом сообщает издание «Правила жизни». Инфлюенсер с 1,3 миллиона подписчиков из ближнего зарубежья прилетел в Москву для съемок вирусного контента. Для этого он катался в метро, подсаживался к ничего не подозревающим пассажирам и в какой-то момент внезапно ложился к ним на колени. В ходе мониторинга сети интернет полицейские выявили видеоролики, на которых запечатлено, как неизвестный в метрополитене развязно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
1: Да, наверное, не надо было нам, конечно, на трансляции это все показывать, но выглядит отвратительно. Ну, правда, там вот парень ложится на колени к разным женщинам, и они, кстати, очень по-разному реагируют. Вот кто-то, например, вполне даже с улыбкой, так ха-ха-хи-хи, потом машет ручкой в камеру. А, вот. Но как вы все-таки оцениваете, отец Дмитрий, вот подобного рода хайп?
2: Как... Да здесь даже не как священнику, здесь просто как, ну, таких людей, это за пределами не то чтобы религиозного сознания, это за пределами общечеловеческих каких-то ценностей, вообще правил поведения. Это вообще с духовной точки зрения, эту мерзость оценивать нельзя никак. Вот. И здесь как раз-таки больше вопросов правоохранительных органов, совершенно справедливо. Вот. Это как можно расценивать как сексуальное домогательство, например. Вот.
1: Ну, все-таки не совсем.
2: Да. А не важно здесь мотивировка, потому что это люди может приносить дискомфорт, они едут в общественном транспорте. Вот. Я бы советовал этому блогеру съездить бы в Грозный, в Чечню, и пусть там ляжет на колени, да?
1: Там не тронет.
2: И там кого-нибудь тронет, чью-нибудь сестру. Вот у нас очень слишком толерантно в этом смысле. Там бы быстро бы объяснили, и даже закон бы не понадобился. В лучшем случае бы, как говорится, помяли бы бока. Вот. А могло бы все. Но он же не поехал в Грозный, в Москву, которая либеральна, Петербург.
1: Да, я изучил творчество этого джентльмена. У него есть и на Ютьюбе, и много где. Простите, я как будто бы его рекламирую, но совершенно не хотелось бы мне его рекламировать, но вот я изучил. Нет, он в Узбекистане вполне себе такие тоже сомнительные выходки позволял. Правда, в Узбекистане у него в основном видео, он пристает к мужикам каким-то, и то у кого-то Кока-Колу отберет, то еще что-то. Вот к женщинам, правда, в Узбекистане он не приставал, поехал в Москву, чтобы...
2: Надо сказать, что Узбекистан не ярко выраженная мусульманская страна, все-таки она более светская. А вот наша Чечня, например, это совсем другое. Или вообще, даже не Чечня, а какой-нибудь Дагестан. Вот. Потому что Чечня более, она такая сжатая в этом смысле, да, она как это самое, более строгая. Вот. Но даже любую мусульманскую страну, вот такую, даже нашего Северного Кавказа, я думаю, что у него были бы очень большие проблемы. Убить бы, может быть, не убили, хотя в Чечне бы могли и убить вообще-то. Это очень такая, там надо себя вести аккуратно с женщинами. А вот, наверное, поэтому, чувствуя свою безнаказанность, он и на что не пойдет, чтобы стать известным. Это такой грязный пиар, вот, омерзительный. Вот. За пределами вообще оценки даже священника, да, любого, и имама то же самое. Вот. Это просто то, что недопустимо, и нельзя вообще допускать развязность. У нас, к сожалению, культура человеческого общения, вообще всего, вот, она стремительно, катастрофически падает. Ну, выйдите на Невский и посмотрите. Что происходит? Я помню, я же вырос в Советском Союзе, я помню даже отношение к одежде какое было. Кто-нибудь когда-нибудь, у нас климат ведь не поменялся, кто-нибудь когда-нибудь ходил в шортах по Невскому проспекту? Я в 80-х таких, это были только некоторые иностранцы, которые, ну, которых просто не трогали, они привозили валюту и бросили. Русского человека, ну, в смысле, советского человека тогда еще, вот, сразу оштрафовали бы за неподобающее нахождение в общественном месте.
1: Да ладно, ну как-то я шорты на Невском, ну что такое?
2: Да не было никогда такого, но я приехал...
1: Отец Дмитрий, а вас лично это смущает?
2: Ну, нет, не смущает, но был определенный дресс-код в Петербурге, он очень соблюдался. И то, что, например, я вам скажу такую вещь, которая вас шокирует. Например, в советское время мне приходилось бывать в Сочи, ну, еще ребенком, естественно, вот. И мы все знали точно, что в столовую, в какую-то столовую в шортах не пускали. Это, считай, в пляжной одежде вход был закрыт. Не то, что в ресторан, в столовую не пускали, вот. Это было четкое совершенно правило. Все про это знали.
1: Не, как-то мне такое не нравится, слишком это строго. Все-таки.
2: Вот. А мне не нравится, когда люди ходят развязно. Вот. Я не говорю, что это надо заказывать, но мне это не нравится. Для меня это уровень падения культуры. Ходить вот в шортах для меня, вот в общественных местах, неприемлемо. Если это не от пляжа до дома. Ну, это Сочи, это Адлер, там, не знаю, Крым, это пожалуйста, да. Может быть, ехать в машине. Но я не позволял никогда себе, не будучи парнем, ну, потому что нельзя было. Не став постарше, когда уже было всем в 90-е на все наплевать, и по сию пору куда-то ходить в шортах. Вот даже в машине не езжу, потому что надо выходить. Вот. И, конечно, не люблю, когда в храм приходят. Вот. Ну, пытаюсь объяснить, что все-таки у нас не такая жаркая страна, особенно Петербург, не самый жаркий город. И это я вижу, это признак развязности, вот, освобождение от себя всех условностей. Потому что все это действительно условности, но мы живем в мире условностей. Этикет — это тоже условность. И этикет, если хотите, это добровольное нарушение собственных свобод. Ну, я это так могу рассматривать, да? Но у нас есть принятые правила. Вот. Я считаю, что если мы перестанем вообще, все снимем вот ограничения, внутренние даже, дело не о законе сейчас, то мы очень быстро превратимся из культурного народа, ну, в малокультурный или вообще в каких-то дикарей.
1: А как реагировать на выходки подобные тем, которые устраивал вот узбекистанский блогер? Просто вот в комментариях об этой новости, о задержании блогера, значит, там, конечно, большинство людей пишут, что ну что это вообще за безобразие, пускай там едет к себе, откуда приехал и так далее. Но есть комментарии, которые говорят, что вот как бы он высвечивает в людях какие-то отрицательные качества, но ведь эти отрицательные качества-то... То есть он пристает к девушке, девушка начинает вести себя отвратительно, матом ругается, его как-то пытает. Так вот он показывает, что это как бы девушка-то тоже не очень, понимаешь, воспитанная.
2: А он воспитанный?
1: И типа это, да. Но ну, типа это вот такая социальная миссия, в кавычках.
2: Да, я понял, да. Это типа, знаете ли, это самое... Прямо если пойти по этому пути, это получится какая-то блаженная Ксения. Вот,
1: вот типа того, да.
2: Да, такая...
1: Еродивая.
2: Да, еродивая. Только мотивация блаженной Ксении была... Оно заложено в тропаре. Безумием мнимым, безумие мира обличившее. А это просто распущенность. Вот. И он ведь не показывает психологическую несостоятельность или нестабильность этих барышень, да? А он это делает ради собственного хайпа. Для того, чтобы у него был не миллион подписчиков, а 2 миллиона, например. Он же на свою мельницу воду льет. А что касается барышень, вот, не надо ругаться матом. Вообще у девушек есть прекрасное средство. Я считаю, почти дарованное им законом и этикетом. Хорошая, звонкая оплеуха, вот пощечина, она вполне себе вот охлаждает таких людей, и главное, что нет нанесения каких-то повреждений. Да, это скорее вот правильная реакция. Этим пользовались дамы и в 19 веке, и в 20-м, вот, за некорректное отношение, оплеуху дали, и все в порядке, да, и человек почувствовал стыд, вот. И вот в данной реакции, просто девушка, наверное, это забыли современные, вот, а так смазнула бы раз ладошкой, и все бы, оно бы, и он бы уже оказался в ситуации более комичной. Ну, это как мой, например. Я бы так поступил на месте девушки. Рецепт. Вот. Без всякой злобы. Не надо ругать. Потому что ругаешься, ты действительно начинаешь самим становиться источником вот этого вот зла. И это самое. А это просто вот мазнул да. И показал как раз-таки низкий уровень того человека, который там разлегся у нее на коленях.
1: Послушаем последнюю новость.
3: Для некоторых людей мечты превращаются в настоящую зависимость. Это состояние психологи называют неадаптивным мечтанием. Человек может проводить в выдуманных мирах до 12 часов в день, а сюжеты в его голове развиваются десятилетиями. По оценкам специалистов, как сообщает издание «Православие и мир», от такой проблемы страдает от 2 до 4% взрослых. Вместо радости эти иллюзии приносят сильный стресс и полностью ломают привычный ритм жизни. Обычные мечты крайне полезны для психики. Они развивают креативность и помогают справляться с эмоциями. Проблема возникает ровно в тот момент, когда фантазия начинает контролировать человека. Зависимость часто подпитывается музыкой или повторяющимися движениями. Примерно 80% людей с этим расстройством неосознанно ходят по комнате кругами или качаются на месте, чтобы удерживать концентрацию на внутреннем сюжете. В итоге человек выпадает из реальности, забрасывает работу и избегает общения. Психологи считают такой уход в себя защитным механизмом. Это способ справиться с одиночеством, детскими травмами или острой нехваткой любви. В своих грезах люди часто видят себя успешными, любимыми и признанными. Зависимость от фантазии также тесно связана с депрессией, СДВГ и аутизмом. Выдуманный мир кажется настолько ярким и безопасным, что настоящая жизнь на его фоне выглядит слишком пресной. В официальных медицинских справочниках неадаптивного мечтания пока нет. Однако профильная психотерапия уже показывает отличные результаты. Главная цель лечения заключается не в уничтожении воображения, а в возвращении контроля над ним. Специалисты советуют вести дневник фантазии, практиковать осознанность и жестко ограничивать триггеры.
1: Отец Дмитрий, есть ли связь между греховными помыслами и мечтаниями?
2: Если это мечтания не направлены на именно что-то такое, что церковь осуждает, то, наверное, нет. Вот. Но, опять же, под мечтой могут понимать все, что угодно. Вот. Например, фантазии, здоровые фантазии, они – это часть творческого процесса, может быть. Например, у людей творческой профессии, у писателей, там, музыкантов и прочее дело, и художников. Вот, они реализуются в какие-то, бывает, и шедевры даже. Вот. Но, во всяком случае, это творческая часть души. Другое дело, когда вот они принимают такой характер уже, опасный для человека, когда он замыкается вот в этом, в своих фантазиях, как в заборе прямо, как в коконе находится, и это уход от реальности, попытка. Это говорит о том, что человек в мире людей не нашел себе ни спутника, ни единомышленника. Вот. Я с этим, честно говоря, не сталкивался, но это вот крайняя степень, о которой сейчас говорили, это уже не совсем священника, это скорее психиатрия или психология, или психиатрия, сложно мне сказать, я в этом деле не специалист. Вот. Мотивация, человек чувствует себя нелюбимым, ну хорошо, вот. А нужен ли он, нужно ли ему чувствовать себя любимым, может быть, это оборотная сторона эгоизма, когда человек хочет получать любовь, но ничего не вложил. Самое простое – почувствовать любовь и исцелиться от, вот такой, от такой мотивации – это попытаться самому стать источником любви, заботиться о ком-то, да, проявлять. Ну, на худой конец заведи себе кошку, например. Я против собак в городских условиях, а вот кошка вполне, да. И выражай хотя бы над питомцами. Это, конечно, не совсем то, что нужно, но лучше, чем ничего. Вот. А в идеале, конечно, это человек должен стать источником. У нас столько людей, которые нуждаются хотя бы в заботе, если не в любви, что у нас и человек, занимающийся этим, он становится сам. Становясь самим источником любви, ему уже все остальное не важно. Он уже сам фонтанирует этим. Ему не нужны фантазии, чтобы замыкаться. Вот это один из методов, наверное. Поэтому, я не вижу здесь какой-то проблемы для меня, с моей точки зрения. Что тут еще можно сказать? Даже не знаю.
1: Эдуард прислал цитату из святителя Игнатия Брянчанина. Я зачитаю, если можно, да?
2: Да-да-да, конечно.
1: Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи собственным произвольным сочинением ума, выводит ум из состояния божественной истины. Спасибо за цитату.
2: Да, спасибо за цитату. Но надо...
1: У Златоуста, кстати, вот практически такие же есть суждения, что любые мечтания, когда человек просто вот сидит и мечтает, это, так сказать, он считает, приглашает греховные как раз помыслы, что вот если начинаешь мечтать, рано или поздно все равно к тебе в голову придет что-то не то, и поэтому он рекомендует вообще не мечтать.
2: Ну, здесь вопрос еще терминологии, а вот скажите, если человек, скажем, много думает и мечтает, там, например, вот девушка мечтает выйти замуж. Это плохо или нет? Это естественно, и можно это назвать мечтой? В том смысле, в котором вот используется это слово здесь, да, что человек находится... Нет, это общечеловеческое это самое.
1: Нет, она не мечтает, она просто хочет.
2: Это... Она хочет, но все это называется... Что, о чем ты мечтаешь, говорят? Выйти замуж, о чем ты мечтаешь? Стать врачом. Ну, вот это простые вопросы житейские, да, которые в школе могут задавать там это самое, которые равносильно, чего ты хочешь, например, в жизни, да? Вот мечта – это как желание, это одно. Когда ты мечтаешь и улетаешь вообще, это да. Но надо понимать, это совсем другое, но надо понимать, что, во-первых, Игнатий Брянчанинов, ну, надо понимать, что это же аскет до мозга костей. Вот. Кто может воспользоваться теми советами в полной мере, которые предлагает Игнатий Брянчанинов? Но это же космос вообще. Вот. Это священникам не под силу, не то что мирянам. Вот. А, потому что у него, среди его книг, это аскетические опыты, да, это приношение монашеству. Это человек, ориентированный на очень серьезную аскетику. Вот. Поэтому он пишет все правильно, конечно же, но это предельная максима. Игнатий Брянчанинов – это для нас, это для многих из нас, даже для монахов, это недосягаемая высота. Вот. Это когда ты совсем справишься, вот бытовым, ты можешь взяться за Игнатия Брянчанинова, почитать и попытаться что-нибудь из этого делать. Но когда я видел моих там одноклассников по семинарии, которые начинали знакомство с Игнатием Брянчаниновым с приношения монашеству, или аскетических опытов, ребята, вы, говорю, не переоценивайте свои возможности. Может быть, начните просто с его отечника. Вот отечник его – это блеск просто. То есть Игнатий Брянчанинов – это, наверное, единственный универсальный труд, насколько я знаю, конечно. Я небольшой специалист по нему. Вот. Но вот из того, что я читал, это почему? Потому что Игнатий Брянчанинов из всех отечников, древних потеряков, там, таких разных, он выбрал небольшой двухтомник самых ярких примеров. Вот. Это как добротолюбие, только вот сведенное до рассказов о святых подвижниках. Вот самые яркие примеры. Вот. И это действительно я прочитал с великим удовольствием. Вот. Это полезно, да? Вот. А, конечно, ну, он прав абсолютно, прав. Игнатий Брянчанинов, безусловно, прав. Но это другой уровень. Вот. Наверное, многие и скажут справедливо, что нам такое не под силу.
1: Ну вот все-таки, отец Дмитрий, а как нам-то быть с нашими мечтаниями? Все-таки надо ли нам стараться мечтать поменьше? Или все-таки мы все еще не на таком духовном уровне находимся, когда стоит об этом задумываться всерьез?
2: Ну, мы же говорим сейчас о верующих людях, и наша в основном передача для православных, для христиан. Вот. Христианину не нужны мечтания. Единственная это мечта – жить в согласии с Богом, с Его заповедями, и в результате к Нему попасть. Это единственная мечта, которая должна нас заботить. Все остальное, вот, и потом, христианство – это не религия мечтаний, это религия действия.
1: Я хотел как раз узнать у вас, как, на ваш взгляд, свойственна ли православным христианам мечтательность?
2: Нет. Если настоящим христианам – нет. Вот. Единственная мечта, которую можно назвать относительно мечтой, это не нарушать божественные установки, то есть прийти к Богу в результате всех наших кривых путей, которые мы в жизни, там, кривых дорожек, прийти к Богу, к единственному верному вот, источнику добра. Вот. А для этого нужна нужно деятельное христианство. Оно начинается, а любовь к Богу познается и стремление к Богу только по стремлению послужить ближнему. Так сделал Христос, так он Бог призывал в Ветхом Завете. Вот если почитать, например, пророка Исаию, с чего начинается книга Исаия? Вот. С того, что народ живет неправильно, что он погряз в коррупции, что он обижает сироту, что он творит неправедный суд. Вот. Казалось бы, Исаия, который говорит Божество, оказывается, эти истины лежат, не творите зла перед очами моими. И тогда говорит, к чему мне множество приношений ваших, жертв? Все это ненавидит душа моя. Вот. Весьма приземленная такая речь. Вот. То есть еще в Ветхом Завете Исаия говорил, что передавая Божью волю, он говорил, что религия Израиля, она тут.

0: памяти с начала Великой Отечественной войны по случаю 85-летия. Для всех категорий посетителей музея особняк Румянцева входные билеты бесплатны. Вот попросили сделать такое объявление, я его сделал. Поэтому при возможности 22 июня приходите в особняк Румянцева, и с вас не попросят денег за билет.
1: Ну, я не студент, я могу себе позволить.
0: Протоиерей Дмитрий Дашевский принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: Всех благ.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Папа Лев осветил новую башню собора Святого Семейства в Барселоне. 37 христиан погибли при нападениях в регионе Оромия в Эфиопии. Теперь об этих и других новостях подробнее. Вечером 10 июня в рамках визита в Испанию Папа Лев XIV осветил и торжественно открыл недавно достроенную башню базилики Саграда Фамилия, которая теперь является самым высоким католическим храмом в мире. Ее высота 172 метра. Во время мессы и церемонии освящения Папа Лев назвал базилику Саграда Фамилия видимым знаком невидимого Бога, во славу которого возвышаются башни собора. Визит Папы Римского и церемония были приурочены к столетию со дня смерти архитектора базилики Антонио Гауди, процесс беатификации которого находится уже в стадии завершения. «Базилика Святого Семейства гораздо больше, чем просто памятник», – сказал понтифик. «Она и сегодня остается незавершенным сооружением, напоминающим нам, что христианская жизнь – это всегда путешествие, потому что этот проект, который осуществляет Бог». Тот факт, что базилика еще не достроена, не является недостатком, а скорее свидетельствует о желании и обещании, которые мы хотим последовательно исполнять, продолжать строить Царство Божие на земле. Говоря о новоосвященной башне, Лев XIV сказал, «Крест на ее вершине – это крест последних, становящихся первыми, грешников, обретающих святость, мертвых, которые воскреснут. Все три фасада базилики свидетельствуют об этом. Рождество показывает первого, принявшего образ последнего. Страсти выражают искупление через жертву. Слава являет вечную жизнь, дарованную всем нам. Крест сияет днем, отражая солнечный свет, и светит ночью маяком для города над Средиземным морем». Вспоминая слугу Божьего Антонио Гауди, в столетие со дня его смерти папа отметил, что архитектор превратил камень, свет и цвет в духовное паломничество, ведущее ко встрече с Христом, рожденным, умершим и воскресшим ради нас. Папа Лев совершает поездку по Испании с 6 по 12 июня. Она началась в Мадриде и включает также посещение Канарских островов, чтобы выразить свою поддержку мигрантам, стремящимся въехать в Европу. Совет графства Эссекс на юго-востоке Англии попал в заголовки газет после того, как его новая администрация решила ввести обязательное чтение молитвы «Отче наш» в начале пленарных заседаний Совета, а завершать их исполнением национального гимна Великобритании «Боже, храни короля», пишет издание Christian Today. В прошлом месяце на муниципальных выборах 2026 года партия «Реформа Соединенного Королевства» одержала победу в Совете графства Эссекс. Завоевав 53 из 77 мест, партия сформировала новую администрацию, положив конец почти 30-летнему правлению консервативной партии. Кроме того, администрация Совета запретила вывешивать так называемые «флаги гордости» и проводить мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества. Движение запрещено в Российской Федерации в публичных библиотеках. «Мы гордимся своим христианским наследием, поэтому это абсолютно уместно, что наши собрания будут начинаться с молитвы «Отче наш», — сказал в интервью BBC британский политик и видный представитель партии «Реформа Соединенного Королевства» Джейми Маквайр. В свою очередь, другой британский политик, член консервативной партии,

0: многолетний представитель органов местного самоуправления в графстве Эссекс Эндрю Шрейдер, назвавший себя ярым монархистом, также приветствовал решение завершать пленарное заседание Совета исполнением национального гимна страны. Совет графства Кент на самом юго-востоке Англии под руководством партии «Реформа Соединенного Королевства» тоже утвердил чтение «Отче наш» в начале заседаний и исполнение национального гимна в их завершении. По меньшей мере 37 мирных жителей-христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Оромия в Эфиопии. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападения были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества, уничтожении скота. Патриарх Эфиопской церкви Абуне Матиас выразил глубокую скорбь в связи с произошедшим и призвал силовые структуры принять меры для прекращения насилия и привлечения виновных к ответственности, сообщило издание Баркена. Премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших общин. В заявлении канцелярии главы правительства говорится, что атаки были частью более широкой попытки дестабилизировать обстановку в стране и сорвать демократический процесс. Ответственность за произошедшее власти возложили на боевиков освободительной армии Оромо. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

в исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача третья. Во время сцены, происходившей в комнате Фабиолы, туда незаметно вошла молодая гостья. В ту минуту, когда Фабиола, разгневавшись, ранила свою невольницу. Когда Сира повернулась, чтобы выйти из комнаты, она почти испугалась, увидев на красном фоне занавесок бледную неподвижную фигуру молодой девушки, которая была ей знакома. Эту девушку звали Агнией, ей было не более 14 лет. Она была одета в простое белое платье, лишенное всяких украшений. Лицо ее выражало кроткость и ясность, глаза ее походили на глаза голубки, да и вся она напоминала собой голубку. Агния была единственной дочерью богатых и знатных людей и доводилась двоюродной сестрой Фабиоли. Несмотря на разницу лет, Фабиола нежно любила ее. «Дожидайся меня в прихожей», — шепнула Агния, проходившая мимо Сири. «Как это мило с твоей стороны! Спасибо, что ты зашла», — сказала Фабиола Агнии. «Ты останешься ужинать с нами. Отец пригласил двух приезжих иностранцев, и я должна принять их. Один из гостей мне любопытен. Это Фульвий, о богатстве, уме и талантах которого кричит весь Рим. Хоть никто точно не знает, кто он и откуда к нам появился». «Не благодари меня, милая Фабиола», — ответила ей Агния. «Я сама рада, когда родные отпускают меня к тебе». «А ты, как и всегда, одета в белое», — сказала Фабиола, осматривая Агнию. «И опять без серег, без колец и без ожерелья. Ты похожа на весталку или на невесту». «Ну что это?» — вскрикнула вдруг Фабиола. «Что это за пятно?» «Это кровь. Иди переоденься, я сейчас прикажу дать тебе одну из моих накидок». «Ни за что», — сказала Агния. «Правда, это кровь и кровь бедной невольницы, но в моих глазах она благороднее и чище моей и твоей крови». Фабиола поняла, что Агния была свидетельницей ее низкого поступка и что Сира, проходя мимо Агнии, испачкала ей платье. Она чувствовала себя униженную, она стыдилась самой себя, но не хотела показать этого, и потому сказала с досадой и горечью: «Тебе, верно, хочется перед всем светом обличить мой неукротимый и заносчивый нрав и объявить всем, что я слишком строго наказала дерзкую рабыню?» «Нет, нисколько. Я хочу сохранить это пятно как воспоминание об уроке, данном мне бедной невольницей. Она показала мне, как безропотно надо выносить физическую и нравственную боль». «Что за странная мысль? Права, Агния, я всегда находила, что ты слишком много придаешь значения этим тварям. Да кто они такие?» «Такие же люди, как и мы с тобой», — сказала Агния, «одаренные таким же разумом, такими же чувствами. С этим спорить невозможно. Они члены той же семьи, что и мы. Тот же Бог, который даровал нам жизнь, даровал ее и им. И если Он — Отец наш, то невольники и невольницы наши братья и сестры. Раб — мой брат, рабыня — моя сестра. Да избавит нас от этого боги!» — воскликнула Фабиола в ужасе. «Эти твари — наша собственность, и они должны делать и думать все, что им прикажут их господа». «Ну, полно», — сказала кротко Агния, — «не сердись. Прошу тебя, исполни мою просьбу». «Все, что тебе угодно. Ты знаешь, я ни в чем тебе не отказываю. Продай мне Сиру. Ведь будет неприятно видеть ее около себя после того, что случилось. Напротив того, Агния, мне хочется на этот раз победить чувство гордости. Я чувствую к ней нечто похожее на... Право, не знаю, как сказать. Она такая странная. Я в первый раз испытываю какое-то мне самой непонятное чувство в отношении к рабыне». «У меня она будет счастливее», — настаивала Агния. «Конечно», — ответила Фабиола. «Кто может быть несчастлив с тобой?
Все люди, близкие к тебе, счастливы. Это дар, и я никогда не видала такой семьи, как ваша. Что же касается Сиры, то в прошлом году, во время твоего отсутствия, я опасно заболела. Все невольницы боялись подходить ко мне, чтобы не заразиться, и кормилица должна была бить их, чтобы заставить их прислуживать мне. Одна Сира не отходила от меня ни днем, ни ночью. Она без устали ухаживала за мною, и я думаю, что отчасти ей я обязана моим выздоровлением. «И ты не полюбила ее за это всем сердцем?» — спросила Агния. «Полюбить? Полюбить рабыню? Да разве это можно? Какое ты еще дитя?» Я щедро наградила ее, дала ей денег, подарила разных вещей. Однако я не знаю, куда она девает деньги и вещи, которые я ей дарю. Другие невольницы уверяют меня, что она ничего не хранит, что у нее ничего нет на черный день. Говорят, что она всегда делит свой обед с какой-то слепой девочкой. «Отдай мне Сиру», — сказала Агния жаром, — «ведь ты обещала мне сделать все, о чем я тебя попрошу. Отдай мне ее. Назначь какую хочешь цену и позволь мне нынче же увести ее с собою». «Ну, пожалуйста, какая ты неотвязная. Я не могу тебе перечить. Пришли завтра кого-нибудь к управителю моего отца, пусть они договорятся. А теперь пойдем к отцу и его гостям». Они нашли всех гостей Фабия в комнате, назначенной для приемов и ужинов. На этот раз был не пышный пир, а обыкновенный ужин в обществе нескольких друзей и хороших знакомых. Мы упомянем о некоторых из гостей. Во-первых, о Кальпурнии, человеке начитанном, но страшно нудном, надоевшем всем своей ученостью. Вторым гостем был Прокул. Он жил в доме Фабия и любил хорошо поесть. Кроме этих двоих, были и другие, более интересные люди. Между ними выделялся умом и красотой молодой офицер преторианской гвардии Себастьян, находившийся в дружеских отношениях с семейством Агнии и Фабиолы. Ему не было и 30 лет, но будущность его была уже обеспечена. Он был любимцем обоих императоров – Диоклетиана на Востоке и Максимилиана в Риме – и мог надеяться на самую блестящую карьеру. Одет он был очень скромно, был прост и в общении, разговор его серьезный, умный и занимательный привлекал к нему общество. Все любили говорить с ним, все любили его слушать. Себастьян был представителем лучшей молодежи того времени. Он славился своей щедростью, благородством, мужеством и добротой. Рядом с ним, будто для контраста, стоял красавец Фульвий, новая звезда римского общества, о котором Фабиола говорила Агнии. Он был молод, щегольски одет, речь его была изысканна, но с легким иностранным акцентом. Его подчеркнутая учтивость и светскость многим уже начинали казаться приторными. Кольца на руках, золотые вещи на платье свидетельствовали о внимании, которое он уделял своему наряду и соответствующих денежных расходах. Фульви появился в Риме внезапно. При нем был только старый слуга, видимо, очень к нему привязанный. По прибытии в Рим Фульвий нанял квартиру, меблировал ее с необычайной роскошью и набрал целую толпу рабов. Он любил сорить деньгами, но еще больше любил, чтобы все говорили об этом. Красота, богатство Фульвия, светские манеры и внезапное появление его в Риме привлекали к нему всеобщее внимание. Развращенный и пресыщенный Рим требовал от человека немногого. Он должен был быть богат, давать ужины и принимать гостей. Остальное никого не интересовало. Рим находился уже в том состоянии упадка, когда богатство и красота предпочитаются всему на свете. Император принял Фульвия благосклонно, чего же больше, и весь римский свет спешил познакомиться с приезжим. В лице Фульвия, чрезвычайно красивом, было, однако, что-то неприятное. От тонких черт его лица, казалось, веяло холодом.
Скоро все сели, или лучше сказать, возлегли на длинных кушетках вокруг стола. Когда гости почувствовали себя сытыми, завязался общий разговор. «Что нового рассказывали нынче в банях?» — спросил Кальпурний. «Я, знаете, не хожу туда, мне не достает времени на эту суету. Я всегда так занят, так завален работаю». «Очень интересные слухи. Божественный Диоклетиан приказал, чтобы термы были непременно окончены в течение 3 лет». «Невозможно!» — воскликнул Фабий. «Еще на днях, проходя в сады Солюстия, я взглянул на работы и уверяю вас, что они мало продвинулись с прошлого года. Остается бездна дел, надо пилить плиты из мрамора, вытачивать и полировать колонны, а это не пустяки». «Верно», — заметил Фульвий, «но я знаю, что во все концы империи разослан приказ согнать в Рим всех пленных, всех преступников, приговоренных к работе в рудниках. Кроме того, тысячи христиан, которых используют на этих работах, быстро их продвинут». «А почему на них используют преимущественно христиан, а не других преступников?» — спросила Фабиола с любопытством. «По правде сказать, этого я не знаю», — ответил Фульвий, улыбаясь и показывая ряд блестящих, белых, как жемчуг, зубов. «Могу только сказать, что я узнаю христианина среди сотен преступников». «Почему?» Хором спросили все присутствующие. «Обыкновенно преступники не слишком любят трудиться, и это понятно. Их постоянно надо побуждать бичом, чтобы работа двигалась. Кроме того, они беспрестанно ругаются между собой и даже дерутся. Христиане же, напротив, трудолюбивы и спокойны». «Мне хотелось бы узнать, — сказала Фабиола, — глупость или бесчувствие христиан служит источником этого смирения и трудолюбия? Что за люди эти христиане?» «А вот спросите у Кальпурния», — сказал Прокул. «Он в качестве философа все знает, все разрешит и может говорить о каком угодно предмете в продолжении целого часа, не останавливаясь ни на секунду». Кальпурний не уловил насмешки в словах Прокула и сказал важно и торжественно. «Это нелепое суеверие получило начало среди иудеев, которые сами происходят из Халдеи. Основатель секты некто Иисус по прозванию Христос возбудил иудеев против государства, а потом, когда они изгнали его, он собрал шайку из 90 человек и занялся разбоем. Прокуратор Пилат захватил его и казнил, но подавленное на время суеверие просочилось в другие страны. И, разумеется, к нам в Рим, куда от варваров стекается всякая мерзость. Поклоняясь своему распятому софисту, христиане поступают как самые дикие народы, а богов, которые укрепили мощь нашей империи, отвергают и глумятся над ними. Они не желают воздавать почести божественному Августину и нарушают наши законы. И все из-за их ненависти ко всему роду человеческому. Они враги государства и поэтому скрывают от всех свои обряды. Они узнают друг друга по тайным знакам и отличиям и без разбора называют друг друга братьями и сестрами. Большинство из них — темные ремесленники и неграмотные женщины. Я слышал, что на их собраниях происходят самые отвратительные вещи. По какому-то нелепому убеждению они поклоняются ослиной голове и орудию казни, которая воистину их достойна. Когда человека принимают в секту, перед ним кладут младенца, покрытого мукой, и новичку предлагают нанести по поверхности удары, и он, сам того не зная, убивает младенца. Тогда все начинают жадно рвать его тело и слизывать текущую кровь. Словом, это настоящая угроза для всей нашей страны. Печально, что эта зараза так распространилась в городе и провинции. Все слушали этот вздор живейшим любопытством, кроме молодого офицера. Его лицо выражало несказанное презрение, и он многозначительно взглянул на Агнию, которая сидела, словно окаменевшая. Она едва заметно кивнула ему головой и даже едва заметно коснулась губ пальцем. Он понял, что она просит его не вступать в разговор. «Из всего этого следует, — сказал Прокул, — что термы вскоре будут окончены и наступят великие празднества.
не будет ли божественный Диалектиан присутствовать при открытии и освящении терм? «Разумеется», — сказал Фульвий, — «по этому случаю нас ожидают шумные торжества. Я знаю, что приказано поймать в Нумидии самых свирепых львов и леопардов». «Такой храбрый воин, как ты, Себастьян», — сказал Фульвий, обращаясь внезапно к соседу, — «должен приходить в восторг от благородных зрелищ амфитеатра, особенно когда погибающие на арене принадлежат к числу врагов великого императора и великой республики». Себастьян приподнялся на кушетке и, устремив на соседа горящий, но твердый взгляд, спокойно сказал: «Я бы не заслуживал названия храброго воина, которое ты сейчас дал мне, если бы мог увидеть хладнокровно борьбу, так называет ее, хоть это и неправда, женщины, ребенка или даже безоружного мужчины с диким зверем. Такие зрелища неблагородны, хотя ты и назвал их благородными. Да, я готов обнажить меч мой против врагов республики и императора, но не стану сражаться с безоружными и с удовольствием убью льва или леопарда, который готов растерзать невинного, хотя бы это и совершалось по приказанию императора». Фульвий хотел было возразить, но Себастьян тяжело положил на плечо ему свою красивую, но крепкую руку и силой продолжал: «Выслушай до конца. Я не первый и не лучший из римлян, которые так думают. Вспомни слова Цицерона. Эти игры, конечно, великолепны, но какое удовольствие может находить человек, одаренный тонким умом, при виде слабого существа, терзаемого зверем, наделенной страшной силой? Я не стыжусь, что разделяю мнение величайшего из римских ораторов». «Стало быть, мы никогда не увидим тебя в амфитеатре», — сказал ласково Фульвий, хотя в звуке его голоса послышалось что-то фальшивое, а в выражении лица появилось лукавство. «Если ты меня увидишь в амфитеатре, то уверяю тебя, что я буду на стороне беззащитной жертвы, а не на стороне зверей, готовых растерзать ее». «Славно сказано, Себастьян», — невольно воскликнула Фабиола и захлопала в ладоши. Фульвий замолчал. В эту минуту все встали из-за стола, начались прощания и разъезд гостей.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в 20:10.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».
2: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Град Петров», передачу «Пасторский час». И сегодня для вас ее проведет протоиерей Александр Рябков, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Надеюсь, меня слышно и в эфире, и в ВК-трансляции. Если какие-то есть проблемы, вы напишите сразу, потому что у нас пару раз эфиров у меня были проблемы со звуком, его не было в ВК-трансляции. Если какие-то вот такие проблемы есть, то, пожалуйста, напишите. Или с помощью нашего сайта. У нас есть рубрика «Вопросы в прямой эфир» на сайте нашего радио. И также вы можете свой вопрос или свое послание мне передать с помощью ВК-трансляции, которая уже запустилась, она уже идет, там есть комментарии, а у меня это в виде чата такого, и я могу прочитать и отвечу, или отвечу, или как-то прореагирую на то, что вы мне напишите. Поэтому у нас есть два способа общаться. Снова повторю, это рубрика «Вопросы в прямой эфир» на сайте нашего радио. Там есть такая, значит, рубрика, параграф, такой подраздел. Там можно зайти и написать свой вопрос. Он придет ко мне на монитор, я его прочитаю и постараюсь ответить. И также идет ВК-трансляция сейчас на... в социальной сети ВКонтакте, которая тоже позволяет мне прочитать ваши вопросы. Ну и также, если вдруг какие-то проблемы со звуком, тоже напишите. Дорогие, ну что, я хочу вас всех, конечно же, поздравить с праздником, Днем Всех Святых, который прошел в прошлое воскресенье. И также с наступающим праздником, воскресенье, неделя всех святых в земле российской просиявших. Тоже у нас вот этот большой праздник будет в следующее воскресенье. Конечно, святость, тема святости, она всегда актуальна для нас, для верующих актуальна, без сомнения. И о ней можно и стоит поговорить, потому что каждый из нас призывается Господом, призывается к святости. Несколько нам, может быть, это необычно, непривычно слушать и слышать, потому что мы привыкли считать, что святость и святой, то есть святость, она свойственна святому, а святой — это тот, кто вписан в святцы. А вот мы, у нас дома есть иконы каких-то святых, или мы приходим в храм, и мы также видим иконы святых, и вот мы ассоциируем именно святость с теми или иными святыми угодниками Божьими, как мы их называем. Те, кто прошли канонизацию. Канонизацию, вот, условно говоря, сейчас, вот, или в наше время, или в современное время, потому что Мы знаем, что, например, древние святые, они не требовали канонизации. То есть мы не знаем, например, про многих святых, ну, так же, как апостолы, да, там, или какие-то древние преподобные отцы. Не всегда по поводу канонизации какого-либо древнего святого собирался какой-либо собор, и он официально по принятой какой-то бумаге или резолюции был канонизирован. Очень часто многие древние святые, они были, как есть вот такое выражение, рецепция, да, народная рецепция, народное почитание, почитание, которое сформировалось не в узком кругу, который потом приходилось, условно говоря, священноначалью или церкви как-то фиксировать, а почитание было общим. Вот были такие древние святые, ну, как самый простой пример, это святитель Николай Чудотворец. Да? Вот мы не знаем каких-то официальных документов о его канонизации, да, потому что вот это святой древней церкви, святой, который так прославился широко, что был почитаем во всех концах тогдашнего обитаемого и цивилизованного мира. Да? Вот, условно говоря, в Средиземноморье, в той территории, которая называлась Римской империей. Но есть святые сугубо народные или национальные, да, принадлежащие поместной церкви, принадлежащие. И такие святые, конечно, канонизировались поместной церковью, когда это почитание назревало. Причем назревало, может быть, регионально, но потом постепенно переходила на уровень всей поместной церкви. Да? И мы вот, например, вот последние дни у нас были, например, такие праздники, память блаженной Ксении Петербургской, и в воскресенье будет память святого Иоанна Кронштадтского. Вот как раз эти даты летние, они связаны с прославлением, с канонизацией этих святых. Потому что мы знаем, что основное это уже празднование и святого Иоанна Кронштадтского, праведного отца Иоанна, и блаженной Ксении, они происходят зимой, да, в начале года. Мы тоже хорошо это помним, хорошо вы и помните это. Но считать, что святость — это то, что принадлежит, или то, что свойственно или связано со святым канонизированным, а нам можно жить не свято или вне святости, это сугубая ошибка современного человека, современного обывателя. Это тоже нельзя упускать из виду, потому что очень часто, когда в какой-то беседе или в разговоре, может быть, даже со священником, современный человек, может быть, церковляющийся, может быть, связывающий себя через традицию семьи с православием, говорит или заявляет о том, что ну, мы не святые, мы не монахи, но при этом, как бы, да, я верующий. Вот это как бы не то, что не совсем верно, это совсем неверно, потому что верующий человек не может себе позволить не быть святым. Я понимаю, что звучит это очень как-то необычно, и тем-то и хуже, что звучит это необычно. Когда мы заявляем, что я не монах, я не святой, и мне можно оставаться православным христианином и грешить, или позволять себе иногда грешить, то вот, к сожалению, в сознании такого человека не возникает вопрос, если я считаю себя вправе грешить, оправдываясь тем, что я не монах, и тем, что я не какой-то канонизированный святой, то вопрос можно себе задать и более важный. А являюсь ли я верующим человеком? И чтобы подтвердить, как бы сказать, вот это утверждение, что нам всем надо жить, ну пусть, скажем так, смягчим, не свято, но праведно, хотя между словом «свято» и «праведно» по сути дела стоит знак равенства. праведник – это то же самое, что святой. Ну, просто, может быть, это не так звучит уж очень превыспренно. Каждому из нас предписано жить праведной жизнью, если я себя считаю православным христианином. Апостол Павел и вообще древняя церковь обращалась к верующим, к пастве, как к святым. При этом мы знаем, в том числе из послания апостола Павла, о том, что не все христиане, даже в древней церкви, блистали поголовно праведной или святой жизнью. Но в общем к церкви, к собранию верующих, апостолы, проповедники, святители, то есть епископы, обращались как к святым. И апостол Павел так и говорит христианам: вы народ Божий, вы царственное священство, вы люди, взятые в удел. Да? Язык свят, то есть народ свят, святой народ. Христиане – это святой народ, это выделенные из общей массы неверующих людей, по сути дела, новый духовный Израиль, которому тоже в Ветхом Завете приписывалась святость. И когда мы приходим в храм и подступаем к причастию, перед самым причастием провозглашается «святая святым», священник поднимает освященный агнец, уже тело Господне поднимает над престолом и провозглашает «святая святым». Да, здесь мы, то есть хор от нашего лица смиренно пропевает: един свят только Господь Бог. Да, абсолютная святость только у Господа Бога. Но при этом каждому из нас, подходящему к святой чаше, предписана праведная жизнь. Поэтому, конечно, учитывая, что мы так или иначе уклоняемся от праведной жизни, ошибаемся, спотыкаемся. Ну вот спотыкаемся, ошибаемся, это еще понятно как-то, да? А когда мы грех можем запланировать, оправдывая себя, что мы не монахи и мы не святые, вот это уже полностью нас ставит за границы церкви. Такая мысль, такая установка или запланированный грех, конечно же, нас выводит за пределы церкви. Да, исповедь все равно нам позволяет вернуться, и потому что на исповеди читается священником молитва о том, что кающийся примиряется с церковью, чтобы причаститься человеку, особенно если он уклонялся даже помыслами от пути праведности, необходимо перед причастием через исповедь примириться с церковью, примириться с Богом, примириться. Почему и так важна исповедь перед причастием? Ну, мы к этому еще вернемся. И у нас, во-первых, вот есть уже реплика от Эдуарда, нашего постоянного слушателя. Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи собственным, произвольным сочинением, выводит ум из состояния божественной истины. Хорошая цитата, по всей видимости, это цитата какого-то святого. Нам, я думаю, что Эдуард напишет. Да, ну, здесь мы тоже привыкли все-таки относиться к мечте, к мечтаниям с каким-то благоговением, да, в светской нашем обиходе. Здесь надо понимать, что все-таки цитата, скорее всего, древняя, может быть. И вообще о мечтании часто говорят, но это такой перевод. Размышления какие-то, да, размышления о будущем, они возможны, но... Конечно же, для подлинной, благодатной, насыщенной духовной жизни необходимо умение жить не в прошлом и не в будущем мечтаниями, фантазиями, а в настоящем. И даже залог хорошего будущего – это умение по-настоящему жить здесь и сейчас. Да, но мы тоже постараемся, может, об этом не забыть. И вот нам Эдуард тоже написал хорошую цитату, нам прислал перед нашим эфиром. Слова святителя Иннокентия Вениаминова, да, довольно известного миссионера, просветителя Сибири, просветителя Аляски. И вот эти слова. Во-первых, я думаю, что эти слова, наверное, предполагаю, это цитата из довольно известного труда святителя Иннокентия Вениаминова. Есть такой небольшой такой труд, небольшая такая книжечка «Указание пути в Царствие Небесное». Довольно хорошая и интересная такая понятная книжка. Тоже можно посоветовать. И вот такая цитата. «Несчастлив тот, кто не имеет желания идти за Иисусом Христом, отзываясь тем, что тяжко идти за Ним или что не достанет сил для того, потому что таковой сам себя лишает благодати Божией, как бы отталкивает руку помощи Иисуса Христа». Да, бывает так, что вот даже вот к нашему разговору о святости, что люди вот соглашаются с тем, что можно мне как какому-то мусору, как какой-то, какому-то ссору плыть по течению в мутном потоке жизни мира. Вот жизни мира, я сейчас говорю не про творение, не про планету, даже не потому, что про общество, потому что разные есть понимания у слова «мир». Мир как вообще никак не война, мир как общество. И есть мир с негативной коннотацией, с негативным таким оттенком и акцентом понятия «мира». Мира — это вот с мирскими соблазнами, с мирскими грехами, греховными законами. Я сейчас говорю не про юридические законы, а законы князя мира сего. Да, даже так. Даже есть такое ведь выражение, и часто и в Евангелии. «Князь мира сего», то есть наш враг лукавый, который управляет греховными мирскими отношениями. Да, параллельно с жизнью общества, с каким-то трудом, с подвигами там, воинскими или трудовыми подвигами, еще существует и жизнь мира с негативным оттенком, то есть такая тень мира, двойник мира. Как можно сказать, что у нас у каждого есть какой-то такой свой темный двойник. Это наше второе такое эго. То есть, вернее, не второе, а именно эго. Эго, эгоизм наш, это вот наш темный двойник, это наша тень. Также и у мира есть тень, вот жизнь мира. Вот есть цивилизация с архитектурой, искусством, музыкой, наукой. А есть, например, вот такое выражение, я сейчас не помню у кого, кабацкая цивилизация. Да, есть вот такое подпольная жизнь общества, да, жизнь греха, жизнь в грехе, жизнь в служении греху. И вот такой мир, такая мирская жизнь, конечно, это то, что засасывает человека, да, засасывает эта кабацкая цивилизация, подменяя цивилизацию подлинную, христианскую цивилизацию и христианскую жизнь в миру. Потому что есть выражение, во-первых, есть такой труд отца Валентина Свинцицкого, так он называется, «Монастырь в миру», то есть про жизнь семьи, то есть семейная жизнь, это может быть жизнь благочестивая, это может быть жизнь людей по законам, и вот как раз по законам правды, а не по законам князя мира сего, и это говорит о том, что вот наше это выражение привычное, о том, что мы не святые, поэтому мы будем оставаться христианами, мы считаем, что я христианин, но при этом я буду позволять себе грешить. Ну, если уж так заведено, конечно, я приду на исповедь, там покаюсь. Вот почему еще к тому же у нас и не происходит, условно говоря, отвержение какого-то греха? Потому что, во-первых, мы не считаем нужным отказываться от какого-то греха. Иногда мы понимаем, что какой-то грех, например, пьянство или уже алкоголизм как болезнь, ведут к разрушению личности, надо преодолеть эту зависимость. Но мы не понимаем, что преодоление в том числе и этой зависимости алкоголизма или наркомании связано с преодолением некоторых других духовных составляющих этой зависимости. Гордыни, самомнения, похоти, своеволия, жадности или попросту эгоизма. Невозможно победить и преодолеть какую-либо зависимость, алкогольная это или наркотическая зависимость, или зависимость от игромании, новая, да, то есть уже болезнь, лудомания, зависимость от переедания, вот, или, как уже сейчас говорят, расстройство пищевого поведения. В том числе даже вот расстройство пищевого поведения, оно связано с чем? Оно связано, конечно же, со страхами, потому что человек часто заедает стресс. Да, и кто-то начинает неумеренно употреблять алкоголь, потому что он пытается уйти от той реальности, которая его пугает. Даже дело не в том, что эта реальность как-то особенно страшна, просто она его не устраивает. Человек, захваченный эгоизмом, не может или не способен жить в подлинной реальности с людьми, с коллегами, с одноклассниками, с однокурсниками, с родителями или с братьями или сестрами, в том числе родными, или в приходе, потому что эгоизм постоянно выделяет человека из общества. Что такое эгоизм? Я как-то уже об этом говорил, повторюсь. Эгоизм — это осознанное себя отделение от Бога и от ближних, и от общества. И мало того, что это порождает одиночество, но это порождает еще и страх определенный. А страх еще связан в том числе и с тем, что страх что-то потерять или страх что-то не приобрести, что подтвердит, укрепит или даст мне какой-то статус. И вот когда мы такими вещами направляемся, наша жизнь, наша там, жизнь психологическая, наша жизнь душевная, да, тут уже дело не в духовной, конечно, жизни, то здесь нет места Богу, потому что здесь есть место только мне, моему статусу, моей статусности, моему реноме, и, конечно, я весь наполнен страхом, чтобы мой статус, моя статусность, мое положение не разрушилось. У меня нет доверия к Богу, нет доверия к тому, что Бог знает, что мне надо. И здесь вот этот страх или нежелание принять никакого незапланированного события. Когда я сам себе Бог, хотя, это вещь довольно распространенная, сам себе Бог, но дело-то все в том, что я не всемогущий. Я об этом всегда постоянно забываю. Все мои неврозы современного человека связаны с тем, что мои планы не исполняются в полной мере, или так, как я запланировал, практически ни один мой план никогда не выполнился. Да? Но если я так захвачен эгоизмом, а значит, вот этим планированием и желанием, чтобы все было по-моему, а значит, здесь есть недоверие Богу и непринятие его воли, то, конечно, возникает невроз. Вот невроз возникает, человек его пытается или вылечить, или перееданием, или алкоголем. Может быть, конечно, в худшем случае, но может быть в лучшем, хотя, не знаю, как говорится, есть выражение «хрен редкий не слаще», антидепрессантами. А самое-то главное, здесь нужна духовная жизнь. Здесь нужен выход из эгоизма, желание что-то делать бескорыстно для ближних, прекращение этого пребывания в своих мыслях о себе, отвлечение на другого, на ближнего. А мы, к сожалению, даже в семье захвачены собой, захвачены своими желаниями, и даже почему такая катастрофическая процент такой катастрофический распада семьи, потому что даже в семьях люди продолжают быть полностью нацеленными и обращенными только на самих себя. Все эти неврозы, все эти невротические переживания, они и разрушают не только отдельно взятого человека, но и в том числе и семьи. Причем в семьи, в которых уже есть дети, которые также страдают от того, что люди не могут преодолеть свой эгоизм. И я это говорил к тому, что любое исцеление, в том числе от тех недугов, которые сегодня поражают общество, алкоголизм, наркомания, игромания, переедание, все эти вещи, они, преодоление этих зависимостей связаны только лишь с преодолением эгоизма. Если эгоизм не будет преодолен, то и зависимость тоже не будет преодолена. Это очень просто. И здесь, конечно, преодоление эгоизма — это и есть путь борьбы за себя, но это путь праведности или путь святости, о чем мы сегодня с самого начала и повели речь. Святость — это отнюдь не рекорд. Святость — это отнюдь не какой-то исключительный путь, да, путь какого-то самурая, да, там, а вот святой. Путь свят... Я не говорю про святость как какой-то диплом, да, вот человек закончил какие-то курсы или закончил какое-то учебное заведение, а ему выдают там какую-то справку, что он святой. Нет, конечно. Это динамический путь. Это путь динамики, это путь постоянного движения. Путь праведности, путь святости, путь... Ну, пусть даже, скажем, такими громкими словами, не путь там святости, не путь праведности. Давайте, да, скажем, приемлемыми для нашего сознания сегодняшнего словами, там, путь духовной жизни. Путь духовной жизни, путь церковной жизни. Это все, без сомнения, путь такой динамический. Это постоянное движение, это постоянные действия. Путь греха, несмотря на то, что грех — это тоже какие-то поступки. Мы же все-таки понимаем, да, мы называем часто грехом какой-либо поступок или поступки. Греховные поступки или греховный поступок. Но тот или иной греховный поступок порождается, как ни странно, от бездействия. От того, что человек долго варится в своих мыслях. В том числе в мыслях эгоистических. И чем дальше и дольше человек варится в эгоистических мыслях, тем ближе он приближается к какому-либо эгоистическому греховному поступку, который от князя мира всего сулит, обещает какое-то удовлетворение, а на самом деле приносит разочарование, а часто разрушение. Часто разрушение, наоборот, связей, разрушение уз, в том числе и семейных, и разрушение тоже немаловажно и тоже довольно часто разрушение самого человека. Да, бывает так, что грех, может быть, не сразу, а иногда даже и сразу разрушает, в том числе и человека, который долго варился в своих мыслях, долго бездействовал, долго находился в праздности и, в конце концов, дозрел до безумного, греховного, а, по сути дела, эгоистического поступка, разрушающего его, разрушающего все вокруг него, испепеляющего все вокруг него. Вот что такое грех.

вспомним заповеди Моисеевого Деколога, это именно «не делай, не пожелай». Не упоминай имя Бога в суе. А заповеди блаженства — это именно рассказ о том, о чем достигается это блаженство. И вот самое интересное, если Ветхий Завет говорил «не делай», Новый Завет говорит как раз «делай». И вот в том числе к тому, что я уже сказал. Самое лучшее противоядие от греха – это делать добро. Делать добро – самый лучший способ противостоять тому, чтобы грех захватил меня, это не сидеть и стиснув зубы, или, как мы говорим, взять себя в руки. Я возьму себя в руки, или все толдычат какому-то человеку, возьми себя в руки, возьми себя в руки, возьми себя в руки. Ну что, ну взял он себя в руки. А что дальше-то? Так вот, мало этого, взять себя в руки, возьми себя в руки и не делай этого плохого, что разрушает нашу жизнь и твою тоже. Нет. Это слабый рецепт, это слабое лекарство. И Новый Завет, в отличие от Ветхого Завета, в котором всегда говорилось, не делай это плохо. Новый Завет призывает к другому. Делай вот это добро. Делай вот это. Будь милосердным, будь милостивым. Ищи праведной жизни, алчи и жажды, будь жаждущим правды. Примиряй. Считай себя ничего не имущим, и Бог тебе все даст необходимое. Не считай себя Господом Богом, да? Вот что такое блаженный нищий духом или блаженный нищий? Это те, кто себя не ставит на место Бога. Это те, кто себя ставит в зависимость от Бога. Ну, лучше себя ставить в зависимость от Бога, нежели себя ставить в зависимость от самого себя. В зависимость от самого себя, которому надо себя постоянно держать в руках, втиснув зубы. Ну, в общем, понятно, что надежда так себе. А Бог — это тот, кто абсолютно свят, кому себя не надо держать в руках, стиснув зубы. Поэтому и Новый Завет нам говорит «делай добро». Делай добро. Если нам Ветхий Завет говорит «не делай зла», Новый Завет говорит «делай добро». Если Ветхий Завет говорит «не делай того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе». Новый Завет, сам Господь, Иисус Христос, говорит, «как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, то делай и ты людям». Это самое лучшее противоядие от греха. Потому что, как я сказал, грех — это мало того, что это ошибка, да, человек ошибается. Но грех — это мало того, что это преступление, но грех — это еще болезнь. Во всех, каждом из нас сидит болезнь греха. И чтобы нам уйти в ремиссию праведности, в ремиссию святости, скажем так, в ремиссию духовной жизни, нам необходимо делать добро. Не сидеть, стиснув зубы и держать себя в руках, а упорно делать добро и тем самым вытесняя из себя зло. Только так можно победить болезнь греха. Только так можно уйти в ремиссию, условно говоря, от греховной болезни и от греховной смерти. Это касается, вот что касается святости, праведности, духовной жизни и заповеди, и вопроса о грехе. Это тоже надо понимать. И вот сегодня у нас как раз чтение апостольское, оно как раз об этом. И апостол Павел нам сегодня, в храме сегодня, он нам провозгласил эти слова. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Да, конечно, речь идет и о причастии. Мы должны быть причастны Ему, но не только через причастие. Мы причащаемся до причастия добрыми делами, молитвой, смирением, перепоручением себя Богу и своей жизни.

и тем самым приобретаем покой. Дальше говорит апостол. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы хвалимся не собой, не тем, как я себя крепко держу в руках, а хвалимся Богом, потому что я себя вручаю Его, в Его руки. И уже не я себе или говорю, клянусь перед Богом, перед людьми, перед семьей, я буду держать себя в руках. Я говорю Богу: Боже, возьми меня в свои руки и не отпускай. Вот здесь тоже важный момент. Говорю, это я это искренне? Доверяю ли я Ему? Или я хочу остаться с грехом? Если я хочу остаться с грехом, а при этом говорю, да, Господи, там, направь меня, а сам хочу, там, не знаю, вечером согрешить, то, конечно, я наношу себе еще больше урон и еще больше себя от Бога сам отшвыриваю. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, говорит нам апостол Павел, посредством которого, то есть Христа, мы получили ныне примирение. Вот надо тоже помнить, что иногда человек говорит, я не пойду к Богу, я не пойду в церковь, такого, как я, просить нельзя. Христос дал нам примирение с Богом. Посему как одним человеком, и это про Адама или про первых людей, поэтому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Это про то, что не только у нас есть личные грехи и поступки, как ошибки и преступления, но у нас есть грех, как наследие людей, как наследие наших, в том числе даже предков, грех как болезнь. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Это про преступление. Да, грех – преступление, потому что есть закон. Но здесь вот тоже очень интересная фраза. Это сегодняшнее апостольское чтение, которое читалось сегодня в храме. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Да, во-первых, мы знаем, что были праведники, но при этом каждому человеку, даже праведнику, необходимо примирение с Богом через Иисуса Христа, потому что в каждом из нас есть, разумеется, болезнь. Да, вот про то, что грех есть преступление закона, и несмотря на то, что даже тот, кто не знает закона письменного, но в каждом из нас есть, опять же, по слову апостола Павла, закон, написанный в сердцах, и мы иногда о нем говорим таким словом, как совесть. Совесть – это закон, неписанный закон, который вложен в сердце каждого человека и даже в сердце дикаря. Да, конечно, в некоторых людях этот закон совести, закон, написанный в сердце, очень сильно заретуширован или стерт, но все-таки он есть. И в каком-то случае при воздействии Бога или даже при воздействии слова праведника эти буквы, написанные в сердце, проступают, могут проступать, но закон совести все равно вложен в каждого из нас. И мы не можем оправдаться тем, что мне не сказали, или мне не показали, не ткнули пальцем в книгу, и не показали, что так делать нельзя. У тебя есть закон совести. И он всегда слабо, но предупреждает. Не очень хорошо то, что ты задумал. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия, принесенная, то есть Господом нашим Иисусом Христом, и дар по благодати одного человека, опять же, дар, праведность, святость, несмотря на то, что наши усилия требуются, но это все-таки, опять же, дар. Это не мой подвиг, как я уже сегодня говорил. Святость не должна ощущаться нами. Да, подвиг – это допустимое слово, но не как рекорд, не то, что я делаю что-то необычное, чем я могу или хочу удивить Бога. То есть, когда у меня в основании моей будущей праведной жизни есть желание удивить Бога или поставить духовный рекорд святости, это гордыня, это самомнение, это несмирение, и ничего на этом не построится духовного.
святость, праведность строится только на смирении. Потому что благодать – это дар и дается даром. Дар дается всегда даром. Конечно, надо его уметь принять. Дар надо уметь принять. Надо уметь принять и уметь раскрыть свою душу, сознание, ум и сердце для принятия дара, примирения с Богом через Иисуса Христа. Прочитаю фразу эту полностью. 15 стих сегодняшнего послания апостола Павла, глава 5, послание к римлянам. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, с большой буквы написано, Иисуса Христа преизбыток чествует для многих». И апостол Павел часто говорит в своих посланиях и называет Иисуса Христа «Новый Адам». Если в новом Адаме мы все приобрели болезнь греха, греховную болезнь, склонность к греху, то во Христе мы все принимаем усыновление Богу Отцу и дар благодати. Дар благодати к оправданию от многих преступлений. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. То есть почему и мы имеем возможность прийти на исповедь, и в том числе неоднократно. Это дар благодати, который, к сожалению, очень часто мы не ценим, забываем о исповеди. А исповедь – это дар благодати к оправданию от многих преступлений. И как раз вот то, что вот сейчас мы прочитали, очень пересекается со словами, которые вот мы сегодня прочитали святителя Иннокентия Вениаминова. Да? «Несчастлив тот, кто не имеет желания идти за Иисусом Христом, отзываясь тем, что тяжко идти за Ним, или что не достает нам сил для того, потому что таковой сам себя лишает благодати Божией, как бы отталкивает руку помощи. Бог поможет». И у святителя Иоанна Златоуста есть такие слова: «Бог и намерение лобзает». Если намерение есть, есть первый шаг к Богу. Бог поддержит на этом пути. Надо только понимать, Бог за нас ни одного шага, ни первого, ни второго, ни третьего не сделает. Шаги нам делать надо самим. Но поддерживать в этом движении к Богу, к святости, Бог нас будет. Вот у нас и также сегодняшние не только чтение из апостола, послания к римлянам, 5 глава, но и сегодняшнее зачало из 8 главы Евангелия от Матфея тоже нам говорит о том, что не надо нам бояться. Очень краткое Евангелие, очень краткое зачало нам очень всем хорошо известное. «И когда вошел он, то есть Господь, с ними в лодку, то есть с апостолами, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И смотрите, вот опять же, это вот как-то чудесно получилось, что нам сегодня перед началом нашего эфира Эдуард прислал вот эту цитату из святителя Иннокентия Вениаминова, великого миссионера сибирского, о том, что Бог нас поддерживает в нашем желании идти за Господом Иисусом Христом. Поддерживает, дает нам благодать, дает нам силы благодати. Об этом сегодняшнее апостольское чтение так получилось, об этом сегодняшнее Евангелие, что не надо бояться, Бог с нами. Да, Он за нас нашу жизнь не проживет. То, чего мы боимся в жизни, событий, встреч, испытаний, или, как мы говорим, проблем. Мы привыкли оперировать этим словом «проблема». Не проблемы в жизни. Жизнь ставит задачи, вопросы. И личность здравая, полноценная, взрослая личность, она чем и отличается от просто какого-то там, не знаю, индивидуальности, да, вот мы об этом тоже должны говорить, что личность и индивидуальность – это разные вещи. Личность, она не боится вопросов,
не боится задач. Задачи решает, получает опыт. Вопросы принимает, дает на них ответы и получает опыт. А когда мы боимся событий, боимся встреч, боимся дел, боимся задач, боимся вопросов, все это называем проблемы, опять проблемы. Это не проблемы, это жизнь. То, что мы называем проблемами, мы называем проблемами жизнь. Жизнь, она состоит из дел, задач, вопросов, встреч и даже столкновений, даже и конфликтов в том числе. И вопрос в другом. И как мы решаем конфликты, как мы умеем примиряться, как мы умеем мириться, как мы умеем мирить, как мы умеем сегодня давать ответ о своем уповании, опять же, по слову апостола Павла. Как мы умеем решать задачи не кое-как и не лукаво, а прямо, честно, праведно, используя не только для себя любимого, для своего темного двойника, для своего эго, но для, в том числе используя и для людей, и для общества. И вот как раз что-либо сделанное в духовном состоянии бескорыстно, для общей пользы, это делает человека личностью, возвышает его над индивидуальностью. Бескорыстное служение и преодоление испытаний, да даже искушений и соблазнов, делает человека личностью, возвышая его над индивидуальностью. Да, мы все обладаем человеческой индивидуальностью, но каждый из нас призван стать человеческой личностью. И это возрастание в личность возможно только в решении жизненных задач, вопросов, в делах, в преодолении, в том числе, каких-либо искушений и даже соблазнов. И нам Господь говорит, да, должно прийти искушением. А святые говорили, да, нужно прийти искушением, чтобы обрелись искусные. Об этом говорил даже апостол Павел. И в древности говорили монашествующие, нужно быть искушением. И тот, кто не искушен, тот, кто не был подвергнут искушениям, тот не искусен. Только мы, к сожалению, понимаем очень превратно, что искушение – это уже как бы грех. Мы даже как-то так к этому слову относимся так фривольно, да, и у нас даже как бы слово «искушение» носит оттенок фривольности. Нет, это неправильно. Искушение, по сути дела, то же самое, что испытание. Вопрос только, как я его пройду. Я собираюсь пройти это испытание, пройти это искушение, стать искусным, или я хочу поддаться искушению? Так вот, это тоже вопрос, поставленный жизнью, и я должен дать на него ответ. И тогда только я, дав ответ, преодолев искушение, только тогда я стану личностью, а не останусь аморфной индивидуальностью. Вот, ну, дорогие, у нас осталось немножко уже времени, поэтому я сейчас посмотрю, тут есть немножко своих вопросов. Нас спрашивает Александр, можно сделать добро с недоброй целью? Знаете, я отвечу так. Даже из катехизиса определение промысла Божьего, я сейчас своими словами его обрисую, что промысел Божий, даже наше недоброе дело, все равно старается направить на добро. Да, с нас на самом деле не снимется ответственность. Но даже то, что, например, мы сделаем нехорошее, будет направлено на то, чтобы наконец, как бы даже, я сейчас даже грубо скажу, да, когда мы делаем что-то нехорошее, Бог нам позволяет это сделать, чтобы наконец-то нас грех хорошенечко ударил по лбу. Нам Бог позволяет сделать нехорошее, чтобы нас это нехорошее рикошетом хорошенечко ударило, чтобы нам наконец-то пересталось хотеть делать нехорошее. Что касается сделать добро с недоброй целью, получается, так оно и есть, да, была недобрая цель какая-то,
И Бог всячески старается недоброе намерение и даже воплощение этого недоброго намерения направить на какую-то пользу или для грешника, и даже что-то недоброе сделано по отношению к другому человеку, оно тоже всегда не бесполезно для другого, против которого оно направлено. Это и есть то самое искушение, то самое испытание, с которым сталкивается. Да, ведь искушения, испытания, они на меня направляются не просто, там, не знаю, там, а из воздуха, да, нападают на меня искушения и испытания, а от других людей. Да, то есть какое-то, в мой адрес, гневное слово, какой-то, может быть, поступок в мой адрес не очень приятный мне. Это испытание для меня. И вопрос, как я его преодолею. Преодолев его, я стану, условно говоря, перейду на другой уровень. Поэтому даже и вот этот самый поступок какой-то нехороший по отношению к другому человеку, если тот другой человек его сумеет преодолеть, это, разумеется, возрастание, переход в другой уровень. Да, можно и так сказать, что бывают... Вот это и есть эти испытания, искушения, которые исходят от другого человека. Поэтому получается, да. Но все равно Библия нам говорит, да, должен прийти искушениям. Заметьте, очень важное слово. Но сам Господь говорит, но горе тому, от кого происходит искушение. Несмотря на то, что Господь старается какой-то недобрый поступок превратить в добро, в Библии, в Евангелии, Он говорит четко. Горе тому, от которого исходит искушение. Это надо помнить. Это надо помнить, дорогие, обязательно. Так. И у нас еще от Александра тоже вопрос. Завтра будет читаться притча о старой одежде и новой заплате, о ветхих мехах и новом вине. Какой урок для себя должен вынести из этой притчи человек? А вот это почти то же самое, что мы, о чем мы говорили. С одной стороны, вот видите, про новую заплату на ветхой одежде. Я вот сегодня говорю про зависимости, например, да. Человек, например, человек или его семья страдает от какой-либо зависимости. Я снова повторюсь, это может быть алкоголизм, самое распространенное, это наркомания, это, например, вот уже лудомания или игромания, да, в том числе, да. И вот человек видит только эту зависимость, проблема, там, пропивает деньги, там, или проигрывает деньги, вот только эту проблему. Как я уже сказал, что исцеление вот таких ярчайших проблемных вещей или болезней, да, происходит комплексно. У нас, к сожалению, люди начинают бороться с алкоголизмом чуть ли не как с алкоголем, да, или с наркотиками, как с наркотиками. Бороться там, с перееданием, бороться с едой, да, или там, или закрывать себя там дома, или его закрывают дома, чтобы он, или отнимают у него деньги, чтобы он там, не знаю, не делал ставки на тотализаторе. Но это все следствие. А причина другая. Причина более глубокая, комплексная. Это эгоизм, это неверие в Бога, это верие в самого себя, это неумение прощать и неумение просить прощения. Ну, короче, очень многие вещи, да. То есть человеку надо себя перепахать, чтобы победить алкоголизм, наркоманию, игроманию, переедание, похоть, то есть разврат какой-то, если, да, в человеке царствует, там, вот это невоздержание. Это следствие. Но нельзя приделать к грязной старой одежде просто ветхую заплату. Я не буду пить, я не буду употреблять наркотики, я не буду играть на тотализаторе, я не буду, значит, блудить. Это просто одно решение. Но оно приклеивается, приштопывается к ветхой одежде, к эгоизму, к себелюбию, к предубеждению, к гордыне. Вот все это пока не будет вычищено, не получится победить вот эту проблему какую-то, которую я сейчас назвал. Вот это и есть. Приделать новую заплату к старой рваной
одежде к рубищу, буквально. Вот. Также про ветхие, там, ну, ветхие меха и новое вино. Это немножко уже про другое, про то, что здесь, конечно, больше там про закон, в том плане, что... Тоже к этой же проблеме. Нельзя преодолеть какие-то вопиющие привычки просто лишь законом «не делай», как я сегодня уже говорил. Ветхий Завет говорил что? «Не делай, не делай, не делай, не делай». Вот, это ветхие мехи. Это ветхие мехи. А Евангелие предлагает нам новое. И вот это новое не умещается вот в эти узкие рамки «только не делай». Евангелие говорит «делай». Именно если ты будешь делать, будешь действовать, будешь преодолевать свой эгоизм и делать что-то ради ближнего своего, а не вариться в своих мыслях о том, что мне дали, что мне не досыпали, что мне сегодня там еще не отдали, что мне сегодня кто-то еще должен, кто-то мне сегодня там меня недолюбил, кто-то меня сегодня там недохвалил, кто-то меня сегодня там недопогладил меня. Мне говорит Евангелие, делай. Значит, спроси себя, ты-то сегодня кого полюбил? Ты-то сегодня кого похвалил? Ты-то сегодня кому улыбнулся? Ты-то сегодня как поступил, честно или нечестно с другим человеком? Я сегодня только во голове варюсь. Со мной нечестно этот. Этот мне не улыбнулся. Этот на меня не посмотрел. Этот меня сегодня не погладил. Этот меня сегодня не похвалил. Хочу преодолеть свои проблемы? Спрашиваю себя. Я сегодня кого похвалил? Я сегодня кому улыбнулся? Я сегодня кого погладил? Я сегодня кого поддержал? Я сегодня кого похвалил? Вот. Это, как говорится, новое вино по евангельскому, вот, аллегории, из евангельской аллегории. Ветхий Завет – это ветхие мехи. Не делай, не делай, не делай, не делай. А Новый Завет говорит, делай, делай, делай, делай, и делай добро именно. Делай добро, тогда ты не сделаешь зла. Вот притча о старой одежде и новой заплате. О ветхих мехах и новом вине. Вот, вот это. Вот это так это объясняется. Это объясняется именно практически. В практике это объясняется. Именно практикой. И принципы евангельской духовной праведной жизни – это принципы практики блаженства. Заповеди блаженства – это заповеди практики, это заповеди действий. И только действия предохраняют человека сначала от бездействия, а потом от совершения преступления. И надо понимать, да, как снова я уже говорил, что грех — это не только преступление, это не только нарушение закона, это не только ошибочное действие, но это еще и болезнь. И действия помогают преодолеть корень греха, праздность. Нам всегда святые отцы говорили, праздность — корень всех грехов. Поэтому действие, доброе действие, всегда лучшее противоядие против греховных мыслей. Дорогие мои, у нас время наше истекло, осталось уже полминуты. Я с вами прощаюсь, дорогие. Большое спасибо за ваше внимание, за ваше участие. С вами был сегодня протоиерей Александр Рябков. С Богом, дорогие. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». До свидания.

0: В исполнении хора Павловского собора города Гатчины прозвучал тропарь «Богородица Дева» композитора Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Первое воскресенье после Троицы празднует Церковь праздник всех святых. И в связи с этим на память приходят слова одного французского писателя-христианина, записавшего в своем дневнике: «Есть только одна печаль — не быть святым». Думается, что в наши дни мало кто услышит, мало кто поймет эти слова. Святые? Какие святые? Для чего? Мы начинаем забывать, что было время, когда мерою человека и человечности был не один ум или способности или удачи, а нравственное совершенство, духовная красота, внутренняя победа человека над самим собой. Мы живем в мире, обществе, почти целиком обращенных к внешнему, к внешней деятельности, к внешним успехам и удачам. То, что происходит внутри человека, нас не касается. Это частное дело человека. От человека мы требуем пользы. А какая польза от человека, страстно стремящегося к цельности, чистоте и совершенству своего внутреннего «я»? Какая польза от всех этих святых, уходивших в леса и пустыни, удалявшихся от людей в поисках этого совершенства, становившихся, по видимости, равнодушными ко всему внешнему, вот к этой самой пресловутой пользе, которой мы измеряем все на земле? Но думается уместно спросить, что такое эта польза? Чему она полезна? Или иными словами, кто решает, что полезно и в чем польза? Вот в Евангелии записаны на все века слова Христа. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Приобретение всего мира — это и есть внешнее, а душа — это и есть внутреннее. Слова эти в образах другого времени — ставит перед нами извечную проблему количества и качества. Христос как бы говорит: какой смысл в количестве, если не будет в нем качества? Какой смысл во внешнем усовершенствовании человеческой жизни, если носитель этой жизни остается злым, мелочным, завистливым, жестоким, лживым, несправедливым? Не будет ли тогда и само количество в руках такого человека новым злом, источником еще большего горя и страдания? На этот вопрос современные мудрецы отвечают знаменитой теорией о переходе количества в качество. Усовершенствование внешнего автоматически приведет, по их словам, к улучшению и внутреннего. Ибо всякое зло, зависть, жестокость, мелочность, суть, по их мнению, ничто иное, как результат внешнего несовершенства. Вот таким образом извечный спор, извечные две установки. И наше время как будто все больше и больше делает своей вторую установку, установку, всецело направленную к внешнему, количественному. Но в Евангелии также сказано: по плодам их узнаете их. Все в конечном итоге оценивается по результатам. И потому можно спросить, где и когда количество превращалось, переходило в качество? Где и когда человек стал лучше от одного лишь внешнего? Я думаю, достаточно посмотреть кругом себя, чтобы получить ответ на этот вопрос. Люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. Этими, опять-таки, евангельскими словами можно без преувеличения характеризовать наше время. Нет спора. Внешним людям стало, пожалуй, жить легче, проще. Но внутренне? Откуда этот страх, эта тоска, эта ненависть, это по всему миру разлитая неудовлетворенность? Откуда это чувство, что все и в любую минуту может кончиться в страшной, всеуничтожающей катастрофе? Откуда эта растерянность умов, это омертвение совести, это умирание свободы? Мы стоим у пропасти и все продолжаем думать. Если бы еще одно-два научных открытия, еще немного внешнего, и пропасть исчезнет. Но она не исчезает, а приближается и увеличивается. И вот на ум приходят слова одного недавнего русского святого, жившего сравнительно совсем недавно. Святой этот Серафим Саровский. Он сказал: «Спаси себя, и кругом тебя спасутся тысячи». Что значит «спаси себя»? Это значит: уничтожь пропасть в самом себе, уничтожь зло в своей душе, возлюби образ жизни высокой, чистой, совершенной и светлой. И разве не знаем все мы, когда вдруг так редко появляется среди нас человек, окруженный таким нравственным сиянием, человек, живущий поистине добром, совестью, любовью и радостью, вдруг легче становится дышать, и разряжаться начинает удушливая и страшная атмосфера, в которой мы живем. Достаточно одному среди тысячи зажить не количеством, а качеством, не внешним, а внутренним, и к нему, как цветок к солнцу, начинает стремиться наша душа. Помоги, научи, просвети. С этой мольбой мы обращаемся не к политическому вождю и не к ученому, а к хорошему человеку, к тому, в котором светит нравственное совершенство. И выходит так, что за настоящей пользой люди идут к святому, что настоящая польза от святого. Ибо ничто так не нужно человеку в конечном итоге, как мир в его душе, как чистая совесть, как потребность во внутреннем очищении и просветлении. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Если нет света внутри, всякое количество вовне не утешит, не успокоит, не даст счастья все равно. И к этому придет человек, если раньше не погубят его преступные вожди, создавшие Бога из внешнего, из количества. И об этом-то вот и напоминает нам этот праздник всех святых. Он словно говорит нам: есть эти святые, всегда были, есть и будут. Светит в мире и среди нас этот свет святости. Не сказки все это, не мечта и не самообман. Как говорит апостол Павел, мы имеем с нами целое облако свидетелей. Люди, как мы, люди всех родов жизни, но захотевшие нравственной жизни и вставшие на трудный путь искания этой жизни. Люди, узнавшие подлинную радость. Люди, жившие в свете, добре и правде. Люди, светившие другим. Другие души, зажигавшие тем же огнем, тем же светом. И как нужны они нам сейчас, в эти темные, трудные и злые дни. Как нужна нам эта сила святости, смирения, всепрощения, эта радость о высшем и духовном. Как всего этого мало в мире на земле. И как важно поэтому услышать призыв Христа: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен. Один только шаг к этому духовному пробуждению, и начинают у нас расти крылья. В день всех святых попробуем шаг этот сделать.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наш цикл бесед с Дмитрием Сергеевичем Курдыбайло, кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы говорим на протяжении многих программ о платонизме в христианстве, о неоплатонизме, то есть о тех философах, которые были как христианами, так и язычниками. И мы сейчас погружены глубоко в такое явление, как платонизм в христианстве, или христианский платонизм, можно по-разному его называть. В течение последних программ нескольких мы говорили об Оригене, наиболее яркой, наверное, личности для раннего христианства, как для его мысли, для формирования философских и даже богословских воззрений, и даже, может быть, в первую очередь богословских воззрений раннего христианства. Сегодня мы решили продолжить наш разговор, уже завершив, так сказать, оригеновскую тему, и перейти к фигуре Евсевия Кесарийского. Фигура тоже не менее важная, хотя и тоже противоречивая, тоже со своим осуждением, со своими сложностями, но и со своими интересными ходами мысли, которые нам хотелось бы зафиксировать.
2: Я думаю, что Евсевий, наверное, знаком каждому более или менее опытному читателю святых отцов как отец церковной истории. Это такая вот знаменитая его характеристика, которая за ним закрепилась. И вот действительно, сколько бы каких-то противоречивых суждений о нем сказано не было, как историк Евсевий точно остался в памяти очень крепко и, в общем-то, без каких-то неоднозначностей в этом плане в отношении него нет. И, наверное, я вот с этого, наверное, и начну, да, с Евсевия именно как историка, причем не то, что вот историка своей эпохи, а историка, как, можно сказать, друга и помощника и учителя, может быть, историков современных. Дело в чем, что у Евсевия среди множества его произведений есть как минимум два, которые представляют собой исключительный интерес для тех людей, которые, ну, как сказать, и работают и с историческими материалами, и филологические, и богословские, философские. Это из церковной истории Евсевия и евангельское приготовление. Так получилось, что в этих работах Евсевия оказались действительно с высокой точностью процитированы большие куски текстов, которые до нас не дошли больше никаким другим способом. То есть Евсевий — это человек, в произведениях которого остались огромные цитаты самых разных редких авторов, которые до нас никак по-другому не дошли. А в церковной истории плюс еще и куча документов его эпохи. Это указы Константина Великого, это послания епископов его времени, это разные юридически значимые документы, которые Евсевий не то что пересказывает, он буквально цитирует, просто переписывает от руки огромные фрагменты. Евангельское приготовление — это очень длинный, объемный текст, который более чем на 70% состоит из цитат. Современные исследователи прямо вот пытаются восстановить, что же Евсевий сам думал в отношении того, что он цитировал. То есть там столько цитат, что его собственный голос иной раз практически не слышен среди множества цитат, которые он приводит. И вот начиная, наверное, с середины XIX века, когда вот произошел такой взрывной рост классической филологии в Германии, и потом не только в Германии, филологи восстановили, наверное, больше десятка ранее неизвестных произведений исключительно из текстов Евсевия. Это касается причем не только христианских авторов, это касается языческих авторов, которых Евсевий критикует. Того же Порфирия, к примеру, да, ученика Плотина. Он целых два трактата, в общем-то, восстановлено исключительно из цитат у Евсевия. Из цитат, из переписки просто восстановлены имена разных исторических личностей, исторические события, датировки разных событий, разных явлений, которые нам известны. Короче говоря, Евсевий, в отличие не только от древних историков, в отличие от многих современных историков, которые, в общем-то, очень часто не считают себя обязанными быть, так сказать, архивариусами, скажем так. То есть современный историк в значительной степени — это человек, который анализирует материал. А Евсевий – это человек, который не только анализирует, он считает своей задачей прямо привести максимум аргументов, максимум доказательств, которые могут быть. Еще одна тоже вот очень ценная черта Евсевия. Когда вот он что-то цитирует, несколько раз мне доводилось тоже вот иметь дело с такими фрагментами, он цитирует какое-то произведение, и какой-нибудь автор пишет, что в этом произведении я буду исследовать это и это. Потом Евсевий говорит, а теперь привожу цитату из первой главы, из второй главы, из третьей главы. И все, что анонсировано вот этим цитируемым автором в заглавии, те пункты, которые анонсировал, Евсевий их все цитирует. Он же может выбрать то, что ему интересно. А вот нет, он не выбирает, что ему интересно, а он старается воспроизвести логику цитируемого произведения, исходя из логики самого автора, а не из логики своей. Вот какая штука. То есть вот в этом отношении Евсевий не просто историк, он вот свидетель своей эпохи, причем такой вот свидетель, который старается быть честным и беспристрастным. Этому можно у него учиться и нам с вами, и многим людям, которые его читали. Вот для них такой пример очень серьезный. И это при том, что сам Евсевий живет в эпоху самых кардинальных перемен, которые вообще могли быть в Римской империи. То есть это переход от язычества к христианству во времена Константина Великого. Он является свидетелем всех этих перемен. И свидетель, который почувствовал, ну, буквально на себе все эти перемены. То есть и во времена христианских гонений говорят... Тут тоже свидетельства в отношении самого Евсевия, они несколько противоречивые, но предполагается, что все-таки он был арестован за исповедание христианской веры, но потом был отпущен. Среди людей того времени считалось, что если человека по подозрению в христианстве его арестовали, а потом отпустили, и он вернулся с обоими руками, обоими ногами, обоими глазами, обоими ушами и так далее, без телесных повреждений, то это подозрительно. Скорее всего, он отрекся от Христа, и поэтому его отпустили. Это было, ну, наблюдение.
1: Суеверие, да?
2: Ну, не то, что суеверие. Понятно, что никто не знает, что происходило на самом деле. То есть это некие такие закономерности общественные. Понятно, что точно неизвестно, что происходило, но считалось. Некие такие общие наблюдения, из которых всегда есть исключения. Понятно, что никто точно не знает, но за Евсевием с тех времен такая закрепилась слава, с одной стороны, человека, который, может быть, мог смолодушничать, но, с другой стороны, Евсевий действительно это человек, в первую очередь, вот такой, по его произведениям, да, в первую очередь, как мы можем судить, все-таки человек, в первую очередь, ученый, а не мученик или исповедник. Хотя, с другой стороны, а вот теперь уже, наверное, уже биографические такие вещи пойдут, мы знаем, да, его как Евсевий Памфил. Памфилом он назвал себя в честь своего учителя, которого тоже звали Памфилом, который, в свою очередь, был учеником Григория Чудотворца, который тот, в свою очередь, был уже прямым учеником Оригена.
1: Раскрывается некоторая линия, да, преемственности?
2: Да, то есть это Григорий Чудотворец – первая линия преемства, Памфил – вторая, Евсевий – третья. Да,
1: третье поколение.
2: Третье поколение после Оригена. И Памфил как раз был пресвитером, закончил жизнь мученически. Евсевий считал его своим учителем. И, в общем-то, вот после смерти своего учителя он взял его имя, как бы вот предполагая, что будет продолжать его дело. Евсевий жил в Кесарии Палестинской. Когда мы говорили про Оригена, мы как раз тогда, когда ему пришлось покинуть Александрию, то он в Кесарии Палестинской продолжил деятельность, которую он начал в Александрии, и, в общем-то, вот его школа, она как раз в Кесарии Палестинской и продолжала существовать. И здесь даже дело не только в оригеновской традиции, а дело в библиотеке, потому что Ориген перевез с собой из Александрии огромный корпус книг, судя по всему, ну, даже не только он сам, а и те люди, которые следовали за ним. И Кесария Палестинская – это уже такое вот место, в котором имеется действительно, скажем так, тут опять мы судим о ней, конечно, по Евсевию. Вот. По его трудам мы знаем, что в его распоряжении были огромное количество литературных источников и классических, и современных, самых разных авторов, которые, причем самых новых, как бы вот можно было сказать, в его эпоху, самые свежие, самые новые сочинения попадали в его руки. Это тексты на греческом языке, но, находясь в Палестине, точно он знает, по крайней мере, как-то знаком с еврейским языком. Скорее всего, в силу его учености, он и еврейские тексты так или иначе тоже может понимать и может с ними работать. В конце концов, Евсевию принадлежит такое произведение «Аномастикон», как он называется, да, то есть это вот перечень географических и персональных имен тех мест, тех предметов, которые находятся в Палестине, на Святой Земле, с толкованием, что это значит. Помните, мы как раз про Оригена говорили, когда он переписывает Ветхий Завет, он пишет переводы и оставляет столбик с греческим произношением еврейских букв, еврейских слов, чтобы человек, не знающий еврейского языка, мог, с одной стороны, понимать, как оно звучит. Для Евсевия вот этот подход, он тоже важен, но для него важно не только показать, как оно звучит, но и объяснить, что значит это еврейское слово. По той причине, что вот это толкование собственных имен – это тоже вот такая отдельная экзегетическая процедура, которая, собственно, и у Оригена принципиально для него важна, и для Евсевия, и для, ну, в целом во всей александрийской традиции, вплоть до Максима Исповедника. Это вот целая такая чрезвычайно важная процедура, чтобы опираться на точное значение еврейских слов. Но это тоже такой вот один из штрихов, скорее. Следующий штрих важный. Мы, тоже есть разные оценки знакомства Евсевия с Константином. Особенно в XIX веке, в конце XIX века, в начале XX считалось, что Евсевий был чуть ли не придворным богословом при Константине Великом. То есть ходили мнения о том, что он постоянно жил при дворе Константина, был таким придворным летописцем. А современные 2000-2010 годы есть немало исследователей, которые предельно радикально пересматривают эту точку зрения и утверждают, что Евсевий с Константином вообще за всю свою жизнь встречались 4 раза. На самом деле есть исторические данные, когда вот те 4 случая, когда точно они могли встретиться. Встретиться и больше, если были контакты, то только письменные. Тут тоже это некая такая противоположная крайность, потому что если люди всего лишь 4 раза в жизни пересекались, то становится не очень объяснимым действительно такие рассказы Евсевия о том, как император ему рассказывал то-то и то-то, делился с ним событиями своей жизни, рассказывал, ну, достаточно такие сокровенные вещи, которые, как сказать, человеку, которого ты видишь там второй или третий раз в жизни, чтобы вот раскрывать какие-то, как сказать, тайны своего сердца, ну, странно. Все-таки, да, истина, наверное, где-то посередине. Наверное, они встречались не 4 раза, но и придворным историком Евсевия все-таки не было. Скорее всего, на то он и все-таки кесарийским был епископом, что жил все же какое-то время в Кесарии Палестинской. Но, по крайней мере, вот та библиотека, которая была у него под рукой, она точно была именно там, не в Константинополе или не в какой-то другой из резиденции Константина, где он наверняка, может быть, действительно бывал.
1: Интересно, все-таки откуда этот слух мог появиться? Наверное, люди видели какое-то, может быть, влияние Евсевия на Константина или, наоборот, какой-то особый протекторат Константина над Евсевием, или видели их вместе?
2: Дело в том, что об их отношениях мы судим в основном по текстам самого Евсевия. То есть внешних свидетельств их очень мало. И есть еще тоже такая сложность, поскольку кроме Евсевия Кесарийского был еще Евсевий Никомедийский, его современник. Оба они были приближены к Константину, оба играли значительную роль в его жизни. Да, Евсевий Никомедийский, в частности, крестил Константина перед его смертью. И оба Евсевия, они не поддержали единодушно решение Первого Вселенского собора. То есть они во многом очень похожи, но при этом это два разных человека, и в некоторых текстах упоминается просто Евсевий, а который из них не ясно. Поэтому епископ Евсевий, который...
1: Могли две биографии так слиться, как, например, в случае Дионисия Ареопагита, да, когда там несколько биографий как будто соединяются в одну историю.
2: В том и дело, да, поэтому вот такие вещи, в конце концов, даже на уровне просто слухов, когда кто-то что-то услышал, пересказал, и один Евсевий стал другим Евсевием. Так же, как и между Григорием Низким и Григорием Богословом, иной раз тоже вот в разных источниках, в письмах особенно, попадается, что святой Григорий сказал, или там письмо святому Григорию. Они вот два современника, и во многих случаях они могли, оба могли быть корреспондентом вот одного и того же письма. Поэтому тут тоже вот есть сложности, с которыми, которые вот даже прямо в то время могли создавать такие вот ошибки, ошибочные мнения, и вот из-за них тоже возникают сложности. Поэтому, конечно, о Евсевии лучше всего судить по его собственным текстам, не по свидетельствам извне. Тем более, что их и немного, на самом деле. В общем-то, сам Константин, как император, который оставил после себя и значительный корпус посланий, речей произнесенных и так далее, а все равно о нем мы узнаем преимущество именно из текстов Евсевия. То есть других источников у нас очень-очень мало.
1: Но получается так, что Евсевий живет в такую эпоху, когда происходит, ну, не конец света, да, но как минимум серьезный переворот в сознании многих людей. Может быть, не в сознании даже, а вот в представлениях каких-то, может быть, в каких-то внешних обстоятельствах. То есть мы видим смену языческой парадигмы на христианскую. Язычество уходит, христианство приходит. Это все не гладко, это все отчасти, так сказать, резко. И, естественно, это должно было как-то на самого Евсевия повлиять. Он это как-то зафиксировал. В его текстах видно, да, что вот с ним что-то происходит, какое-то изменение.
2: Не то, что зафиксировал. В общем-то, я сейчас немножко с небольшим преувеличением, но это прямо для Евсевия как некие такие эсхатологические события, ни много ни мало. Потому что перемены, они ведь не только в сознании. То есть это перемены юридические, это перемены политические. Меняется отношение между, скажем так, государственным аппаратом и огромным количеством людей. То есть, с одной стороны, это христиане, которые сначала перестают преследоваться, а потом постепенно получают разные преференции и финансовые, и правовые. С другой стороны, язычники, которые, наоборот, теряют свои позиции и, как бы вот сейчас мы сказали, ну, не то, что претерпевают поражение в правах, но их возможности, те же вот финансовые, правовые в первую очередь, они постепенно урезаются. Уже в времена позднего Константина мы знаем о том, что язычники, те люди, которые умирают язычниками, они лишаются права наследовать свое имущество, к примеру. Такая мера, как сказать, вроде как и ничего особенного, а с другой стороны, достаточно тяжелая. То есть, если у человека есть наследники, и он умирает, будучи язычником, то его имущество переходит в собственность государства. А его наследники остаются ни с чем. То есть, вот что это такое, да? Вроде бы кажется и, ну, не самое значимое, но, с другой стороны, для многих людей, особенно для людей знатных, для людей, обладающих большим имуществом, это было достаточно тяжело, и люди действительно переходили в христианство, ну, как сказать, просто исходя из понимания того, что так делать выгоднее. С другой стороны, действительно, христианская церковь тоже начинает приходить в такое совершенно новое состояние. То есть ей больше не нужно бороться за существование. Наступает период, ну, такой растущей свободы. Не просто свободы, а благожелательного отношения со стороны государства. И на вот этом фоне, как только давление, гонений, давление, репрессий против христиан сходит, начинают проявлять себя все те противоречия, которые сложились в церкви. Противоречия не только богословские. Мы говорили, что во времена Оригена много самых разных представлений, скажем, о Боге, да, о том, что такое Троица, о том, что вообще Бог является Троицей, это тоже не для всех ясно. Богословие троичности, богословие, ну, как сказать, христологические вопросы, да, то, что так или иначе вытекает из арианства. Организационные разные вопросы, вопросы, кто кому подчиняется и должен ли подчиняться вообще. Вот такого рода вещи, они всплывают, и оказывается, что, с одной стороны, Константин видит в церкви новую опору для государства, а с другой стороны, церковь, ну, как можно сказать, рыхлая. То есть она неоднородная, она вот не похожа, она вот на тот камень, на котором можно что-то строить. Ее нужно приводить к внутреннему единству. Да? Созыв Вселенского собора в Никее – это вопрос не только решения вопроса внутрицерковных. Инициатором ведь был именно Константин, не то, что епископы сказали, что у нас вот столько проблем, давайте их решать. Константин является инициатором, и смотря на то, что церковь настолько разнородна, настолько противоречива, ее нужно привести к некому единству, да, разрешить эти противоречия, чтобы она действительно стала опорой для империи, в общем-то, в широком смысле этого слова. И Евсевий видит, как это происходит. То есть сначала прекращаются гонения, потом появляются преимущества, потом церковь очень быстро, ну, все же это, да, на протяжении буквально там 2-3 десятилетий происходит, с 313-го, ну, можно сказать, по 331-й, даже 20 лет не проходит. И вот за этот период

0: Ливий, то есть те, которые уже в зрелом возрасте жили во времена гонений, и вот они оказываются совершенно в новом положении, неожиданном, когда гонения прекратились, и кажется, что наступили какие-то райские времена. Вот в буквальном смысле слова, то есть все, что должно было быть как некая задача, она оказалась исполненной. У Евсевия есть вот такое в одном месте, ну, не в одном месте, не один раз он об этом говорит. Он говорит, что есть религии, да, есть монотеистические, есть политеистические, есть государства монархические и полиархические. И вот говорит, что сама Римская империя до воплощения Христа как раз была полиархической, и с воцарением Октавиана Августа она, собственно, Октавиан вот становится тем человеком, который сосредоточивает в руках всю государственную власть. Когда родился Христос, Римская империя стала монархической. А вот религия Римской империи монотеистической так и не стала. Она становится монотеистической при Константине. Христос начал, а Константин завершил. Ни много, ни мало. То есть в каком-то смысле Константину удалось то, что не удалось сделать Христу. Для нас это звучит как, ну, очень странно, очень неожиданно, вообще говоря. С одной стороны, понятно, что Бог устанавливает, дает основания и предоставляет человеку доделывать то, что начато. То, что человек не может сам начать, хотя бы может завершить. Но все же Константин завершил дело Христа. Это звучит, как сказать, очень претенциозно. Но, с другой стороны, такой очень любопытный момент. В Константинополе строится церковь 12 апостолов. В ней гробница, символическая гробница, посвященная каждому из апостолов. Естественно, там сами апостолы не похоронены. И вот они выставлены таким своего рода кругом, а в центре этого круга еще при жизни Константина заготовлено место для того, чтобы он был похоронен там сам, посреди 12 апостолов.
1: Еще не крещенные.
0: Еще не крещенные. То есть Константин очень хорошо понимал свою роль, вообще говоря. То есть он не то что скромно, просто как скромный государственный администратор, просто делает свое дело. Он прекрасно понимает, что то, что он делает, это великое дело великого императора. Ну, не испытывающего никакой ложной скромности, он понимает, что он совершает исторически значимое действие, и это действие, в общем, поставит его в ряд с самыми великими римскими императорами прошлого и, в общем-то, будущего. Так оно на самом деле получилось. Но, понимаете, да, одно дело, когда мы это видим по прошествии 2000 лет, а другое дело, когда человек это понимает прямо изнутри событий. Это, в общем, тоже его характеризует как человека очень незаурядного.
1: Это хорошее ощущение времени. То есть он чувствует необходимость перемен, да, да, несмотря на то, что, может быть, до конца даже не разделяет христианских взглядов. Почему же он был не крещен?
0: Да дело даже не в этом. Дело в том, что это риск. То есть вообще может ничего не получиться. Uh-huh. Ведь тут никто никогда ничего подобного не делал. То есть это в исторических масштабах это абсолютно беспрецедентное действие. Кто знает, что из этого выйдет? Может, это вообще вся империя рухнет? Ну, правда, и Римская империя еще ни разу не рушилась до этого. Тоже, такого тоже не было. Но все-таки это риск, как минимум, быть, скажем, убитым. Убитым своими недоброжелателями. Может быть такое? Сколько угодно прецедентов. Риск военного переворота. Риск мятежа язычников. Риск еще чего-то. То есть тут все что угодно могло произойти. В конце концов, церковь могла бы не оправдать те ожидания, которые... ту задачу и те ожидания, которые возлагает на нее Константин. Он же не знает, что из этого выйдет. То есть он рискует очень серьезно, но этот риск оказывается оправдан. То есть все, у него все получается. Поэтому, когда он понимает, что у него все-таки это получилось, наверное, скорее всего, он, из года в год он тоже чувствует, что его надежды, его действия, они все-таки то, что он ожидал, оно произошло. Вот как в книге «Бытия», да, посмотрел Бог и увидел, что оно хорошо. Константин посмотрел и, наверное, увидел, что неплохо, по крайней мере. Видимо, это было так, поэтому он действительно вот уже под последние годы своей жизни понимал, что он заслужил то историческое место, которое он для себя готовил. Наверное, вот тут вполне справедливый исторический взгляд, но все-таки уметь видеть свою историческую роль со стороны, это тоже дано далеко не каждому. И, может быть, кстати, в этом смысле Евсевий как раз и был глазами Константина, кто знает. То есть Евсевий — это тот человек, который действительно описывает вот эти вещи, то, что, вот о чем я говорю, с неким таким вот прям восторгом. Он хвалит Константина,

0: и во многих случаях прямо вот не скупиться на разные комплименты и даже разные сомнительные, с чисто такой моральной точки зрения, поступки Константина он истолковывает именно как совершенно правильные, совершенно справедливые действия. Иной раз это звучит прямо как-то очень противоречиво. То есть, с одной стороны, он хвалит Константина за то, что он действует абсолютно мирными средствами и не прилагает никакого усилия к своим противникам, побеждает их словом и миром. А с другой стороны, говорит, как здорово, когда Константин рушил языческие храмы, уничтожал изваяния, и многие язычники бросались в море вслед за ними. То есть, вроде как, должны были погибнуть. То есть, с одной стороны, хвалит миролюбие Константина, с другой стороны, хвалит его силу. Таких каких-то деталей, которые, ну, как сказать, понятно, отражают ту реальность тех времен, понятно, что без насилия, наверное, не обходилось. Тут опять в масштабах огромного государства, в котором было много людей грубых нравами, как говорили в свое время. Без насилия, наверное, не получалось. Ну и в целом сам путь Константина к власти тоже, в общем-то, борьба с конкурентами, все это его подозрительность, его готовность верить клевете, которые придворные возносили друг на друга. Все эти события, конечно, были тут. Никуда от этого не деться. И Евсевий тоже, с одной стороны, да, он испытывает, не побоюсь повторить, восторг по поводу того, что происходит в глобальных таких историко-политических масштабах, а с другой стороны, он не боится признавать вот эти отдельные неприглядные события, как бы мы сказали, о которых он их не прячет. То есть он их, конечно, показывает нужной стороной, но не прячет их полностью. Поэтому, что я здесь хочу сказать? Хочу сказать одну простую вещь, что для Евсевия эпоха правление Константина – это эпоха в каком-то смысле эсхатологическая. Если есть какие-то задачи, которые поставлены перед человечеством, как Евсевий их видит, то они оказываются, ну, если не доведены до конца, то почти до конца. Что же еще остается человечеству делать, если все сделано?
1: Учитывая этот эсхатологизм и еще то обстоятельство, что мы знаем о Евсевии как историка, вот это сочетание свершившейся истории, чего-то завершенного, конца истории, как мы сегодня бы сказали, да, и продолжающейся истории, как они отразились в мировоззрении Евсевия, вообще в представлении его о этом текущем историческом процессе, о том, какой церковь была и какой вот она стала.
0: А тут, наверное, нужно даже наоборот пойти. Потому что вот этот его взгляд на вещи как раз и является в значительной степени результатом его такой вот историософской модели.
1: Она была получена им раньше, чем вот эти события происходили, или в
0: А
1: процессе прямо.
0: она, вообще говоря, она идет от Оригена. То есть здесь вот какая штука. Потому что мы вот говорили про Оригена с его таким, как можно сказать, универсальным символизмом. Все, что происходит в Писании, все, что происходит в нашем мире, это вот некая проекция небесного Евангелия, как такое, или вот, как сказать, абсолютного священного Писания, которое существует не на бумаге, точнее, на бумаге оно существует именно потому, что есть некий первообраз, первое Евангелие, которое существует не на бумаге, а умопостигаемым образом.
1: То есть мы здесь как бы обнаружим эту самую платоническую перспективу. Есть некоторая парадигма, священная история, которая или воплощается, или как-то выражает себя в виде естественной истории, которую живем мы с вами, которую жил Евсевий.
0: Тут даже вот какая штука получается. Для Оригена есть вот эта чисто платоническая перспектива. А Евсевий, он идет вот в какую сторону. Если для Оригена есть вот это вечное Евангелие и Евангелие, записанное на бумаге, то Евсевий расширяет вот это записанное на бумаге Евангелие, вообще говоря, на всю историю человечества. Собственно, вот эти вот два труда, евангельское доказательство и евангельское приготовление. Ну, приготовление, ладно, а что такое евангельское доказательство? Ведь в этом евангельском, ну, это звучит по-русски странно. То есть, по сути своей, это не евангельское доказательство, а демонстрация того, что Евангелие повсюду. Вот так, наверное, было бы корректнее сказать. То есть показывание Евангелия в любой точке исторического процесса. Что значит показать Евангелие? Если мы открываем Евангелие писанное, вот у нас есть священная история, исторические события, ну, в разных Евангелиях, где от Давида ведется родословная Христа, где от Благовещения, где от рождения, так или иначе, от конкретной точки А до конкретной точки Б. Есть некий исторический промежуток, географическая локация, языковая, культурная и так далее. Конкретные рамки, в которых разворачиваются описываемые события. И мы их читаем и, собственно, и говорим, что есть вообще история человечества, а есть и священная история, ограниченная вот этими рамками. Так вот, для Евсевия важно показать, что эти рамки, они существуют только внутри бумажного писанного текста. То есть это условность того, что апостолы, евангелисты записали текст на таком-то количестве бумаги, таким-то количеством чернил. Если бы Евангелие писал Святой Дух, ну, собственно, он фактически его и пишет, то и пишет его в масштабах всей истории, и никаких границ этих нету. То есть на самом деле вся человеческая история, она и есть священная история. То есть не священной истории нет вовсе. Вся история священна от начала до конца. И задача только в том, чтобы увидеть ее, то есть показать, что вот эта наша обычная человеческая история, это не просто человеческая история, не просто набор событий, а это и есть священная история. То есть вот то вечное Евангелие, которое существует на небесах, оно повсюду себя проявляет в этих исторических событиях. В значительной степени это та логика, которая в иудейской среде осмысливала саму историю Ветхого Завета. Вся ветхозаветная история – тоже священная история. Это история того, как Бог открывается еврейскому народу. И отношение еврейского народа с другими народами – это все равно часть истории еврейского народа, в которой все равно открывается Бог так или иначе. Но снова, уже гораздо шире, да, то есть ветхозаветная история, она гораздо шире, чем новозаветная. И Евсевий здесь доводит вот это расширение, доводит просто до максимальных пределов и говорит, что вообще нет никакой истории, которая бы не была священной.
1: Получается, он обнаруживает участие Божие или промысел Божий вообще во всякий момент истории.
0: По крайней мере, он ставит такую задачу, скажем так.
1: То есть не обнаруживает, а стремится обнаружить.
0: Стремится обнаружить. Так. Потому что понятно, что опять он как конечный человек, конечный и по количеству букв, и по количеству знаний, всяко он не будет рассматривать историю южноамериканских индейцев, к примеру. Ладно, про Южную Америку он точно не знает, а про Индию он знает. Но про какие-нибудь представления о том, что происходит в Индии или в Персии или еще где-то, кое-где чего-то касается, ну, по крайней мере, то, что касается Индии, проповедь апостола Фомы, допустим, она действительно... Кстати, само предание о том, что апостол Фома отправился в Индию, как раз мы находим у Евсевия в первую очередь. Но все же это некие такие дополнения, которые, понятно, для него... Ну, невозможно охватить все. Понятно, что он охватывает то, что получается. И в этом смысле, с одной стороны, да, вот он... имеет вот эту задачу показать, как это происходит. А с другой стороны, выступая как историк, он эту задачу реализует методически. То есть он выбирает определенную линию, выбирает определенную последовательность событий, и как вот трамвай вот становится на рельсы, и вот по заданному пути движется. Он не ответвляется куда-то направо и налево, чтобы ухватить все. В этом смысле вот у него такой мудрый баланс между вот этой универсализмом вот этого оригеновского понимания истории и историчностью именно как следование исторической науки. Хотя исторической науки еще практически нет, он, собственно, ее создает. И есть еще третий момент. Сама история как таковая, сама последовательность событий, она не есть для Евсевия, ну, как некий набор случайных событий, то есть что-то происходит, что-то просто произошло, а мы дальше думаем, что Бог хотел нам этим сказать. То есть для него есть внутренняя логика исторических событий. То есть вот он говорит, например, что ветхозаветные иудеи после эпохи патриархов дальше идет вот процесс такого морального деградирования, как мы сейчас сказали. Они все дальше и дальше уходят от Бога. И вот эта апостасия длится, длится, длится, усиливается, когда она доходит до некой предельной точки, происходит воплощение Христа. Дальше Христос воплотился, дал людям Евангелие, дал, собственно, сформировалась христианская церковь, идет в следующий этап. Этап от уже воплощения Христа до эпохи Константина. Опять есть некий вектор, который задан, да, переход, с его точки зрения, переход от политеистической к монотеистической религии. И вот в соответствии с этим вектором опять исторические события движутся. Каждое из этих событий, оно имеет некое промыслительное значение, но все это уложено в некую единую цель, в некое единое направление. И вот когда Евсевий становится свидетелем того, что произошло все, что произошло, римское государство стало христианским, столица переехала, да, в новый город, можно сказать, разорваны связи с прежней историей, а что дальше? Какова следующая цель? Есть следующая цель или нет? И Евсевий не... В его вот историографическая вот эта концепция, она не говорит о том, что есть следующая цель, к которой мы движемся дальше. Получается, что это вот некий такой, ну, если не эсхатологический, то предэсхатологический момент, в котором должно что-то измениться, что-то должно произойти. Это одна сторона дела, такая вот богословская. А с практической стороны дела Евсевий что делает? Он, когда пишет церковную историю, когда он пишет похвальную речь Константину, он для чего это делает? Похвальную речь, ладно, допустим, пишет для самого Константина, а та же церковная история, как он сам говорит, что это некое назидание для детей Константина о том, как дальше управлять государством после его смерти. То есть он, в общем-то, предполагает, что Константин, как любой человек, рано или поздно умрет, после него придут его преемники. Что будет дальше? Чисто такой прагматический вопрос, как сохранить то, что достигнуто. И мы, собственно, знаем, что после Константина реально происходит не то, что упадок, да, но некий небольшой такой откат назад, который, в конце концов, завершается уже эпоха Юлиана, и после уже Юлиана начинается вот какая-то вторая христианизация, можно сказать, империи в каком-то смысле. Поэтому Константин с его вот этими, как всякий человек, который совершает какие-то вот резкие рывки вперед, как любой маятник, он чуть-чуть потом откатывается назад. Вот даже тот же самый перенос столицы из Рима в Константинополь. И чисто исторически таких прецедентов их не так много, чтобы вот столицу государства кто-то взял и волевым решением сказал, все, теперь столица не здесь, а там. И причем вот это там новое, это в случае Византии, это маленькая деревня. Поэтому что это означает? Что это за такие символические события? Как вот этот символизм переноса центра империи, как его интерпретировать? Что это такое? Снова в руках Константина это вот некий такой значительный жест, не только символический, можно сказать, мифологический, который прямо переосмысливает миф о центре империи, о столице империи, об императорском дворце, об образе жизни вокруг императора. Все оно, ну не все меняется, многое остается прежним, но все-таки сам перенос, в конце концов, через море, просто перепрыгнуть с одного берега на другой. И представляете, вот если так вот попытаться представить, да, вот что значит перевести столицу? Это построить множество новых зданий, перевести людей, перевести вещи, перевести, скажем так, инфраструктуру, перевести документы, писцы, книги учета всего на свете и так далее. То есть это же ведь огромнейшая работа, чтобы просто столицу перевести из одного города. И не просто вот там из Москвы в Петербург, да, ну, 600 километров все-таки по суше. Трудно, ну, а тут прям по морю перевести, это же тоже совсем непросто. Где все логистические даже пути поставки всего на свете, от продовольствия до стройматериалов, они совсем другие. То есть все другое. И эта задача решается очень эффективно и неплохо. То есть при жизни Константина это уже не просто ставка императора. Как таких было много по всей территории империи. Были небольшие места, резиденции, куда император мог приехать. Там был небольшой дворец. Все, что необходимо для его жизни. Так же, как у нас Петергоф, Гатчина, Царское село. То есть императорской резиденции вокруг Питера много, но все-таки столица, она одна. И в этом смысле от новой столицы можно сказать, что это просто как небольшая резиденция, которая разрастается. Так ведь нет, настоящая столица, полноценная. Вот, и все это происходит с огромной скоростью. Это тоже, в общем-то, нечто удивительное. То, что для окружающих людей тоже вызывает те, кто это видит, те, кто могут наблюдать. Они тоже понимают, что здесь происходит что-то экстраординарное. И вот обратно возвращаясь теперь к вопросу про Евсевия, который как же вот, если бы он этого ничего не видел, если бы он сидел у себя в Палестине и слышал это только через рассказы очевидцев, вряд ли бы он, в конце концов, все-таки Палестина, да, это периферия империи. Это и не Малая Азия, это и не Греция, не Италия. Это далеко. И сидя в Палестине, вряд ли бы он мог в полной мере понять вот масштабы происходящего. Наверняка он ездил в центр, скажем так, империи, в какие-то крупные города, где видел, что происходит. Поэтому, конечно, говорить о том, что он тут всего лишь четырежды встречался с Константином, а остальное время был кабинетным ученым, наверное, это неверно. Другое дело, что и придворным историком он не был тоже. Прошу прощения, опять ушел назад от его концепции, от историка...
1: Стрясовской, скорее, да?
0: Я бы сказал, историка герменевтической, потому что его преемственность Оригену... Ведь Ориген, вот сколько мы говорили, еще раз повторю, Ориген, чем бы он ни занимался, о чем бы он ни говорил, что бы он ни исследовал, в конце концов, все равно приходит к толкованию Священного Писания. Все в конечном итоге есть истолкование Библии. И то, что когда Евсевий говорит об вот этой глобальной истории, как вот этом развернутом Священном Писании, это означает, что, во-первых, исторические события мы истолковываем теми же способами, которыми мы истолковываем Священное Писание, и, во-вторых, между событиями Священного Писания и историческими событиями можно проводить, ну, скажем, параллели. Если быть более точным, то интерпретировать их типологически. То, что еще вот у апостола Павла, сам этот термин «тюпос», то есть есть некое пророчество ветхозаветного характера, которое потом осуществляется в новозаветных событиях. Что-то есть в Ветхом и Новом Завете, но оно уже осуществляется в жизни Римской империи прямо на наших глазах. Сам, кстати, Константин тоже не один раз сравнивает события своей жизни с событиями жизни Моисея, к примеру. Переход через Красное море, вот эта битва на Мулевийском мосту, прямо вот так берет и сравнивает. То есть, что это значит? Значит, что он себя считает, хотя вот это снова вот это истолкование, вот этот сюжет, когда Константин события своей жизни истолковывает через ветхозаветный прообраз, мы это находим у Евсевия. Может быть, Евсевий ему подсказал. Может быть, это просто уже Евсевиева интерпретация, неизвестно. Но то, как Константин осмысливает события своей жизни через Моисея, это вот тот самый принцип истолкования событий, который задан Оригеном и продолжается у самого Евсевия. То есть здесь Евсевий и Константин — это два человека, которые говорят о истории, о священной истории на одном и том же языке. Тут трудно сказать, как оно было на самом деле, но Константин у Евсевия — это тот человек, который проговаривает Евсевиевы богословские и историосовские концепции, что странно. Поэтому, собственно, и говорят, что Евсевий был придворным историком Константина, потому что кажется, из слов самого Евсевия, что они мыслят очень похоже. Еще вот такой тоже пример. Он говорит о Константине как своего рода посреднике между Богом и римским народом. В том смысле, в котором Христос является посредником между Богом Отцом и человечеством. Тут потом, наверное, еще об этом как раз будем говорить, о триадологии Евсевия. Здесь он не в полной мере принимает триадологию Первого Вселенского Собора, но это триадология и не арианская. Это триадология вот такая... в духе именно оригеновского субординатизма, и она у него продолжает существовать вот в этом отношении, что сам Христос, он, как он говорит, экзегет, толкователь, тот, который истолковывает волю Отца для людей. То есть между Богом, Отцом и людьми находится Христос, который посредник между ними, не только ходатай, но и истолкователь. Очень редкая характеристика.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
0: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучал этюд «Картина ля минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1922 года.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Глава 4. Грехопадение и его последствия. Догматическая версия. Библейская концепция происхождения зла общеизвестна. Не Бог, но созданные им ангелы во главе с Люцифером, а также соблазненные сатаной люди, виноваты в том, что божественный мир утратил первоначальное совершенство. При этом фактическая сторона первого бесплотного бунта окутана непроницаемой тайной. Во всяком случае, подробных, недвусмысленных свидетельств на этот счет Библия не сообщает. С людьми в который раз все иначе. Рассказ о грехопадении прародителей, несмотря на весь свой нарочитый символизм и аллегоризм, достаточно пространен и хорошо структурирован. В православной традиции третья глава книги «Бытия» вполне оправданно считается фундаментальной. Как уже говорилось ранее, первозданное совершенство космоса было статичным и одновременно динамическим. Прекрасный сотворенный мир был вручен создателем первой человеческой паре, словно эстафетная палочка, с целью его дальнейшего развития и богоуподобления. Одной из методик, направляющей этот процесс, должны были стать божественные заповеди. Но, как мы знаем, именно они оказались проигнорированными, более того, сознательно нарушенными. Под влиянием злой личной силы прародители злоупотребили своей свободой. В итоге все посыпалось. Мир заболел. В результате грехопадения, в оторванности от источника жизни и полноценного духовного развития, человек стал тем, кем он теперь является – страдающим, больным, смертным. Повторяем. Эта библейская история известна всем христианам. За 2000 лет авторитетные богословы изучили и объяснили ее каждому единоверцу, а также всем, кто хотел слушать. Суть этих комментариев лаконично выразил немецкий средневековый мистик Мастер Экхарт. «И капля твари может вытеснить целого Бога». Конец цитаты. Полемизировать с подобными афоризмами не имеет смысла, поскольку это классическая христианская догматика. Но и неотлучно пребывать в непроницаемом идейном блиндаже тоже неразумно. Дело в том, что есть в этом библейском сюжете нечто загадочное, нечто такое, что заставляет нас двинуться по проторенному экзегетическому пути чуть дальше именитых предшественников. Грехопадение кто разумеет? Что обычно говорят богословы, подводя итоги собственных рассуждений на данную тему? Говорят, что Бог благ и справедлив, что дьявол, извративший свою природу и свой путь, убежденный богоборец, что человек сам виноват в случившемся и прочее. Все это, безусловно, верно, и вместе с тем не является ответом на самый мучительный религиозный вопрос человечества. Если Бог знал, что все так и будет, зачем ему это понадобилось именно в таком виде? Но знал ли Господь? Несомненно, знал, поскольку этому есть многочисленные библейские и святоотеческие подтверждения. «Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капля часть некая, не соделанная мной видести очи твои, в книзе же твоей, еще не содеянная написана тебе суть». Любой православный христианин хорошо знаком с этой молитвой преподобного Симеона Нового Богослова. Для нашего разговора она чрезвычайно важна. Вслед за древним псалмопевцем византийский святой предлагается отнести человеческую жизнь с образом книги. Даже если для самого преподобного Симеона это только фигура речи, данный образ заслуживает особого внимания. Когда мы читаем какой-нибудь роман, то вольны открыть его где угодно, хоть в начале, хоть в середине, хоть в конце. Но для героев романа свободные, скачкообразные перемещения по тексту немыслимы. Присутствуя на конкретной странице повествования, литературные персонажи знают только то, что уже случилось, и понятия не имеют о том, что их ждет на следующей странице. Однако Автор произведения, он же его первый читатель, знает и видит своих героев целиком и полностью, что называется «от крика колыбельного до гроба». Приблизительно таким же является положение живых людей в книге Бога. Все, чего мы пока не захотели, но однажды обязательно захотим. Все, о чем до сих пор не думали, но когда-нибудь подумаем. Все, чего еще не совершили, но однажды непременно совершим, все это давно учтено на небесах. Что это означает? Прежде всего, то, что все мы, разумные и деятельные существа, являемся героями грандиозного произведения нашего Творца под названием «Всемирная история». Господь смотрит из вечности на этот развернутый одновременно во всех своих временных плоскостях свиток и знает о каждом из нас все, включая то, что с нами еще не случилось. Почему? Потому что мы внутри его произведения, а он снаружи. Мы во времени, он же над временем. Тематические библейские отрывки позволяют лучше понять сказанное. Цитирую. «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Иоанн 1:48. «Прежде, чем пропоет петух, трижды отречешься от меня». Матфей 26:34. «Прежде, нежели был Авраам, аз есмь». Иоанн 8:56. Значение этих слов в отношении человечества трудно переоценить. Все жители Земли, сколько бы их ни было в прошлом и не будет в будущем, давно и всецело изучены. Мы не только своевременно рождаемся, прозрачно живем и предсказуемо стареем. На самом деле все мы, включая тех, кто еще не родился, давно умерли, воскресли, спасены или наоборот погибли. Почему? Потому что свиток человеческого существования предвечно развернут перед лицом Всевышнего от верхнего края до нижнего. Все, что здесь на земле, еще развивается и пытается как-то себя утвердить, в таинственном манускрипте Бога уже достигло своего итогового завершения. Это звучит как парадокс, но я уже стоял на страшном суде, стоял задолго до того, как мои родители надумали встречаться. Конкретные библейские тексты не позволяют назвать данные рассуждения беспочвенными и фантазиями. Цитирую. «В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, 16. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исайя 46, 10. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Иеремия 1.5. «Возопила Сусанна громким голосом и сказала: Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его». Даниил 13.42. Для вечности все уже состоялось в соответствии с таинственным планом небесного автора. Поэтому описать катастрофические события апокалипсиса, а также окончательное преображение мира, его возлюбленному ученику было дано, что называется, с натуры. Возьмем пример из другой области. В фильме Павла Лунгина «Остров» между беременной девушкой и старцем Анатолием происходит следующий диалог. Девушка говорит: «Если я его рожу, меня никто замуж не возьмет. Кому я с детем-то нужна?» Старец отвечает: «А тебя и так никто замуж не возьмет. Вон, на роду написано. А так ребеночек будет, утешение». Прозорливость здесь – результат непосредственной связи человека с вечностью. Некто, избранный в данном случае старец Анатолий, получает ментальный доступ к сюжету с чужой уже состоявшейся жизнью, а также разрешение на то, чтобы фрагмент этой чужой биографии обнародовать. На этом доказательства не заканчиваются. Знаменитую творческую паузу в библейском прологе «Бытие 1.26» богословы время от времени называют «троическим советом о Голгофе». По их мнению, решение о жертве, принесенной Бога человеком во времени, принято Отцом, Сыном и Святым Духом в той реальности, где время отсутствует. Повторяем. Для пребывающего в вечности Творца все давно осуществилось. История мира пронеслась перед его мысленным взором задолго до того, как фраза «Да будет свет» впервые прозвучала в темноте зарождающейся Вселенной. Хорошо, пусть сказанное полностью соответствует действительности, но тогда, и в этом суть главного неудобного вопроса, зачем вообще все это нужно? Если Бог был всегда в курсе здешних земных перспектив, зачем многое из того, что им было придумано и реализовано, стоило вообще затевать? Зачем нужны ангелы с потенцией к восстанию? Зачем нужны люди, удобопреклонные к соблазнам? Наконец, зачем допускать рождение тех, про кого ему точно известно, что они станут проклятыми обитателями того места, которое уготовано сатане и его последователям? Вопрос действительно сложный. Ответ на него должен включать элементы теодицеи. Бог предвидит отступничество и саморазрушение сотворенного им мира, и все равно творит его. Следовательно, блаженство пусть не всей, а только захотевшей блаженство твари, для него важнее, чем собственное неподвижное всеблаженство. Бог стремится иметь причастников в своей радости, несмотря на тварное богоборчество, которое занимает в его книге весьма значительный объем. Другими словами, те, кто в земной истории захотят быть козлищами, не должны отнимать шанс у тех, кто захочет стать агнцами. Однако последних, стопроцентных, аутентичных праведников, судя по свидетельствам Нового Завета, не окажется много. А что же будет с остальными? Слабыми, несовершенными людьми, с теми, кто не прошел испытаний земными войнами, эпидемиями, врожденными приобретенными уродствами, жестокими пытками, смертью возлюбленных, поруганием святынь, одиночеством и одичанием. Люди, достойные встречи с беспощадной историей, но в итоге недостойные встречи, щадящие их вечностью, они-то Богу зачем? Зачем было рождаться, жить и страдать миллиардам разумных существ, которые в конце концов окажутся непригодными для Царства Небесного? Благословение на их зачатие, появление в мире, наконец, обреченность на жизнь, в которой они так и не выберут истину. Что это? Творческая неудача Создателя или запланированная жестокость? Господь видел катастрофическую историю человечества со всей ее болью, кровью и несчастьями еще до того, как она стартовала, и согласился на то, чтобы она осуществилась именно в таком виде. Для чего? Объяснить это без внутреннего смущения и ропота можно лишь опираясь на фундаментальные сюжеты библейского откровения. На вопрос о бесчетном, безмерном и, как кажется, в целом бессмысленном количестве страданий, которыми буквально наводнена человеческая история, Творец отвечает случившимся на Голгофе. На этом символическом каменном черепе праотца Адама распятый Иисус Христос добровольно встает рядом с любым страдающим существом и как бы на его место. На фактическое несовершенство мира – Бог отзывается уникальной заместительной жертвой. Видимо, только так, зримо апофатически, он может доказать людям, насколько он заинтересован в том, чтобы творение сбылось именно в таком противоречивом виде. И значит, смысл в этом был и остается до сегодняшнего дня, несмотря на все происходящие на земле ужасы. Предведение и предопределение. Прозвучавшие выводы удовлетворительны только отчасти, поскольку приводят нас к другим серьезным вопросам. Если в вечности все уже состоялось, значит жизнь во времени целиком и полностью предопределена? Но ведь для традиционного православного богословия предопределение – мировоззренческая ересь, в то время как предведение в доктринальном плане вполне соответствует истинному положению вещей. Как ни странно, оба понятия имеют к нашему разговору двойное контекстуальное отношение. Итак, Бог предвидит и знает, поскольку созерцает и предвосхищает все наши действия задолго до нашего рождения. Но при этом, совершая нечто в положенное время и в положенном месте, мы не чувствуем, что делаем это вынужденно. В отличие от героев литературного произведения, мы, люди, не искусственные персонажи, обреченно движущиеся в границах изначального авторского замысла. Мы участники специфического творческого процесса под названием «Мир такой, каким его делаем мы». Хочется это кому-то или нет, но мы сами себе выбираем и песни, и судьбы, находясь при этом в полном неведении относительно того, к чему нас это приведет. Действительно, обычные люди не знают, что будет с ними всего лишь через несколько прожитых абзацев, к чему их приведет та свободная будничная запись, которую они делают в судьбоносном сочинении своего Создателя прямо сейчас. Судьба все же упомянута. Следовательно, она есть? Влияние этого слова на античное миросозерцание и языческую культуру огромно. Классические представления о судьбе довольно просты. Как от нее не бегай, все равно. Либо эдиповски убьешь отца и женишься на собственной матери, либо будешь ее счастливым баловнем и благополучно достигнешь Элизиума. Согласимся, что после приведенных выше рассуждений нечто подобное приходит на ум и в связи с библейскими книжными образами. Однако здесь христианам важно отличать время от вечности, мир от личности, а космос от социума. Любой человек с точки зрения Священного Писания предузнан, но не предопределен. А вот мир, как ни странно, именно предопределен. Рассмотрим оба тезиса подробно. Для всех сотворенных людей нет никакого предопределения. И хотя относительно своего будущего почти все мы невежды, Господь, обладая безграничной полнотой знаний, никогда не заставляет нас механически творить неизбежное. Образно выражаясь, Бог принципиально отказывается дергать людей за ниточки. Наоборот, Он дает нам неотъемлемое право действовать, как мы пожелаем в любой жизненной ситуации. И все же то, что мы пожелаем и в конце концов совершим, никогда не бывает для Него сюрпризом. Напрашивается вопрос, зачем же тогда библейский Бог озвучивает абсолютно ненужные, нереализуемые советы, например, в отношении того же Каина или Иуды-предателя? Один — предузнанный, не раскаявшийся братоубийца, другой — сын погибели из кони. Естественно, Творец всегда был в курсе того, как эти двое самоопределятся, но при этом зачем-то тратил на них время во времени. Действительно, для чего в нашем мире прозвучали эти напрасные божественные призывы? Грех перед дверями сердца, но ты господствуй над ним. Друг, то, что делаешь, делай скорее. На наш взгляд, данные призывы напрасными все-таки не были. Бесспорно, Господь предвечно всматривался в чудовищные поступки Каина и Иуды. Зная, что они не передумают, Бог, тем не менее, внушал им возможность поведенческой альтернативы, поскольку дело это не только для них, но и с долгосрочными воспитательными целями. Верующие люди будущих эпох должны учиться отличать добро от зла заранее, до начала собственных испытаний. Все иначе в отношении мира как такового. Для безличного исторического процесса, неживой природы, различных представителей флоры и фауны свободы не предусмотрено. В этой области все заранее бесповоротно расписано. История мира неуклонно движется к своему изначальному, предсказанному, необратимому результату. В отличие от античной судьбы, предопределение в христианстве, если этот термин все же иногда стоит употреблять, связано не с детерминированностью частного человеческого выбора, а с непреложностью реализации глобального божественного замысла. Определение — это установление неких границ, пределов, во времени. А предопределение — это установление подобных границ заранее, задолго до начала времени. И в этом смысле Бог создал мир, предопределив его конечное обожение и, соответственно, спасение. Спасение всех, желающих быть спасенными. К счастью, оно именно предопределено, несмотря на все препятствия, возникающие в результате богоборчества тех, кто этого, увы, не желает. Доказательство этой мысли можно найти в Священном Писании. Цитирую. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благословению воли своей». Послание к Ефесянам 1:4-5. По мнению апостола Павла, онтологический статус эфесских христиан связан не только с их земными добродетелями, но и с предвечным замыслом Бога. Представители этой общины не предопределены к подвигу любви, но благодаря тому, что они самостоятельно выбрали подвиг любви, Бог, изначально зная об этом их выборе, сделал их заслуженной частью предопределенного миру спасения. То же самое можно сказать и по поводу негативного библейского фатализма. Например, когда речь заходит о предопределении мирового зла к гибели. В рассказе о грехопадении опрос свидетелей и подозреваемых затрагивает, как мы помним, всех, кроме дьявола. В отношении сатаны у Бога не возникает вопроса «Зачем ты это сделал?». Никакой долгосрочной педагогики в этой связи Творец тоже не предусматривает, поскольку знает, что в эпизоде с искушением прародителей, как и во всех последующих аналогичных ситуациях, изменить что-либо в поведении искусителя невозможно. И в этом смысле гиена огненная Люциферу и его историческим подражателям именно уготована. В подтверждение этой мысли процитирую огласительную молитву православного требника. «Бог святый, страшный и славный во всех делях и крепости своей, непостижимый и неисследимый сы, той предопределивый тебе, дьяволе, вечные муки томления». Конец цитаты. Создания, отвергающие служение Создателю, обречены на утрату божественных и человеческих черт, а также соответствующих перспектив. Общий вывод данного раздела такой. Вопрос о наличии в Библии идеи предопределения разрешается в зависимости от контекста, либо отрицательным, либо положительным образом.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор, протоиерей Евгений Горячев.

0: Песнопение «Глазом моим» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось прощание с архимандритом Виталием Радомыцельским. Протоиерей Игорь Аксенов выступил с лекцией для сотрудников правительства Ленинградской области. В Волосовском районе волонтеры расчистили территорию старинного Преображенского храма. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Прощание с духовником Александра Невской лавры архимандритом Виталием Радомыцельским состоялось 10 июня в Свято-Троицком соборе обители. За упокойную божественную литургию и чин отпевания совершил наместник монастыря епископ Кронштадтский Вениамин в сослужении братьев

вы, братья. Епископ Вениамин произнес надгробное слово, поблагодарив епископа Назария за молитвенное участие в погребении архимандрита Виталия, совместно с которым тот созидал лавру в бытность наместником. Владыка Вениамин отметил, что большое стечение молящихся – зримый плод благого исполнения послушания духовника и в целом священнического служения, которое отец Виталий нес в лавре на протяжении 2 десятилетий. Гроб с телом новопредставленного под пение «Святый Боже» и погребальный перезвон был доставлен на Никольское кладбище монастыря и предан земле. Литию у могилы совершил иеромонах Тихон Воронов. Слова соболезнования направили в адрес наместника и братьев лавры митрополит Варсонофий, губернатор Александр Беглов, епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав. 10 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин возглавил служение Палеолейной утренне накануне празднования в честь иконы Божией Матери Споручницы Грешных и Дня памяти святителя Луки Воина Исинецкого, исповедника архиепископа Симферопольского в Благовещенском храме обители. Его преосвященству сослужил насельник монастыря архимандрит Стефан Садо и братья лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением иеродиакона Александра Урбановича. По Палеолее сонном духовенства были торжественно пропеты величания Пресвятой Богородицы и святителю Луке. 10 июня в аудиториях Санкт-Петербургской духовной академии государственный экзамен сдали студенты магистратуры богословско-пастырского факультета, завершающие обучение по следующим профилям подготовки: православная библеистика, история христианской церкви, православное практическое богословие и православное догматическое богословие и патрология. Во время экзамена учащиеся ответили на вопросы по профильным дисциплинам для каждого направления подготовки. Теперь студентам предстоит защита выпускных квалификационных работ. Согласно назначениям учебного комитета Русской Православной Церкви, экзаменационные комиссии возглавили по профилям «История христианской церкви», «Православная библиистика» и «Православное догматическое богословие и патрология» кандидат богословия епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав. По направлению подготовки православное практическое богословие, кандидат богословия протоиерей Федор Гуряк. Все выпускники магистратуры успешно прошли аттестацию. 9 июня секретарь Выборгской епархии, доцент кафедры теологии Российской христианской гуманитарной академии имени Достоевского, протоиерей Игорь Аксенов по приглашению первого заместителя председателя правительства Ленинградской области Романа Ивановича Маркова прочитал лекцию на тему «Этические вопросы современных технологий» для сотрудников органов исполнительной власти области. В своем выступлении отец Игорь акцентировал внимание слушателей на новой области научного знания – биополитики и проблемных вопросов развития искусственного интеллекта. Этой лекцией было положено начало циклу лекций в правительстве Ленинградской области по основам социальной концепции Русской Православной Церкви. Председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии священник Дмитрий Чуев поздравил заместителя заведующего детского сада номер 25 города Выборга Юлию Белякову с победой в региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя». Отец Дмитрий также поблагодарил заведующую детским садом Ирину Геннадьевну Рыбникову за труды в деле воспитания детей. Во время встречи участники обсудили планы взаимодействия на новый учебный год. 6 июня в урочище Раскулицы Волосовского района состоялся трудовой выезд волонтеров наследия Ленинградской области. Работы по благоустройству территории прошли по приглашению руководителя арт-усадьбы Кайкина Ольги Борисовны Грачевой, которая является одним из инициаторов возрождения местного храма Преображения Господня. Урочище Раскулицы – место с богатейшей историей. Когда-то здесь располагалась родовая усадьба барона Корфа, позже перешедшая во владение семьи Врангелей. До наших дней от былого великолепия дошли лишь небольшие фрагменты усадебного парка, старый погост с надгробиями именитых владельцев и руины Преображенской церкви. Главной задачей добровольцев и местных жителей на этот день стала борьба с опасным ядовитым сорняком – борщевиком,
который активно захватывает историческую территорию. Участники выезда провели масштабный покос и вырубку дикорастущих зарослей, убрали сухостой, очистили от сорной травы старинные захоронения корфов и врангелей, а также полностью

0: Чистили пешеходный подход к Преображенскому храму. В рамках выезда объект культурного наследия регионального значения посетила начальник отдела архитектурной реставрации Международного центра реставрации Татьяна Афанасьева. Специалист поделилась с присутствующими экспертным мнением и наметила возможные дальнейшие шаги по консервации и восстановлению старинного храма. После завершения трудовой части экскурсовод Татьяна Гречухина провела для волонтеров познавательную экскурсию по парку. Продолжением дня стал визит в арт-усадьбу Кайкина. Здесь добровольцев ждал отдых с горячим чаем и домашними пирогами, а также знакомство с местными культурными достопримечательностями. Художник и скульптор Виктор Грачев провел для гостей экскурсию по своей творческой мастерской и арт-галерее. Работы по возрождению исторического парка и храма Преображения Господня в Раскулицах ведутся исключительно на благотворительной основе при деятельной поддержке прихода храма Архангела Михаила в деревне Бегуницы и автономной некоммерческой организации «Творческие проекты Кайкина». И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 90-е зачало послания к римлянам, отрывки из 5 и 6 глав.
1: Братья, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
0: Послушайте 31-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 9 главы.
2: В то время приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее чтение говорит нам о таких вещах, как пост, молитва, праведность. Ученики Иоанновы постятся, говорили фарисеи Христу, а твои не постятся. Ну, мы знаем это чтение, Господь отвечает, что когда отнимется от них жених, будут поститься. И мы знаем, что действительно мы имеем в церкви посты, 4 великих поста, постимся в среду и в пятницу. Но мы здесь должны помнить слова из другого чтения о том, что наша праведность должна превысить праведность книжников и фарисеев. Если раньше пост — это был такой, может быть, подвиг, который имел целью угодить Богу, что-то у него и спросить постом, то есть добровольное на себя взятое решение имеет целью у Бога что-то получить и спросить у него, то сегодня для нас пост несет немного другую окраску, хотя тоже вот эта ветхозаветная окраска тоже имеет значение, разумеется. И мы постимся перед великими событиями, Пасхой, Рождеством, но не только для того, чтобы встретить эти праздники, подготовленные телесно, но еще для нас пост является мини-копией нашей жизни. Пост — это есть упражнение в аскезе. А христианская аскеза — это уже не попытка обратить внимание Бога на себя, а попытка себя сделать ближе к Богу. Не только и спросить что-то у Него взамен нашего лишения, но, наоборот, приблизиться сегодня одухотворенностью, как плодом поста, к Нему, стать к Нему ближе. Пост в христианском понимании — это борьба со страстями, которые мешают нам напрямую с Богом общаться. И как раз сегодняшнее чтение Об этом и говорит, что христианский пост, христианская эра, она другая. Сегодня вот эти слова о том, что нельзя представлять заплату из небеленой ткани к ветхой одежде, это бессмыслица. На старую одежду делать там заплату, может быть, из новой какой-то ткани. Это убожество какое-то, это неправильная вещь. Или вливать новое вино в старые мехи. Уже старые мехи древнего благочестия не вмещают всей полноты христианской аскезы. Христианская аскеза уже о другом нам говорит. И мы имеем примеры многих святых преподобных и святителей, которые, разумеется, постом не хотели показать свое чемпионство какое-то, да, свои достижения в, может, каких-то телесных подвигах, что вот, а я вот пощусь больше, а я вот могу вот только траву есть, а я могу есть только вот корочку хлеба. Не чтобы кого-то перещеголять они это делали, а чтобы, наоборот, победив страсти, снять с себя скорлупу какой-то плотской такой самости, гордыни, алчности, жадности, и тем самым оголить свою душу, чтобы она была более восприимчива к Божьей благодати. Мы будем поститься, пост посвящен будет апостолам Петру и Павлу. Этот пост тоже копия нашей жизни, в которой мы должны понять, что жизнь христианина — это не просто пребывание на земле, это попытка, это трамплин достать до Бога своим сердцем. И пост всегда время, когда мы делаем волевое усилие, наш шаг ускоряется, усиливается, и тем самым, снимая все лишнее с себя, сбрасывая лишние какие-то страсти свои, мы устремляем свой шаг к Богу. Пост — это рычаг, которым наша жизнь убыстряется в своем движении, достижении откровений Божьих, благодати Божьей, которая только несет настоящую подлинную радость. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 12 июня 30 мая по старому стилю Санкт-Петербург освящается особым торжеством духовным, так как в этот день празднуется память небесного заступника и молитвенника за наш город, преподобного Исаакия игумена обители Долматской, исповедника. Слава нашего города в его святых покровителях. Особенно ясно понимаем мы это в дни памяти преподобного Исаакия, которых в церковном календаре три. Даже нерелигиозные путешественники, посещающие наш город только ради его архитектурных красот, не могут не посетить величественного Исаакиевского собора или хотя бы со стороны не насладиться его монументальной красотой, тем самым хоть отчасти приобщившись к славе Петербурга, к величию спасительного подвига его святого покровителя, преподобного Исаакия Долматского. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день прославляется священномученик Василий Смоленский. Протоиерей Василий Смоленский родился в 1869 году в селе Савельево в семье священника. Окончил духовную семинарию и служил в Московской области. Арестовывали его несколько раз. В 29 году приговорили к 3 годам ссылки на север, в 41 году ему запретили служить и выслали из Московской области. Но через несколько месяцев, с наступлением немецкой армии, он вернулся на место своего служения в село Холмец. Отец Василий получил у немецкого командования разрешение на открытие церкви и деньги на ее восстановление. В 1942 году советские власти его арестовали, и особое совещание при НКВД приговорило его к расстрелу. 73-летний священник скончался в Таганской тюрьме 12 июня 1942 года. В лике святых Русской Православной Церкви священномученик Василий Смоленский прославлен в 2000 году. Наш церковный календарь посвящен сегодня преподобному Исаакию Долматскому. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Исаакий Долматский жил в IV веке. Православную Византию в то время разделяли ереси, которых было множество, Одни еретики учили, что Святой Дух не есть Бог, или что лица Святой Троицы не единосущны. Другие, что Сын Божий не рожден от Отца, а сотворен. Были еретики, называвшие Духа Святаго ангелом, или рассуждавшие по своему разумению, что Отец и Сын и Дух есть одно лицо. Была также ересь о том, что конец мира означает и конец бытия. Иные учили, что Христос был просто человек, а иные, что Христос воспринял тело и душу, но не дух человеческий, отрицая в нем человеческую волю и само богочеловечество. В годы царствования императора Валента ревностного сторонника ереси Ария, осужденный еще на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, начались преследования православных, закрывались и разрушались храмы. В такое трудное для Церкви Христовое время преподобный Исаакий подвязался в пустыне, совершая подвиги поста и молитвы и храня в чистоте учение апостольское. Но узнав о гонении на православие со стороны принявшего ересь императора, преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утешать православных и укреплять их в вере. В это время варвары, готы, жившие на Дунае, пошли войной на Византийскую империю. Они захватили Фракию и направились к Константинополю. Когда император Валент выходил с войском из столицы, преподобный Исаакий, обратившись к императору, громко воскликнул: «Царь, открой храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!» Но император, не обращая внимания на слова монаха, самоуверенно продолжал путь. Трижды повторял преподобный свою просьбу и пророчество о гибели императора в случае его отказа. Рассерженный император приказал бросить преподобного Исаакия в глубокий овраг, на дне которого было болото. Выйти из него было невозможно. Но Бог спас Исаакия от такой кончины и дал ему силы дерзновения догнать войско императора, чтобы еще раз попробовать вразумить его через явное чудо своего спасения. «Ты хотел погубить меня, — говорил Исаакий императору Валенту, — но святые ангелы вывели меня из пропасти. Послушай меня, открой храмы православным и победишь врагов своих. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне». Император удивился смелости старца и приказал своим приближенным Сатурнину и Виктору схватить Исаакия и держать в заключении до своего возвращения. Скоро сбылось пророчество святого Исаакия. Готы победили и начали преследовать византийское войско. Император вместе со своим военачальником во время бегства укрылся в сарае с соломой. Наступавшие язычники подожгли его, и Валент, как и предсказывал преподобный Исаакий, погиб в огне. После того, как известие о гибели императора дошло до Константинополя, преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка Божия. Когда на престол был избран святой царь Феодосий Великий, он, по совету тех самых Сатурнина и Виктора, которые были свидетелем пророчества преподобного Исаакия, призвал к себе старца, встретил его с великой честью и просил его святых молитв. Император Феодосий изгнал из Константинополя ариан, возвратил храмы православным и созвал Второй Вселенский собор. Преподобный Исаакий хотел вновь удалиться в пустыню, но Сатурнин и Виктор упросили его не уходить из города и ограждать его своими молитвами от внутренних и внешних опасностей. В предместье Константинополя они построили для старца жилище, куда к нему собирались иноки. Так возникла обитель, игуменом и духовным наставником, в которой был преподобный Исаакий. Он окормлял также и мирян, много помогал бедным и страждущим. Достигнув глубокой старости, преподобный Исаакий поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата, по имени которого впоследствии стал называться и монастырь. Скончался преподобный Исаакий в 383 году и, возможно, при жизни успел побывать на Втором Вселенском соборе, бывшем в 381 году в Константинополе, где стал свидетелем общецерковного осуждения арианства и других ересей и провозглашения православного символа веры. На соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были Милетий Антиохийский, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Кирилл Иерусалимский и множество других отцов и учителей церкви. Тогда и было довершено создание символа веры, начатое на Первом Вселенском соборе. В Царьграде в символ веры были включены еще 5 членов: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составился Никео-Цареградский символ веры, который служит руководством для Церкви на все времена. Несомненно, что в таком важном для Церкви событии должны были участвовать по возможности все самые авторитетные отцы, одним из которых был исповедник игумен Исаакий. Память Исаакия Далматского празднуется в Православной Церкви 3 в году – 4 апреля, 12 июня и 16 августа по новому стилю. В честь святого преподобного Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге построен и освящен Величественный Исаакиевский собор. История появления в городе святого апостола Петра церкви, освященной в честь преподобного Исаакия, начинается почти с самого основания города государем Петром I. В 1706 году на верфях Адмиралтейства трудились уже более 10 000 человек, а церквей рядом с Адмиралтейством тогда не было, и мосты через него еще не были наведены. К тому же много времени отнимал переезд на другой берег Невы в собор Петра и Павла для принятия присяги флотскими чинами. Государь Петр Алексеевич распорядился в короткий срок устроить церковь, и она была создана за 3 под руководством графа Апраксина. Это был переоборудованный под храм чертежный амбар размером 9 на 18 метров. Осветили церковь в 1707 году в честь святого покровителя государя, святаго Исаакия Далматского, на день памяти которого приходится день рождения Петра Великого. В этой церкви Петр в 1712 году венчался с Екатериной. С 1723 года по специальному указу императора моряки Балтийского флота и служащие Адмиралтейства должны были принимать присягу только в Исаакиевской церкви. Второй храм Исаакия Далматского был заложен уже в 1717 году. Он должен был быть построен в стиле Петропавловского собора. Однако место для строительства было выбрано неудачно. Затем строительству помешал пожар, случившийся от удара молнии в 1735 году. Так что этот храм пришлось разобрать. Третий Исаакиевский храм строился в царствование Екатерины II и Павла I, а освящен был в 1802 году. Но этот храм плохо переносил погодные условия Петербурга и вскоре стал нуждаться в серьезном ремонте. К тому же архитектор Ринальди его так и не достоил, уехав из России после смерти императрицы Екатерины, и первоначальный проект не был воплощен. Достроенный по проекту архитектора Брены, храм не очень удачно вписывался в парадный вид столицы начала XIX века. И император Александр I решился на новое строительство. Из множества вариантов он выбрал проект Агюста Монферрана, никому неизвестного архитектора, только что приехавшего из Франции. Однако долгое время, с 1817 года по 1825, Монферрану пришлось усиленно работать над доработками проекта и отстаивать его в глазах общественного мнения, что давалось ему с большим трудом. В конце концов, Монферран отстоял свое право строить в Петербурге одно из крупнейших купольных сооружений мира. Собор стоил огромных денег, и здесь большую роль сыграла воля государя Николая Павловича, выделившего большие средства. Однако освящался Исаакиевский собор уже после его смерти, в 1858 году. Исаакиевский собор был кафедральным собором Русской Православной Церкви до 1922 года, когда начались репрессии, направленные против церкви, аресты духовенства, изъятие церковных ценностей и провокационная деятельность обновленцев, сотрудничавших с богоборческой властью. Из Исаакиевского собора изъяли около 3 пудов золота, 140 пудов серебра и около 800 драгоценных камней. Всю церковную утварь новые власти оценили на вес, и подобно тому, как сегодня воры сдают украденное в пункт приема цветных металлов, распорядились украденным из кафедрального собора и его осквернители. Духовенство Исаакиевского собора было арестовано и уничтожено. Храм был передан обновленцам, а в 1928 году и вовсе закрыт. Участь обновленческих священников также была трагической. В 1931 году в оскверненном соборе устроили антирелигиозный музей, а впоследствии храм существовал в качестве пустующей архитектурной декорации, слишком величественной, чтобы ее взрывать. В настоящее время богослужение в Исаакиевском соборе разрешается проводить только несколько раз в году. И несмотря на десятилетия, которые эта святыня прожила в качестве музея, архиерейская служба в кафедральном Исаакиевском соборе и в наши дни производит едва ли не столь же сильное впечатление, как в день его освящения, когда в нем пел хор из 1200 певчих. Совершалось торжественное богослужение в присутствии императора Александра II и всего двора. Вокруг храма стояли парадные войска и ликующие толпы народа, вливались в крестный ход, шедший из храма, к другой святыне Петербурга, храму Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи возвах» напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Твою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут

0: роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
0: Как научиться молиться? Один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
1: События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
0: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
1: «Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью» — суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоануария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
0: Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Каждую пятницу в 22 часа 10 минут слушайте в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» чтение книги греческого философа Христоса Яннараса «Вера Церкви. Иисус Христос».

Митрополит Вениамин Федченков. Отец Иоанн Кронштадтский. Часть третья. Подвиг преподобничества.

Дьявол, а точно ли есть злые падшие духи? Спрашивают и спросят.

некоторые. Что злые духи есть, это выше всякого сомнения, спрашивает и отвечает сам отец Иоанн еще в первых беседах об образе Божьем и потере его первыми людьми. Тогда, когда он начал говорить и писать об этом предмете во время первых лет своего священства, то есть в 50-х-60-х годах 19-го столетия, этот предмет был уже в подозрении, если не сказать в прямом отрицании современным обществом. Но и до самой смерти своей, через полвека после этого, отец Иоанн еще крепче держался того же мнения, что дьяволы действительно существуют и действительно принимали и принимают ближайшее участие в жизни человека, хотя этому и тогда, то есть в начале его священнического служения, и теперь, перед смертью его и после нее, многие не верят в дьявола. Отец Иоанн твердит свое, а лучше сказать не свое, а христианское учение о бытии и действенности дьявола. Так не говорят даже те, которые называют себя христианами и признают Евангелие. Мне это приходилось слышать и самому не один раз. Но так как мы пишем об отце Иоанне, то из него и будем приводить выписки о дьяволе. Что касается природы злых духов, то прежде всего, как духи они бесплотны, и потому-то свободно проникают в душу каждого человека, по Божию попущению внушая ему худые мысли и пожелания и всячески коварствуя над ним. Как духи злые, они злые до чрезвычайности. Нам трудно и вообразить, как они злы. Бесы жаждут погибели души человеческой, и дьявол, яко лев рыкая, ходит из кий, кого поглотите. При крайней злости своей злые духи очень умны, потому что они вначале от Бога ум высший человеческого получили, и потому что живут очень долго, никогда не умирая, и все более и более изобретают средств привести в действие свою злобу, которая есть жизнь их. Кроме того, они очень сильны, но яснее силы их видна над людьми нечестивыми и обладаемыми страстями, не радеющими о своем спасении, которых за нерадение Господь предает во власть дьявола. Адская сила с таким могуществом влечет их к погибели, что человек становится совершенным рабом демонов, делая все, что они внушают. Падение злых духов так велико и ожесточенно, злые дела их в Царстве Божием так пагубны, что они сами никогда не могут покаяться, и потому их ожидают несомненные бесконечные муки в аде вместе с грешниками нераскаянными. Святое Писание неоднократно говорит, что Господь Бог блюдет их на суд великого дня, второго и славного своего пришествия, после которого они будут мучиться во веки веков. Падших духов так много, что они составляют собою целое царство, по словам Спасителя, аще и сатана сам в себе разделися, как останет царство его. Наибольшая часть святых отцов церкви держалась той мысли, что с сатаною
не спало с неба бесчисленное количество духов, ему подчиненных, не говоря сколько. Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение. Братья, злые духи вначале были добрыми и уже потом соделались злыми через противление воли Божией, почему и осуждены за свою упорную гордость на вечное мучение. Это опасность подвергнуться мучениям вместе со злыми духами может легко и нам угрожать. И люди бывают дерзкими противниками воли Божией, когда, например, упорно не хотят признать того, что повелевает признавать Слово Божие и Святая Церковь. Итак, будем страшиться гордости, да не разгордевся в суд впадем дьявол, то есть чтобы не подвергнуться одинаковому осуждению с дьяволом. За эту гордость дьявол, будучи свержен с неба за противление Богу вместе с возмущенными низшими духами, с завистью смотрел на блаженство первых человеков, малым чем умаленных от ангелов, и знал, что люди созданы от Господа свободными, что им возможно склониться ко злу, как возможно было сделаться из добрых злыми падшими духами, что для этого хорошо бы искуснее опутать и омрачить их ум и совесть и пленить их ложным представлением несравненно высшего блаженства, чем в каком они были. Он, сатана, решился погубить их. И вот злобный и лукавый дух устроил смертную сеть для наших прародителей. Вот каков был ход искушения и как совершилось самое падение. Дьявол вошел в змея, животное хитрое, и языком его начал речь свою в раю с Евою, предлагая вкушать от древа познания добра и зла. «И рече змий жене», — говорит святой бытописатель Моисей, «что же яко рече Бог, да не ясти от всякого древа райского?» Заметьте, братья, первыми словами дьявол старается поселить в Еве недоверчивость к Богу и заискать доверие к себе, представлять Бога недоброжелателем, а себя каким-то доброжелателем, готовым к услугам. Что же Ева? Она заслушалась беседы злого искусителя. Она засмотрелась на запрещенный плод. Она не думает о заповеди Божией, а думает о своем наслаждении. Наконец, мечтает о божеском знании. «Будете яко же бози, и даде мужу своему с собою, и я доста». Кончилось искушение. Помрачился светлый образ Божий в людях. Смерть, духовная прежде всего, овладела ими и помрачила в них свет ума, лишила их чистоты сердца и вместе с нею мира и радости о Духе Святе. Отверзлись глаза у первых людей, но не как у богов, а как у грешных, смертных, несчастных тварей. Прежде, когда Адам и Ева были чисты и невинны, святость Божия покрывала их как бы одеждою, и лучше всякой одежды. И они не знали никакой наготы, живя в божественной чистоте. Когда же они через грех удалились от Бога,
не спали от его божественного общения, тогда, естественно, почувствовали свою наготу, то есть болезненное чувство лишения сродной им одежды, святости, кое источник – Бог. Господь не замедлил обличить виновных. Сначала Адама. Он слагал вину на жену и даже на Бога, а Ева – на змея. «Вот, — говорит отец Иоанн, — гибельное следствие греха. Грех делает человека гордым, склонным ко лжи, упорным. Это случилось с первыми людьми, это было всегда, это есть и теперь. Так как Бог правосуден, а содеянный грех был делом свободного произволения человека, то Бог определил достойное наказание прародителям, а в лице их и всем людям труды и печали, болезнь и смерть стали уделом человечества. Впрочем, не до конца прогневался на нас Господь по своему беспрекладному милосердию. Он оставил скорбным сердцам прародителей надежду на Избавителя, который должен был спасти их и род человеческий от греха, проклятия и смерти. Этот Избавитель есть Сын Божий. Так как Он имел родиться от Девы, без мужа, от Духа Святого, то и назван был потому семенем жены. Впрочем, о нем будет особая речь потом. А теперь пока отец Иоанн говорит о потере бывшего блаженства. Первые люди были сначала невинны пред Творцом и Господом своим, а потому и блаженны. Но Адам и Ева, как мы видели, не сохранили своей невинности, и как через непослушание, гордость и недоверчивость к Богу они удалились от Него, то и Он удалился от них. А что жизнь без Бога, когда всякая жизнь на небе ли, на земле ли, происходит от Бога, и без Бога нет жизни? Оттого-то, братья, первые люди, как только согрешили, почувствовали беспорядок, смятение, скорбь и тесноту в душе, потому что по закону Божьей правды скорбь и теснота на всякую душу человека, творящего злое. Вместо прежних радостей и душевного спокойствия они должны были теперь переносить мучительнейшие труды и всякого рода неприятности. Наконец грозила им болезненная старость, а после нее смерть. Но, что всего ужаснее, дьявол, который утешается страданиями человека, возымел над ними власть. Самые стихии после греха казались им враждебными. С этого времени они начали чувствовать вредствие холода, жара, ветров и непогод. Звери сделались свирепы и стали смотреть на людей, как на врагов своих. В числе других последствий грехов люди скоро забыли, что они братья, и перестали любить друг друга. Мало того, стали нападать друг на друга, гордиться, ненавидеть, завидовать, мучить и убивать друг друга. Греховное состояние нашей природы, с которым и в котором мы рождаемся, называется первородным грехом, и все худые последствия его для людей следствиями первородного греха.
чтобы подчинить грешную плоть душе, чтобы душа не исполняла похоти плоти, человек должен много трудиться. В продолжении всей жизни он должен терпеть неизбежную борьбу плоти с духом. И эта борьба происходит в нас вследствие первородного греха. Все, даже великие святые, замечали в себе эту странную борьбу между плотью и духом. То есть, учит отец Иоанн вместе со всеми святыми в Ветхом Завете, эта странная борьба происходила даже и в великих святых Ветхого Завета, как, например, в пророках этого Завета до Савла, Павла включительно. Так он сам про себя говорил: «Вем, яко не живет во мне сирич во плоти доброе, еже бо хотети, прилежит ми, а еже содеете доброе, не обретаю, но еже бо хочу доброе, не творю, но еже не хочу злое, сие содеваю. Аще ли еже не хочу ас, сие творю, уже не ас сие творю, но живы во мне грех». Или иначе сказать: сам дьявол, ибо дьявол или сатана, или князь мира сего, или князь сил воздушных, ясно изображается в Святом Писании как начальник бесов, как князь их. Об этом совершенно определенно отзывается о себе самом сатана, искушавший Господа Христа и подозревавший его в искуплении. «Поки паят его дьявол на гору высоку зело, и показа ему вся царствие мира и славу их, и глагола ему: сия вся тебе дам, аще пад поклонишемися. Тогда глагола ему Иисус: иди за мною, сатано. Писано бо есть: Господу Богу твоему поклонишися, и тому единому послужиши. А еще, когда и 70 с радостью возвратились с проповеди, говоря: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем, то сам Господь изрек им о себе: видях сатану, яко молнию с небесе спадша. Этими словами Господь Иисус Христос засвидетельствовал, что Он лично, несомненно, видел сатану или начальника бесов, сверженным с неба еще до падения первых людей. Поэтому не остается никакого сомнения, что дьявол или сатана существовал еще до падения их, и что зло от него распространилось и на людей, сотворенных по образу Божию и подобию Его. И когда, говорится в проповедях отца Иоанна, зло в роде человеческом дошло до крайней степени, когда люди испытали бессилие свое для добра, ясно увидели все и почувствовали нужду в небесном Избавителе от греха. Когда мучительство врага рода человеческого, дьявола, дошло также до крайней степени, тогда-то пришло исполнение времен, и Бог Отец послал единородного Сына Своего, иже и веки сотвори. И Он, премилосердный, не терпя зрети от дьявола мучима рода человеча, то есть Христос,
пришел к нам на землю, чтобы спасти нас и чтобы разрушить дела дьявола. Но между тем, еще задолго до пришествия на землю Спасителя, Бог готовил людей постепенно к принятию сего божественного посланника своими откровениями и пророчествами о нем, или предварительными подобиями того, что должен был сделать для спасения человеческого Сын Божий. Уже праотцу Адаму, после того, как он согрешил, сказано было Богом в утешении, что семя жены, то есть Бога-человек, имеющий родиться от Пресвятой Девы и Духа Святого, сотрет или сокрушит главу змия, обольстителя человеков, дьявола, который действовал через змея. Потом Аврааму, Исааку и Иакову подтверждено то же. А в разных обрядах веры иудейской за несколько тысяч лет предначертано было Богом весьма многое из обстоятельств рождения, жизни, страданий и смерти Сына Божия за грехи людей, тогда как Дух Святый также за несколько веков предсказал о рождении, жизни, учении, чудесах, о смерти Его за грехи мира. Все это самое изъясняет Церковь за службою на воскресные дни или на праздники Богородицы, чтобы показать предварительно в подобии крестные страдания за нас и смерть безгрешного Искупителя нашего Иисуса Христа, евреям в память освобождения от работы египетской повелено было заколоть ежегодно в праздник Пасхи непорочного, то есть без всяких недостатков, агнца, и вкушать его с опресноками и горькими травами, чтобы заранее показать тридневное пребывание в гробе тела Господа Спасителя. Иона, пророк, по устроению Божию, пробыл в чреве китовом 3 дня и 3 ночи. А чтобы воспитать в людях веру в очистительную кровь безгрешного, волею за всех закланного Агнца Божия Иисуса Христа, у евреев употреблялось постоянно для окропления и очищения людей и вещей кровь козлов и тельцов, чтобы народ предварительно привык верить в спасительные крестные страдания будущего Искупителя. Показано было подобие висящего на кресте Спасителя в вознесенной Моисеем медной змее. Кроме того, из пророков великий Моисей предсказал, что Бог воздвигнет евреям из братьев их великого пророка, подобного ему, Моисею. Пророк Исаия предвозвестил, что Спаситель родится от Девы. Пророк Михей, что он родится в Вифлееме. Пророк Малахия предсказал, что Спаситель придет в храм Иерусалимский и так далее. Таким образом, важнейшие обстоятельства жизни будущего Спасителя были заранее в Ветхом Завете преднаписаны в образах и подобиях еще заранее, во исполнении того, что было в уме Божьем от вечности. Вот, братья, везде была видна рука дьявола, как равно и рука Божия в деле спасения погибающего рода человеческого, происшедшего от первых людей,
созданных по образу и по подобию Божию, о чем мы говорили выше, и что связано будет с искуплением Христовым ниже. Об этом мы, вслед за отцом Иоанном, сейчас упомянем лишь одно. На бытии злых духов основывается самое таинство искупления нашего Сыном Божиим, потому что Он пришел разрушить дела дьявола, то есть и самое разрушение образа Божия и подобие Его объясняется внушением сатаны, и наоборот, пришествие на землю Сына Божия Иисуса Христа как восстановителя этого образа Божия объясняется тем же желанием и возможностью восстановить этот образ Божий. Тем же самым Сыном Божиим, который сначала сотворил человека по образу своему, а потом восстановил по тому же образу своему и по подобию человека, и сделался ему родным братом, как он сам потом будет говорить через апостолов. А через это самое и Матерь Христова, Богородица Мария, сделалась нам родною, ибо она принимала непосредственное участие не только вообще в спасении рода человеческого через воплощение в ней Христа, Бога-человека, но и через святые дары тела и крови Христовых, как родных ей по телу и крови Сына Своего, что особенно чтил отец Иоанн, и к чему особенно звал он во второе полувековье жизни своей, и о чем особенно печалился он в начале священства своего, когда причащающихся было еще очень мало, почти единицы. О дьяволе мы будем говорить еще и далее, в связи с беседой о Господе Христе, ибо отец Иоанн об этом говорил с особой настойчивостью к концу жизни своей. Но перед беседой о Христе Спасителе сначала будем говорить о Матери Его, Пресвятой Деве Марии. Как сам отец Иоанн говорил о ней в один из праздников введения Бога от раковицы в храм Божий.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Читал Ефим Каменецкий.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Январь, старый стиль, 8-го. Дорогая моя, милая Асенька, согласно обещанию, начинаю писать обещанные воспоминания. А раньше прошу принять всех вас мои сердечные пожелания с Новым годом и благодарю за $10, присланных мне моей милой Люмой. Я уже писала об этом в письме, которое вы уж верно получили. Теперь благодарю, целую Надю за ее французское письмо и начинаю. В 1859 году в городе Шнеке на Захаревской улице против городского губернаторского стоял светло-серенький домик, деревянный с мезонином. Окна числом 7 выходили на улицу, остальные же в садик фруктовый, цветник и во двор. С улицы были деревянные ворота с калиткой, под окном ров для стока воды, довольно глубокий, и через него против ворот перекинут деревянный мостик. Двор довольно обширный, чистый, окружен сараем, конюшней, амбаром и с краю флигелек. За всем этим был еще так называемый черный двор с коровником, дровяным сараем, летником, ну и так далее. Как видно, это была скорее маленькая усадьба, городская. Все это 4 февраля пришло в неописуемое оживление. В доме свершилось событие. У собственника, проживающего здесь, родилась давно жданная и желанная дочь. Мальчиков было уже 2 — Саша и Володя. Девочка была игрушка, забава, и Александр Васильевич Лучинский, минский вице-губернатор, и его жена Юлия Яковлевна мечтали о дочери. Вот она, наконец, маленькая, крошечная, худенькая, до страха, что едва ли выживет. В зале мерным шагом ходит высокий красавец-старик, на нем темно-коричневый длинный сюртук. Старик сильно обеспокоен и все время останавливается у двери в гостиную, точно ждет кого-то. Беспокойно вынимает табакерку, то понюхает табак, то повертит табакерку в руках. А из гостиной выходит взволнованный, счастливый отец новорожденный и целует своего отца Василия Григорьевича, Асиного прапрадедушку. Оба рады, счастливы, оба сердечно любят мать новорожденной, и теперь все только и думают о том новом счастье, которое пришло в их дом, в котором полная чаша, мир, благополучие, дружба, любовь. Все так хорошо и радостно. И оба они невольно вспоминают то время, когда устраивали свое гнездо. Думали ли они, что так все наладится? Ведь Юлечка шла неохотно за Александра, ведь ее отняли у любимого жениха и против воли отдали другому, а обручальное кольцо отослали любимому жениху за месяц до свадьбы, уже назначенной. Но в старину делали это часто, и девушка покорно склонялась перед своей судьбой. Юлия Яковлевна была прихорошенькая девушка, среднего роста, стройная, темно-каштановые густые локоны окаймляли ее нежное, слегка бледное, тогда очень модный тон, личико. Ее бархатные карие глаза задумчиво мягко смотрели на мир Божий, а красивая улыбка придавала особенную прелесть доброму лицу. Да, Юленька была добра, мила, умна и необычайно обходительна. Все это и ее репутация не совсем бедной девушки привлекло и много искателей ее руки. Живя на хуторе в Киевской губернии, где была у них давно насиженная, хорошо устроенная усадьба
и где было скоплено много старинной мебели, фарфора, книг и червонцев, настоящих, жилось уютно и весело. Юленька, Асина прабабушка, беззаботно жила у своих родителей, Якова Васильевича и Миланьи Федоровны Кислых. Проводя время в обычных того времени вышиваниях, чтениях, игре на фортепиано, а подругой ее была сестра Наталья, впоследствии Вишневская, значительно уступавшая ей в красоте и грации, но добродушнейшая из добродушных. Юленька получила по тогдашнему хорошее образование. Окончила с успехом курс в киевском пансионате госпожи Вимери. Затем, когда ей исполнилось 19 лет, влюбилась в красивого Улана Дейтша. Собралась за него замуж, все было уже готово, обручены, приданное шито, карета куплена и так далее, а через месяц должна была быть свадьба. Но судьбе уготовано было иначе. Однажды в глухую снежную бурю в двери к дому постучали. К ним занесло бурей двух спутников, ехавших по службе. Они совсем выбились из сил, продрогли, кучеры лошади окоченели, и пришлось ночью просить пристанища у первого огонька, а этим огоньком оказался дом Кислых. Радушно, по обычаю того времени, приняли проголодавшихся и утомленных путников. В яркой, уютной, теплой столовой появился ужин малороссийской с варениками, борщом с уткой, гречанниками, варенцом и так далее, и так далее. Горячий чай, густые сливки, домашние чудные булки. И гостей, богом данных, усадили, угостили, познакомились. Это был киевский прокурор Александр Васильевич Лучинский и его отец Василий Григорьевич. Александр Васильевич ехал по делу и возвращался в Киев. Умный и очень образованный человек, воспитывался в Митовской гимназии, знал немецкий в совершенстве, закончил два факультета Киевского университета, медицинский и юридический, начитанный и общительный человек. Обладав красноречием, ему было легко обворожить стариков Кислых, и скоро оба были от него в полном восторге. Вышла к чаю и Юленька с сестрой. Тут произошло то, чего никто не ожидал, а меньше всех Юленька. На другой день она узнала об этом, и ее горю не было предела. Мать ее, Миланья Федоровна, сказала ей, что Алексей Владимирович, уезжая в Киев, просил спросить ее, не осчастливит ли она его, согласившись сделаться его женой. Когда Юленька, вся трепещущая и с полными слез глазами сказала, что она невеста, что и так далее, то ее мать сказала, что об этом и говорить нечего, все известно, но что они находят эту партию неизмеримо более по душе, что Александр Васильевич известен как отличный человек и юрист, что его будущее несравненно преимущественней, поэтому ее слезы напрасны. Они, любя ее, заботясь о ее же счастье, советуют ей забыть Дейтша и вернуть ему кольцо. Тем более, что они никогда охотно не соглашались на ее брак с ним. Юленька упала в обморок. Затем, ведь это было очень давно, бедная Юленька покорилась своей участи. Очень бледная, вся дрожа от нервного потрясения и молчаливая, через месяц стояла уже закутанная в шубу поверх венчального наряда в деревенской Броварской церкви и отдала навек свою маленькую ручку Александру Васильевичу Лучинскому. Правда, ручка ее сильно дрожала, но рука Александра Васильевича была сильная, надежная и сумела спокойно, твердо, в то же время нежно держать крепко доставшееся ему счастье. Юленька была счастлива и верна всю жизнь своему богом данному мужу. После свадьбы молодые уехали в Киев, где прожили 2 года, а затем Александр Васильевич получил место вице-губернатора в городе Минске, куда уже с маленьким сыном Сашей, дядя Саша, который недавно умер в Житомире, муж Като, в большой дорожной коч-карете
по почтовому тракту, на почтовых лошадях. Еще и по Мину не было железной дороги. Переехали в Минск. В дороге были приключения. Нападали разбойники, но благополучно отшиблись, так как было небольшое нападение. А люди крепостные — лакей Василий, повар Касьян, буфетчик Александр и сам Александр Васильевич с ямщиком и Василием Григорьевичем, хорошо вооруженные и отличные стрелки, отстояли себя. В Минске куплен был дом, и в нем поселились. Губернатором в Минске был в то время граф Келлер. Александр Васильевич скоро приобрел общее уважение и доверие, а так как граф Келлер часто уезжал, то губерния всецело была в руках Александра Васильевича Лучинского. В Минске родился еще сын Володя, а затем дочь. Ну, а теперь продолжаю. Буду называть Александра Васильевича дедушкой, Юлию Яковлевну бабушкой, Василия Григорьевича прадедушкой. Оказалось, что все благополучно, и бабушка скоро оправилась. Надо было крестить малютку, придумать имя, и вот началось. Один хочет так, другой иначе. Кто-то советует одно, а другой еще и другое. И мне, ведь эта девочка была я, хотели дать имя Мелания, тогда модное, в честь матери Юлии Яковлевны. Но Василий Григорьевич, прадедушка, запротестовал, сказав, имя устарело, и девочке будет неприятно, когда вырастет. Спросили графиню Келлер, которую просили меня крестить. Она назвала меня Евгенией в честь императрицы Евгении, тогда гремевшей на весь мир своими всякими прелестями и очень благоволившей моей крестной, когда та появилась при ее дворе. Так и порешили.

В марте меня крестили очень торжественно, гостей много. Крестным был архиепископ Минский, знаменитый Михаил. В числе гостей был генерал Штаден, его жена и адъютант. Этот адъютант генерала Штадена был Александр Дмитриевич Свинин, впоследствии мой муж, Асин дедушка. Ему было тогда 29 лет. Он был красив, необычайно скромен, сдержан, добр и уже тогда пользовался уважением и симпатией знавших его. В зале собрались все приглашенные, блестящие своими мундирами. У купели похаживали мои братья Саша и Володя, и когда внесли из гостиной виновницу торжества, то есть меня, всю в розовых бантиках и под розовым покрывальцем, отец Петр, соборный протоиерей, благословил меня, и обряд начался. Говорят, я была довольно скромна и мало кричала, и поэтому, когда все это кончилось и начались поздравления, Александр Дмитриевич Свинин тоже поздравлял Юлию Яковлевну и Александра Васильевича, а ему кто-то сказал, что это его невеста. Она так тихо и скромно вела себя, что ему будет парой. Конечно, шутка шуткой, но она сбылась. Александр Дмитриевич Свинин часто бывал у моих родителей как русский. Все русские группировались возле них. Граф Келлер немец, его жена католичка. По пятницам в синей штофной красного дерева гостиной собиралось довольно значительное общество. Читали, рассуждали, дамы в это время рукодельничали, а в зале иногда кто-нибудь садился за рояль. Пели, играл великолепно Тюфяев, известный пианист. Пели девицы Кривошейны, очень красивые, баронесса Рутленд и другие. Тогда было много образованных, начитанных людей, и принято было не держать под спудом сокровища знаний. Те пятницы, когда собиралось много народу, особенно весело проводили. Иногда даже устраивались танцы экспромтом. А иногда, для разнообразия, по просьбе друзей выносили и меня в гостиную, конечно, на несколько минут. Александра Дмитриевича Свиньина всегда поддразнивали, что его невеста ему улыбнулась, ну или что-нибудь в этом роде. Как-то раз во время чтения кто-то прервал его, вызвав бабушку Юлию Яковлевну в детскую, чтобы успокоить меня и накормить. Опять начали подразнивать Александра Дмитриевича Свинина. Он в шутку ответил: «Ну, право, я начинаю верить, что это и в самом деле моя невеста». Вот так шло время. Осенью, в августе, 1 числа, было торжественное водосвятие. Из собора шел крестный ход с архиереем во главе к городскому саду освящать воду в колодце против нашего дома. По обычаю, крыница, вся убранная цветами, гирляндами, представляла собой цветочный павильон. Народа стекалось множество. Играла музыка, участвовали войска, а затем все расходились по домам, а к нам собирались все знакомые. Конечно, и Преосвященный Михаил с духовенством. Губернатор, моя крестная и все общество участвовали в этом торжестве. И здесь предлагался им завтрак и чай-кофе. Александр Дмитриевич Свинин бывал тоже в этот день. Меня все в белом и розовом выносила моя милая, незабвенная крепостная няня Казимира. Я помню ее, эту славную, добрую няню. Она нянчила Сашу, Володю и меня и Наташу. Среднего роста, средних лет, белокурая, чистое лицо, голубые глаза, красное в мелкую клеточку, как морковь в соусе, платье. Я чрезвычайно любила няню, и, кажется, больше матери, и вообще больше всех на свете. Когда уже через 2 года после моего рождения были освобождены крестьяне, няня не пожелала уйти от нас и долго еще оставалась у моих родителей. Была уже как член семьи. Я уже помню себя большой девочкой лет 7, когда куда-то уехала Казимира. Ее увезли какие-то родственники, кажется, позарившись на ее сбережения. Она долго упиралась, плакала, но все же ее уговорили и, сколько помню, обобрали так, что моя мама посылала ей помощь вещами и деньгами. Точно так же Александр Дмитриевич платил до смерти своей няне. Она была в сумасшедшем доме в Варшаве за ее содержание.

Вскоре, то есть мне был один год, Александр Дмитриевич Свиньин получил новое назначение и уехал из Минска. Так что свою невесту, то есть меня, он уже встретил, когда ей было 20 лет. Мы жили в нашем сереньком домике очень уютно. Играли в саду у себя, подрастали и очень любили ходить к дедушке Василию Григорьевичу во флигелёк, где он жил в двух комнатах. Первая была обставлена старинной мебелью, турецкий диван, покрытый персидским ковром, и такой же на стене, много оружия, всякие кривые сабли, пистолеты с серебряными насечками и так далее. Впрочем, этими вещами интересовались больше мои братья. Я же любила забираться на дедушкин комод, желтый, полированный, пузатый. Там стояла шкатулка, а в ней много интересных вещей. Все какие-то сувениры, бисерные книжечки, чехлы для мундштуков, медальон с портретом моей бабушки, давно умершей. Знаю, что она была сибирячка, маленькая ростом, а косы до земли. Дедушка давно вдовел, остался с двумя маленькими сыновьями, Александром и Владимиром, который был убит в Крымской кампании при Принцевых островах. Там же убит и брат Александра Дмитриевича Свинина, тоже Владимир, и оба похоронены там. У дедушки было много священных книг, старинных, в кожаных переплетах. К нему часто, раза два в неделю, приходил в гости соборный протоиерей, отец Петр Еленовский. Он же и крестил всех детей у моих родителей, а также учил нас закону Божью. Этот отец Петр был дружен с дедушкой Василием Григорьевичем. Они вместе беседовали, долго читали, и дедушка, религиозный старик, постоянно, аккуратно посещавший почти все службы церковные, очень любил его общество. Началось обучение нас и азбуке. Всех нас — Саши, Володи, меня и Наташи. Обучение велось дедушкой по елке азбуки. Мы любили эти уроки. Дедушка был терпелив с нами, не утомлял и всегда рассказывал интересные истории из своей молодой жизни, что нам нравилось. Я его спросила однажды, отчего у него скрещены два пальца на правой руке. И он сказал, как он, лихой наездник, в молодости в Сибири объезжал диких лошадей. И вот как-то попалась одна очень большая и повредила ему руку. Дедушка после каждого более или менее удачного урока вел нас к своему комоду, снимал очки в серебряной оправе, клал их и указку в шкатулку, затем отпирал верхний комод с массой ящиков, и все они были наполнены сладостями, предназначенными для нас. Круглые мелкие мармелады, пряники медовые, мятные, орехи разные. По заслугам нашим давалось нам право взять несколько штучек. Мы очень любили этот пузатенький желтый комод, а дедушку обожали. Помню его длинный сюртук, больше коричневый, а по праздникам цвета пюс. Дедушка был очень аккуратный и вежливый старичок. Я помню его прекрасные, седые, почти что белые волосы, всегда безукоризненно чистые и причесанные. Его белые торчащие углы воротников, его большой, пестрый, весь в букетах или арабесках носовой платок, надушенный фиалкой, его табакерку праздничную с эмалью и портретом какой-то жеманной дамы, а также его буднюю табакерку с рогом изобилия. Табак, который он нюхал, имел приятный запах. Не то жасмин, не то фиалка. Его когда-то прекрасные черные глаза начинали уже затуманиваться катарактой. Нос с горбинкой и приятный рот, хотя уже почти без зубов. Еще тогда не было вставных. Дедушка жил очень аккуратно. Все свое состояние передал сыну при жизни, у которого и жил тихо, дружно и мирно. Характер был у него превосходный. Я не помню его злым, резким. Получая небольшую пенсию, он никогда не нуждался, и, любя цветы, все свое свободное время уделял им. Его георгины, самые разнообразные, были его гордостью, так как нигде, даже у архиерея, его друга, и у богатых помещиков-поляков, не было тех редких тогда сортов. Я помню его на коленях, перед ящиком с землей, с клубнями, а весной в цветнике, устраивающем клумбы.
И всегда перед моей матерью окнами он устраивал самые затейливые цветочные клумбы. А так как садик был не чересчур велик, то не было уголка неиспользованного. И удивительно, сколько на этом лоскутке земли всего вырастало. Были груши очень вкусные, яблоки, малина и особенно ананасная клубника, которую очень любила моя мать. Видно, дедушка всегда и всюду имел ее в виду и желал ей угодить. Но и мама моя, в свою очередь, платила ему взаимной любезностью и строго следила, чтобы белье ему подавалось отлично выстиранное, в порядке, чтобы его сливки были с пенками, его просфора ежедневно подавалась на серебряном подносике, и вообще дедушку берегли и взаимно заботились. Когда дедушка желал, он приходил в дом обедать. Его прибор был всегда на столе, и всегда, по пятницам и средам, для него готовилось постное, и весь пост, само собою. Интересно было видеть, как Василий Григорьевич, то есть мой дедушка, встречался с мамой. Он всегда целовал у нее ручку, спрашивал о здоровье, и, Боже, сохрани, не садился, пока его об этом не попросят. Помню, мама ему шила для его чайника покрывальца. Как дорожил дедушка этой безделкой! Нам позволялось трогать все в его комнатах, а только иконы, портрет его покойной жены и бабушкина покрывальца были недосягаемы. Жену его звали Анна. Он не хотел, чтобы никого из нас, ни его крестниц, не называли этим именем. Он говорил, что у него была только одна Анна. Нас он любил, ласкал, позволял цепляться на себя, никогда не сердился и учил быть честными, русскими, верующими. Но когда мы начинали ссориться, запрещал подходить к себе, а высшая мера наказания лишал права приходить в свою комнату. Был у дедушки дальний родственник Матвей Николаевич Иванов. Не знаю даже, как он ему приходился. Почему-то моего отца он звал братец, но это был совсем особенный тип, и дедушка был часто им недоволен, хотя позволял ему ютиться у себя, когда ему некуда было деваться. Мой отец помог ему устроиться на какую-то должность, но он всегда висел на нитке, всегда какие-то истории, то повздорит, то проиграется, то выпьет лишнее где-то, и дедушка его выручает. Но когда Матвей Николаевич ютился у дедушки, мы переставали ходить туда, и это было нам тяжело. Тоже дедушка больше обедал у себя, ему подавали во флигель. Мы редко видели Матвея Николаевича. Это был еще сравнительно молодой человек, франт в бархатной визитке, в панталонах, завитой, в пенсне. Высокий, недурен собой, но мы его избегали, а мама просто не любила и всегда ждала, чтобы он скорее куда-нибудь пристроился и избавил наш дом от своей особы. Впоследствии этот шалый братец женился на очень богатой саратовской помещице Елизавете Ивановне, поселился с ней в Петербурге в хорошенькой квартире и занялся адвокатурой. Кажется, его жена не была особенно огорчена, когда стала вдовой. Ее супруг ей наделал долгов в счет ее

0: Мундштука понесет. Да, это был странный тип. Умер он как-то вдруг, да и никто о нем особенно не горевал.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Завершился Всероссийский Великорецкий крестный ход. В Ташкенте прошло заседание Синода Среднеазиатского митрополичьего округа. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 10 июня, в день памяти святителя Геронтия, митрополита Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, митрополит Каширский Феогност, совершил утреннюю божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, протопресвитер Владимир Диваков, настоятель патриаршего подворья храма в Заряде города Москвы протоиерей Вячеслав Шестаков, духовенство города Москвы. Богослужебное песнопение исполнил хор Донского Ставропигиального монастыря. За литургией молились солдаты срочной службы президентского полка. По окончании литургии архиерей совершил славление ураки с мощами святителя Геронтия. Затем митрополит Феогност обратился к собравшимся с архипастырским словом. Торжественная встреча Всероссийского Великорецкого крестного хода состоялась 8 июня в Успенском Трифоновом мужском монастыре Вятской епархии в городе Кирове. Великорецкий образ святителя Николая Чудотворца был возвращен на место своего постоянного пребывания. Паломники совершили переход от поселка Мурыгина в город Киров. Далее Великорецкий крестный ход прибыл в Успенский Трифонов мужской монастырь. Святыню и паломников встречал митрополит Вятский Слободской Марк. На соборной площади Успенского кафедрального собора перед великорецким образом святителя Николая был совершен торжественный молебен с чтением акафиста. По завершению богослужения митрополит Марк обратился к паломникам с архипастырским словом. Приход Успенского собора организовал для паломников трапезу. 10 июня в Ташкенте, в духовно-административном центре Ташкентской епархии, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоялся круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». В заседании под председательством митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия приняли участие временно управляющий Душанбинской епархией митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, духовенство и монашествующие Среднеазиатского митрополичьего округа, прихожане храмов города Ташкента. После приветственного слова митрополита Викентия с докладами выступили настоятельница Свято-Троицы Никольского женского монастыря города Ташкента игуменья Екатерина Мальгина, цифровой затвор, обет послушания и информационной гигиены в эпоху интернета, настоятельница Покровского женского монастыря города Гдустабада игуменья Евгения Арымбетова, монашеское нестяжание в обществе совместного пользования, наместник Георгиевского мужского монастыря города Черчика игумен Нектарий Блинов, обет целомудрия и вызовы современной культуры от физической чистоты к хранению чувств. По обсуждению представленных докладов была принята итоговая резолюция. В тот же день в конференц-зале Епархиального духовно-административного центра прошли 9-е международные научно-просветительские чтения «Духовное наследие и вклад в медицину святителя Луки Воина Ясенецкого». Мероприятие, организованное по благословению главы Среднеазиатского митрополичьего округа, было посвящено 155-летию Туркестанской епархии и 65-летию со дня представления

святителя Луки. 11 июня в Ташкентском епархиальном управлении под председательством митрополита Ташкентского узбекистанского Викентия прошло заседание Синода Среднеазиатского митрополитчьего округа. В заседании приняли участие митрополит Самарский Новокуйбышевский Феодосий, временно управляющий Душанбинской епархией, архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, временно управляющий патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане, епископ Бишкекский Кыргызстанский Саватий. В своей приветственной речи митрополит Викентий поблагодарил собратьев архипастырей за приезд в Ташкент и участие в торжествах по случаю 65-летия со дня представления святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, а также за рассказ о своих трудах в веренных епархиях. Члены Синода рассмотрели 28 журналов, в которых изложена деятельность епархии Среднеазиатского митрополитчьего округа за последние 3 месяца. Далее эти журналы будут направлены на рассмотрение утверждения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концерта Гросса опус 3, номер 4, Георга Фридриха Генделя.
1: В нашем эфире вторая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
2: Мы с вами будем продолжать, значит, в прошлый раз разговор на тему «Церковь и современность». Как раз в прошлый раз мы с вами начали говорить, что современному человеку стать подлинно православным христианином церковным не очень просто в наши дни. Говорили мы о некой проблеме «до», о том, что перед тем, как начать воцерковляться, необходимо состояться как личность, быть, ну или хотя бы стремиться быть зрелым, ответственным, свободным, нравственным и порядочным человеком. Без этого фундамента церковность не привьется к нам, не принесет плодов и будет не подлинной, а имитационной. Затем мы с вами стали говорить о побуждениях, по которым человек приходит в церковь, и отметили две таких позиции: бытовую, церковь решит все проблемы, и патриотическую, националистически-патриотическую, то есть церковь – оплот державы. Я говорил вам о том, что церковь с великой любовью принимает всякого человека, по каким бы причинам он ни обратился бы к ней. Но ведь нужно не только обратиться, но очень важен и процесс педагогический, и процесс просто жизни. Вот именно стать церковным человеком сложнее, чем обратиться. И необходимо при этом, чтобы бытовая и такая политическая мотивации преображались в процессе воцерковления в мотивацию религиозную. И я сказал о том, и сегодня мы как раз об этом будем с вами говорить, что самая большая проблема, даже скажу больше, болезнь нынешней церковной жизни заключается в том, что большинство людей, даже и церковных, церковность и церковь воспринимают нерелигиозно. Христианская религиозность подменяется идеологией, магизмом и еще многими вещами, которые, размещаясь под такой вот внешней церковной оболочкой, на самом деле как раз и являют вот эту самую имитационную церковность. Еще более характерно восприятие верующих, как людей, которые очень легко смущаются. Да, вот бедные верующие, прям как вот младшие группы детского сада. Вот пальчик покажи, они тут же все вот смущаются от любой ерунды. Это тоже вовсе не религиозное понимание, потому что с религиозной точки зрения верующие во Христа сильнее него нет ничего на свете. И история церкви нам показывает, и сам феномен мученичества христианского показывает, что может быть сильнее веры во Христа. Если верующий смущается, значит, вот в этом месте смущения, в этой точке смущения его вера не во Христа, а во что-то иное, в подменяющее Христа. Важнейшим признаком мнимой безрелигиозной вот этой имитационной церковности является то, что вот я как раз подчеркивал вам, нравственный релятивизм. И в прошлый раз, кстати, получил такой укор, что неправильно употребляется это слово, я залез в словари, слово употребляется правильно, потому что в этике релятивизм значит, я его даже выписал, отрицание обязательных нравственных норм и объективного критерия нравственности. Конечно, в точных науках этот термин, может быть, что-то другое означает. Я в точных науках не силен, но, во всяком случае, в этике он вполне правомерно употребляется. И вот я вам приведу пример такого релятивизма нравственного. Как вам известно, в прокат вышел фильм Павла Лунгина «Царь». Знаете, да? Я фильм не смотрел, и смотреть совершенно не собираюсь. А вот отклики православной общественности на этот фильм, горячие отклики, я прочитал, ознакомился с ними. И вот на радио «Радонеж» некто Виктор Саулкин на все лады убеждал слушателей, что Иван Грозный был на самом деле очень хорошим человеком и чуть ли не святым. И что, скажем, вот Генрих VIII в Англии убил десятки своих подданных, а Иоанн Грозный только 4000 убил. И занес их всех в синодик и молился за упокой их души. И даже прозвучала такая мысль, что для православного это очень почетно быть убитым помазанником Божьим, а потом удостоиться царской молитвы. Это прямой путь к спасению. И это мнение вовсе не одного, скажем, экзальтированного Виктора Саулкина, а его разделяют множество людей, которые искренне считают себя христианами. Или что тоже вот мне приходится сталкиваться в процессе всяких моих публицистических дискуссий с людьми православными, именно которые оправдывают сталинское время И очень они зацикливаются на цифрах, когда там правозащитники или там либералы говорят, что уничтожены десятки миллионов человек в результате сталинских репрессий. Такие православно озабоченные геополитикой люди говорят: нет, это подлог и ложь, это значит Запад, масоны, там не знаю кто, мировой сионизм, мировая закулиса преувеличила цифры, раздувает их. На самом деле Сталин убил всего 300 тысяч человек, и то по делам. И поэтому он очень хороший и православный. То есть вот представьте ситуацию, идет уголовный процесс, суд, да, и судят двух человек. Один убил 10 человек, а другой 5. И вот которого 10, того судят по всей строгости закона, а который 5 человек убил, его наоборот освобождают и с цветами выводят со скамьи подсудимых, говорят: дорогой ты наш, спасибо тебе огромное, что ты убил только 5 человек, а не 10. Вот за это мы тебя освобождаем, восхваляем. А стоящие вдали, значит, представители православной общественности втихаря даже канонизировать его хотят за то, что он убил не 10, а 5 человек. Это абсурд, да, казалось бы. Но вот, к сожалению, именно такой абсурд занимает место нравственности, мировоззрения немалого количества церковляющихся и даже церковных людей. Еще раз повторю вам суть этой самой проблемы «до», о которой мы с вами говорили, и которым, кстати, очень подходят евангельские слова, читающиеся в одном из евангельских чтений прошлой недели, что «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Духовность и церковность не отменяют и не заменяют нравственности и человечности и порядочности. Духовность и церковность, наоборот, их развивают, дополняют, они делают их мудрыми, сильными, навершают как бы вот таким евангельским, христианским содержанием, но не заменяют, не отменяют. Если человек в церкви нравственного чувства лишается, и вместо него приобретает вот такие чудовищные антиэтичные взгляды, и причем уверен, что именно это и есть православие, то, конечно, его церковность мнимая и, по сути, безрелигиозная. И вот на это надо обратить внимание. Один из критериев, кстати говоря, правильного церковления – это вот исполнение этой заповеди Христа. Потому что если вот человек был нормальный, ну, более или менее, да, и если он вот церковляется и становится еще более нормальным, то вот ему приумножается. Дано будет и приумножается. А если человек теряет там последние остатки мозгов и нравственного чувства, то вот исполняются над ним эти слова, что отнимается и то, что думает иметь. И это все имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме, центральной, может быть, теме религиозного как такового. И я хочу вам сегодня кое-что объяснить. Мы с вами говорили об этих двух мотивациях, бытовой и такой вот внешней, общественной, что ли. Но наиболее надежным, если можно так выразиться, с точки зрения подлинной церковной жизни, является то, когда люди приходят в церковь под влиянием непосредственного религиозного импульса. И об этом тоже говорит Господь в Евангелии, что никто не может прийти ко мне, если не Отец мой приведет его, то есть приведенный самим Богом. Это может произойти в самой разной ситуации. Это может произойти и в горе, и в скорби, причем не только в своей личной, когда человек сам переживает, но и любая человеческая жизнь. На самом деле есть великая трагедия, и внимательный, любящий, сочувственный к ближнему взгляд не может этого не видеть, не сопереживать людям, не сочувствовать им. И в отличие от, скажем, бытовой мотивации, человек во всем этом ищет смысла. То есть не просто, что вот, ах, свершилось горе со мной или с ближним. Но он даже не то, что ищет умом, а вот как-то его душа настроена на то, что начинает чувствовать за происшедшим непостижимого в милости Бога, который оттирает всякую слезу с очей, пришедших к нему именно в скорби. Это может случиться и в полном благополучии, когда люди начинают ощущать недостаточность, несовершенство и даже абсурдность в такой земной жизни, этой круговерти хода вещей, и сознательно ищут истину. И Господь всегда на это откликается и берет человека как бы за руку и приводит его к себе, к своей церкви, к себе, к пути истине и жизни. Человек с ужасом думает о смерти, и любой человек думает о смерти и думает с ужасом, конечно. И напряженно многие люди пытаются постичь смысл этого самого важного события, на самом деле, в человеческой жизни – смерти. И в этом размышлении, в этом таком сердечном напряжении человек встречает того, кто есть воскресение и жизнь, то есть Христа. Наконец, сердце может посетить просто какая-то вот неизъяснимая небесная радость, когда душа вдруг трепетно ощущает, что есть Бог, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и что только в нем сокровище живота, как говорит нам церковная песня. Религиозное побуждение исключает, ну не то, что исключает, а как-то отводит на задний план вот эту, во-первых, позицию решения проблем, потому что еще, может быть, и не читая Священного Писания, и не слушая лекции типа наших, человек осознает, чувствует, интуитивно чувствует, что, как писал апостол Павел, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Также здесь отодвигается на второй план и позиция построения великого и гордого земного благополучия, потому что, пусть даже интуитивно, опять повторю, еще до какого-то сознательного научения, душа чувствует, что наше жительство на небесах, что мы не имеем здесь постоянного города, но грядущего взыскуем того города, художник и строитель которого Бог, опять же, по словам апостола Павла. Вот воцерковление и церковность бытовых и патриотических, политических неофитов будет становиться подлинным только тогда, когда люди и сами, и, разумеется, пасторски, с помощью церкви, педагогически, подойдут именно к такой вот религиозной мотивации, ибо только она открывает человеку дверь для встречи со Христом и жизни в нем. Но здесь как раз и есть то самое великое препятствие, как раз современной нашей жизни, и церковной, и общественной, ни понимания, ни чувства, ни религиозного как такового. И вот я на этом хочу остановиться, потому что это очень важно. И прежде всего, нужно хотя бы в общих чертах определить, что, собственно, является сутью подлинной православной церковности, о которой мы с вами, собственно, и говорим. Что такое вот эта подлинная церковность? Это можно выяснить в неком противопоставлении. Всякое явление мира сего чревато смертью. Все природное рождается, развивается до некой полноты своего существования, затем приходит и умирает. Имеет свой конец жизнь человека и жизнь человеческих сообществ. Перестают существовать империи, отмирают социально-общественные формы жизни, какие-то очень важные, существенные, разрушаются произведения искусства, ну и так далее. То есть все, что коренится в стихиях мира сего, в природе мира сего, подлежит страданиям, болезни и смерти. Таково определение Божие, возникшее после грехопадения человека. И вот церковь – единственное явление на земле, вектор которого ровно обратен. То есть не от рождения к расцвету, а потом к увяданию смерти, а ровно наоборот – через умирание и смерть, и смерть крестную к вечной жизни. Благодатью Христовой церковь изымает человека из-под власти этих детерминированных стихий мира сего и переводит его существование, если можно так сказать, из земного модуса в небесный, поставляет перед Христом, так что христианин, существуя бренным образом на этой вот тленной земле, уже здесь и сейчас, каждую минуту своего существования вкушает, ну, точнее сказать, предвкушает, как апостол Павел пишет, как сквозь тусклое стекло гадательно, но вместе с тем и совершенно реально Царство Божие, пришедшее в силе. Вот такая подлинная церковность, когда человек вкушает жизнь со Христом, уже вот это Царство Божие, данное в церкви, собственно, церковь – это и есть вот именно это, и ничто иное. То есть то, что святитель Феофан Затворник называл словом «богообщение». Вот такая подлинная церковность всегда эсхатологична. Значит, эсхатология, термин церковный, богословский, происходит от греческого слова «эсхатос», что значит «последний». Эсхатология – это учение о том, что мир сей приходит и наступает Царствие Божие, то есть учение о последних вещах, о суде, о переходе в вечную жизнь. Вот особенность христианской эсхатологии заключается в том, что она совершается не только в конце времен, то есть не когда-то там, в отдаленном будущем, а в том, что она осуществляется для христианина здесь и сейчас. Вот именно это богообщение, вкушение жизни во Христе является неотъемлемой принадлежностью христианина, пусть там в несовершенной форме, пусть в начатках, пусть зачаточно, но вот без богообщения, без этого вкушения Царства Божия нету, собственно, церковности, нету христианства. Христианство есть историческое событие, но христианство есть и присутствие этого события в настоящем, как завершение всех событий и самой жизни. И чтобы это было так, только для этого нужна только в этом церковь, ее сущность и смысл. Ибо Царство Божие уже сейчас посреди нас, внутри нас есть, писал отец Александр Шмеман. И вот эта практическая соотнесенность Царства Божия, пришедшего в силе, и земного существования человека, и составляет суть христианской религиозности как таковой. Подлинная церковность есть сфера именно религиозного. То есть что такое религиозное, это, я думаю, вы понимаете. То есть религиозное – это полагание смыслов и мотиваций всей жизни исключительно в Царстве Христовом, которое не от мира сего. Что, конечно, вовсе не исключает активной деятельности на земле. Не от мира сего, значит, как я только что сказал, не во временной последовательности, да, что когда этот мир закончится, новый наступит. Не где-то там, а вот именно когда христианин в своем сиюминутном существовании, вот именно теперь, вот в данную минуту, вкушает жизнь во Христе, а следовательно живет в вечности уже в Царстве Божьем. Собственно, речь здесь идет об иерархии ценностей. Ну вот, когда в силу разнообразных процессов, которые нужно обсуждать, конечно, отдельно, цели и смыслы и мотивации христианина из этой религиозной сферы смещаются, то они подпадают, естественно, под действие смертоносных стихий мира сего. И церковное сознание такого христианина, у которого вот эта стрелочка отклонилась с религиозного на посюстороннее, да, понимаете, что такое посюстороннее? То есть, значит, что именно здесь, цели здесь. Тогда меняется церковное сознание. Тогда под церковью, то есть Христовым царством, царством не от мира сего, которое приходит в нашу жизнь, растворяется с нею и одушевляет ее, но которое все же остается Царством Божиим, Царством Христовым, именно вот этим религиозным соотнесением с вечным. И вот под церковью в силу нерелигиозности и посюсторонности целей и мотивации начинают пониматься вещи вполне земные. И вследствие этого в мировоззрении и жизни многих церковных людей религиозное содержание отводится на второй план. Церковное сознание становится нерелигиозным и превращается в идеологию. И церковь начинает восприниматься не как неотмирное тело Христова, которому причастен всякий христианин настоящий, но как вполне посестороннее политическое, общественное, культурное и хозяйственное явление. Основание для этой подмены, ну, одно из оснований вот какое. Церковь, по сути, как совершенно ясно из того, что я только что сказал, явление для мира сего иноприродное, то есть природа мира и природа церкви разная. Мир сей Ленин и приходящий, церковь являет, предъявляет, не как билет предъявляет, а вот по аналогии слов предвкушает, да, предъявляет Царство Божие. Но вместе с тем земной своей частью церковь существует в мире сем. И так получилось, что исторически в мире она довольно прочно утвердилась. Во всяком случае, так было до самого недавнего времени. Вот результатом такого встраивания в мир явилось не только влияние церкви на культуру и общество, влияние, безусловно, драгоценное и положительное, и благотворное, но и то, что из повседневного церковного существования, из ощущения людей церковных, какого-то вот непосредственного жизненного ощущения, ушла вот эта неотмирность, ушла как минимум на второй план. Может быть, не совсем ушла, но, во всяком случае, она не воспринимается как главное. Церковь, капитально разместившись в мире сем, перестала отчетливо осознавать и переживать свое вот это эсхатологическое содержание, то есть соотнесенность того, что она делает на земле, со Христом, с Его Царством. Не то, что совсем перестала, а именно вот это отодвинулось на второй план. И следствием этого явилось постепенное истончение религиозного сознания и подмена его сознанием нерелигиозным, что привело к тому, что вот как раз это повседневное ощущение церкви, практическая церковность многих христиан в той или иной мере лишилась вот этого религиозного ощущения, религиозного сознания как такового. Здесь нужно отметить вот еще что, что религиозная суть христианства, то есть богообщения, дается человеку под условием свободной и сознательной веры и вытекающей из этого духовности и этики, можно сказать, даже духовной этики. Христова церковь, христианская церковность человеколюбива и требует свободы. И принцип ее, собственно, суббота для человека, как Господь сказал. Вот для людей, которые свои цели и мотивации полагают на земле больше, чем во Христе, это очень сложно, неопределенно. И знаете, я бы сказал, без гарантии, потому что человеку свойственно гарантию какую-то искать. Но в самом деле человек изменяет жизнь, меняет правила быта своего, вот, начинает ходить в церковь, от многого отказывается. Ему, естественно, хочется гарантии, что зря, что ли, все это он делает. Поэтому вместо вот этой неуловимой мистики, да, и трудной поистине вот требующий подвига христианской этики, нравственности и духовности, ветхому человеку нужно что-нибудь попрочнее, не такое эфемерное и нематериальное. Вот и переходит церковное мироощущение в сферу посестороннего, вполне себе материального, параллельно становясь все менее человеколюбивым, все менее нуждающимся в свободе, все более утверждающим принцип «человек для субботы». Я вспоминаю, на одних рождественских чтениях несколько лет тому назад вышла у меня дискуссия с одним очень хорошим, замечательным священником, пастырем. Что-то мы там поспорили прилюдно. Я вот отставил эту точку зрения, что церковление как раз должно базироваться, собственно, на вохристианизации, если хотите. То есть наша проповедь должна иметь центром Христа, христоцентричность. Этот батюшка, выступающий после меня, сказал, что он со мной не согласен, потому что говорить о Христе людям, это им совершенно непонятно. Нужно начинать с других вещей, с любви к родине, с любви, там, не знаю еще к чему. Пример не, я без всякого осуждения говорю о моем оппоненте об этом, а о том, что насколько сильно распространено даже в церкви, даже среди пастырей, собственно, вот это безрелигиозное понимание церкви. Христос, если непонятен пастырю, то, разумеется, не сможет он его проповедовать другим людям, но вот это как раз тревожит. И вот в силу как раз этих всех процессов, когда более понятным и близким для человека становится Родина и какие-то другие вещи, которые сами по себе, я нисколько их не подвергаю порицанию, но просто в сравнении все же с Царством Божьим, и со Христом, и с вечностью, это все же имеет относительную ценность. Вот вектор не от мирности и исторически, и личностно, постепенно и незаметно все более и более подменялся вектором стихии мира сего. Мы называем это секуляризацией. Не нужно тратить много слов на доказательство того, что история человечества, по меньшей мере, с эпохи Возрождения, а затем Просвещения, представляет собой как раз процесс секуляризации. Обычно мы обвиняем в этом, разумеется, внешние силы. Но никакое коварство внешних сил нам не объяснит того обстоятельства, того факта, не ответит нам на вопрос, почему Вселенская Церковь постоянно утрачивала свой духовный иммунитет и теряла свою религиозную силу. Так что от нее сначала отпала западная половина, затем раскололась и она, а затем от христианства по факту стали отпадать масса людей. Так что к настоящему моменту мы живем в мире постхристианском, нехристианском, по большей части. Я не буду говорить здесь о процессах, происходящих в Западной Церкви, обращу ваше внимание на один существенный фактор, влияющий на искажение религиозного сознания, который уже много веков свойственен именно нашему с вами православию. В византийское время Церковь отождествлялась с империей. И вообще нужно сказать, что православие так складывалось, что это единство с империей составляет существенную часть православного мировоззрения как такового. В силу этого православные значило ромеи, византиец. И даже известное послание патриарха Константинопольского Антония одному из русских князей вскоре после крещения Руси, он пишет ему, что «коль скоро вы приняли христианство и крестились, вы теперь ромеи, не какие там, не славяне, а вот римляне, вошли, так сказать, в цивилизацию». Затем церковь, которая изначально строилась по территориальному признаку, принципу, отождествила себя с той или иной нацией. Вообще нужно сказать, что национальное сознание в человечестве стало вызревать достаточно поздно. Ну, в европейском человечестве после столетней войны Франции и Англии, вот в процессе этой войны англичане и французы начали осознавать себя именно нацией в нашем современном понимании. И православная церковь, существовавшая на той или иной территории, стала отождествляться именно с нациями. Такое отождествление исторически совершенно оправдано. И если оно создано как относительное, как вот именно принадлежит земного мира, то такое национальное деление может быть вполне благоприятно. Оно может плодоносить к культурной, социальной, пастырской сфере церковной деятельности. Но как только относительность этого фактора перестает осознаваться, тут же наступают огромные проблемы, которые приводят к тому, что для греков, сербов, русских православие из вселенской Христовой неотмирной истины превращается во вполне посестороннюю национальную традицию прежде всего. Здесь нужно, кстати, сказать, что наша русская церковь наименее затронута этим фактором, потому что даже в диаспоре именно русское православие привлекает людей. И мы видим по истории XX века, что многие русские православные оказывались за границей, и именно в русскую церковь входили люди, которые открывали в православии истину, но не в греческую, не в сербскую, не в болгарскую, не в румынскую. И до сих пор так. Вот я недавно вернулся из Европы, русская церковь, там кого только нет, все. А в греческую церковь ходят только греки, в сербскую только сербы, ну и так далее. Это очевидная подмена принципа церковности принципом нации. И вот, на мой взгляд, именно это обстоятельство является одним из важнейших факторов, который препятствует подлинному, вот такому христиански-религиозному пониманию православной церковности. Потому что в разбитом на нации православии вот именно в силу этого утерялся иммунитет церковный, если хотите, и стали происходить именно те процессы, о которых я только что вам сказал. А именно, что неотмирность Царства Христова подменяется, причем подменяется, конечно, не в учебниках богословия, не в теории, а вот именно на самом, что есть практике. Меняется земной псевдоцерковностью государства и нации, и народа как такового. Православная церковь начинает восприниматься как нечто служебное для государства. Целеполагание и смыслы в рамках такой системы взглядов не осуществление возможности богообщения во Христе для людей, что, собственно, есть единственная задача для земной церкви, а служение политическое, идеологическое и хозяйственное. И этот процесс вот такой антирелигиозности, что ли, если хотите, секуляризации, вполне просматривает два этапа. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Не любите мира, не того, что в мире». Вот осознавая себя христианами, но вместе с тем подпадая под такое имитационное, если хотите, церковное мироощущение, православные люди прибегают к тому, что они изымают в своих головах и сердцах свою нацию и государство из падшего мира. Кстати, на пресловутом том же радио «Радонеж» можно услышать такие панегирики нашей стране, и великой, и несчастной одновременно, как будто она не на земле существует, а в каком-то другом мире, как будто она не подпадает под общую падшесть человечества. Как будто жительство на определенной территории с определенной историей само по себе является гарантией подлинного православия. В этом процессе сугубо церковные понятия, такие как, например, соборность, незаконно расширяются и распределяются на весь народ, независимо от состояния его веры и нравственности. И библейский народ Божий, такое специальное такое понятие библейское, начинает отождествляться с народом как таковым, с народом в его вот наличном данном состоянии. Из практической церковности как раз и происходит то, что изымается нравственность, вымывается, потому что теперь в рамках вот этой системы взглядов под понятие «хорошо» подводят теперь не евангельские заповеди, направленные на ближних и на общество, а польза и величие государства, верность историческим традициям, каковы бы они ни были с точки зрения Евангелия. Ну вот это весь ура-патриотизм. А второй процесс, вполне естественное следствие всего этого, это обожествление нации и государства и перенос церковного сознания, вот именно церковного, уже всецело на государство и нацию, а не на Христа и на его царство не от мира сего. В результате этого православные христиане становятся греко-поклонниками, сербо-поклонниками, России-поклонниками. То есть для них Греция, Сербия, Россия – это Бог. Они относятся к нему вот как к Богу. Разумеется, двум господам служить нельзя. Вот этот перенос религиозного вектора со Христа на что бы то ни было в мире, еще раз повторю, само по себе, естественно, не подвергаю никакому принижению или осмеянию национальные чувства и любовь человека к его отечеству – но вот когда это происходит в таком религиозном контексте, это очень опасно. Это и есть главное искажение и подмена православной религиозности. По сути, если хотите, это упразднение веры, потому что человек верует уже там, в Россию, как в Бога, а не во Христа. Какой критерий этого? Как различить, религиозная наша церковность или нет? Вот один из определяющих моментов, который, правда, относится именно к сфере такого некоторого умозрения, не к личной, а к общественной сфере жизни, такой церковно-общественной, я бы сказал. Подлинная церковность обращает внимание прежде всего на спасение личности во Христе, личности. И вот критическая масса таких личностей, которые, живя на земле, всю свою цель, всю свою мотивацию все же полагают в искании грядущего града, которого художник и строитель Бог, по словам послания к евреям. Вот критическая масса настоящих христианских личностей оказывает церковное, то есть нравственное и духовное воздействие на тот социум, насколько это возможно, в том состоянии падшего мира, которым им судило жить Бог. И такая церковность, очевидно, служит Христу прежде всего, а ложная церковность служит именно иным господам, нации и государству. И тем объективно, чтобы она ни говорила, секуляризирует христианство и церковь и делает их заложниками случайностей, текущей идеологии наличного нравственного состояния народа. Ярким примером этого является ситуация на Балканах. Там, конечно, ситуация очень сложная, я совершенно не хочу давать ни какой-то там геополитической оценки, но то, что там церковь очень часто становится заложником самого грубого и злобного национализма, это факт. Мне рассказывали, что в Загребе там сербский храм. И вот там на литургии ходят два диакона, которые вдруг начинают громко кричать «Слава великому сербскому народу!» посередине литургии. А великий сербский народ, надо сказать, при всех братских к ним чувствах, тоже не бесповинен в той страшной резне, которая в течение уже больше, чем 100 лет происходит на Балканах. То есть понятно, что, может быть, он повинен не в большей степени, чем прочие народы, которые режут друг друга, но и не в меньшей. И с точки зрения церковности, вот это кричать «Слава великому сербскому народу» посередине литургии просто это демонстрирует нецерковное сознание. Вот я как раз хотел бы на это и ваше внимание обратить. Активно выступая против секуляризации, вот такие вещи, о которых я только что сказал, на практике, к сожалению, демонстрируют, что церковь немного добивается. От чего так? От того, что, на мой взгляд, сама современная жизнь, вся, в том числе и церковная, к сожалению, общественно-церковная, фактически протекает как раз в секулярной парадигме. Мы основываем борьбу против секуляризации на том, что одно государство, одна нация, одна культура, ну, разумеется, это наша, конечно же, духовнее и традиционнее и лучше других государств, наций и культур. Схематично говоря, соотношение духовное и недуховное, церковное и секуляризированное в нашем современном церковном сознании проходит по линии «наша цивилизация, не наша цивилизация». Вы, наверное, все знакомы с этой парадигмой мышления. Но все дело в том, что с точки зрения Евангелия и подлинной церковности вообще всякая земная цивилизация, и наша, и не наша, и какая угодно, всего лишь варианты одного и того же падшего мира, который лежит во зле. И на самом деле водораздел подлинной церковности и подлинного противостояния с секуляризацией проходит по другой линии, а именно церковь не от мира сего, и церковь часть царства мира сего. Обращаю на это ваше внимание. Опять же, я коснулся этих общественных сфер, я вообще обещал вам, что не буду касаться политики. Поэтому все, что я вам говорю, хотя и затрагивает общественно-политические очень острые вопросы и проблемы, но это как пример, как иллюстрация того, что на самом деле все эти вопросы – это великий вызов и великое вопрошение лично каждому из нас. В самом деле, что для нас лично? Жизнь во Христе – это предначатие при помощи церкви для человека, для лично, не для общества, не для государства, не для нации, а вот лично для меня, для каждого из нас. Вот церковь – это предначатие для человека Царства Небесного, Царства Христова, или же просто противопоставление другому стилю, другой культуре жизни в исключительно земном измерении. Христос, жизнь во Христе, Христос, который является в своей церкви, главная, единственная, исключительная ценность для нас, или церковь всего лишь традиционная часть исключительно земной жизни, часть народной жизни, государственных, политических, идеологических ценностей. Церковь служит Христу в своем народе, или церковь просто обслуживает свой народ, его земной жизни, подчеркиваю. То есть христианство секулярно или гонимо, пусть не физически гонимо, но гонимо по сути своей, ведь Господь сказал, что мы в мире будете скорбны, будут гнать вас, сказал Господь, это никто не отменял. Наконец, православная церковь вселенская, неотмирная, или же она обслуживает сиюминутные идеологически нужды только своих наций и государств? Еще раз повторю, церковь – это мы, это каждый из нас. И ответы вот на эти вопрошения предполагают не то, чтобы мы стали озираться вокруг себя и укорять там священство, начальство, своих собратьев по вере там, в нерелигиозности, политиканство. Я не для этого вам все это сказал, и не для этого политические примеры приводил. А это значит только то, что каждый из нас, чтобы лично заглянул в свое сердце и дал себе отчет самому, на чем основывается его церковность православная, к которой он стремится, к которой он так или иначе уже пребывает. Вот это важно, потому что, еще раз повторяю, на мой взгляд, корень там, негативных процессов в сегодняшней церковности, и опять же, церковность не абстрактной, не церковной политики, А в церковности вот, личной, каждого из нас, это безрелигиозность как раз сознания церковного. В заключение скажу, что православное христианство одновременно и сложно, и просто. Просто оно, конечно, просто для восприятия и разумения, для исполнения очень даже бывает непросто. Просто оно в своей нравственной, духовной, этической области. То есть есть абсолютные вещи, которые не меняются в зависимости ни от чего. Там, от пользы государства или там, таких вещей. Пример, наверное, вы знакомы из истории первых веков христианства, когда такие непосредственные гонения время от времени ослабевали, но христианам время от времени повелевали воздавать статуям, скажем, императора божественной почести. Наверное, вы знаете, что в Риме, уже в позднем Риме был такой культ, что император правящий включался в пантеон богов, и там ему кадили, приносили жертвенный ладан. И, собственно, все это понимали, что это условность. Там, ну, кинь ты горсть этого ладана в этот огонь перед статуей императора, и иди живи себе по-христиански, как хочешь. Нет, шли на смерть из-за этого христианские мученики. Почитайте жития мучеников. Вот это как раз абсолютные нравственно-этические и духовные вещи христианства, которые не меняются ни от чего. Или восприятие нравственных или безнравственных действий людей. Не осуждение, а именно восприятие. Ясно определено, душа человека, человеческая личность дороже всего в мире. Суббота для человека, но никак не наоборот. На этом зиждется все христианство. Еще раз повторю, это очень простые вещи, источные, без которых нет христианства. А сложность православия заключается в том, что оно исторически вобрало в себя мудрость и культуру многотысячелетнего существования христианской цивилизации, вернее, христианских цивилизаций самых разных. Помимо того, что сложны догматы Церкви, ну, в самом деле, да, вот как усвоить догматы о Троице или о соединении двух естеств во Христе, для этого нужна определенная, очень немалая, очень высокая культура мысли сама по себе. Но еще сложно выстроить иерархию ценностей как раз потому, что за 2000 лет многое и разное в церковной истории сложилось и спрессовалось и слежалось, знаете, как геологические пласты. И главная сложность как раз здесь заключается в том, что суть церковности, христианское религиозное сознание, может подменяться чем-то для церкви побочным, дополнительным, случайным, историческим и временным. Это то, о чем говорил Господь. Узок путь и тесные врата, ведущие в царство, и немногие находят их. И даже в Евангелии от Луки более сильно эта фраза, что многие поищут войти путь в эти тесные врата и не возмогут, то есть искать будут и не возмогут. Поэтому я как раз прошу воспринимать сказанное мною, еще раз повторю, не в каких-то политических или внешних позициях, но именно вот как призыв личностный, самим лично никого не осуждая разобраться в своих церковных мотивациях, потому что это очень важно. Суть христианской религиозности, богообщения – мы будем с вами разбирать в следующий раз, потому что это самое важное как раз вот в теме церковь современность. Если мы в церкви и не имеем богообщения, то наша церковная жизнь совершенно бессмысленна и бесперспективна. И, собственно, задача церкви каждому человеку, каждому из нас и всем людям преподавать это самое богообщение. А наша задача богообщения – это как-то стяжать, усвоить. Вот современные условия стяжания благодати, что им препятствует и что благоприятствует, будет предметом нашего дальнейшего рассмотрения. И уж обещаю вам, что точно мы политики касаться никакой не будем. А пока эти примеры просто достаточно живые, чтобы пояснить мои мысли. Давайте вопросы сейчас. Одна моя крещенная, но не воцерковленная знакомая спросила, как же достичь веры в Бога, доверия Ему? Хороший вопрос, правда? Феофан Затворник пишет вот что. Что человек, который хочет достичь веры в Бога, должен ему молиться и просто просить его. Не то, что там найти какую-то молитву, да, знаете, обычно спрашивают, батюшка, а какую молитву читать? То есть где-то в каком-то тайном молитвослове написана молитва, которую раз прочел, и щелк, там что-то на небесах, галочка поставлена в каком-то небесном компьютере, и все, и человек обрел веру. Нет, а именно молиться от сердца, взывать к Богу, как вот тот человек в Евангелии, «Господи, верую, помоги моему неверию». То есть дай мне живую веру, не просто сознание, что есть, а живую веру. И вот святитель Феофан Затворник говорит, что Бог питает всякую тварь, одевает лилии полевые, устрояет всякую жизнь человека. Неужели он не откликнется на эту молитву? Конечно, откликнется. Другое дело, что как и когда – это в его власти. Так что совет можно просто вот от сердца просить Бога, что «Господи, яви мне себя, яви мне веру вот живую в Тебя». Что плохого в том, что человек, возьмем Россию, приходит в православие из-за национальных чувств? По-вашему, может считать русский православный человек, не любящий России? Неужели любовь к стране, которая тысячи лет спает православие, мешает собственной вере? Спрашивает, зачем я вам все вот это в течение часа вот растолковывал, а? На три вопроса эти я отвечу. Что плохого в том, что человек приходит в православие? Ничего плохого, очень хорошо, прекрасно, замечательно. Только я говорил о том, что национальных чувств для того, чтобы стать подлинным церковным человеком, недостаточно. Это не значит, что их надо отметать или как-то заменять их на противоположную любовь к родине. Нет, это замечательное чувство, любовь к родине. Но для православия, для того, чтобы стать христианином, этого недостаточно. И те, кто подменяет свое христианство только лишь любовью к России, обладают, как я сказал, вот, имитационной церковностью, нерелигиозным сознанием. Ну, вот так, может быть, это жесткие слова, но тем не менее, по сути, это так. Второй вопрос. По-вашему, может считать русский православный человек, не любящий Россию? Может, а почему не может? А почему, что любовь к России – это непременная такая заповедь Божия? Я в Евангелии такой заповедь не встречал. Вполне может не любить человек Россию. И мало того, я вам даже скажу, что у него могут быть для этого веские основания. Но при этом он не перестанет быть русским православным человеком. Это вещи разные. Это вещи, лежащие в разных сферах. И объединять их в одно такой вот жесткой связью, я считаю, ну нельзя. Я вам это, об этом объяснял. Еще раз повторю, что плохого ничего нет. Но придавать этому религиозный статус любви к России нельзя. Неужели любовь к стране, которая тысячи лет своей православие, мешает собственной вере? Не мешает, но может мешать, если эта любовь религиозна, если она становится религиозной по сути. То есть, если человек любит Россию как Бога, относится к ней как к Богу. Нет. Любить свою страну как свою страну – это одно. А религиозно обожествлять там Россию и тут же слетать с катушек, при этом прославляя Сталина, Ивана Грозного. А как их не прославлять, если они в нашей истории? Это совсем другое, это имитационная религиозность. О чем я вам, собственно, вот тут и говорил. Какие, с вашей точки зрения, должно быть отношение православного христианина к ИНН? Является ли принятие ИНН какой-либо угрозой? Как относиться с открытым призывом священника во время проповеди в храме на литургии отказаться от этих номеров? Может, это не так принципиально? Является формой обрядности, что именно, ИНН или призывы? Может, этим пытаются отвлечь внимание христиан от первостепенных вопросов? Ну, значит, во-первых, по ИНН было решение церкви, собиралась синодальная богословская комиссия, которая выяснила, что ИНН – это налоговая отчетность, которая налоговая отчетность и все. У меня был замечательный случай. Я думаю, многие из вас имели дело с бухгалтерскими документами. Там не только ИНН. Там еще есть КПП, там есть ОГРН, ОКПО, ОКВЭД, там еще там всякие штучки. И однажды в гостинице на одном церковном мероприятии я остановился в номере с неким батюшкой, который меня спросил, а как вы относитесь к ИНН? А я ему спросил, а как вы относитесь к КПП? Он очень удивился и говорит, а что это? Я говорю, ну вот после ИНН через косую черточку обычно пишет КПП. Он как-то смутился и говорит, а вот я не знаю как. Я говорю, ну вот и я не знаю. Знаете, это вот как раз очень яркая и, к сожалению, грубая иллюстрация того, о чем я говорил. О том, что человек приходит в церковь, у него атрофируется мозг. Или, как пишут в интернете, мозг. Да, знаете? Вот этот мозг, который, вот по словам Христа, что у него было там крохотная частица, да, у него отнялась и то, что имело. И вот он почему-то ИНН решил, этот набор циферок, он решил, что... Значит, это очень существенную угрозу представляет для христианства. Какую угрозу, никто сказать не может. Приприте этого там, человека в угол и скажи, а какую угрозу? Угрозу чего? Он вам не ответит. Когда был разгар этих в конце 90-х, начале 2000-х, вот на такой же лекции, я, значит, очень горячо стал говорить, ну вот же апостол Павел там пишет, что нас разлучит от любви Христовой. И прочитал этот кусок из послания к Римлянам из 8 главы. Что нас разлучит? Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ничего не отлучит от любви Божией. Я же во Христе Иисусе, Господи наш. А тут какие циферки. И вдруг они каким-то образом автоматически отлучают нас от Христа. И люди так послушали, ой, как здорово написано, а кто это? Я говорю, это апостол Павел, говорю я. И поднявший, значит, яко знамя книгу Нового Завета, сказал, вот, вы вот хотя бы почитайте эту книжку, прочтите, непопулярную в церкви, а потом будете уже слушать проповеди все. Что касается батюшек, то, увы, есть такое явление, есть. Почему у нас так плохо с принятием трудов таких выдающихся отечников, как Шмеман, Александр Мени, Антоний Суржский, которые как раз много говорили о христоцентричности? Причем отрицательное отношение пропагандируют священниками. Одни фамилии уже воспринимаются как запретные. Откуда это? Зависть? Ну, я думаю, что и зависть нельзя сбрасывать со счетов. Потом очень важная, конечно, фамилия. Вот у русского человека на фамилии какое-то особо трепетное отношение. А тут сами, понимаете, произнесите эти фамилии. Шмеман, Блюм, Мень. Причем про Мень точно известно, вообще еврей. А это же просто преступление быть евреем, да? А Шмеман, отец Александр и митрополит Антоний жили за границей, а там наверняка завербовали модернисты и масоны. Вот на самом деле. Потому что это сфера нашей ментальности. В советское время, 70 лет, действительно вывелась новая природа людей, называемая советский человек. И вот советский человек как раз так все и воспринимает в поисках врага, не может мыслить широко и критически. И поэтому трудно воспринять какие-то вот мысли, которые чуть более широкие, чем, собственно, вот этот узкий и нерелигиозный псевдоправославный взгляд на мир. Вот такая причина. Это как вот фарисеи, помните, в Евангелии, они очень злобились и уходили там от слов Христа, были обличаемы, уходили. И мне кажется, что просто многие вещи обличают нас. И то, что говорил владыка Антоний, и отец Александр Шмеман, критика, скажем, того же отца Александра Шмемана исходила из того, что он имел право критиковать и там брюзжать и ворчать на церковь, потому что он был исконно церковный, до мозга костей церковный человек. А тут люди придут в церковь, какие-то 5 лет понеофитствуют и считают, что они могут судить. Вы на прошлой лекции сказали, что после периода неофитства человек снова возвращается к прежним грехам. Если пил, будет пить. А здесь слово возникает уныние. Скажите, как понять ваши слова? Человек покаялся, возненавидел грех, молится, исповедуется, старается познать Бога. Неужели он снова вернется, как пес, на блевотину свое? Ну, я не говорю, что это обязательно и непременно в 100% случаях происходит. Так бывает часто, вот что я говорил. И то, что бывает часто, свидетельствует о том, что то, что человек полагал гарантией, вот, что он покаялся, возненавидел грех, молится, исповедуется, старается познать Бога, и человек думает, что в этом он гарантию получит того, что он там не будет больше пить. А в этом нет гарантии. Вот о чем я говорил. Опять же, это нужно отдельно рассмотреть ситуацию. То, что возникает уныние, понимаете, вот это тоже, что со смущением верующих. Бедные верующие смутились. Не надо уныния, надо это принять к сведению, что так бывает, что когда так случится, чтобы не было более страшно, что человек разочаровывается в церкви, потому что еще более страшно, если человек гонит от себя эти мысли, а это с ним случается, то в конце концов он в церкви разочаруется, скажет, меня церковь обманула, вот я тут молился, постился, я радио-радонеж слушал, а все равно вот ничего не получил. На прошлой лекции вы сказали, что одним из признаков завершения периода неофитства является кризис в духовной жизни, который может выражаться в охлаждении к церковной, даже возвращении к греховной жизни. Например, человек снова может вернуться к злоупотреблению алкоголя и тому подобное. Вопросы. Первое. Что необходимо делать при возникновении кризиса духовной жизни для его преодоления? Инструкция. Да? Первое. Подпункт А. Значит, что необходимо делать? Во-первых, понять, что это такое. Понять... Вот в каком ключе мы с вами будем об этом говорить. Я хочу подробно остановиться на именно педагогическом значении церкви, церковного воспитания, процесса церковления. В Евангелии мы читаем, наверное, вам известны эти слова Христа, в 23 главе Евангелия от Матфея, он говорит, не называйте наставниками, учителями, ибо один у вас наставник Христос. И вот вся наша церковная жизнь, по сути, это божественная педагогика. Бог переводит нас из класса в класс. Вот когда у нас наступает кризис, мы должны этому радоваться, потому что это значит, что нас Господь перевел из начальной школы в среднюю. Начальная школа окончилась, мы восприняли церковные правила, мы уже знаем, что в тонкостях, что и как надо есть и не есть, и когда. Мы знаем, что надо вычитывать, выхаживать, выстаивать, выслушивать там, и прочее. Как обращаться, как лекарь, у нас язык уже наработал, там лексика «спаси Господи, простите, благословите», это уже все. Вот этому человек научился, это начальная школа. И вот Господь, видя, что он уже научился, переводит его там, в следующий класс, дает ему задание, ставит перед ним задачу. Ну вот, дорогой мой, ты все это выучил, а теперь посмотри в себя, что там у тебя внутри. Поэтому первое, что необходимо сделать при возникновении кризиса духовной жизни, возрадоваться и поблагодарить за это Бога. Чем должен закончиться этот кризис в положительном случае? И чего ни в коем случае нельзя допускать? В положительном случае кризис заканчивается, как говорится в евангельских притчах, тем, что вот эта маленькая семечка вырастает в прекрасное дерево, в листве которого поселяется птица небесная и приносит плод одно в 30, другое в 60, другое в 100 крат. Вот этим должен закончиться кризис. Вот, на все ваши вопросы ответил.
1: Прозвучала очередная лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мы будем говорить о книге «Необычайно интересное исследование». Книга называется «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья». Беседовать об этой книге мы будем с ее автором. В студии радио «Град Петров» Петр Николаевич Базанов, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Петр Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Перед тем, как рассказать о самой книге, наверное, стоит рассказать с русской традиции, это как вообще была эта книга, появилась, как она была, скажем так, задумана. Вот, и почему такое, конечно, странное название? Ну, естественно, «Братство русской правды» уже само название подразумевает некоторый эпатаж, а уж эпатаж этот усиливается тире «Самая загадочная организация русского зарубежья». Угу. Дело в том, что и русские мигранты, современники этой организации, и современные исследователи, которые занимаются историей русского зарубежья, они обычно обращают внимание на деятельность не конспиративных организаций, а на деятельность тех организаций русского зарубежья, которые русскими иммигрантами не скрывались, чья деятельность была хорошо известна. Или, скажем так, полулегальными, которые были формально, что ли, в этих странах запрещены, где они действовали, но действовали под другими названиями, как сейчас говорят, под прикрытием. Вот обычно называют, вот на что больше всего интерес современных исследователей распространяется, это бывшие политические партии.

Преображенского полка, пожалуйста. Это не запрещено местными законами. Ну, как бы, ветераны встречаются, о чем-то там разговаривают и так далее. Вот, кроме того, многочисленные благотворительные организации, общественные организации. Вот, а те же организации, которые активно продолжали бороться с большевизмом и, скажем так, скрывали свою деятельность, они как бы очень часто уходят от внимания современных историков, точно так же, как современники, даже жившие рядом с теми людьми, кто этим занимался, порой об этом не знают и не знали. И среди всех вот этих вот многочисленных вопросов, я еще когда писал свою докторскую диссертацию про издательскую деятельность политических организаций русского зарубежья, я обратил внимание, что есть такая вот организация под названием «Братство русской правды», которые основали, на мой взгляд, три совершенно незаурядных человека русского зарубежья. Уж на что русское зарубежье — это собрание людей, ну, скажем так, абсолютно незаурядных и оказавшихся порой известных, порой даже экзотических, но даже на этом фоне, чтобы три таких совершенно разных человека могли встретиться и создать свою организацию, это можно только понять вот условиями этими уникальными страны, вне страны, России номер два, России вне России, русского зарубежья. Вот. И кто основал эту организацию? Это основал организацию три человека. Очень известный поэт Серебряного века, ну, правда, я говорю второго плана, один из идеологов символизма Сергей Алексеевич Соколов, псевдоним Сергей Кречетов, поэтический. Почему второго плана? Ну, потому что среди символистов первого плана поэты это, конечно, Валерий Брюсов и Александр Блок. Ну, к сожалению, Соколов до их уровня не доходит, но должен сказать ему, что именно Соколов уговорил Блока печататься. Именно он создал в начале 20 века издательство в Москве «Гриф», в котором напечатал стихи и незнакомки, стихи о прекрасной даме Блок. Так что в историю русской литературы он уже только этим точно вошел. Кроме того, потом у Соколова судьба, он был вообще человек очень радикальных взглядов, даже ругал кадетскую партию за недостаточный критический подход к царскому режиму, назовем это в тех терминах. Вот. Но в годы Первой мировой войны он уходит добровольцем на фронт, причем не на какую-нибудь тыловую должность, а именно на линию фронта, получает страшнейшее ранение в августовских лесах, в правую часть лица, у него фактически один глаз ослеп, после этого и было поражено обезображенное частичное лицо, поэтому он все время стремился сфотографироваться так, чтобы часть лица не было видно, и попадает в плен. Дело в том, что вот в 15 году немцы стали с территории Восточной Пруссии прорываться, чтобы сомкнуть после Горлицкого прорыва русскую армию, не просто русскую армию, а окружить всех нас вот этом в польском выступе, в царском Польше. Вот, и там как раз шли очень тяжелые бои, где просто снарядов, естественно, те, кто об этом знают, проблемы начала Первой мировой, нехватка снарядов не хватало, и русская конница, русская пехота героически просто погибала, ну, чтобы вот этот прорыв ликвидировать. Вот именно там он получил страшнейшее ранение, попал в плен, два раза пытался бежать, за это оказался на особом положении. Ну, конечно, военнопленные Первой мировой войны — это не военнопленные Второй мировой войны, тем более офицеры, там такого не было у немцев, но, тем не менее, строгий режим, и вот среди этих всех тюрем, где он сидел даже вместе с другими двумя известными беглецами, которые не могли усидеть и все время пытались сбежать, это с будущим маршалом Михаилом Тухачевским и будущим генералом Шарлем де Голлем. Ни больше, ни меньше. Но тем-то те были помоложе, вот и все-таки профессиональные военные, те удрать так и смогли. А Соколов досидел до 17-го года, потом вернулся в Москву под видом военнопленного солдата и бежал на Дон, где стал работать в Осваге. Его, естественно, после ранения в действующую армию не брали, как он не просился. И он вместе с Евгением Ланцаре издавал самый лучший, самый красивый журнал «Белого движения на юге России», журнал «Орфей». Вот потом через Константинополь в Париж, а потом вот он в 21-м году оказывается в Берлине, где встречает, наверное, самого политизированного из всех представителей династии Романовых, Георгия Николаевича Лихтенбергского. Вот. И Георгий Николаевич Лихтенбергский очень человек интересный с точки зрения происхождения. Вот, ну, радиослушатели, наверное, знают, что у Наполеона не было детей от Жозефины Багарне, был пасынок Евгений Багарне, этот пасынок был женат на дочке баварского короля, и его детям было выдано такое, ну, на территории Бавары, герцогство Лихтенбергское. Младший сын Евгения Багарне был женат на старшей дочке Николая I Анне. И вот эта вот линия герцогов Лихтенбергских, князей Романовских, она полностью ассимилировалась и стала практически русской. Надо сказать, что, честно говоря, Лихтенбергский, на мой взгляд, плохо говорил на трех языках. И на немецком, и на французском, и на русском, поскольку применял слова, ну, совершенно непонятные современному человеку. Это как бы вот, что ли, дословный перевод французских терминов, или наоборот, из французского какого-нибудь или немецкого термина делается русское слово в виде глагола.
Вот понять поэтому его письмо порой

0: очень тяжело с
1: То
0: этой
1: есть это
0: точки зрения.
1: второй основатель, сооснователь вот этой
0: Да,
1: организации русского зарубежья. А как он попал в эмиграцию, его
0: совершенно верно.
1: путь из России в
0: А,
1: эмиграцию?
0: дело в том, что вот в отличие от всех представителей дома Романова, герцог Ротенбергский – это единственный человек, который пытался принимать участие в гражданской войне.
1: Это
0: Он
1: интересно.
0: оказался в 18-м году в Киеве, используя своих немецких родственников, баварских королей и многих знакомых, он попытался там создать так называемую Южную армию. Вот из нее ничего не получилось, потому что Южная армия, большая часть ее солдат и офицеры перешли потом в армию Деникина, но сама попытка была предпринята. Это, кстати, хорошо известный вот мотив. Причем Южная армия, в отличие от вооруженных сил Юга России, Корнилова, Алексеева, Деникина, она была монархическая, а не предрешенческая. Вот, из этого ничего не получилось, он оказался в Германии. И что было главное у Георгия Николаевича Лихтенбергского, в отличие от всех остальных представителей дома Романовых, от крупных русских аристократий, у всех представителей нашей аристократии никаких денег практически за границей не было. Недвижимости чуть-чуть у русских было вот в Ницце как раз. Ницце, вот берег Ривьеры. А дело в том, что не было практически никаких вкладов в банках за границей, которые можно было как-то потом использовать, когда окажешься в эмиграции. Вот. Да и собственности, честно говоря, ну там за исключением чайных плантаций в Китае, купленных для того, чтобы чай напрямую в Россию поставлять, или там, когда наши купцы решили монополизировать производство черной икры, поэтому купили все прииски, где осетровые рыбы не рестились, в Иране. То есть практически назвать таких вот, где был массовый вывоз капитала, мы с вами не можем. Вот. А у герцога Лихтенбергского, у него был замок Зион, вот это вот его наследственное немецкое от баварских королей владение. И какие-то деньги у него сохранились вокруг этого замка Зиона. Они, правда, после его смерти потом продали этот замок. И благодаря этому герцог Лихтенбергский стал финансировать часть русских правых издательств, такие как «Град Китиш», «Детинец» и «Медный всадник», о котором еще речь пойдет. Вот. И кроме того, он мог как бы вот своими связями в аристократическом мире, своими связями в заграничном мире, своим влиянием на высший генералитет России, оказавшийся за границей, ну, поскольку его все отлично знали, вот он мог как-то повлиять на общественное мнение. А третий человек, это тоже не менее интересный человек, это знаменитый писатель начала 20 века, казачий генерал, путешественник Петр Николаевич Краснов, над которым, я считаю, история очень посмеялась. Вот если бы он бы где-нибудь умер бы в году бы в 13-м бы, то у нас было бы в советское время написано очень-очень много книг про великого русского путешественника, который одним из первых оказался в Абиссинии, который Эфиопия, который исследовал Манчжурию, вот, который побывал в Японии с различными исследованиями, который был в Средней Азии и так далее, и так далее, и так далее. Если бы он где-нибудь погиб бы на фронте Первой мировой войны, то про этого человека бы писали, что он еще и известный полководец, хотя это с натяжкой, Первой мировой войны. Если бы он погиб бы где-нибудь в гражданской войне, ну или умер бы спокойно в эмиграции, то про него рассказывали, как он принимал участие в попытке подавления вместе с Керенским большевистского мятежа в октябре 1917 года.
1: Нет, но для
0: Как он?
1: советской власти он все равно враг.
0: Как он? Ну а кто для советской власти не враг? Любой эмигрант – это враг советской власти, потому что сам акт эмиграции из незримого счастья социализма – это уже есть вражеский поступок. Недаром вот знаменитый философский пароход 22-го года обосновывался, что это наказание хуже смерти. Людей решают возможности видеть построение светлого царства социализма. Вот, но, а потом, после Всемирной революции, мы уж с ними расправимся. Ну, или там сведем счеты. Скажем так, имелось в виду за скобками этого постановления. И Краснов вот как раз в 20-е годы стал активно печататься, и многие современники читали его, можно сказать, запоем. Я не могу сказать, что Краснов был такой плохой писатель. Во всяком случае, ну, лучший стилист русской литературы Иван Алексеевич Бунин совершенно верно говорил, что у Краснова можно читать совершенно свободные вещи, которые относятся к быту и существованию русской армии. Как только он заходит за вот эти рамки, то есть то, чего он хорошо знает, читать это, естественно, невозможно. Это там либо на уровне бульварной литературы, либо довольно слабо. В защиту Краснова могу только сказать, что по сравнению с современной нашей развлекательной литературой, Краснов пишет очень даже неплохо. Ну, как и любой человек, кончивший гимназию в дореволюционной России,
1: Я
0: стилистика.
1: удивилась, увидев в газете, которая никогда не отличалась никаким антисоветизмом, рекламу полного собрания сочинений Петра Николаевича Краснова. И это популяризируется,
0: Вот.
1: продается.
0: А современники считали Краснова писателем более великим, чем Лев Николаевич Толстой. Почему? Ну, в одной фразе, потому что поручик Толстой не смог раскрыть душу русской армии, а генерал Краснов смог раскрыть душу русской армии и так далее, и так далее, и так далее. Часто и забывают, почему он переехал в 30-е годы в Германию из Франции. Здесь было две причины. Первый, он практически потерял своих авторов, потерял свои гонорары, на которые жил во Франции. Хотя по уровню русских эмигрантов он жил довольно неплохо. Его одна французская почитательница поселила бесплатно в своем замке. Он там фактически, ну, во флигеле жил.
1: Так может, он и писал так много для того, чтобы прокормиться просто?
0: Мне кажется, что просто человек, который всю жизнь привык путешествовать, воевать, быть на армейской службе, в гуще политических событий, ему просто было скучно, банально. А талант у него публицистически всегда присутствовал, вне всякого сомнения. Вот. И он потерял практически вот этот вот те гонорары. И единственный у него способ был это переводы на иностранные языки, а тут как раз немецкие его издатели стали хорошо. А вторая причина — это развал братства русской правды в 1933-1934 году. То есть у него пропала последняя надежда на то, что Россия будет освобождена от большевизма. Ну, естественно, кроме вот этих вот людей, можно назвать очень много. Вот среди руководителей Братства Русской Правды был такой знаменитый герой гражданской войны в Прибалтике, светлейший князь Анатолий Петрович Ливин, который лично сам возглавил атаку белых против красных латышей и взял мост через речку Двину, получил там страшнейшее ранение, от которого последствия этого ранения он скачался. То есть настоящий герой гражданской войны. Вот создание Ливинского корпуса, который потом влился в армию Юденича. Его воспринимали, ну, вот как один из, скажем так, военачальников, героев гражданской войны. Ну, и многие-многие другие. Вот. Ну, естественно, когда я ко всему к этому обратился, я как-то, с одной стороны, удивился. Первый раз я прочитал у Назарова в книге «Миссия русской эмиграции про братство русской правды». Как-то я вроде как к тому времени уже считал, что знаю историю русской эмиграции. Тут первый раз, и такие интересные факты. И там еще были кое-что интересное, что меня заинтересовало с деятельностью этой организации. Потом я посмотрел по советским источникам. Вот, к моему величайшему удивлению, оказалось, что и Шкоренков пишет в одном месте в своей знаменитой «Агонии русской эмиграции». Леонид Кириллович, знаменитый советский автор, которому разрешили в 80-е годы не только писать про русскую эмиграцию, но его первому допустили в неразобранный русский зарубежный исторический архив, который тогда уже находился в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, ныне Государственный архив Российской Федерации. Вот, и я обратил внимание, что на самом деле про Братство Русской Правды очень-очень много материала. Материал очень интересный. А кроме того, как я всегда, по моему полному удивлению, про русское зарубежье отмечаю, что если искать, то тут же оказывается в самых разнообразных архивах про русскую эмиграцию самые разнообразные материалы. Вот в том числе выяснилось, что у нас и в петербургских многих архивах есть кое-какая информация, в том числе и в архиве управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области есть некоторые дела, в которых упоминается Братство Русской Правды, потому что, ну, правда, к сожалению, не нашел точных вот дел, где бы говорилось бы об руководителях или каких-то там членов братчиков Братства Русской. Каждый член Братства Русской Правды — это братчик. Слово «брат». Вот. И...
1: Кстати, традиционные братства, церковные, там тоже они называли друг друга братчики.
0: Да, да,
1: и
0: да.
1: Когда их духовные настоятели писали письма к тому братству, которое они окормляли, они разным посвящались. Кто-то трезвенничеству, кто-то уходу за больными в больницах. Тоже вот это слово «братчики», которое сегодня мы не употребляем, оно странное для нас. Вот это такое старое русское слово.
0: Вообще, вот если мы немножко отвлеклись, откуда вот само название в братстве, какое братство имело влияние, сделал то, что вот братство само, по идее, это объединение белого, черного духовенства и мирян с целью сохранить какую-то либо православную идею, либо какую-то православную церковь или монастырь. Вот. Но если в Российской империи, в Московском царстве они, как правило, были мирными, то есть занимались, ну, говоря со временем, благотворительной деятельностью и чем-то, то вот у нас и очень многие историки совершенно забывают, а кто же, собственно говоря, помог Богдану Хмельницкому победить всех этих поляков, католиков, татар и прочих. Дело в том, что когда католическая церковь навязала русским православным в Речи Посполитой так называемую унию, знаменитую 1596 год, Берестейскую, то к этому времени как раз русские православные магнаты стали вымирать. Вот, и остался либо средний слой православного дворянства, либо купечества, либо вот средний слой священнослужителей, ну, то есть белое духовенство попы, по-нашему говоря, по-простому, и настоятели некоторых монастырей, в то время как почти все епископы и митрополиты изменили и вошли в унию. И тут произошла такая концепция, что униаты стали захватывать православные храмы и церкви, Вот. А чтобы отстоять эту церковь, появлялись так называемые братства. Так вот, все знаменитое Запорожское войско, оно входило в братство Киево-Почаевской лавры. На этом основании полякам никак невозможно было закрыть и передать униатам, потому что тут же появлялись запорожцы, которые начинали кричать: «Это наше, мы сюда никого не пустим». Вот и когда, наконец, скажем так, градус кипения дозрел, то все эти братства восстали. Поэтому восстания произошли в каждом городе в 1647-48 году, ну что и вылилось фактическое изгнание поляков и их крупнейшее поражение. Вот эта братческая традиция, она была очень известна, и здесь вот использовалась эта в том числе форма. Ну, раз уж мы заговорили о влиянии православия на братство русской правды, то обычно, вот, когда у нас говорят про русское зарубежье, говорят о чем угодно, но только не про братство русской правды. В то время как это единственная организация общественно-политическая, которую благословил Антоний Храповицкий, первый иерарх русской зарубежной церкви. То есть никакие другие, там, ни ВРОВС, ни НАРА, Национальный трудовой союз, новое поколение, бывшее, будущее НТС, никакие не монархические организации он официально не благословил. А вот эту организацию он благословил. Мало того, если так посмотреть дальше историю, то Анастасий Грибановский благословил тоже только одну организацию. То есть фактически это одна из двух организаций, которые когда-либо были благословлены. За что же братство русской правды?
1: А Анастасий Грибановский какой благословил?
0: Русское трудовое христианское движение. Это была организация, с одной стороны, политическая, а с другой стороны, организация, которая занималась благотворительности. Дело в том, что после кризиса 29-го года русские эмигранты очень плохо жили в Европе. Прямо скажем, умирали с голоду по второму разу. Не потому, что они плохо работали там или что-то не делали, а потому, что просто был кризис в Европе, вот, принимавший совершенно астрономические процессы. Вот, в США там разорились почти все банки, множество людей просто ходило в качестве подъемной работы. Там вчерашние миллионеры могли ночевать где-нибудь там у мусорных баков, потому что они в один день все потеряли. Вот. И здесь вот эта взаимопомощь между русскими общинами, она стала между собой действовать. И кроме того, русское трудовое христианское движение, например, взяло и стало арендовать в Югославии один санаторий, куда отправляло вот эти там членские взносы, просили тем, у кого начинался туберкулез, если его вовремя залечить, то это не пойдет. Ну и прочее, там все в таком роде. Это все в контакте, естественно, было с русской зарубежной православной церковью. Ну, естественно, что русское трудовое христианское движение постоянно путают с русским христианским студенческим движением, хотя это две совершенно разные организации. Вот. Потом, ну, раз русское студенческое христианское движение постоянно подозревают, поскольку они были с Имкой связаны, организация в масонстве, то этих подозревают в масонстве. Был даже такой смешной факт, что на одном из собраний все решили поклясться на Библии, что они не масоны. Вот один Александр Ильич Ладыжинский первым поклялся. Вот.
1: Но чтобы тут прекратить это в конце концов.
0: Да, тут же ему сказали, что это ничего не значит, потому что масон может изменить любую клятву.
1: Ну, вот.
0: Ну, на самом деле никаким масоном он, конечно, не был. Вот это все такая конспирология, которая там найти черную кошку в черной комнате, даже если черной кошки там нету, и вообще никого нету. Вот о ком-то, может, даже очень даже освещено, но тем не менее. Вот. И за что же братство русской правды? Дело в том, что братство русской правды неизменно во всех своих агитационных материалах писало и даже выпускало свои специальные выписки своего органа «Русская правда» по поводу преследования православия, преследования религии вообще в России. Отмечались все отрицательные качества, чего только не происходило в России. Отмечались снесение самых известных наших церквей, там, закрытие монастырей, если они узнавали, то аресты каких-то крупных иерархов церкви и так далее, и так далее, и так далее.
1: Вот сейчас начинается самое интересное. Вот эта организация русского зарубежья. В каком году, можно сказать, она возникла? Какой год вот ее основания?
0: Значит, формально 21-й, фактически 22-й год. Значит, каким образом?
1: То есть практически вот заканчивается гражданская война, возникает братство русской правды, как я понимаю, чтобы продолжать борьбу, в том числе и военную.
0: Да, в том числе и борьба.
1: Секретная, военная, иммигрантская организация, но не сугубо военная, в каком-то смысле еще и занимающаяся войной идей, скажем так.
0: Да, совершенно верно.
1: И вот одна из целей братства русской правды – это информировать, в том числе эмигрантское сообщество и мировое сообщество, потому что они находились сами в эмиграции, о том, что в Советской России происходит гонение на церковь. Информации было мало. Вот мы сейчас приступаем к практическим сведениям, как они получали информацию, как они действовали. И вообще, в целом, попрошу вас, Петр Николаевич, рассказать, в чем состояла деятельность братства «Русской правды». Я напомню, что мы говорим о книге, в которой можно подробно почитать.
0: В книге это все можно подробно прочитать. Вот когда вот все вот это у меня сложилось, у меня появилась идея о том, что надо написать на эту книгу. Еще, видимо, из побудительных мотивов была статья доктора исторических наук Олега Будницкого, которая называлась «Братство русской правды - последний литературный проект поэта Соколова-Кречетова Сергея Александровича», в котором он доказывал, что никакого братства русской правды никогда не было, и значит, это все просто выдумки человека, который на этом собирал деньги и мистифицировал всю практически вот эмиграцию. Если сейчас наши слушатели захотят посмотреть по интернету, они наберут слово «читание братства русской правды», ну, может, не первым файлом, но третьим им выкинется эта статья, которая была опубликована в «Новом литературном обозрении». Конечно, Соколов-Кречетов в виде пиара, он в своем журнале «Русская правда» писал про какие-то там массовые восстания, многочисленные убийства большевиков. Ну, вроде гражданская война никогда не кончается. Это был чистый пиар для эмиграции. А с точки зрения вот реального, что реально существовало? Значит, европейские, скажем так, пограничные страны. Какое-то время они пытались поддерживать немногочисленные затухающие партизанские отряды, диверсионные группы, которые с территории Польши переходили на территорию Беларуси. И на наш северо-запад, это главным образом Псковская область. Тем более, что среди вот братчиков был такой, значит, знаменитый вот атаман Данилов, который даже вот в свое время как раз у Ливина активно терроризировал большевиков, их тылы. Вот партизан не на советском термине, а партизан это как бы вот диверсант военный, который заходит на территорию противника и по его тылам всякие нестроения устраивает. Вот. При этом вот в «Братство русской правды» где-то в районе там, 23-25 года влилась организация боевая белорусских националистов «Братство Зеленого Дуба» или «Дружина Зеленого Дуба». Причем эти вот люди, которые во время гражданской войны выступали под лозунгами белорусского сепаратизма, потом полностью признали вот эту триединую русскую формулу «Великая, единая, неделимая Россия», даже свой этот знаменитый флаг зеленый с дубом поменяли на русский триколор. Вот, это раз. Два, из других стран, так называемые ходоки. Что такое ходоки? Это диверсанты, либо агитаторы, которые переходят границу регулярно и попадают на территорию Советского Союза. Даже если вот это вот 20-е годы, поскольку это ходоки такие существовали, признать фактом, это уже огромный успех для эмигрантских организаций, потому что очень немногие эмигрантские организации имели возможность переправлять своих агентов даже в пограничные районы. Значит, где у «Братства русской правды» больше всего было организация, это Финляндия, Эстония и Латвия. Финляндия нам интереснее всего, потому что именно оттуда, на территории Петрограда, Ленинграда, эти ходоки и ходили. Вот, но об этом чуть позже. Ну и, наконец, Дальний Восток. И вот здесь, с Дальним Востоком, происходит самое интересное, что при ближайшем рассмотрении все вот эти знаменитые атаманы, которые с 22-го, напомню, что гражданская война на Дальнем Востоке окончилась в 22-м году, с 22-го где-то до 32-го года постоянно переходили с диверсионной деятельностью границу, они все ориентировались на «Братство русской правды». Почему? Сама структура «Братства русской правды». Соколов-Кречетов собирал деньги, печатал многочисленные листовки и периодические издания. И тем, кому вот он, с кем списался по каким-то личным связям, он передавал эти деньги, посылал эти листовки, не требуя никаких отчетов. Почему это была такая система? Чтобы не было внедрено никаких агентов. То есть, черт с этими деньгами, какие-то организации эффективные, какие-то пропадут, но кто-то будет добиваться каких-то в этом отношении результатов. И поэтому даже вот в некоторых населенных пунктах, в Печорах, скажем, на территории тогдашней Эстонии, или в Нарве, вот соседней, жившие в соседних поселках люди не знали, что они являются руководителями звеньев вот этих вот очагов «Братства русской правды». То есть они действовали друг от друга, и только в Берлин шла напрямую вот это вот направление. Второй уровень деятельности – это агитационная деятельность. Вот здесь надо отдать, что меня больше всего и заинтересовало, конечно, как историка книги, историка книжного дела, и вообще как человек всегда интересовавшийся агитационно-пропагандистской работой и способами, это просто фонтан был у Соколова-Кречетова, каким образом доставлять в условия железного занавеса в советскую Россию печатную продукцию и информацию из-за рубежа.
1: Что писали в этой литературе, тоже интересно. Как доставляли и был ли эффект? Есть такая версия, что гражданская война проиграна белыми, в том числе и потому, что это слабость на стороне белых, тех, кто изготавливал плакаты, листовки, лозунги, а у большевиков были более талантливые люди, которые сочиняли броские лозунги, яркие, четкие, такие грубые, но понятные и работающие плакаты. То есть война двух пропаганд. Вот пропаганда у белых была, скажем так, не такая доходчивая до народа, как у красных. Есть такой тоже вариант. И вот «Братство русской правды» все-таки в смысле
0: «Братство русской правды»
1: —
0: это
1: организация.
0: Полностью ответ на вот ваш вопрос. Значит, надо придумать такие лозунги, чтобы любому крестьянину, любому рабочему было понятно, о чем они говорят.
1: Такая вот некоторая альтернатива, которая будет представлена уже в 20-е годы «Братством русской правды», об этом попрошу вас рассказать во второй части передачи. Я напомню, что мы говорим с доктором исторических наук, профессором, автором книги «Братство русской правды. Самая загадочная организация русского зарубежья» Петром Николаевичем Базановым. Передачу Марина Лобанова. Во второй части продолжим рассказ об этой действительно уникальной организации русского зарубежья. Мне кажется, ее деятельность, многим она покажется такой вот занимательной для кинематографа больше, чем для какого-то реального прикипения души действительно к правде того, чем они занимались. Но мне кажется, очень важный момент в деятельности этой организации — эти люди реально хотели что-то изменить в России. Может быть, они действовали немного в каком-то смысле авантюрно, но они реально хотели, и они реально что-то делали. Один из первых вопросов по второй части программы будет касаться и того, почему же все-таки действительно митрополит Антоний Храповицкий их благословил на их деятельности. Во второй части программы мы продолжим разговоры о «Братстве русской правды» и о книге, которая посвящена истории этой организации. До свидания.

Дорогие друзья, сегодня «Голос православия» предлагает вашему вниманию передачу, посвященную архиепископу Луке, воину Ясенецкому.

0: Тихо и благоговейно в небольшом храме тепло струятся свечи и слышится негромкий, проникающий в душу голос. Вы спросите: «Господи, Господи, разве легко быть гонимым? Разве легко идти через тесные врата узким и каменистым путем?» Вы спросите с недоумением. Ваше сердце, может быть, закрадется сомнение. Легко ли иго Христово? Десятки людей с затаенным дыханием следят за словами священника. А я скажу вам: да, да, легко и чрезвычайно легко. А почему легко? Потому что будешь идти не один, а будет тебе сопутствовать сам Христос. Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту.
1: По собственному опыту. Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Синецкий, не был голословен. Тернист был его путь, не каждому по плечу. 11 лет ссылок и тюрем. Не раз он мог быть расстрелян, не раз мог умереть от холода и голода. Но остался жив, ибо, по его собственным словам, глубока была вера его, и в самые тяжелые минуты жизни сам Господь был рядом. Родился Валентин Феликсович Войно-Синецкий в Керчи 27 апреля 1877 года в семье аптекаря. Гимназию и рисовальную школу закончил в Киеве, куда семья переехала впоследствии. Очень любил рисовать и даже хотел поступать в Петербургскую академию художеств. Но учиться все же поступил в Киевский университет на медицинский факультет, так как решил для себя, что обязан заниматься только тем, что полезно для страдающих людей. Он хотел всю жизнь быть мужицким, земским врачом, помогать бедным людям.
0: Когда началась русско-японская война, только что окончившего учебу молодого хирурга направили в Читу, в лазарет Красного Креста, где он заведовал отделением хирургии. Ежедневные до поздней ночи операции, многочисленные перевязки и вновь после короткого сна утомительная работа у операционного стола. Так добывался опыт, складывался профессиональный характер. Здесь Валентин Феликсович познакомился с сестрой милосердия Анной Ланской и обвенчался с ней. В Чите молодые супруги прожили недолго. После 12 лет, до 1917 года, Войно-Синецкий воплощает в жизнь свою юношескую мечту, помогает бедным людям. Работает в городских и сельских больницах Симбирской, Курской и Саратовских губерний, а также на Украине и в Переславле-Залесском, где приобретает большую славу как хирург. На всю жизнь запомнился ему курьезный и трогательный случай, когда молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи, и все они длинной вереницей пришли к нему, ведя друг другу за палки и чая исцеления. И это далеко не единичный случай. С раннего утра и до позднего вечера Войно-Синецкий принимал пациентов, оперировал, разъезжал по окрестным селениям, а ночами читал медицинскую литературу, исследовал под микроскопом препараты и тщательно зарисовывал их, готовя иллюстрации к своим статьям. Помимо врачебной деятельности, за эти годы Войно-Синецкий опубликовал множество статей по разным вопросам хирургии, разработал новые методики лечения, провел сложные операции на мозг, глазах, сердце, легких, позвоночнике.
1: В 1916 году защитил докторскую диссертацию «Регионарная анестезия», о которой его оппонент, известный хирург Мартынов, сказал: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации обычно пишутся на заданную тему с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее». Варшавский университет наградил его премией имени Хайнацкого за лучшее сочинение, полагающее новые пути в медицине.
0: В 1917 году Войно-Синецкого приглашают работать хирургом в Новгородскую больницу города Ташкента. Здесь он преподает в медицинской школе, преобразованный затем в медицинский факультет. Здесь же он начал писать книгу на основе своего опыта «Очерки гнойной хирургии». Я составил план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась странная, неотвязная мысль. «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа», — вспоминал он.
1: В октябре 1919 года, в возрасте 38 лет, от туберкулеза умирает жена Валентина Феликсовича, оставив 4 детей – Михаила, Елену, Алексея и Валентина. 13 бессонных ночей провел воина Ясинецкий у ее постели. Он сам закрыл глаза жене и 2 ночи читал над ее гробом псалтырь. Заботу о детях Валентина Феликсовича взяла на себя операционная сестра Софья Сергеевна Велецкая, тоже недавно овдовевшая и охотно согласившаяся ему помочь. Вот как об этом вспоминает воин Ясинецкий.
0: «Часа в 3 второй ночи я читал 112-й псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме. От восток солнца до запад. И последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной несомненностью восприял их, как слова самого Господа, обращенные ко мне. Неплодную всияет в дом матерью, радующуюся о детях. Господу было ведомо, какой тяжелый тернистый путь ждет меня. И тотчас после смерти матери моих детей он сам позаботился о них, и мое тяжелое положение облегчил. Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня слова псалма как указание Божие на мою операционную сестру Софью Сергеевну Велецкую, о которой я знал только, что она недавно похоронила мужа и была бездетной. Я спросил ее, верует ли она в Бога и хочет ли исполнить Божие повеление, изменить моим детям их умершую мать. Софья Сергеевна с радостью согласилась».
1: Обязанности главного врача больницы почти не оставляли Валентину Феликсовичу свободного времени, да он и не искал его. В воскресные вечера все чаще стал бывать в церкви, посещать духовные собрания, постепенно сблизившись с ташкентским архиепископом Иннокентием. Однажды, когда он произнес речь на одном из собраний, архиепископ сказал ему: «Вы предназначены к духовному служению. Вы должны быть не только врачом для тела, но и врачом для души. Доктор, вам надо быть священником».
0: «У меня не было и мысли о священстве», — вспоминал владыка Лука. «Но слова преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв архиерейскими устами, и минуты не размышляя. Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу». В 1921 году Валентин Феликсович был рукоположен в диаконы, а через неделю, в день Сретения Господня, преосвященный Иннокентий совершил его рукоположение в иерее.

0: Отец Валентин был определен в Ташкентский собор с возложением на него обязанности проповедовать. В священном сане воины Синецкий не перестают оперировать и читать лекции. В октябре 1922 года он активно участвует в первом научном съезде врачей Туркестана.
1: В 1923 году отец Валентин принимает монашеский постриг. Преосвященный Андрей, епископ Уктомский, намеревался дать отцу Валентину при постриге имя целителя Пантелеймона, но, побывав на литургии, совершенной постригаемым, и послушав его проповедь, остановился на имени апостола, евангелиста, врача и художника святого Луки. Глава православной церкви, патриарх Тихон, благословил воина Ясинецкого не прекращать научную работу. Преосвященный Лука был назначен епископом туркестанским. Архиепископ Лука пришел в церковь в тяжелое для нее время. Это были годы, когда на церковь обрушились жесточайшие гонения. Многие храмы закрывались, священнослужители арестовывались, некоторые предавались мученической смерти. Не избежал репрессий

0: В мае 1923 года я был посвящен во епископа и через 10 дней арестован. В течение 2 лет отбывал ссылку в Туруханском крае, за 230 верст севернее Полярного круга. Менее года работал в Туруханской больнице, широко оперируя. В феврале 1926 года возвратился в Ташкент. Чуть позже вторично арестован и сослан сперва в город Котлас, а потом в Архангельск. Так очень кратко пишет владыка о начале своего архипастырского пути. А за этими скупыми строчками тяжелая, полная лишений жизнь. В Сибирь архиепископ Лука был сослан за якобы антисоветскую деятельность. Арестантов везли сначала в столыпинских вагонах, а затем 400 километров в лютую январскую стужу им пришлось преодолеть в санях. «Путь по замерзшему Енисею в самые сильные морозы был очень тяжел для меня», — вспоминал владыка Лука. «Однако именно в это трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня». И в Туруханске владыка служит, проповедует, оперирует и помогает страждущим всем, чем только может.
1: Однажды владыка Лука заметил на ступенях городской больницы девочку-подростка и маленького мальчика. Чуткий к чужим бедам, он тотчас заподозрил неладное и подошел к детям. Выяснилось, что их отец умер, а мать в больнице, и, очевидно, надолго. Лука повел детей к себе в дом, нанял женщину, которая ухаживала за ними, пока не выздоровела их мать. Девочка, ее звали Шура Кожушка, которой было тогда 15-16 лет, стала помогать владыке Луке на врачебных приемах. Она быстро освоила основы медицины и через год стала хорошей медсестрой. Владыка Лука постоянно посылал Шуру по городу искать больных, нуждающихся в помощи и материальной поддержке. Одной из найденных ею сирот была Рая Пуртова. Она окрепла и стала на ноги. И тоже с радостью разыскивала по поручению владыки Луки таких же, как она сама, длительно болеющих бедняков. Тех, кого они с Шурой находили, владыка Лука навещал потом сам, помогал деньгами. «Главное в жизни — всегда делать людям добро», — говорил им владыка Лука. «Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое».
0: После ссылки владыка вновь возвращается в Ташкент, поселяется в домике на Учительской улице и служит в церкви преподобного Сергия Радонежского. Он всегда открыто исповедовал свою веру, не таил и того, что преследует его за нее. Говорил: «Мне твердят, сними рясу. Я этого никогда не сделаю. Она, ряса, останется со мною до самой смерти». И еще говорил: «Не знаю, что они от меня хотят. Я верующий. Я помогаю людям как врач. Помогаю и как служитель церкви. Кому от этого плохо? Как коршуны нападают на меня работники ГПУ? За что?» Он не скрывал своей веры. Этого ему простить не могли. И 6 мая 1930 года владыку вновь арестовывают уже по сфабрикованному делу о смерти профессора медицинского факультета по кафедре физиологии Ивана Петровича Михайловского, застрелившегося в невменяемом состоянии. 15 мая 1931 года, после года тюремного заключения, был вынесен приговор. Без суда. Ссылка на 3 года в Архангельск. Но, как говорил владыка Лука, куда меня не пошлют, везде Бог. И в Архангельске он работает. Ведет амбулаторный прием больных. Весной 1934 года посещает Ташкент. Затем переезжает в Антижан. Оперирует. Читает лекции. Здесь владыка Лука заболевает лихорадкой Попотачи, которая грозит потерей зрения. После неудачной операции он слепнет на 1 глаз. В том же году, наконец, удалось издать очерки гнойной хирургии.
1: 13 декабря 1937 года новый арест. Его обвиняли в шпионаже в пользу Ватикана. В тюрьме владыку допрашивают конвейером. 13 суток без сна, с требованием подписать протоколы. В неимоверно тяжелых условиях, лишенный сна, с распухшими от долгого стояния ногами, Валентин Феликсович объявляет голодовку. 18 суток. Протоколов не подписывает. Но допросы продолжались, и он падал от истощения. Ведь войне Синецкому было уже 60 лет. состоянии крайнего истощения Валентин Феликсович был помещен в тюремную больницу. Однако и там, несмотря на свое тяжелое состояние, он по долгу врача и священника старался оказывать другим заключенным посильную помощь. Так по тюремным камерам и больницам провел он около 4 лет, не признавая выдвинутые против него ничем необоснованные обвинения. Тюремное заключение кончилось высылкой в Сибирь. С 1937 года по 1941 владыка жил в селе Большая Мурта Красноярской области. Это была уже 3-я ссылка. Жил в небольшой коморке, питался впроголодь. Особенно угнетало отсутствие церкви в этом селе.
0: Когда началась Великая Отечественная война, владыка был доставлен в Красноярск для работы в местном эвакопункте, здравоохранительном учреждении для десятков госпиталей, предназначенных для лечения раненых. Работая в годы войны главным хирургом Красноярского госпиталя, воин Синицкий продолжает научную деятельность, обобщает опыт военной травматологии, публикует статьи. «С каждым раненым он как бы вступал в личные отношения», — вспоминают его помощники по госпиталю. «Помнил каждого в лицо, знал фамилию, держал в памяти все подробности операции и послеоперационного периода». Ныне стали широко известными слова владыки Луки: «Для хирурга не должно быть случая, а только живой страдающий человек». Каждая смерть, в которой он считал себя повинным, доставляла ему глубокие страдания. Осенью 1942 года епископ Лука становится архиепископом Красноярским, а в 1943 году его переводят в Тамбовскую епархию. Там он продолжает медицинскую работу. На его попечении 150 госпиталей. Архиепископ Лука никогда не снимал своего архиерейского облачения. Это было единственным условием, которое воин Ясинецкий выдвигал перед властями. Таким образом, он давал понять людям, что в тяжелые для России годы православная церковь остается со своим народом, разделяя его судьбу. В победном 1945 году была отмечена пасторская и врачебная деятельность владыки. Он удостаивается правом ношения бриллиантового креста на клобуке и награждается медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. А в феврале 1946 года архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука стал лауреатом Сталинской премии первой степени за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах очерки гнойной хирургии и поздней резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов. «Множество поздравлений отовсюду», — писал владыка Лука после получения премии, — «превозносит чрезвычайно. Моя слава — большое торжество для церкви», — так телеграфировал патриарх. Почти всю премию высокопреосвященный Лука пожертвовал на помощь сиротам, жертвам войны.

0: Владыка Лука лечил больных ради Бога, также во славу Божию. Он часто помогал бедствующим и утешал несчастных. Его частные приемы, консультации были бесплатными. Научную же свою деятельность, публикации книг и статей, получившие государственные премии, владыка Лука рассматривал как средство поднять авторитет церкви. Несомненно, что в те страшные времена открытая проповедь о Христе знаменитого ученого, прославленного хирурга, не могла не заставить задуматься многих и многих людей. В мае 1946 года архиепископ Симферопольский и Крымский Войно Ясенецкий переезжает в сильно разрушенный войной Симферополь. Несмотря на занятость, он продолжает заниматься научной работой, старается сохранить сложившийся в последние годы жизненный режим, бесплатный прием больных дома, консультации в госпиталях, проведение богослужений, руководство епархией. Высокого по тем временам оклада в 10 тысяч рублей в месяц хватает только на скромную жизнь. Ведь за обеденный стол садились обычно 18-20 человек, служители церкви, многочисленная родня, гости. В соответствии с неприхотливым вкусом и возможностями хозяина готовилась простая пища, чаще всего похлебка. Архиепископ Лука продолжает участвовать в общественной жизни и в первую очередь в борьбе за мир. В воззвании «Защитим мир служением добру» он провозглашает: «Противодействовать злу войны и всякому социальному злу церковь может только служением добру, ибо зло побеждается только добром».
1: Последующие годы были всецело посвящены архипастырскому служению. Болезнь глаз прогрессировала, и в 1958 году наступает полная слепота. Но никто никогда не слышал от него жалоб или ропота. Я принял, как Божью волю, быть мне слепым до смерти. И принял спокойно, даже с благодарностью Богу. Свою слепоту переношу благодушно и с полной преданностью воле Божией, пишет он. Как вспоминает протоиерей Евгений Варшевский, этот недуг не мешал владыке совершать божественные службы. Архиепископ Лука входил без посторонней помощи в храм, прикладывался к иконам, читал наизусть богослужебные молитвы и Евангелия, помазывал елеем, произносил проникновенные проповеди. И одна из них, возможно, одна из последних, та, с которой мы начали рассказ о жизни владыки. Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо должен засвидетельствовать вам, что когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя Христово, оно нисколько не было тяжело. И путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое и крест мой. Тяжелое это было бремя, но я вспоминаю о нем как о светлой радости, как о великой милости Божией. Ибо благодать Божия изливается преизобильно на всякого, кто несет бремя Христово. Прихожане слушали и внимали всем сердцем. Проповедь его дышала духом и силой и приближалась к благовестию апостольскому. Помните его святые слова, ибо великая истина содержится в них. Иго мое благо, и бремя мое легко. Всех вас, всех уверовавших в него, зовет Христос идти за ним, взяв бремя его, иго его. Не бойтесь же, идите, идите смело. До конца жизни архиепископ Лука проповедовал неустанно. Писал проповеди, произносил их, печатал, правил, рассылал листки с текстом по городам страны. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе», — говорил он. За 38 лет священства владыка Лука произнес 1250 проповедей, из которых не менее 750 были записаны. Совет Московской Духовной Академии назвал это собрание проповедей исключительным явлением современной церковно-богословской жизни и избрал автора почетным членом Академии.
0: Ослепший архипастырь также продолжал управлять Симферопольской епархией в течение 3 лет и иногда принимать больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами. Сыновья владыки стали известными учеными. Михаил – анатом, доктор медицинских наук, профессор. Валентин занимался офтальмологией и патанатомией, также профессор, доктор медицинских наук. Алексей – один из старших научных сотрудников и один из основателей Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова, доктор биологических наук. Дочь Елена – врач-эпидемиолог. Скончался Преосвященный Лука 11 июня 1961 года в День всех святых в земле российской просиявших на 84-м году жизни. Перестало биться сердце, горевшее пламенной и деятельной любовью к Богу и людям, было написано в некрологе. Похоронен владыка на городском кладбище Симферополя.
1: В 1996 году Святейшим Синодом Украинской Православной Церкви Московского Патриархата было принято решение о причислении Высокопреосвященного Архиепископа Луки к лику местночтимых святых, как святителя и исповедника веры. Архиепископ Лука, профессор Воин Ясинецкий, всю жизнь служил Богу и защищал веру и церковь делом, словом и писанием. И сейчас его слово, веское и проникновенное, потому что все, о чем он говорит, прошло через его сердце, помогает многим и многим в обретении веры и радости о Господе. Бог есть любовь, и излияние Духа Его есть излияние любви на все живущее. Любовь творит. Тихим и радостным светом озаряется душа человека, всегда творящего дела любви и милосердия.

Дорогие друзья, в эфире «Голоса православия» прозвучала передача, посвященная архиепископу Луке, воину Ясенецкому. Вы слушаете «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания. Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: О посте. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Это наставление и по содержанию, и по форме подобно предыдущим наставлениям о милостыне и молитве. Как и милостыня и молитва, пост считался одним из важнейших дел благочестия. Он предполагал не ограничение в пище, но полный отказ от пищи от восхода до захода солнца, как и поныне в исламе. Пост мог быть знаком естественной скорби, скажем, в траурные дни похорон. Пост мог быть внешним проявлением раскаяния в личных прегрешениях, в знак того, что человек считает себя недостойным жизни. Некоторые благочестивые люди, особенно фарисеи, брали на себя еще и добровольный пост дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Считалось, что такой добровольный пост служит искуплению грехов других людей народа Израиля. Не отрицая большого значения поста, Иисус Христос, вспомним, что сам Он постился 40 дней, произносит осуждающие слова в адрес постящихся фарисеев. Он не считает их пост проявлением того смирения души, к которому призывал Бог через пророков. «Лицемеры», — снова называет Иисус постящихся фарисеев.